0: la coque, le H, la dope. Rien à faire dans le quartier. Seule et paumée, elle l'a laissé.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis voilà, on l'a placé. Un salaud de pasteur, un touche-à-tout. Un maraudeur, chrétien pentecôtiste ou adventiste du septième jour. Un salaud de cinglé. À 15 ans, elle s'est dit. Elle s'est dit que ça commence à bien faire. Elle l'a laissé là, par terre. Saigné comme un coré. La route, les gares, les soutes. L'espoir, les trains à l'arrière, planqués, les pissotières.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis un prince de la nuit, un samedi, une caricature. Le désespoir des boîtes de troisième zone. Le mauvais whisky, le Tiffany's, grand voyage.
2: Лиминьяна и Лоран Гарнье, гаражно-техно-смесь, альбом «De Pelicula». Кассандра Дженкинс, ну, это такая модная американская певица, живет, естественно, в Бруклине, где же еще. И свой стиль она называет ambient pop, и надо сказать, что это очень точное определение. На самом деле, с одной стороны, это мелодичная, такая меланхоличная поп-музыка, с другой стороны, она крайне статична и действительно похожа даже на музыку в стиле ambient. Второй альбом вышел у Кассандры Дженкинс, называется «An Overview of Phenomenal Nature», обзор феноменальной природы. Слушаем песню Микеланджело.
3: I'm a three-legged dog.

Cassandra Jenkins и альбом An Overview of Phenomenal Nature. Kasai All Stars — это звезды World Music, они из Демократической Республики Конго, из города Киншаса. И вообще, это огромный коллектив, в котором куча музыкантов, там же еще и танцоры всякие, актеры и так далее. Примерно 25 человек в этом самом Kasai All Stars. Kasai, как вы, наверное, знаете, это такое племя имеется в Кении. Обнаружил их в свое время бельгийский известный продюсер Винсан Кени. И вот вышел у них четвертый альбом. Называется «Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound». То есть черные муравьи всегда летают вместе, один браслет не издает звуков. Загадочное название. И слушаем с этого альбома песню «Musungo Elongo paints his face white to scare small children». Вот это уже можно понять. Значит, некто, не знаю кто, по имени Musungo Elongo, красит свое лицо в белый цвет, чтобы испугать маленьких детей. Видите, мы для этого красим лицо скорее в черный цвет, а у них все наоборот.

Kasai All Stars из Кении и их четвертый альбом с длинным названием. Смотрите плейлисты программы «Музыка на свободе». Там все эти экзотические вещи будут четко изложены. Поехали дальше. Наш маленький сюжет сегодняшний посвящен английскому дуэту «I Start Counting». Любители New Wave и электроники должны их помнить посередине 80-х годов. Тогда эта группа, в общем-то, так порядком нашумела. В 86-м году они выпустили свой дебютный альбом «My Translucent Hands», в 89-м свой второй альбом «Fused». После этого распались, переименовались в «Fortran 5», выпустили еще какие-то альбомы, потом снова переименовались в «Computer» с буквой «K». Так далее. В общем, такие ветераны лондонской электронной сцены. Это два человека молодых, тогда были молодые, теперь уже не очень, Дэвид Бейкер и Саймон Леннард. Ну вот, а сейчас вышло два архивных альбома со всякими неизданными ранее записями «I Start Counting», и надо сказать, что они очень милы. Первый альбом называется «Refused», и с него мы послушаем песню «625».

Майстар Каунтинг, я начинаю считать, кстати говоря. Так переводится название этого электронного дуэта 625 с альбома Refused. И второй альбом, тоже содержащий всякие неизданные и демонстрационные записи периода 85-86 годов. Он называется Ejected. И с него я выбрал песенку Is She On Her Own?

I Start Counting. Альбом Ejected, демозаписи 85-86 года. Ну что ж, а теперь к номеру групп. Вообще, это довольно странный лейбл. Он был основан в Чикаго в 2003 году. И основали его несколько таких довольно известных профессионалов, специалистов по архивным раскопкам в Соединенных Штатах Америки в области популярной музыки. Ну, я из них знаю одного человека, забыл уже, как его зовут, но он работал в известной компании Ryko Disc. Лейбл, в принципе, того же плана, что Rhino Records или Bear Family немецкий, или Ace английский, или Cherry Red английский и так далее. Но они специализируются не на переизданиях альбомов, а на песнях и синглах. И не так давно выпустили, значит, они такой большой сборник под названием 19-1900. И он состоит из четырех частей — 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Много там всяких занятных записей, имена практически все абсолютно незнакомые. Но начнем, естественно, с 60-х годов. И для начала группа The Shades. Это три девушки из штата Индиана. Группа существовала с 64 по 68 год. Исполняла такой гаражный девичий рок. У них нет, насколько я понимаю, ни одного альбома, но было несколько синглов. И, в частности, вот эта вот запись 65-го года, песня «Tell Me Not to Cry».

The Shades из штата Индиана, чистая как слеза комсомолки, Tell Me Not To Cry, 65-й год. Еще одна группа, но уже совсем в другом плане, соуловая группа из Детройта, и тоже три девушки. У них вышел единственный сингл, это было в 1966 году, и это была песня «Same Old Sweet Lovin'». Слушаем.

Все та же милая, добрая, старая любовь. The Devotions из города Детройта. Была песня, которая вышла на единственном сингле этой канувшей в лету соуловой группы. Ну и третий трек из 60-х у нас уже будет совсем в другом стиле. И это уже более поздний период, 67-й год. То есть это уже пошел психоделический гараж. И его представители группы The Cave Dwellers, то есть жители пещер, с солистом Фредом Гликстайном. Они из Чикаго и записали всего 4 песни. И одна из них — это вот эта «Run Around».

Ран-раунд в исполнении чикагских гаражно-психоделических рокеров The Cave Dwellers. Квинтет, солист Фред Гликстайн, тоже давно и полностью забыты. Теперь переходим уже к 70-м годам. И тут я обратил внимание на песню «Nothing Left to Say» в исполнении группы «Little Boy Blues». Надо сказать, что это одна из немногих групп в каталоге Нумера, которая вообще выпустила альбом. Вышел у них один альбом в 68-м году. Сама группа существовала с 64-го по 70-й год. Вокалисты их зовут Лауэлл Шиет. Почему меня зацепила песня «Nothing Left to Say»? Потому что риф они украли из гениальной композиции Джимми Хендрикса с альбома «Electric Ladyland». 1983, I'm a merman, I should turn to be, или, в общем, примерно так она называется. Послушайте, я думаю, вы тоже обратите на это внимание.

Группа Little Boy Blues из Чикаго. Песня Nothing Left to Say. Ну и последний из треков с семидесятнической части сборника 1900 чикагской номера групп. Это опять же чикагская группа под названием Majestic Arrows, Величественные стрелы. Это вокальная группа, 4 человека. Тоже, кстати говоря, выпустили один лонгплей в 73-м году на фирме Bandit Records, бандитские пластинки. И это уже такой диско-кич, что ли, такой секси-диско-кич. Песня называется «Ladies and Wonderful Girls», и она мне напомнила хит того времени. Была такая песня в исполнении тоже черного вокального, то ли квартета, то ли квинтета «The Floaters», песня под названием «Float On». Это такая в медленном темпе, где он говорит, вот я там такой-то, такой-то, я родился под таким-то знаком зодиака, и мне нравятся девушки такие-то, такие-то, и все это таким почти шепотом и так далее. В общем, такой секси-хит. Но я проверил, это было в 77-м году, а запись, которую я вам хотел предложить, она 73-го года, то есть, может быть, «Floaters» как раз этим треком и вдохновились.

Majestic Arrows, Ladies and Wonderful Girls. С последнего сингла этой самой вокальной группы в 1976 году она прекратила свое существование. Ну что ж, поехали дальше. Последняя треть нашей программы, и начнет ее гаражный альбом 2022 года. В серии альбомов года и гаражным альбомом я назначил альбом под названием «It's a Matter of Time», это «Дело времени», записанный Реверем Битменом и «Underground». Реверен Битмен — это, разумеется, Битзеллер, шеф фирмы грамзаписи «Вуду Ритм» из швейцарского города Берна. И вот он объединил свои усилия с барабанщицей Беатрис Граф, гитаристом Беном Глаусом и клавишником Миланом Сликом. Назвал это все «The Underground», и записали они отличнейший, совершенно такой авангардно-гаражный альбом. Послушаем с него два коротких трека. Первый из них называется «I want to fuck you, baby».

Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time. Ну и послушаем еще один недлинный трек с этого самого альбома. Вот тем более, что его название как-то я могу с собой ассоциировать. Называется он «Banned from the Internet», «Запрещенный в интернете».

Band from the Internet, Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time, напомню, по моей версии, гаражный альбом года 2022. Фэй Уэбстер совсем недавно звучала в нашей программе с песней из ее последнего альбома, но вот я послушал ее предыдущий альбом и пожалел о том, что никак не включил песни из него в свою программу, исправляя ошибку. Фэй Уэбстер — очень милая девушка из города Атланта, и ее последний, четвертый альбом мы уже слушали, а сейчас послушаем песенку «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи». Это с третьего ее альбома 2019 года, который называется «Atlanta Millionaires Club».

«Клуб миллионеров города Атланта» — это название альбома. «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи» — это название песни. Но все это сочинила остроумная сонграйтерша по имени Фэй Уэбстер, как раз проживающая в том самом городе Атланта. А вот в городе Ричмонд, штат Вирджиния, проживает Мэтью И. Уайт. Он вообще известный продюсер в первую очередь, работал с Foxygen, с Шэрон Ван Этен и так далее, но грешит и сольными альбомами тоже. Его третий сольник называется «K-Bay», довольно интересный и разнообразный, как это часто бывает у музыкантов-продюсеров. Слушаем песню «Джуди».

Мэтью Уайт и песня «Джуди» с альбома «Кей Бэй». Ну что ж, мы подошли уже к финалу 267-го выпуска программы «Музыка на свободе». И завершит ее Джессика Мосс, монреальская скрипачка и композитор. В прошлом участница «Silver Mount Zion», играла с «Фейст» известной. Играет сейчас в «Black Ox Orchestra», который, кстати, скоро прозвучат у нас в программе тоже. И вот ее четвертый сольный альбом на космогонические темы называется «Galaxy Heart» — «Галактическое сердце». И послушаем с нее пьесу «Enduring Oceans» — «Стойкие океаны». Вам всем тоже желаю стойкости, всего наилучшего. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до встречи через неделю. Счастливо!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Да. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Заправился и заглох навсегда.
8: Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Забрал я поршня, прогорели в итоге на машине.
7: Из-за бензинового кризиса Россия снижает стандарты качества топлива.
9: В первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже.
7: Блокада Крыма. Будет ли ВСУ разрушать Керченский мост?
10: По Керченскому мосту решение о возобновлении военных перевозок пока не принималось.
7: Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
11: Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы – все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены.
7: Призраки мятежа.
12: Кремлю не удалось переломить ситуацию с времен Пригожинского мятежа. В этом смысле мятеж Пригожина как бы продолжается.
7: Военного, обратившегося к Путину, задержали на 11 суток.
13: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно.
7: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Пошли, отпусти, отдай. Не кусайся.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только.
0: Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
2: Мат, драка и очередь на автозаправке. Так выглядит топливный кризис в России. В стране, которая десятилетиями гордилась своими природными богатствами. Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
1: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
3: Вызывай полицию!
2: Эти кадры не просто бытовая сцена, а точная метафора сегодняшней России. И здесь невольно вспоминаются слова американского сенатора Джона Маккейна.
4: Послушайте, Россия – это бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, это коррупция, это государство, экономика которого в действительности зависит лишь от нефти и газа.
2: Тогда слова Маккейна казались язвительной, но точной метафорой сырьевой экономики России. Сегодня эта метафора уже устарела. Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство. Причина не только в дефиците топлива, но и в разрушенной инфраструктуре и оборудовании, которое Россия не может ни восстановить, ни заменить. Так выглядит цена экономики, построенной на нефти и иллюзии собственного технологического могущества.
5: 90%, если не больше, оборудования в этих установках – это оборудование западное и подсанкционное. Это оборудование ABB, Siemens, японские насосы и компрессоры. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить, но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями, не хотят делиться с ними такими чувствительными элементами, как катализаторы. И поэтому сейчас, мне кажется, красная черта перейдена, и Украина наращивает свои удары. Я думаю, что российскую нефтегазовую отрасль может спасти только массированный импорт, но это колоссальные средства.
2: За весну и первую часть лета дроны ВСУ атаковали 7 крупнейших НПЗ страны. Выведены частично или полностью из строя ключевые заводы в Рязани, Кстово, Нижний Новгород, Москве, Капотня, Сызрани, Куйбышеве, Туапсе и Краснодарском крае. 2 неатакованных НПЗ в Омске и Иркутске. Возникает логичный вопрос, а что вообще осталось от хваленой российской нефтянки?
5: Омск и Иркутский НПЗ входят в десятку крупнейших. Они поставляют на рынок от 12 до 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но этого количества едва-едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, надо понимать, что логистика в России сильно устарела. Она подвергается тоже массированным атакам ВСУ. Значит, нефтеналивных цистерн для железной дороги не хватает. Железная дорога работает с очень сильным напряжением. И российское правительство не позаботилось перестройкой логистической системы.
2: Кстати, прошу обратить внимание на гигантскую очередь за бензином, снятую с помощью дрона в Чите. Впечатляет, правда? Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам под соусом гуманитарной помощи. Кремль судорожно ищет, где перехватить горючего. Смотрит на Минск и, конечно, на Дели. Индия – это вообще отдельный анекдот. Нью-Дели скупает российскую сырую нефть за бесценок, перерабатывает на своих заводах и теперь, похоже, готова продать ее обратно. Но уже в виде бензина и втридорога. Схема века. Но есть нюанс. Все дико боятся вторичных санкций, особенно американских. Как решить проблему? В Кремле нашли гениальный выход. Раз нельзя победить кризис, надо его засекретить. В эфире главный сказочник Кремля Дмитрий Песков.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Цены растут, добыть бензин теперь сложно по всей России. Да и понять, что заливают в бак, невозможно. Люди процеживают горючее через чулки или после так называемого 95-го везут автомобиль в сервис. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот топлива по стандартам Евро-3. Это устаревший экологический стандарт качества бензина с повышенным содержанием серы по сравнению с современным Евро-5. О том, как россияне уже испытывают на себе последствия низкокачественного бензина, в нашем сюжете.
7: О чем все про ставку и ставку? Ну, давайте, Александр Алексеевич, про бензин спросим. Куда интереснее, ей-богу.
8: Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов.
9: Вообще, с Эльвирой Записановной, когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договорились, что не будет вопросов про бензин.
8: Андрей Леонидович начал, не я.
9: Он провокатор.
7: Мы все договорились, что я спрошу об этом.
10: Александр Новак – это человек, который в правительстве отвечает за нефть и топливо. Заметно, что на финансовом конгрессе Центробанка он не очень хотел обсуждать ситуацию с бензином. Ну что ж, тогда обсудим мы.
11: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел. Это я к тому, что мне уже достали люди, когда говорят, что что вы паникуете, бензина полно, всем хватит. Ну вот у меня нету бензина, я не могу заправиться.
10: В стране нарастающий дефицит бензина. И как это всегда бывает, при дефиците качество уходит на второй план. Потому что вам шашечки или ехать?
12: Все фильтры в песке, короче, вот в Татарстане. Бензин, чисто ган, канистру залил, смотрите. Пятна какие плавают. Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Забрал поршня, прогорели в итоге на машине. Чистую, свежую канистру залили бензин. Тут я не знаю, как должен форсунки выдерживать. Вот такой нынче бензин в Татарстане, набережные Челны.
10: Да и проверить, какой бензин попадает в баки российских автолюбителей, невозможно.
13: Бензин, внизу вода и грязь. Видно вот здесь, где вода идет. Вот так вот это плавает бензобаки.
10: Цены растут. Еще вчерашняя цена 100 рублей за литр бензина в Туве была шокирующая. Но каждый день цена растет по разным регионам с астрономической прогрессией. В Севастополе уже по 260 рублей за литр, в Новосибирске по 120. А у перекупщиков, которые торгуют бензином через Telegram или Авито, до 400 рублей.
14: 10 литров 5 тысяч.
15: За 5 тысяч ты купил 10 литров?
14: Да.
15: 500 рублей литр. Я им говорю, не надо. Даже пацаны говорят, да, то, что это дорого.
16: Очень дорого.
15: Очень дорого, но это мажор, конечно. Но это пипец. Ну, по 150 же можно найти, да, если захотеть.
17: Ну, это в Евпатории, то поискать, но очень тяжело.
15: Но можно.
17: Да, можно найти, но очень тяжело найти.
10: На фоне этого всего государство находит решение. Нет бензина хорошего, разрешим плохой. Ну, что это значит? С 2016 года в России разрешен только бензин стандарт качества Евро-5. Это чистое топливо, максимум 10 миллиграммов серы на килограмм. В прошлом году, когда начались первые проблемы с горючим, правительство тихо разрешило некоторым НПЗ выпускать топливо с показателями Евро-3. Ну, то есть серы может быть до 150 миллиграммов, в 15 раз больше. Плюс октаноповышающие присадки, которые давно ограничивали. Какие именно заводы это делают – секрет, список закрыт. Тогда это прошло почти незамеченным, так как считалось, что плохим бензином будут обеспечивать военную технику. Но, как выяснилось, Евро-3 не спасает. 30 июня издание «Коммерсант» пишет: «Правительство подготовило проект постановления, по которому до июля 2027 года в России разрешат производить и продавать бензин Евро-2». Плюс импорт такого же низкокачественного топлива в бензине разрешат до 3% метанола. Что такое Евро-2? Это топливо из 90-х. Его запретили в России еще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад. Это опасно прежде всего для новых машин, и народ уже выкладывает видео чихающих машин в соцсети.
18: Ехал я с Краснодара в Москву, под Воронежем залил топливо, и машина встала в аварийный режим, климанула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы. Сервис, говорят, турбину под замену, проверять сажевый фильтр и все остальное.
19: Слушайте, ну бензин явно уже не тот. Мы сегодня 3 часа с 12 до 3 на двух машинах отстояли с Егором на заправке, заправили бензин, насколько возможно. И он улетает, как водичка. Ну явно не тот бензин.
10: Завирусился ролик, где мужчина заправляет канистру через капроновый чулок, а на чулке остаются бурые сгустки и куски непонятно чего. Это то, что должно было оказаться в его двигателе.
14: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то, что говорили по Евро-3.
10: Скоро россияне вообще перестанут понимать, что льют в их баки, потому что качество топлива на заправках в России фактически никто не проверяет. С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса. У Росстандарта нет данных о качестве топлива. А чтобы пресечь недовольство в соцсетях, власти объявили, что за распространение заведомо недостоверной информации, которая создает панику или угрожает общественному порядку, предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность. Это касается и информации про качество бензина, и его наличие. Такая паника в социальных сетях может вам обернуться штрафом до 1,5 миллиона рублей, ну а при тяжких последствиях до 5 лет лишения свободы.
16: Вот, все есть на Кубани бензин, сейчас вот бензовоз сливается, и все. А вы все говорили, нету бензина, все есть.
10: А вот кому все нипочем, так это владельцам «Жигулей», «Лады Калины», «Нивы», «УАЗика», «Пазика», карбюраторной классики, хоть Евро-2, хоть 76-й. Она создавалась под этот бензин. Ну и танкам, конечно, им вообще все равно, что в них заливают. Так что, если мыслить позитивно, Кремль наконец нашел способ пересадить россиян на отечественный автопром. Ни субсидиями, ни пошлинами, просто бензином, от которого все остальное ломается. Импортозамещение через топливный бак.
2: Возврат России к топливному стандарту Евро-2 из-за проблем на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах может обернуться серьезными последствиями для миллионов автомобилистов. Эксперты предупреждают, современные двигатели не рассчитаны на бензин с повышенным содержанием серы, а значит, экономия сегодня может обернуться дорогим ремонтом завтра. Чем грозит этот технологический откат российскому автопрому и владельцам машин, обсудим с предпринимателем и автоблогером Никитой Небылицким. Скажите, Никита, а вот какие автомобили пострадают сильнее всего? Новые иномарки, китайские машины или российские модели?
20: Понимаете, так сложно сказать, что сильнее всего пострадает. Просто смотрите, принцип очень простой. Современные китайские двигатели, это, так китайцы сами ничего не изобретают, это перелопаченные или не перелопаченные старые европейские двигатели. И более того, китайцы используют не самый удачный еще европейский двигатель. То есть они стянули вот этот международный двигатель, который использовал Peugeot и BMW, ЕП6 или ЕР6 он называется. И что самое главное, так они изначально разрабатывались под высокие экологические нормы, они горячие. Потому что для того, чтобы выхлоп был чище, рабочая температура двигателя, она выше. И эти двигатели имеют рабочую температуру не 80, как раньше имели двигатели, а порядка 100. Ну, там по-разному, там 98, 94, 100, ну, в общем, более горячий двигатель. Чем двигатель горячее, тем этот двигатель более склонен, во-первых, к детонации, а во-вторых, тем больше он повреждается от наличия в нем тетраэтилсвинца. То есть, и, кстати, и серы тоже. Потому что это попадает в сажевый фильтр при более высокой температуре. Или, вернее, не в сажевый фильтр, а в катализатор. Поэтому я думаю, что в первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже. И вообще то, что сейчас с топливом на рынке происходит, это крайне рискованная история. Потому что когда бензин начинает становиться дефицитом, его невозможно достать, его начинают покупать не только на бензоколонках, но еще и на спекулянтов в том числе. И люди, которые на бензоколонках торгуют, они тоже, они не вертикально интегрированная компания, это конкретные люди. А конкретные люди, имеют манеру, иначе бы тюрем не было, совершать мелкие и крупные преступления.
2: А Индия и Казахстан, у них в России собирается или уже покупает бензин. У них есть эти стандарты Евро-2 или Евро-3? Или они уже давно ушли от этого и выпускают только 5,6?
20: Конечно, нет. Но на самом деле, я думаю, что в Индии бензин даже не Евро-5, а Евро-6, скорее всего. Я точно не знаю, но то, что он не ниже Евро-5, это точно. Да никто уже не выпускает Евро-2 бензин, такого просто не существует. В Европе Евро-5 бензина нет, только Евро-6. И другой запрещено продавать. Поэтому у них, конечно, нормальный бензин. В Казахстане тоже нормальный бензин. Просто вы масштабы сопоставьте. Количество, которое возможно купить в Индии и в Казахстане, вы же тоже, знаете, не стоят нефтеперегонные заводы пустые. которые не знают, куда им применить избыточные мощности. У них все это работает, они не могут продавать таких количеств, которых это нужно, чтобы компенсировать в России ее нехватку.
2: Ваш совет автолюбителям, вот теперь в этой ситуации, как себя вести, чтобы машина осталась целая, двигатель работал?
20: Слушайте, ну, тут очень сложно дать какой-то действенный совет, потому что пытаться заправляться на вертикально интегрированных компаниях и внимательно относиться к тому, что тебя продают. Но, знаете, эти вертикально интегрированные компании, ведь, во-первых, поди различишь, какая бензоколонка лукойловская, какая профраншиза в этом Лукойле. Это раз. Во-вторых, на них тоже люди работают, на этих бензоколонках, которые сетевые. И эти люди могут делать свой маленький гешефт. Поэтому тут какой-то тут непонятно, какой совет дать. Ну, нельзя в машину современную заливать Евро-2. Вообще нельзя.
2: Машину нельзя. Надо поставить на парковку и переждать это время. Ну, пока покататься на велосипеде.
20: Слушайте, можно «Жигули» купить, он еще и расходует мало. Я имею в виду «Жигули», вот «Жигули» классический. Не то, что мы называем «Гранту» сейчас «Жигулями», а вот прям классический «Жигули» пятерку. Вот ее, в ней нет никакого катализатора. Ее дешево чинить, к ней в любом кооперативном магазине, хоть и плохие, но запчасти продаются. Вот купил, ездишь, пока эти проблемы.
2: Никита, вам огромное спасибо за вашу экспертизу. Моим гостем был предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
0: Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции. И это действительно серьезно. Наиболее, скажем так, уязвимое направление – это южный берег Крыма. Лесистая местность, плотная застройка. При плотной поддержке со стороны беспилотной авиации даже небольшие силы десанта могут очень осложнить нам обстановку в Крыму.
2: В студии Владимира Соловьева звучат тревожные прогнозы генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. При этом не до конца ясно, кого именно сильнее пугают разговоры о возможной наземной операции ВСУ. Самих участников эфира, зрителей или военных, которые становятся невольными адресатами этой риторики. Показательно, что армейская повестка все чаще звучит в тональности телевизионной тревоги, задаваемой эфирами ВГТРК, где и Соловьев, и другие ораторы все чаще говорят о всеобщей мобилизации. На этом фоне министр обороны России Андрей Белоусов как будто услышал пропагандистов и на неделе проинспектировал Черноморский флот. Чиновник заслужил доклады командования и наградил ряд военнослужащих.
21: Служу в России!
2: Очевидно одно. Москве все труднее контролировать полуостров, где назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов уже объявил режим ЧС. Дефицит топлива, перебои с электричеством, полупустые пляжи и многокилометровые пробки в сторону Керченского моста становятся признаками растущей нервозности на полуострове. Но о высадке десанта ВСУ говорить преждевременно. Военный эксперт Павел Лакичук.
22: Для того, чтобы наземную операцию провести в Крыму, нужно быть, опять же, на рубеже Армянской и Новоалексеевки. Пока я допускаю операцию по сбитию. У нас сейчас оборонная операция, которая предполагает сломить наступательный потенциал российской армии на юге. Вот, сначала отогнать их от Запорожья, от Орехова, от Гуляйполя, от Херсона. Потом будет другое время, будут другие силы, средства. Если у нас будет возможность освободить оккупированную часть Херсонской области или Запорожской области, подойти к Крымским перешейкам, то, очевидно, тогда встанет вопрос об освобождении Крыма. Опять же, с гуманитарной точки зрения это тоже включается.
2: О ситуации на полуострове более подробно с Павлом Лакичуком мы поговорим чуть позже. Гуманитарной катастрофы на полуострове пока нет. Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
23: 2 июля, на связи Севастополь. Сегодня собрались делать каши в автоклаве и тушенку, но я поняла, что у меня совсем нет круп.
24: Поэтому мы поехали в магазин пополнять свои стратегические запасы. Заодно решили проверить, действительно ли полки такие пустые, как сейчас пишут.
23: Итак, докладываю, мы заехали в ближайший супермаркет, и свет тут был. Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы, все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены. Идем дальше на крупы. Все крупы в изобилии, гречки только чуть меньше. Вот чего я никогда не понимала, почему в первую очередь разбирают именно гречку. Ведь есть столько классных круп. Нут, горох, перловка, булгур. Да, они чуть-чуть дороже, но зато можно разнообразить меню. Если есть одну гречку, неужели она вам не надоест? Да, цены заметно выросли, и это, конечно, не радует, но выбор. Поэтому сейчас, наверное, важнее покупать без паники и собирать запасы с умом, а не сметать с полок все подряд.
2: О том, как в Киеве реагируют на беды и проблемы жителей Крыма, нам рассказал бывший житель Севастополя, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Скажите, думают ли в Киеве о гражданах Украины в Крыму, которые оказались жертвами топливного и энергетического кризиса?
22: Конечно, думают. Дефицит продуктов, дефицит бензина, дефицит воды, дефицит электроэнергии. Это все большие проблемы. Но...
2: Не приведет ли дальнейшая блокада Крыма к гуманитарной катастрофе?
22: Первое, это не блокада Крыма. То, что делают сейчас силы обороны Украины, это логистический локдаун группировки сил российских войск на юге. Основная задача – сбить наступательный потенциал.
2: Блокада Крыма – это козырь для переговоров или военная операция по освобождению полуострова?
22: Для того, чтобы проводить операцию вторжения в Крыму, нужно быть, по крайней мере, на крымских перешейках. Пока задача сил обороны – это, наоборот, остановить российское наступление на Запорожском и Херсонском направлении. То, что происходит в Крыму, это не психологическая операция и не военная операция. Это следствие, это часть, составляющая часть военной операции по ослаблению наступательного потенциала группировки российских войск на Южном фронте.
2: По вашим наблюдениям, Павел, выводит ли российская армия какой-то контингент из Крыма?
22: Если говорить о том, что выводит ли она войска по Керченскому мосту туда, на Тамань, нет. Если говорить о том, что есть движение российских войск из Крыма на север, на Запорожское направление, на Херсонское направление, то это не выведение войск, это перемещение войск между пунктами постоянной дислокации в Севастополе, в Перевальном, ну и вообще 8-й армии соединения Феодосии. Они постоянно накапливают мобилизационный ресурс, там осуществляют его подготовку и дальше бросают на Херсон, на Запорожье, в мясорубку, где он снашивается.
2: Павел, скажите, что будет с Керченским мостом?
22: Ну, пока, наверное, ничего не будет. Смотрите, почему я так говорю. Если мы говорим об южном Керченском вот этой артерии, она состоит из Керченского моста, точнее Керченского железнодорожного и Керченского автомобильного, из Керченской паромной переправы железнодорожной автомобильной перевозок военных грузов кораблями Черноморского флота. Так вот, Керченский мост выведен из этой игры еще в 2023 году ударами ГУРМО. Помните, когда горела, там обрушилась часть пролета, когда горели цистерны на железнодорожном мосту, тогда решением высшего политического руководства России было принято решение не перевозить по Керченскому мосту взрывоопасные и пожароопасные предметы. То есть обеспечение российской армии им не производится.
2: Все-таки я вернусь к вопросу о гуманитарной катастрофе. Если она наступит, вы допускаете, что Киев примет решение эвакуации мирного населения в Украину?
22: Я не думаю, что первое, в Крыму наступит гуманитарная катастрофа. Второе, в Крым добраться надо. И если какие бы решения в Украине не приняли по Крыму, они будут заблокированы Путина и его комарилей. Вспомните Мариуполь, эвакуация Мариуполя. Почему не осуществлялось? Потому что между Мариуполем и украинской территорией уже 100 километров было. Сейчас найти решение, как эвакуировать население Крыма на материковую часть Украины, без согласия Путина и его генералов невозможно. По крайней мере, пока мы не стоим где-то перед Каланчаком и Чаплиным.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти. На этом фоне издание «Сота Вижн» выходит на улицы Москвы, чтобы узнать, что сегодня о Крыме говорят столичные жители.
1: В курсе ли вы ситуации, которая сейчас происходит в Крыму?
3: Я думаю, что это паника.
4: Я не в курсе, не в курсе.
1: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
4: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
3: Чем это может все обернуться? А тут вариантов два. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части. России тогда не будет.
21: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
1: Неинтересно?
21: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу.
24: Нет, совершенно не знаю об этом.
1: Не-а. Ну, вообще не в новостях, нигде. Вообще,
3: я стараюсь не смотреть ничего.
1: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
25: По телевизору, по радио слышал.
1: Другой, а что там говорят?
25: Не владею.
1: Расскажите.
25: Вы знаете, как-то я не запоминаю этого. Я так фоном слушаю. Напряженные ситуации, говорят.
1: Как думаете, насколько опасно все это?
25: Без понятия. Я там не был.
2: Пока Кремль уверяет россиян, что ситуация на фронте под контролем, Украина продолжает менять правила войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, железнодорожным узлам и военной инфраструктуре в Крыму становятся все более системными. Полуостров постепенно превращается не в плацдарм для российского наступления, а в сложный для снабжения военный анклав. Можно ли говорить о реальной блокаде Крыма? Способны ли дальние удары ВСУ изменить ход войны? И почему, по мнению многих западных военных, именно разрушение российской логистики становится главным фактором давления на Кремль? Об этом поговорим с бывшим командующим армии США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. My first question.
26: На фоне определенных успехов украинской армии в глубине территории России, видите ли конец горячей фазы этой войны?
2: Anytime soon?
27: Not anytime soon.
28: В ближайшее время точно нет. Очевидно, сейчас инициатива перешла на сторону Украины. Думаю, у России сейчас серьезные проблемы. И в Крыму, и на востоке Украины. К тому же удары по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России создают Кремлю вполне реальные трудности. Но если Кремль не считается с потерями, то Путин не остановится, пока его не остановят. Так что, на мой взгляд, все это еще будет продолжаться довольно долго.
26: Есть ли смысл сегодня разрушить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от России? Или мост надо сохранить, чтобы мирное население могло покинуть остров в случае гуманитарной катастрофы?
28: Я думаю, цель украинского генштаба – полностью изолировать Крым. Они уже нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту, поэтому россияне не рискуют перевозить по нему тяжелые грузы. Легковые машины и гражданский транспорт пока еще могут проезжать. Люди, как мы видим, все еще могут выехать. Но мост поврежден настолько, что, как мне кажется, использовать его для поставки топлива, воды или боеприпасов России уже очень сложно. Поэтому я считаю, что украинский генштаб уничтожит этот мост, когда сочтет, что для этого наступил подходящий момент. И, судя по всему, сейчас они пока не считают, что этот момент уже наступил.
26: Как скоро российская армия найдет противоядие против украинских дронов?
28: Это отличный вопрос. Честно говоря, меня удивляет, что им до сих пор не удалось этого добиться. Но Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям, дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку. В конечном счете, украинцы это прекрасно понимают. Россия со временем научится эффективнее защищаться от таких атак. Но будем надеяться, что к тому моменту будет уже слишком поздно.
26: Приближает ли конец войны топливный кризис в России?
27: For sure,
28: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий. Но есть и другая сторона. Важно, что теперь сами россияне начинают ощущать последствия войны. До сих пор большинство из них были в значительной степени защищены от последствий этой, как я считаю, стратегической ошибки Владимира Путина. А теперь люди стоят в очередях за бензином, не могут, как раньше, поехать отдыхать в Крым. Видят дым и пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Все это показывает россиянам, что война против Украины имеет вполне реальные последствия. И думаю, это усиливает давление на Кремль и подталкивает его к завершению войны.
2: В Украине опять большая трагедия. Россия на этой неделе опять ударила по Киеву. Погибло уже 30 человек, десятки ранены, разрушены жилые дома и коммуникации. Путин специально бьет по гражданским объектам или ракеты бьют мимо цели?
28: Совершенно очевидно, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирному населению. Они делают это с самого начала войны. И здесь хорошо виден контраст. Если посмотреть, по каким целям бьет Украина, то это в основном военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и предприятия, производящие оружие. Такие удары не только соответствуют законам войны, но и гораздо эффективнее. История показывает, что атаки на мирных жителей редко приводят к решающему результату. Обычно они лишь вызывают еще большее возмущение и усиливают желание сопротивляться. Поэтому меня удивляет, насколько грамотно Украина выбирает свои цели. В то же время складывается впечатление, что российское руководство просто не может придумать, как изменить ход войны и перехватить инициативу. И уж точно убийства мирных жителей никак не помогут России достичь своих целей.
2: Скажите, где сегодня уязвимое место в российской армии?
28: Прежде всего, как я уже говорил, мне кажется, российскому руководству не хватает гибкости и воображения. Они продолжают действовать по тем же схемам, что и последние несколько лет, несмотря на огромные потери. Меня удивляет, что Россия до сих пор не смогла предложить более эффективный план действий вместо того, который снова и снова приводит к неудачам и большим потерям. Думаю, это во многом связано с тем, что российские руководители не готовы признавать ошибки и честно оценивать ситуацию. А без этого невозможно вовремя менять стратегию. Когда-то огромные размеры России были ее преимуществом. На протяжении веков страна могла отступать вглубь своей территории, изматывая армии противника, а затем уничтожать их. Но сегодня эта огромная территория стала слабым местом. Защитить все невозможно, а Украина уже продемонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии тысячи, полутора тысяч и даже 2000 километров в глубине России. Это действительно впечатляет. И Россия физически не способна прикрыть все объекты. Именно в этом и заключается ее уязвимость. Кроме того, думаю, внутри самой России происходят определенные процессы. Я не верю, что готовность российского общества бесконечно продолжать эту войну безгранична. И мне кажется, в Кремле это тоже понимают. Именно поэтому власти избегают полной мобилизации. Они знают, что ее последствия вызовут огромное недовольство. Поэтому перед Кремлем стоит сложная задача, где взять достаточно людей, чтобы продолжать войну. И еще один важный момент. России необходимо продолжать экспорт нефти и газа в Китай, Индию и другие страны, чтобы финансировать войну. Но сейчас украинские удары все сильнее разрушают российскую энергетическую инфраструктуру. Если Россия не сможет продавать достаточные объемы нефти и газа, у нее станет меньше средств на продолжение войны. И это еще одна уязвимость, по которой Украина сейчас наносит удары.
2: Если бы сегодня президент США попросил вас назвать один шаг, который способен ускорить окончание войны на условиях, выгодных Украине, что бы вы посоветовали сделать в первую очередь?
28: Я считаю, что стратегической целью Запада должна стать победа Украины над Россией. Даже администрация Байдена, несмотря на значительную помощь Украине, так и не заявила прямо: «Мы хотим, чтобы Украина победила». А ведь именно это должно быть официальной целью, потому что это отвечает интересам Запада. Президент Трамп, на мой взгляд, должен признать, что победа Украины и восстановление ее суверенитета в границах 1991 года отвечают интересам США и их союзников. Именно это должно быть нашей целью. И если бы такая цель была официально поставлена, это не только усилило бы поддержку Украины, но и стало бы очень мощным сигналом для Кремля. Весь Запад твердо намерен помочь Украине добиться победы.
2: Моим гостем был бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
5: Фюрер не способен принимать решения. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа Гитлера.
6: Вы отдаете себе?
5: Да. Да!
2: Помните этот шедевр советского кино «17 мгновений весны»? Финал близок, Третий рейх трещит по швам, и тут глава гестапо Генрих Мюллер выдает базу. Вы, конечно, скажете: «Шакиров, прекрати, ваши исторические параллели не работают, это другое». Ну хорошо, давайте просто посмотрим, как ведет себя Владимир Путин сегодня. Он изо всех сил пытается внушить окружению, что его армия триумфально марширует по чужой земле.
7: А сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята, поджимают их, на всех участках боевого соприкосновения.
8: На всех.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придет туда, куда нужно.
2: Видели эти разрезания воздуха руками? Так витиевато и мутно главнокомандующий убеждал молодых лейтенантов, что все идет по плану. А спустя пару дней новый бенефис – интервью Павлу Зарубину. Путин постоянно смотрел куда-то за спину придворного журналиста.
9: Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
2: Видимо, там висел очень важный, заранее подготовленный текст. Президент монотонно перечислял названия сел и улиц. Хотел показать, что держит руку на пульсе.
9: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке.
2: Даже глядя на суфлер, Путин умудрился перепутать реки, поселки и их государственную принадлежность. Старый Оскол – это Россия, город в Белгородской области, а река в Украине называется просто Оскол. Глава Кремля буквально заблудился в трех соснах. А что по факту? За лето Украина незаметно вернула себе 40 километров Донецкой области. Французский осинт-аналитик Клеман Молен пишет, что больше года эта территория находилась под контролем российской армии. Украинские дроны летают тоже теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не говоря о других областях. Российские НПЗ горят один за другим. Проще посчитать те, что еще целы. В стране самый настоящий топливный кризис. Ну как тут снова не вспомнить Мюллера? Главнокомандующий, кажется, действительно заговаривается. На этом унылом фоне в конце июня всплыла еще одна показательная история. В сетях появился новый герой. Бывший доброволец и командир отделения разведки батальона имени Судоплатова Александр Лунин.
11: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.
2: Личность Лунина, признаться, темная. В прошлом у него была контузия и даже опыт пребывания в психушке. Об этом рассказали в своем расследовании журналисты «Инсайдера». Вернувшись с фронта, этот человек записал гневное видео, где рассказал, как обращаются с простыми солдатами их командиры.
8: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: Не обошлось и без угроз кремлевскому лидеру. Причем ролик был опубликован в годовщину Пригожинского мятежа.
8: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный Z-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
12: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
2: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые Z-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
13: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану. Мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь.

0: Нет, это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
1: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль тут же вспоминает 24 июня 2023 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
2: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на 5-м году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
3: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать.
4: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта уже недостижима.
2: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
5: Путин всегда боялся армию. Он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там всех, кого можно было, там отстраняли, там генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там и просто в отставку отправляли.
2: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
6: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось, просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго российская система власти проживет без военного переворота?

0: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места, и самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
1: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
2: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей, никакая Росгвардия вам не поможет заткнуть этих людей. Или если будет, например, опять же, массовая какая-то волна новой мобилизации, о которой сейчас ходят слухи, если он это начнет, то, опять же, матери и жены, которые будут стоять на пути вот этих вот всех товарищей, которые тащат военкомат людей, они, их тоже не подойдет Росгвардия, чтобы их разгонять.
1: Участники «Русской весны» оккупации Востока Украины в 2014 году, возможно, чувствовали в себе потенциал и на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
0: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и ну, из нашей, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там Стрелков, есть там какие-то там Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же, там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции там из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой так называемой Донецкой республике.
1: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
0: Последний такой какой-то пример, когда армия действительно возмутилась, это был поход Пригожина, но это уже не армия, в принципе, ЧВК. Вот они были действительно могли бы стать субъектом силы, которая могла бы что-то сделать в России. Но их там тоже погасили, обманули, ну, обыграли, в общем-то.
2: Есть другая, более серьезная сила на путинском фланге, которая ему очень серьезно угрожает. Это его же собственное непосредственно окружение, больше половины из которой настроено на то, чтобы войну закончить как можно скорее. А я имею в виду людей из непосредственного окружения Путина, из серии кооператива «Озеро» и каких-то ключевых олигархов, которые возглавляют сейчас тоже очень важное для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда и которая была вхожа в самый близкий путинский круг. Он как бы был ей обязан, потому что это бывшие начальники по Питеру. А сейчас мы видим, что какая-то странно мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
1: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
2: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы – которого по административке куда-то уже уехал, и ну, люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий, миллионных просмотров, означает, что эти ожидания есть и надежды.
1: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
3: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра РЭ Раша Кирилл Рогов. Оценим с ним шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
4: Посмотрим. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. И мне кажется, в этот раз она зашла как-то далеко. Это не похоже на прошлое. На прошлые похожие эпизоды, тогда Путин скрывался, молчал, таился, а потом как-то, ну, какую-то предлагал стратегию, может быть, игнорирование, но делал какие-то сильные ходы. Сегодня это выглядит довольно странно, потому что человек как бы замкнут в некоторой своей реальности, на которой он настаивает, и которую, в общем, все остальные в малой степени разделяют веру в нее.
3: Кто, на ваш взгляд, сегодня остается лоббистом так называемого СВО?
4: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ВПК, немало интересантов в той армии, которая сейчас воюет в Украине. Это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которая как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да. Но они все равно, конечно, меньшинство.
3: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
4: Я думаю, что прямое повторение Пригожинского бунта – это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним стоял тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина – это скорее знак, сигнал как бы того, что те, кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвует в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа, негативно, резко негативно относящиеся к Путину и стоящие к нему в оппозиции.
3: То, что отдельные люди типа артиста Гоши Куценко стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
4: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то, ну, немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
3: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
4: Вы знаете, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
3: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра RE-Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Век свободы не видать. А есть страны, где факел свободы горит уже 2,5 века. 250 лет назад, 4 июля 1776 года, континентальный конгресс 13 североамериканских колоний проголосовал за независимость от британской короны. Эта дата вошла в историю как День независимости или просто 4 июля. Впервые в мире возникло государство, основанное не на общей этничности, не на мифах происхождения, не на престолонаследии, а на философии, на просвещенческих принципах свободы и прав человека. Что происходит с этими принципами сегодня, когда Америку раздирают культурные войны и споры о памяти? Расколол ли Америку Дональд Трамп? И куда идет Америка? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 4 июля 1776 года 13 североамериканских колоний приняли Декларацию независимости и объявили о разрыве с Британской империей. Так появились Соединенные Штаты. Государство, основанное на идеях свободы, прав человека и народного суверенитета. За следующие 2,5 века США превратились в крупнейшую экономику мира, глобальную военную силу и одного из главных архитекторов современного международного порядка. Однако юбилей страна встречает в атмосфере острых внутренних разногласий. Политическая поляризация, споры вокруг миграции, роли государства, исторической памяти и свободы слова все сильнее разделяют американское общество. Каждая из ведущих политических сил предлагает собственное видение того, какой должна быть Америка и на каких ценностях строить ее будущее. Возвращение к власти Дональда Трампа лишь усилило эти противоречия. Его сторонники говорят о возвращении страны к традиционным ценностям и национальным интересам. Противники – о кризисе демократических институтов. Действительно ли Америка переживает самый глубокий раскол за последние десятилетия? Или подобные конфликты всегда были частью ее истории? И сможет ли страна сохранить принципы, с которых началась ее история 250 лет назад?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется американистка Александра Филипенко. Саша, приветствую.
2: Сергей, приветствую. Спасибо за приглашение.
0: Ну вот у нас такая картинка, естественно, юбилейная Маунт Рашмор, 4 отца-основателя, но как-то там место посредине есть. Будем ли, дождемся ли мы 5-го профиля в этой горе?
2: Ну, конечно же, этот 5-й профиль делает все для того, чтобы себя увековечить абсолютно везде, в том числе и на горе Рашмор, и где угодно, и, например, на Кеннеди-центре, который действительно в какой-то период даже на здании назывался Трамп-Кеннеди-центр. Но как только вот этот вот 5-й профиль, скажем так, натыкается на противодействие судебной системы, тут же приходится отступить, и американская система работает, и вот мы видим, что имя Дональда Трампа снято с фасада Кеннеди-центра, и даже не пришлось дожидаться ни промежуточных выборов, ни нового президентства, что предрекали очень многие, думали, что ну вот, новый президент вступит в свои обязанности, и сразу же будет убран Трамп-Кеннеди-центр, да. Останется Кеннеди. А нет, вот даже не нужно было этого дожидаться, так что вряд ли мы увидим еще один новый профиль.
0: Как раз да, как раз работает та самая система сдержек и противовес, в которую заложили эти отцы-основатели, головы которых мы видим на горе Рашмор. Ну, поговорим в целом об Америке, к Трампу мы еще вернемся, и не раз. В целом, я сейчас думаю о 4 июля, о Дне независимости, и это какой-то невероятно праздничный американский праздник. Я бы так сказал, что это, наверное, вообще главный день года. Важнее Рождества, важнее всех других праздников. Он какой-то невероятно духоподъемный и объединяющий. Я даже не знаю другой такой страны, включая Францию с 14 июля, которая бы так самозабвенно и радостно отмечала свой день основания, свой день независимости. Это что, американский патриотизм такая как бы исключительная вещь?
2: Но американский патриотизм действительно очень силен. И выражение этого американского патриотизма, и в флагах, которые присутствуют на очень многих домах, и вообще очень много где присутствует американский флаг. И в целом такой ассоциации с обязательной независимостью. Вот что такое независимость? Можно даже, и может быть даже не все помнят и не задумываются, что независимость связана с Великобританией, независимость связана с войной с Великобританией. Но, тем не менее, главное – это независимость. Сама идея независимости США ни от кого. То есть США действительно самостоятельно решают и свою внутреннюю политику, и свою внешнюю политику, не оглядываясь ни на кого. Ну и здесь, конечно же, тот же самый Дональд Трамп уловил вот эту идею, что Америка прежде всего, America first, вот эта идея Дональда Трампа. Но она очень хорошо отражается в том самом 4 июля. Я совершенно согласна. Это главный американский праздник, абсолютно точно главный американский праздник, потому что, ну, можно говорить про День Благодарения, но это все-таки более семейная история, про Рождество, но это более религиозная история. Новый год – это вовсе такой праздник, чтобы с друзьями отметить, где-то выйти и просто отметиться, и тут же выйти на работу буквально через день. А вот 4 июля, ну, к этому дню часто стараются приурочить отдых, отпуск и так далее. Действительно, очень-очень важно. Важный праздник независимости и продолжения движения США. Вот это одна из главных, мне кажется, идей, что США постоянно находятся в движении, постоянно себя как-то перепридумывают, пересобирают, но на тех основах, которые были заложены отцами основателями.
0: Ну да, в этом отношении фургон переселенца продолжает катиться дальше и дальше. И вот что еще я подумал, когда мы сейчас говорим, вот сравнивая с той же Францией, с Россией. А мне кажется, в Америке даже никогда не подвергали сомнению вот этот вот foundational myth, миф об основании. Да, как французы постоянно скрещивают пики по поводу там 14 июля, Бастилии, роли монархии, роли Наполеона. Я уж не говорю, как в России постоянно, так сказать, переосмысляют 7 ноября, Октябрьскую революцию. Вообще сейчас ее задвинули на задворки куда-то. А в Америке 4 июля и вообще вся эта история, да, от пилигримов, от бостонского чаепития, там, от Сэмюэла Эдамса и до Джефферсона, до Декларации независимости, она абсолютно как бы высечена в камне, она не подвергается сомнению.
2: Да, Декларация независимости вообще она задала планку, к которой страна должна стремиться. Вот это стремление к счастью, которое прописано буквально в документах. То есть вообще страна была создана на диалоге, на даже обещании, скажем так. Ну, есть спор относительно того, что все люди созданы равными, написали рабовладельцы. Ну, этот спор, он присутствует, конечно, но из-за того, что в основных документах США, в той же Декларации независимости, во всех основных документах есть вот это стремление к счастью. То есть страна гонится за какими-то идеалами. Она идет туда. Они не просто записаны где-то и лежат, так сказать, в архивах, а страна все время развивается. И, конечно, когда к Декларации независимости апеллируют, и там Авраам Линкольн или Мартин Лютер Кинг, они апеллируют к Декларации как к основе, основному документу, который должен развиваться вместе со страной. Поэтому толкование Конституции существует. Это тоже отдельный вопрос, что, конечно, Верховный суд должен толковать Конституцию. Конституция написана, но теперь посмотрим с разных сторон, что означает тот или иной, та или иная статья Конституции. Конечно, это очень сложно, какие-то поправки очень-очень редко вносятся, но тем не менее, вот идея диалога, идея спора, идея о том, что решения в США часто принимаются просто с перевесом один голос. Буквально 50% и там 5, 50% и 1. Вот да, это нормально, это норма споры, это норма, потому что в споре как раз и тестируются какие-то истины, если так можно сказать. В споре тестируются основы, в том числе которые, ну, дышат вместе с государством. Так что нужно сказать, что США же хоронили постоянно. Постоянно США хоронят. Ой, а как хоронили в гражданскую войну в 1860-е годы, а как хоронили в 1930-е, а как хоронили в 68-м, а как хоронили в 74-м, а как хоронили в 2001-м и так далее, так далее, так далее. Но каждый раз хоронили рано, потому что главный вопрос, вот куда идет Америка, нет пункта какого-то назначения. Вот есть, ну, некие идеалы, и она, но главное, что она идет. Она движется, постоянное движение, pursuit of happiness, все
0: да.
2: время стремление к счастью.
0: Удивительно, действительно, вот это pursuit of happiness, вот это вот... вообще, вот сейчас ты рассуждаешь, и я думаю, если я поймал тебя на мысли, что можно сравнить с чем-то США с Израилем. Тоже есть некий священный текст, да, есть некая Тора, и есть некий корпус людей, которые ее постоянно век за веком интерпретируют. Вот. А США тоже есть некий священный текст, который практически не меняется, да, там, биль о правах, поправки, и есть люди, которые ее постоянно интерпретируют и наполняют новым содержанием. И вот это тоже интересный момент, что США, в общем-то, в основе своей, так же, как и идея свободы, это религиозная вещь, да, вот это то, что называется гражданская религия, да, не национализм в Америке, а civil, вот это вот, гражданский патриотизм, как религия. И действительно, наверное, да, чувствуется то, что отцы-основатели были глубоко религиозными людьми, и Америка вообще выросла из этого протестантского этоса, как нам позже сказал товарищ Макс Вебер.
2: Ну, конечно, да, это, с одной стороны, абсолютно так оно и есть. И идея, что на американских, на долларах, на деньгах, in God we trust, действительно, вот это мы веруем в Бога. И в целом США вообще-то очень религиозная страна. И много очень верующих людей. И, кстати говоря, их число растет сейчас. Процент сейчас людей, которые называют себя религиозными, растет, вот особенно в последние годы. Но что очень важно и что, по-моему, уникально, но, Сергей, поправьте меня, пожалуйста, вообще сочетание количества религий, которые мирно сосуществуют в США, ну, наверное, довольно-таки уникальная история, особенно если мы берем там конец 18-го, начало 19-го, там 19 век и так далее. Количество разных деноминаций, разных групп и подгрупп религиозных, которые возникают и возникают, но которые при этом друг другу не противоречат. Вот что достаточно уникально, и вот что, кажется, делает США как раз еще более сильными. Да, вот эта общая идея религиозная, да, даже, ну да, даже происходят молитвы в Белом доме и в овальном кабинете, но это можно отдельно про это говорить, это по-разному можно к этому относиться. Но, тем не менее, все-таки вот эта идея, что да, очень много разных деноминаций религиозных существуют и сосуществуют вместе, эта идея довольно-таки уникальна. Американская, потому что действительно, ох, как много разных церквей существует в США.
0: Ну да, вот это вспоминаешь вот это количество храмов и, собственно, даже в Нью-Йорке, да, и совершенно различные деноминации на одной улице существующие. Но все-таки, да, здесь хотелось бы еще ноту, ну, так сказать, не критики, но тоже понять, что вот эта вот идея инклюзивности, она изначально, конечно, не была в 1776 году, это некая была расширяющаяся концепция. Потому что, если вспомнить, естественно, и Native Americans, собственно, то, что называется индейцы сейчас, да, если такой неполиткорректный термин, применить. Потом женщины только с 20-го года голосуют. И, собственно, я не знаю, 100 лет борьба за отмену рабства, да, с гражданской войны до Мартина Лютера Кинга, до Civil Rights Act. То есть это некая была постоянная борьба за все большую инклюзию, да, за все большее включение различных групп населения.
2: Ну да, и это борьба, которую все время обсуждали. И опять же, когда бесконечно хоронят США, как любят хоронить США, и, собственно, вот сколько лет я изучаю США, столько я слышу, что ну вот-вот-вот сейчас уже США, вот сейчас они точно рухнут, вот сейчас точно. И так уже на протяжении долгих лет. Действительно, обсуждения, и обсуждения иногда жесточайшие, и я уж не говорю про пик спора и пик какого-то какого-то противостояния, который перешел в гражданскую войну, конечно же, это все, ну, вот эти болезненные переживания и становление. Но это вот тот самый процесс. Никто не говорил, что вот если, действительно, если мы говорим про, например, коренные народы, катастрофическая ситуация с коренными народами, абсолютно страшные, trail of tears, если только просто изучить, путь слез, когда людей вырывали буквально из своих домов, требовали, чтобы они шли совершенно в другие, на другие территории, жили совершенно на других территориях, я уж не говорю про рабство и так далее, и так далее. Не надо далеко ходить, еще и вопросы, связанные действительно с и женскими правами, или там какие истории, которые, мне кажется, сложно в них поверить, но даже совсем недавняя история, как, например, такие известные музыканты, как Дизи Гиллеспи и Элла Фицджеральд, у них были большие проблемы, когда они не хотели играть перед сегрегированной аудиторией, они хотели играть только перед десегрегированной аудиторией. А недавнее интервью Пола Маккартни, где он рассказывал, как они приехали с гастролями, с Beatles, и кто-то из интерпренеров сказал, нет, у нас будет сегрегированная аудитория. Они сказали, тогда мы не выйдем. И в итоге действительно всех посадили вместе, все вместе, неважно, цвет кожи не имел значения. Ну и потом когда-то Полу Маккартни, сэру Полу Маккартни, как-то передали, что одна из женщин, которая была на том концерте, хотела бы с ним поговорить, и она рассказала, что это был первый раз на концерте Beatles, когда она сидела рядом с белыми молодыми людьми. И вот, пожалуйста, это сэр Пол Маккартни, который сейчас об этом рассказывает в интервью. То есть далеко ходить не надо. И этот процесс действительно очень болезненный, очень тяжелый. И этот маятник, который качался то вправо, то влево, то вправо, то влево. И сейчас на наших глазах мы тоже видим продолжение этой борьбы. Но поскольку это, опять же, борьба, она продолжается и продолжается и продолжается, но эти все темы, которые не замалчиваются, которые обсуждаются, которые выносятся на первый план, очень болезненные, страшные, ужасающие. Вот об этом американцы говорят и говорят очень много. И с одной стороны, мы понимаем, что это ахиллесова пята, в которую так целятся пропаганда разных стран, которые хотят, так сказать, зла США. Понятное дело, очень легко целятся именно в эту ахиллесову пяту. Но при этом все равно это и сила одновременно, возможность обсуждать, говорить, спорить. Это еще создает впечатление, что США все время спорят, все время находятся в напряжении. И вот эта поляризация, про которую принято все время говорить, она действительно присутствует, но она присутствует на протяжении долгих-долгих лет американской истории.
0: Ну вот я думаю, что в этом отношении очень интересно левый, ну так скажем, не левый, но поворот в сторону гражданских прав, который был после 68-го года, ну еще раньше, после всех 60-х, да, после пока, когда вошло в жизнь поколение бэйби-бумеров, когда, так сказать, была сексуальная революция, секс, drugs and rock'n'roll, потом Мартин Лютер Кинг, и вот это все нас Вудсток, наследие 68-го года. И кажется, что Америка следующие лет 40, да, жила вот в этом вот повороте за вот эту вот инклюзию, DEI, Diversity, Equity, Inclusion, вот эта вот революция, которая произошла, и в результате реакцией на нее стало движение MAGA, стал Дональд Трамп.
2: Ну, действительно, здесь я вспоминаю сразу одну из книг сотрудников администрации Барака Обамы, сотрудников администрации Белого дома, который рассказывал, что после уже избрания Дональда Трампа, до его инаугурации, но после избрания, Барак Обама как-то сказал, что, наверное, я пришел слишком рано. Наверное, слишком... Вот нужно было еще какое-то время подождать. Вот этот маятник, который действительно качается то в одну, то в другую сторону, вот он как-то размахнулся, наверное, слишком далеко в какой-то момент, ну и это дало обратное движение. И сейчас мы действительно наблюдаем отсутствие, почти отсутствие центра, политического центра. Вообще США, американская политическая система, тоже нужно отдавать себе в этом отчет, всегда была сдвинута вправо. И то, что в США демократическая партия, и то, что в США является там сегодня важным и основами демократической партии, для Европы, наоборот, это может быть даже центризм или что-то такое, даже правое движение. Ну, не знаю более символических слов JFK, чем не спрашивайте, что страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для страны. Что-то здесь не видно социального государства как-то. Поэтому это все-таки центр, который всегда был сдвинут правее, но и сейчас, конечно, когда вот такое движение произошло с одной стороны влево, вот этот маятник качнулся в правую сторону, и отсутствие центра сейчас болезненно сказывается на обеих партиях, у которых очень низкий рейтинг, и у демократов, и у республиканцев. И именно сейчас небывалое количество людей, называющих себя независимыми избирателями, не относящих себя ни к демократам, ни к республиканцам. И все эти разговоры Илона Маска про создание третьей партии, конечно, мы понимаем, это была форма шантажа Дональда Трампа. Теперь мы уже понимаем, что это была и форма шутки, троллинга, как угодно можно к этому относиться. Но в действительности запрос на какую-то еще одну силу, он явно существует. Просто если посмотреть на цифры, равное количество демократов, республиканцев и тех, кто называют себя независимыми.
0: Ну вот интересно, может быть, в следующем электоральном цикле, в следующей итерации оформится, потому что каждый раз мы видим, как, так сказать, пытается возникнуть эта третья сила, и каждый раз на выборах американцы привычно, послушно идут в две кабинки, в два выхода. Это какая-то, мне кажется, уже не политическая, а культурная вещь. Я, например, слышу, что вот люди говорят, да, как бы мне очень многое не нравится, что делает Дональд Трамп, но как бы мой дедушка был республиканцем, мои родители были республиканцами, и, что бы там ни было, I vote Republican. Да, я голосую за республиканцев.
2: И именно так.
0: И с демократами то же самое.
2: Абсолютно, абсолютно так и есть. Это и привычка, конечно, и такой вот, скажем, мы голосуем, мы демократы, мы республиканцы. Но все-таки сейчас, когда этот запрос так серьезно оформился, конечно, можно было бы создать третью партию. В чем проблема? Проблема как раз в 1776 году. Проблема в объединении 13, можно сказать, независимых государств. Но это я так утрирую, так упрощаю очень. Каждый штат гордится.
0: Да, именно название, да, подумать, штаты, это же states, государства.
2: Именно, именно. И каждый штат гордится своими отдельными законами. Где-то, пожалуйста, здесь одно разрешено, а в соседнем штате запрещено. Ношение оружия везде по-разному, аборты везде по-разному, всяческие вопросы по-разному, абсолютно разные законы внутри разных штатов. Это доходит до того, что когда людей принимают на работу, например, если человек совершил преступление, которое является преступлением в отдельно взятом штате, в соседнем штате, работодатель не увидит, что он совершил преступление. То есть, например, он и отбыл наказание. Работодатель в соседнем штате этого не увидит, если в этом штате это не является преступлением. Только федеральные преступления увидят, конечно же, любые работодатели, это все можно проверить. Но в разных штатах, соответственно, для того, чтобы зарегистрировать партию, партия сверху возникнуть не может. В 50 разных штатах разные правила создания партии, необходимы разные политики изнутри этого штата. Никто в Миссури не будет голосовать за приезжего из Нью-Йорка или где-нибудь в Огайо голосовать за кого-то из Майами. Нет, нет, нет, именно нужно, чтобы это были 50 групп какой-то определенной вот этой вот новой партии. Это очень сложно юридически, это очень-очень дорого. Именно поэтому я вспомнила Илона Маска. Если уж у кого-то есть на это деньги, то только у триллионера.
0: Да, уже скоро, да, триллионер он уже у нас первый в мире. Не миллиардер, а триллионер. А, сопоставим, сколько там, больше 40% ВВП России, да, у него там 50 в руках. Но действительно, да, Саша, очень хорошо здесь напомнили, что вот эта вот федеральная система Соединенных Штатов, то, что она создает из штатов, еще раз, да, это государство, это независимое государство. И действительно, там, если вспомнить многие гангстерские фильмы, там тоже Бонни и Клайд, когда полицейские полицейские останавливают преследование на границе штата. Все, ты переехал границу штата, ты можешь там middle finger показать с той стороны, и полицейские тебя не могут взять в другом штате. Вот, это удивительно. И это не все, наверное, понимают, не все оценивают, насколько сильные корни федерализма, как раз заложенные теми самыми отцами-основателями, профили которых мы видим на горе Рашмор. Саша, спасибо большое. Александра Филипенко, американистка, была у нас на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
2: Спасибо за приглашение.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, посвященный 250-летию США. Если точнее, 250-летию принятия Декларации независимости 13 североамериканских колоний от Британской империи. Чем было это событие в мировой истории? Чем стала Америка для мира? И главное, куда она идет сейчас? С нами на связи по Зуму Михаил Троицкий, приглашенный профессор Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс. Михаил, добрый день.
3: Здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот университет Тафтс в Массачусетсе, как я понимаю, Массачусетс тоже играет важную роль вот в этом вот в основополагающем мифе США.
3: Ну, Массачусетс – это колыбель революции. Именно здесь, как считается, произошли первые столкновения между, ну, скажем так, ополчением повстанцев и британскими войсками, которые зажгли огонь революции.
0: Да, и бостонское чаепитие, и, так сказать, один из основополагающих штатов. Как я забыл, у Массачусетса, что там на номерах написано на license plates?
3: The Spirit of America там написано.
0: Да, The Spirit of America.
3: У соседних штатов, например, Live Free or Die, в общем, они все делят вот эту честь быть колыбелью революции. И мне кажется, что Массачусетс интересен тем, что как такие вот американские патриоты, которых вы обсуждаете, так и сторонники более критического взгляда на историю США и, в частности, историю революции, они ценят вот эту идентичность Массачусетса как колыбели революции. Ну и, например, даже сегодня Массачусетс, который известен своими, значит, либеральными нравами и, в общем, достаточно разветвленной системой социальной поддержки, чего нет в большинстве других штатов, ну, Массачусетс там на 36% в 2024 году голосовал за Дональда Трампа. Поэтому если кто-то вот полагает, что есть прямо такая концентрация антитрампистов там, или либералов, или прогрессистов на, скажем, восточном побережье, ну вот необходимо понимать, что больше трети жителей Массачусетса при вот таком выборе, который им предлагался в 2024 году, голосовали за Дональда Трампа. Так что слухи о расколе вот, и политическом, и по вопросам интерпретации истории, во всяком случае здесь, на мой взгляд, существенно преувеличены.
0: Но здесь, да, это, мне кажется, говорит о той удивительной коалиции, которую тогда на выборах 2024 года создал Дональд Трамп, да, в которую, так сказать, пришли многие традиционные когорты демократов, и чернокожие избиратели, и мусульмане. Вот, это была совершенно, так сказать, удивительная коалиция, которая говорит, в общем-то, о демократическом характере, да, не просто о популистском, но и о демократическом характере вот этого политического сдвига, который
3: представляет. Был очень специфический выбор, естественно, между кандидатом от демократов Камалой Харрис и Дональдом Трампом. А с другой стороны, и может быть в связи с тем, что у Камалы Харрис не было достаточно времени, чтобы провести тогда свою предвыборную кампанию, а может быть потому, что многие считали ее слишком, скажем, радикально левой или не готовой дать ответы на явно вот существовавшие тогда острые вопросы иммиграции, состояния экономики, инфляции. Вот поэтому, значит, довольно много людей даже в либеральных штатах голосовало за Дональда Трампа, но с тех пор этот раскол, по-моему, только увеличился. И да, вот последние события с, скажем так, перетягиванием демократической партии в более левое, скажем так, русло, говорят о том, что на следующих президентских выборах вот этот выбор может оказаться еще более контрастным, что называется.
0: Вот этот маятник, да, мы как раз об этом говорили в предыдущей части с Александрой Филипенко, что пошел в разнос вот этот вот маятник американский. И, с одной стороны, если вспомнить президентство Обамы, да, как мы вспоминали, как он писал в своих воспоминаниях, что, возможно, я пришел слишком рано. Америка еще не была готова к такого рода демократическому эксперименту. И вот это вот, так сказать, весь огромное наследие 68-го года, да, и Мартина Лютера Кинга, она фактически как бы взорвала Америку. Вот я хотел об этом поговорить, об этом шатающемся маятнике и тех культурных войнах, которые сейчас раскололи Америку и, в общем-то, проявились в избрании Дональда Трампа. Это что, вот реакция на то, что сейчас называют «левый поворот»? Трампизм.
3: То, что Дональд Трамп счел политически целесообразным вынести дискуссии об истории Америки, основании республики, о том, как вот она возникла и как в дальнейшем развивалась, в политическую плоскость, говорит о том, что, несомненно, такая вот, что ли, дискуссия и разделение по вопросу интерпретации американской истории уже приобретали вполне такие практические, что ли, очертания для избирателей американских. Ну, речь идет о, например, вопросе формирования там школьной образовательной программы, особенно в начальной и в средней школе, какие туда должны быть заложены ценности, и как родители смотрят на то, вот как, значит, города, в которых существует управление по школьному образованию, как вот эти города, их администрации смотрят на вот обязательный curriculum, что называется, на обязательную школьную программу. Ну, вопрос миграции, несомненно, обострился. Вопрос социального неравенства или равенства настолько обострились, на мой взгляд, уже к 2024 году, что ну вот Дональд Трамп, да и в общем его оппоненты из Демократической партии посчитали, что у них есть, что, ну, как бы есть определенная выгода для них, политическая выгода в том, чтобы эти, ну, скажем, ранее академические споры вынести в политическую плоскость. И если раньше, в общем, люди были согласны там не соглашаться и, может быть, не акцентировать свои разночтения по вопросу рабства, а по вопросу, значит, социального равенства, миграции, то, ну, проблемы настолько обострились, что как бы мобилизация электората вокруг этих ранее достаточно абстрактных вещей стало уже реальностью. И, по-моему, этот процесс только усиливается. И вполне можно ожидать, что и вокруг вот промежуточных выборов в Конгресс вскоре, и затем президентских выборов, вот вокруг них эти дебаты будут только обостряться, разрастаться и, повторяю, использоваться как средство мобилизации своих сторонников, как, скажем, демократами, так и республиканцами.
0: Да. Ну вот я думаю, да, говоря об этих культурных войнах, конечно, нельзя обойти стороной движение БЛМ, которое своего рода было, я бы сказал, предтечей вот этого вот, ну, одним из вот этих вот движений маятника, который пошел в разнос, который, так сказать, сейчас раскачивает Америку. То есть какую роль сыграла БЛМ в пришествии трампизма и мага-республиканизма?
3: Ну, БЛМ, конечно, обострила противоречия. С одной стороны, произошла мобилизация тех, кто полагал, скажем, что вот цена ковида была всей этой пандемии и мер, которые принимались, как бы неравномерно распределена по разным слоям общества.
0: И сейчас, кстати, я думаю, напомним нашим, да, слушателям и зрителям, кто, может быть, не помнит, что уже несколько лет назад забыл, что БЛМ – это Black Lives Matter. Да, черные жизни имеют значение. Да, Михаил, извините.
3: Но с другой стороны, когда уже маятник качнулся слишком далеко, в, опять же, некоторых городах и там общинах, где, ну, в общем, доминировали либеральные ценности, ценности индивидуальных прав, там, критичного отношения к политической системе, к истории. Даже в этих вот городах некоторые из требований, выдвинутых БЛМ, ну, были сочтены чрезмерными. В особенности это касалось, конечно, охраны правопорядка, отмены там полиции или отмены финансирования полиции. Вот все тех же обязательных аспектов образовательной программы в школе, ну и так далее. И вот в этой ситуации политизация подобного рода сюжетов помогла, конечно, Дональду Трампу привлечь сторонников, мобилизовать своих сторонников. Так что в этом смысле, ну, БЛМ, наверное, логично обострила целый ряд противоречий, но вместе с тем эта дискуссия также не дала ответа на и другие вопросы, связанные вот опять же с миграцией, связанные с трансформацией рынка труда, который, кстати, сейчас особенно активно идет в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта. Ну и вот когда это накладывается одно на другое, то мне кажется, поляризация усиливается, но опять же Америка настолько разнообразна, что вот даже в самых либеральных штатах есть сторонники республиканцев и Дональда Трампа, а в консервативных штатах, в общем, есть те, кто не считают, что вот, ну, нужно, скажем, повсеместно внедрять Библию на школьную программу, ну, или там полностью ограничивать миграцию, или отменять, например, право получить гражданство по рождению в США и так далее. То есть баланс сохраняется, но вместе с тем несколько событий, вот цепочка событий, связанных и с пандемией, и с экономической трансформацией, подтолкнули, ну, некую идейную мобилизацию или мобилизацию электората на идейной платформе, ну, с которой мы вот сегодня имеем дело. Но опять же, в Америке, на мой взгляд, все очень конкретно и предметно. И, скажем, вот этот подъем левых в Нью-Йорке, вокруг и в городе Нью-Йорк, опять же, связан с экономической проблематикой, с, да, там, с дороговизной жизни, с, значит, вопросом о миграции, о распределении издержек управления городом и так далее. Так что везде, везде все конкретно, ну и, на мой взгляд, пока, в общем, сбалансировано в этом плане.
0: Ну да, это интересно, как действительно система, несмотря на совершенно чудовищное ее шарахание, каждый раз при помощи судов, при помощи независимых губернаторов, при помощи федеральной системы, она как-то пока выруливает, да, на вот этот вот баланс. Мы наблюдаем воочию, да, за огромным политическим экспериментом сейчас в эпоху Дональда Трампа, то, как американская система, заложенная отцами-основателями, с которых мы начали, да, справляется вот с этим вот культурным вызовом.
3: Ну, интересно, на мой взгляд, насколько вот наследие, что ли, Дональда Трампа, пока еще, ну, рано говорить о каком-либо наследии у самого Дональда Трампа, еще несколько лет на посту президента, но интересно, насколько изменения, которые он уже внес и еще, несомненно, внесет и в экономическую политику, и в отношения с внешним миром, и с, ну, например, в там, иммиграционную политику, вот насколько эти изменения сохранятся, и будет ли у следующего поколения политиков, республиканцев и даже демократов, будет ли у них и политическая воля, и желание, и тактические возможности что-то из этого изменить, поскольку, на мой взгляд, резкие шарахания из стороны в сторону наносят наибольший ущерб, вот что называется, республике и ее социальной сплоченности. И вот мне кажется, в последнее время, несмотря на смену администрации, вот от Барака Обамы к Дональду Трампу, затем к Байдену, потом снова к Трампу, вот какие-то основные аспекты курса, которые были заложены предыдущим президентом, сохранялись, несмотря на там желание что-то изменить, чуть-чуть там подтянуть гайки или их ослабить. Вот эта как бы траектория, она носит, ну, на мой взгляд, довольно объективный характер, потому что она диктуется существующими сюжетами и там в торговле Соединенных Штатов с внешним миром и в там природе американского экономического роста и в социальном, этническом составе населения, ну и так далее. То есть вот я это говорю к тому, что, на мой взгляд, даже если многие считают, что политика Дональда Трампа носит такой достаточно экстремальный характер, да, он занимает очень такие четко оформленные, бескомпромиссные позиции, вот несмотря на это, вот это наследие, оно, ну, скорее всего, объективно в своих основных аспектах сохранится. И это уже начали понимать международные партнеры Соединенных Штатов, их союзники и оппоненты.
0: Вот это интересно, мы уже говорим здесь о наследии Трампа, которое я хотел ближе к концу поговорить, но раз уж мы затронули эту тему, что и антимиграционная политика в нынешнем своем изводе, и вот, скажем, создание такой совершенно, я бы сказал, фантастической по меркам США службы, как ICE, да, которая играет сейчас такую большую роль во внутренней политике, ну и вообще как бы подрыв самой основополагающей идеи США как нации гостеприимной для мигрантов, как melting pot, плавильного котла, это тоже часть объективной реальности, объективных изменений?
3: Ну, думаю, что да. И, ну, я не единственный, кому казалось в 2024 году, что вот Камала Харрис не смогла найти ответ на вопрос об иммиграционной политике. Она просто не занимала никакую из позиций, боясь распада коалиции демократической. Она и не хотела вроде как и идти путем Дональда Трампа. Но, с другой стороны, она понимала, что, ну, очень уж многие американцы начинали беспокоиться по поводу вот притока мигрантов через южную границу. И Дональд Трамп, в общем, пусть высказался достаточно радикально, но четко. И я думаю, что основные аспекты, и вот включая тезис Дональда Трампа о том, что вот нужны квалифицированные мигранты, а не открытая граница, пусть он там во многом носит такой риторический характер, кто-то скажет манипулятивный, но я думаю, что если вы спрашиваете про политику миграции, то, скорее всего, вот такой подход, он сохранится. Конечно, жесткие рейды, тем более сопровождающиеся там насилием, уже, на мой взгляд, остались в прошлом, а поскольку политический ущерб от таких действий, от картинки, соответствующей для администрации Трампа, стал понятен, но общая направленность политики США к ужесточению миграции, может быть, даже вот минимизации там предоставление политического убежища к жесткому контролю там над южной границей, вот это, я думаю, сохранится. Но, опять же, еще у Дональда Трампа самого с его оригинальным подходом много времени, чтобы воплотить его в жизнь. Я думаю, что он и возможно, он будет стараться, ну, как бы отлить это в камни, что называется, сделать так, чтобы изменить его курс, было бы, ну, довольно сложно и бюрократически, но и самое главное затратно политически. Ну и нельзя исключать, что на смену Дональду Трампу придут его единомышленники. Скажем, если экономика будет успешно развиваться, если какие-то социальные проблемы, там, связанные опять же с трансформацией рынка труда, будут преодолены. Или левые радикально, там кто-то скажет, левые идеи себя дискредитируют, то тогда наследие Дональда Трампа может сохраниться и на последующие президентские сроки.
0: Ну вот это, да, очень интересный вопрос, о котором мы поговорим в завершающей части нашей программы. Программа «Археология». Продолжаем наш исторический разговор к 250-летию Соединенных Штатов Америки. День независимости. 4 июля 1776 года. К Какое значение это событие имело для мировой истории? И как мы смотрим на него сегодня? Какие культурные войны, какие дебаты об истории разрывают Америку в наши дни? И как они повлияли на президентство Дональда Трампа? Мы возвращаемся к нашему разговору по Zoom с Михаилом Троицким, политологом и приглашенным профессором Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс. Михаил, ну вот я какую вещь хотел обговорить, особенно отталкиваясь от того, что вы сейчас в Массачусетсе, где место, как уже мы обсудили, такой свободы слова, свободы мнений. И в том числе, очень интересное мне показалось мнение американского историка Хизер Кокс Ричардсон. Это профессорка Boston College. И вот она недавно в разговоре с Энди Боровицем, известным журналистом, сказала, и она часто пишет, о том, что трампизм, по сути, это переигрывание итогов гражданской войны. Переигрывание итогов даже не столько гражданской войны, сколько реконструкции, да, интеграции Юга по итогам гражданской войны в новую федеральную структуру. И вот сейчас то, что происходит, то, о чем мы говорили в самом начале, да, вот этот вот пересмотр программ DEI, Diversity, Equity, Inclusion, пересмотр позиции по гендеру, ЛГБТ, абортам, это в своем своего рода такое...

0: что действительно переигрываются, пересматриваются итоги гражданской войны и реконструкции?
1: 6 января 2021 года.
0: Да, 21-й, извиняюсь, да, 20-й выбор.
1: И вот по этому частному вопросу, насколько эти люди олицетворяли или олицетворяют стремление, значит, их политических патронов что-то пересмотреть, ну, на мой взгляд, тогда сюжет просто заключался, верили ли люди в честность выборов 2020 года, ноября 2020 года. Ну и вот многим, включая Дональда Трампа и его сторонникам, казалось, что даже если эти выборы были проведены в соответствии с буквой закона, ну вот, по сути, они там допускали появление ряда каких-то дополнительных голосов, которые Дональд Трамп отказывался принимать. Ну, а что касается... То есть это был очень конкретный, опять же, вопрос. А что касается высказывания известного историка, ну, действительно, может быть, маятник движется немножко в сторону большего консерватизма. Сегодня в условиях, опять же, политизации вот этих вопросов оценки истории, ведь, ну, в конце концов, там, за 100 лет после отмены рабства во всех Соединенных Штатах, ну, наверное, удалось в основном преодолеть вот самые базовые, что ли, последствия рабовладения в Соединенных Штатах. И, кстати, надо отметить, что в Новой Англии, в частности, в Массачусетсе и в соседнем Вермонте еще в момент американской революции было отменено рабство. Оно не существовало еще за 100 лет до, значит, гражданской войны. Но в конечном итоге его преодолели, там, наследие преодолели, и, вероятно, там, к концу 70-х, 80-м годам вот уже сложно было говорить о вот прямо там законодательной, да, или юридической дискриминации. Но сегодня речь идет, очевидно, о пересмотре оценок некоторых событий и расстановке акцентов в интерпретации истории. Вполне возможно, что целый ряд оценок, которые были даны там после гражданской войны, и, я думаю, в особенности в ходе вот этого новой волны социального подъема там в 60-е годы, когда вот Соединенные Штаты пытались окончательно преодолеть наследие рабства, ну вот... Вот эти оценки, какие-то из них могут пересматриваться, и это может быть болезненно для, ну, определенных там политических, социальных сил в американском обществе. Они же, опять же, беспокоятся относительно, ну, что ли, увековечивания вот этого наследия, относительно того, что... Да. Ну, людей будут образовывать, теперь учить по-другому. Вот. Но для, ну, простых людей, вот, для граждан Соединенных Штатов, ну, мне кажется, культура, ну, не соглашаться друг с другом по каким-то относительно второстепенным вопросам, которые затрагивают эти культурные войны, но она сохраняется. И, может быть, для кого-то вот это несогласие там обусловит его политическую позицию, то, как человек будет голосовать там на своих местных выборах, выборах там за сенаторов, своих конгрессменов или даже за президента. Но пока не происходит общественного раскола по этим проблемам, даже если эксперты оценивают на своем уровне вот происходящее в исторической, что ли, политике США как попытку отменить там достижения или наследие гражданской войны, ну и последующего, что ли, социального движения в пользу эмансипации, в пользу прав.
0: Но здесь, да, действительно вопрос о том, что является вот этим вот духом Америки, Spirit of America, это вот это вот как бы принципы тогда еще 18 века, может быть, 19 века, принципы свободы предпринимательства, да, защиты прав собственности, или это принципы 20 века, да, принципы равенства всех перед законом, принципы инклюзии. Мне кажется, что интересно, что Америка сейчас как бы снова пересматривает вот эти вот вещи, да, какой ты хочешь быть Америкой.

0: Америкой, да, Америкой отцов-основателей, так сказать, ничем не ограниченного либерализма и свободы рынка, свободы предпринимателей, предпринимательства, или Америкой Мартина Лютера Кинга, да, условно говоря, Америкой 68-го года?
1: Ну, мне кажется, что всегда существуют социальные группы и движения политические, вот как бы базу которых эти социальные группы представляют, ну, которые выступают в пользу ну, как восстановления справедливости, что ли, или в пользу новых концепций справедливости в условиях, когда, конечно, в любой стране всегда существует неравенство, всегда можно интерпретировать те или иные аспекты социальной жизни как дискриминацию определенных групп, да, или даже индивидов. Ну, это неизбежно. Но вот вы, на мой взгляд, правильно поднимаете вопрос о, ну, что ли, базовых целях там, государства, его правительства, о целях там, общества, о целях его развития. Вот меняются ли эти представления в Соединенных Штатах со времен, значит, опять же, войны за независимость,
2: да,
1: до сегодняшнего дня? Ну, конечно, меняются, хотя мне кажется, что вот отход от принципа верховенства закона, такого, значит, буквального, ну, от принципа там, подотчетности, прозрачности правительства, от понимания того, что, ну, люди, значит, платят налоги и хотят за них получать услуги какие-то очень конкретные, вот этого, несомненно, не происходит. Вопрос вот о социальной составляющей, опять же, в условиях появления новых технологий, трансформации рынка труда, вот он, несомненно, будет, встанет все более и более остро. Вопрос о распределении выгод от нового, там, возможно, какого-то экономического уклада, он, несомненно, также возникнет. И можно ли разрешить его вот на основе существующей буквы закона? Это хороший вопрос, но, на мой взгляд, уж кто-кто, а Соединенные Штаты продемонстрировали, да, ну, что ли, жизнеспособность своих основополагающих принципов, как бы руководствуясь которыми Соединенные Штаты смогли не соскользнуть ни в какой авторитаризм, не говоря уже о диктатуре, там, проявлять, ну, в общем, относительно умеренность в международных делах, там, в нужный момент подключаться и не допускать, скажем, полного краха международной системы безопасности, когда надо поддерживать эту систему. Вот это все, на мой взгляд, говорит о, ну, достаточной стабильности тех принципов, которые были заложены еще в Конституции, и затем корректировались там всеми поправками, несомненно,
2: да,
1: и которые не разрешили все существующие проблемы, но, тем не менее, до сих пор, ну, вот, является компасом такой путеводный.
0: До сих пор, да, существует, несмотря на весь крах. Наверное, последняя вещь, которую успеем обсудить в этом эфире, вот как раз вы упоминаете о том, как США делают свой взнос в стабильность международной системы. Насколько перманентны будут изменения, на ваш взгляд, внесенные Дональдом Трампом во внешнюю политику США? В частности, как бы, ну, сложно об этом говорить, имея перед глазами в 26-м году и Венесуэлу, и, собственно, Ормузский пролив, и удары по Ирану. Но, тем не менее, в целом мы видим курс на устранение Америки, да, в любом случае, как мы сейчас видим, из там, войны в Украине, из Европы, из прочих вещей. Собственно, тот мандат, да, который избиратель давал Трампу в 2024 году во время последних выборов. Вот, увидим ли мы вот этот вот поворот постоянным? Будет ли он постоянный? Или Америка при неком новом руководстве вернется к принципам таким больше вильсоновским участия в делах мира?
1: Ну, короткий ответ. Я думаю, что, конечно, поворот сохранится. Или потому, что последователи или преемники Дональда Трампа будут его политическими последователями, чего нельзя исключать. Ну или потому, что если к власти, скажем, придет демократический президент, ну, представитель партии демократов на следующих выборах, все-таки общественная поддержка тезисом Дональда Трампа, ну, Америка прежде всего, давайте избегать вовлечения в конфликты по всему миру, а надо ли нам тратить многие миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов там, на помощь другим странам. Вот эти, по этим вопросам, на мой взгляд, в Америке, ну, практически всегда существовал консервативный консенсус. Если там спрашивать людей, чувствуют ли они солидарность с страдающими там какими-то людьми в других странах, конечно, да, но вот сколько они готовы заплатить за помощь, на каких условиях, готовы ли они долго финансировать вот тех, кому нужно помогать, или готовы ли они, ну, например, вот держать открытыми какие-то проливы, рискуя, значит, собой там и...
0: Американскими жизнями, да.
1: Да, американскими жизнями, ну и в общем, это достаточно дорого. В условиях, когда через эти проливы, скажем, идет нефть там в Азию и в Европу, а вот США-то она там не сильно нужна. Вот ответ на такой вопрос уже будет не столь однозначным. И люди скажут, что, да, наверное, нет. А вот все-таки такой, опять же, либеральный проект с Соединенными Штатами в центре вот этой международной системы, готовыми платить значительную цену за поддержку союзников, за помощь другим странам. Вот этот тезис, на мой взгляд, разделялся очень влиятельными элитами традиционно, ну, интеллектуалами, теми, кто, как считает, мыслит дальше, как бы более категориями более отдаленного, что ли, будущего, прогресса. Вот эти идеи, на мой взгляд, вряд ли будут восприняты широкими слоями населения, к которым апеллируют Трамп и другими. Для людей, для жителей США, опять же, конечно, вопросы их благосостояния, наличия работы, там, инфляции, дороговизны жизни, они имеют явный приоритет. И в какой-то ситуации такого пика, что ли, экономического прогресса США, люди были готовы слушать элиты, значит, стремившиеся Соединенных Штаты держать в центре мирового, что ли, институционального порядка. Но да, в этих случаях, и мы это видели в истории США, на мой взгляд, такого консенсуса уже не будет. Так что я бы прогнозировал сохранение основных аспектов наследия Дональда Трампа и при следующей администрации, будь она там республиканская или демократическая.
0: Ну да, то есть это еще раз подтверждает ваш вывод, что речь идет о неких более долгосрочных трендах в американской, в мировой политике, которые, так сказать, пусть и в таком достаточно экстремальном виде фиксирует Дональд Трамп. Ну что ж, Михаил, большое спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Михаил Троицкий, приглашенный профессор Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс в Массачусетсе, был с нами на связи. Ну а от себя в завершении этого эфира скажу, что Америка по-прежнему раздражает. Америка возмущает. Америка не может согласиться по поводу каких-то многих вещей. Ее раздирают культурные войны, ее раздирают войны по поводу исторической памяти. И это, наверное, лучшее доказательство того, что дух 1776 года, дух 4 июля жив. Те принципы несогласия, которые были заложены в американские институты, они по-прежнему работают. И поэтому 4 июля – это не просто американский праздник, это глобальный праздник. Мы отмечаем фундаментальные принципы свободы, достоинства и прав человека, на которых основан современный мир. Сколько бы эти принципы ни искажали и ни подрывали, в том числе и сами американцы. Так что 4 июля – это наш общий праздник, с которым я поздравляю наших американских друзей и всех нас. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нн� нашим детям? Путин, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
8: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». И в российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камельянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камельянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
8: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
11: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
12: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10, с законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
13: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
14: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
13: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
14: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
12: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories.
15: Thank you.
12: Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Тогда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
13: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня знает, который меня, вероятнее всего, в скором времени не убьет.
12: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
8: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Добрый день.
8: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
15: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, понятно тоже, там прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом... Ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
16: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагают вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
15: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще, этот закон из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
16: Да, ну он называется, да, официальным законопроектом, да.
15: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
16: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал.
15: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 2019 года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах. Какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Но мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
16: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
15: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия, и это же влияет обратным образом еще и на личность, да, если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
16: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
17: Ракета «Фламинго»!
10: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
18: Почему снимал видеоролик дом?
19: Для себя. Но в итоге опубликовал.
20: Еще летит. Да ну нахер.
10: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
21: Где? Вон он летит.
22: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
23: Мной была зафиксирована атака ракетами.
10: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
24: Она вон туда и летит.
10: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
25: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
10: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
26: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, а вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
10: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
8: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
0: Добрый день.
8: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
0: Ну, я неплохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
8: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
0: А вот это штрафы, которые вносятся в кодексы об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право гарантированной Конституции, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
16: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
0: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
16: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
0: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас... Когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
16: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
0: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
16: Угу. Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета. Ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
0: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
16: Не совершать ошибку. Да,
0: да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами, потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
16: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
10: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леангард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
1: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав

0: В этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
1: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
3: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
2: Словарях, исследованиях.
3: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, и он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
2: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
3: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться

0: являются права на власть, да, то народы являются источниками этой власти. И поэтому...
1: Боятся сепаратистских настроений развития.
0: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, являются для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
0: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Слюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
2: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что в современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека и который говорит, делайте так, и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм, вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
2: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Сами. И одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело, помню, брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже 200 суток, 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
2: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Мне спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай элиты добывают литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представитель органа народа Сами, который существует в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что... именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и 267-й выпуск «Музыки на свободе». Подписывайтесь на подкаст, слушайте на портале «Радио Свобода». И что я еще могу сказать? Могу сказать, что сегодняшний центральный сегмент у нас будет посвящен всякой американской музыке, забавной и малоизвестной 60-х, 70-х годов из архивов рекорд-лейбла «Numero Group». Звучит загадочно, но я думаю, что музыка вам понравится. А начинает сегодняшнюю программу довольно интересная коллаборация Лесли Миньянес и Лоран Гарнье. Ну и те, и другие французы. Правда, Гарнье, по-моему, парижанин, а Ле Миньянес они с крайнего юга Франции, из района Пиренеев, Перпиньян там и так далее. Прекрасные места. Друзья, кстати, Паскаль и Камелада. Ну, они совершенно разные по стилю, потому что Лоран Гарнье — это главный французский техно-диджей, а Ле Миньянес — это как бы такая гаражно-роковая группа. Гитарист Лионель Ле Миньяна и барабанщица Мари Ле Миньяна. И вот они записали совместный альбом, называется он «De Pellicula». И он, ну, можно сказать, что это 10-й альбом у Ле Миньянес, то есть они записали 7 нормальных песенных альбомов, еще 3 альбома с саундтреками, ну и вот это как бы их 7-й песенный альбом, хотя в каком-то смысле он и киношный тоже, потому что я так понял при поверхностном знакомстве, что, в общем, эта штука, она как бы сюжетная, то есть это похоже, скажем, на знаменитую Мелоди Нельсон Сержа Гейнсбурга, то есть песни развиваются по сюжету, и в них фигурируют одни и те же герои. Там, в частности, один 17-летний подросток и взрослая проститутка по имени Жюльет. Вот как раз песню «Жюльет» мы сейчас и послушаем.

0: En cause la coque, le H, la dope. Rien à faire dans le quartier. Seule et paumée, elle l'a laissé.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis voilà, on l'a placé. Un salaud de pasteur, un touche-à-tout. Un maraudeur, chrétien pentecôtiste ou adventiste du septième jour.
1: Je ne voulais pas.
0: Un salaud de cinglé. À 15 ans, elle s'est dit. Elle s'est dit que ça commence à bien faire.
1: Non.
0: Elle l'a laissé là, par terre. Saigné comme un coré.
1: Je ne voulais pas.
0: La route, les gares, les soutes, l'espoir, les trains à l'arrière, planqués, les pissotières.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis un prince de la nuit, un samedi. Caricature. Le désespoir des boîtes de troisième zone. Le mauvais whisky. Le Tiffany's. Grand voyage. Psyché. Piré. VIP et rage dingue. Discothèque. Bal. Dancing. Infernal.
2: Для меня на Сен-Лоран Гарнье гаражно-техно-смесь, альбом «De Película». Кассандра Дженкинс, ну, это такая модная американская певица, живет, естественно, в Бруклине, где же еще, и свой стиль она называет ambient pop, и надо сказать, что это очень точное определение. На самом деле, с одной стороны, это мелодичная, такая меланхоличная поп-музыка, с другой стороны, она крайне статична и действительно похожа даже на музыку в стиле ambient. Второй альбом вышел у Кассандры Дженкинс, называется «An Overview of Phenomenal Nature», обзор феноменальной природы. Слушаем песню Микеланджело.
3: I'm a three-legged dog.

Cassandra Jenkins и альбом An Overview of Phenomenal Nature. Коса и All Stars — это звезды World Music, они из Демократической Республики Конго, из города Киншаса. И вообще, это огромный коллектив, в котором куча музыкантов, там же еще и танцоры всякие, актеры и так далее. Примерно 25 человек в этом самом Коса и All Stars. Коса, как вы, наверное, знаете, это такое племя имеется в Кении. Обнаружил их в свое время бельгийский известный продюсер Винсан Кени, и вот вышел у них четвертый альбом. Называется «Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound». То есть черные муравьи всегда летают вместе, один браслет не издает звуков. Загадочное название. И слушаем с этого альбома песню «Musungo Elongo paints his face white to scare small children». Вот это уже можно понять. Значит, некто, не знаю кто, по имени Musungo Elongo, красит свое лицо в белый цвет, чтобы испугать маленьких детей. Видите, мы для этого красим лицо скорее в черный цвет, а у них все наоборот.

Kasai All Stars из Кении и их четвертый альбом с длинным названием. Смотрите плейлисты программы «Музыка на свободе». Там все эти экзотические вещи будут четко изложены. Поехали дальше. Наш маленький сюжет сегодняшний посвящен английскому дуэту I Start Counting. Любители New Wave и электроники должны их помнить по середине 80-х годов. Тогда эта группа, в общем-то, так порядком нашумела. В 86-м году они выпустили свой дебютный альбом My Translucent Hands, в 89-м свой второй альбом Fused. После этого распались, переименовались в Fortran 5, выпустили еще какие-то альбомы, потом снова переименовались в Computer с буквой K. Так далее. В общем, такие ветераны лондонской электронной сцены. Это два человека молодых, тогда были молодые, теперь уже не очень, Дэвид Бейкер и Саймон Леннард. Ну вот, а сейчас вышло два архивных альбома со всякими неизданными ранее записями «I Start Counting», и надо сказать, что они очень милы. Первый альбом называется «Refused», и с него мы послушаем песню «625».

«Айстарт Каунтинг», «Я начинаю считать», кстати говоря. Так переводится название этого электронного дуэта «625» с альбома «Refused». И второй альбом, тоже содержащий всякие неизданные и демонстрационные записи периода 85-86 годов, он называется «Ejected». И с него я выбрал песенку «Is She On Her Own?».

I Start Counting. Альбом Ejected, демозаписи 85-86 года. Ну что ж, а теперь к номеру групп. Вообще, это довольно странный лейбл. Он был основан в Чикаго в 2003 году. И основали его несколько таких довольно известных профессионалов, специалистов по архивным раскопкам в Соединенных Штатах Америки в области популярной музыки. Ну, я из них знаю одного человека, забыл уже, как его зовут, но он работал в известной компании Ryko Disc. Лейбл, в принципе, того же плана, что Rhino Records или Bear Family немецкий, или Ace английский, или Cherry Red английский и так далее. Но они специализируются не на переизданиях альбомов, а на песнях и синглах. И не так давно выпустили, значит, они такой большой сборник под названием 19-1900. И он состоит из четырех частей — 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Много там всяких занятных записей, имена практически все абсолютно незнакомые. Но начнем, естественно, с 60-х годов. И для начала группа The Shades. Это три девушки из штата Индиана. Группа существовала с 64 по 68 год. Исполняла такой гаражный девичий рок. У них нет, насколько я понимаю, ни одного альбома, но было несколько синглов. И, в частности, вот эта вот запись 65-го года, песня «Tell Me Not to Cry».

The Shades из штата Индиана, чистая как слеза комсомолки, Tell Me Not To Cry, 65-й год. Еще одна группа, но уже совсем в другом плане, соуловая группа из Детройта, и тоже три девушки. У них вышел единственный сингл, это было в 1966 году, и это была песня «Same Old Sweet Lovin'». Слушаем.

Все та же милая, добрая, старая любовь. The Devotions из города Детройта. Была песня, которая вышла на единственном сингле этой канувшей в лету соуловой группы. Ну и третий трек из 60-х у нас уже будет совсем в другом стиле, и это уже более поздний период, 67-й год, то есть это уже пошел психоделический гараж, и его представители группы The Cave Dwellers, то есть жители пещер, с солистом Фредом Гликстайном, они из Чикаго, и записали всего 4 песни. И одна из них — это вот эта «Run Around».

Ран-раунд в исполнении чикагских гаражно-психоделических рокеров The Cave Dwellers. Квинтет, солист Фред Гликстайн тоже давно и полностью забыты. Теперь переходим уже к 70-м годам. И тут я обратил внимание на песню «Nothing Left to Say» в исполнении группы «Little Boy Blues». Надо сказать, что это одна из немногих групп в каталоге Нумера, которая вообще выпустила альбом. Вышел у них один альбом в 68-м году. Сама группа существовала с 64-го по 70-й год. Вокалисты их зовут Лауэлл Шиет. Почему меня зацепила песня «Nothing Left to Say»? Потому что риф они украли из гениальной композиции Джимми Хендрикса с альбома «Electric Ladyland». 1983, I'm a merman, I should turn to be, или, в общем, примерно так она называется. Послушайте, я думаю, вы тоже обратите на это внимание.

Группа Little Boy Blues из Чикаго. Песня Nothing Left to Say. Ну и последний из треков с семидесятнической части сборника 1900 чикагской номера групп. Это опять же чикагская группа под названием Majestic Arrows, Величественные стрелы. Это вокальная группа, 4 человека. Тоже, кстати говоря, вы выпустили один лонгплей в 73 году на фирме Bandit Records, бандитские пластинки. И это уже такой диско-кич, что ли, такой секси-диско-кич. Песня называется «Ladies and Wonderful Girls», и она мне напомнила хит того времени. Была такая песня в исполнении тоже черного вокального, то ли квартета, то ли квинтета «The Floaters», песня под названием «Float On». Это такая в медленном темпе, где он говорит, вот я там такой-то, такой-то, я родился под таким-то знаком зодиака, и мне нравятся девушки такие-то, такие-то, и все это таким почти шепотом и так далее. В общем, такой секси-хит. Но я проверил, это было в 77 году, а запись, которую я вам хотел предложить, она 73 года, то есть, может быть, «Floaters» как раз этим треком и вдохновились.

Majestic Arrows, Ladies and Wonderful Girls. С последнего сингла этой самой вокальной группы в 1976 году она прекратила свое существование. Ну что ж, поехали дальше. Последняя треть нашей программы, и начнет ее гаражный альбом 2022 года в серии альбомов года. И гаражным альбомом я назначил альбом под названием «It's a Matter of Time», «Это дело времени», записанный Reverend Beatman и Underground. Reverend Beatman — это, разумеется, Бит Зеллер, шеф фирмы грамзаписи «Voodoo Rhythm» из швейцарского города Берна. И вот он объединил свои усилия с барабанщицей Беатрис Граф, гитаристом Беном Глаусом и клавишником Миланом Сликом. Назвал это все «The Underground», и записали они отличнейший, совершенно такой авангардно-гаражный альбом. Послушаем с него два коротких трека. Первый из них называется «I Want to Fuck You, Baby».

Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time. Ну и послушаем еще один недлинный трек с этого самого альбома. Вот тем более, что его название как-то я могу с собой ассоциировать. Называется он Banned from the Internet, запрещенный в интернете.

Band from the Internet, Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time, напомню, по моей версии, гаражный альбом года 2022. Фэй Уэбстер совсем недавно звучала в нашей программе с песней из ее последнего альбома, но вот я послушал ее предыдущий альбом и пожалел о том, что никак не включил песни из него в свою программу, исправляя ошибку. Фэй Уэбстер — очень милая девушка из города Атланта, и ее последний четвертый альбом мы уже слушали, а сейчас послушаем песенку «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи». Это с третьего ее альбома 2019 года, который называется «Atlanta Millionaires Club».

«Клуб миллионеров города Атланта» — это название альбома. «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи» — это название песни. Но все это сочинила остроумная сонграйтерша по имени Фэй Уэбстер, как раз проживающая в том самом городе Атланта. А вот в городе Ричмонд, штат Вирджиния, проживает Мэтью И. Уайт. Он вообще известный продюсер в первую очередь, работал с Foxygen, с Шэрон Ван Этен и так далее, но грешит и сольными альбомами тоже. Его третий сольник называется «K-Bay», довольно интересный и разнообразный, как это часто бывает у музыкантов-продюсеров. Слушаем песню «Джуди».

Мэтью Уайт и песня «Джуди» с альбома «Кей Бэй». Ну что ж, мы подошли уже к финалу 267-го выпуска программы «Музыка на свободе», и завершит ее Джессика Мосс, монреальская скрипка.

Пачка и композитор, в прошлом участница Silver Mount Zion, играла с Feist известной, играет сейчас в Black Ox Orchestra, который, кстати, скоро прозвучат у нас в программе тоже. И вот ее четвертый сольный альбом на космогонические темы называется Galaxy Heart, галактическое сердце. И послушаем с нее пьесу Enduring Oceans, стойкие океаны. Вам всем тоже желаю стойкости, всего наилучшего. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до встречи через неделю. Счастливо!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию, и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
5: Да.
4: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
6: Этого городка Мазана, когда он про это узнал, первая его реакция была: ну ведь никто не убит.
7: Ее муж в течение 10 лет подмешивал ей вещества, сам насиловал ее, приглашал других мужчин.
6: Она же сделала беспрецедентную вещь, это Жизель Пелико. Она предложила вот этот слоган «Стыд должен поменять стороны», потому что она сделала этот процесс публичным.
8: Если жена в браке говорит, что она не хочет заниматься сексом, а ее муж на этом настаивает против ее желания, то да, это будет супружеское изнасилование.
7: В обществе есть стереотип, что насилие происходит в каких-то темных, безлюдных переулках со стороны каких-то маньяков, но, знаете, есть такая фраза: «Дом – самое опасное место».
9: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
9: В середине июня суд во французском Лионе приговорил 39-летнего Антони Э, полностью его фамилия не называется, к 15 годам лишения свободы за то, что он в течение нескольких лет с 2020 по 2023 год опаивал свою партнершу седативными препаратами, насиловал ее, пока она находилась в бессознательном состоянии, снимал происходящее на видео и выкладывал ее обнаженные снимки. На Антони Э следствие вышло после задержания Доминика Пелико, 71-летнего мужчины из французского города Мазан, который в течение 9 лет подсыпал снотворные и транквилизаторы своей жене, после чего насиловал ее сам и приглашал других мужчин насиловать свою жену. В 2024 году Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы. В телефоне Антони Э следователи обнаружили переписку с Пелико, который давал ему советы и, как выразился прокурор, выступал опытным гуру для нового адепта.
10: Сегодня мы расскажем подробнее о деле Пелико, о том, каким последствиям, в том числе законодательным, оно привело, и о том, чем опасны распространенные в обществе стереотипы о сексуализированном насилии. И помогут нам в этом разобраться журналистка Инна Денисова, психолог Мария Сабунаева и юристка Дарьяна Грязнова. История супружеской пары Доминика и Жизель Пелико шокировала, пожалуй, не только Францию, но и весь мир, куда доходят новости. В ней шокирует все, что это длилось 9 лет, что насильником женщины был ее муж и еще 72 человека от 26 до 74 лет. И ни один из этих мужчин не пошел в полицию. Более того, как выяснилось уже в суде, вообще никого из них не удивляло и не смущало, что женщина, к которой они приходили, была без сознания. Как говорит журналистка Инна Денисова, благодаря этому делу Франция получила жутковатый коллективный портрет мужского населения городка Мазан.
6: Прекрасный городок в 30 километрах от Авиньона, абсолютно райское место. Как и все вот эти прованские города, ну, подножья горы Монт-Вентона называется, там фруктовые сады, там виноградники, вот эти вот розовые домики, которые как бы все видят на картинке. То есть это очень буржуазный райский юг французский. Мужчины, которые в этом участвовали, там абсолютно как бы там очень широкий спектр, в том-то все и дело, что там перечисляются эти профессии. Очень многие отцы семей больших, практически у всех жены. Там водитель грузовика, там пожарный, журналист один был, был один медбрат. Они потом с ней встречались на улицах этого городка, потому что городок как бы был небольшой, да, там здоровались. Вот, один человек стал такое же со своей женой проделывать. Вот его зовут Жан-Пьер Маришаль. Ему так понравилась вот эта практика. Там еще много было всего интересного после, что показывало вообще, как мужчины относятся к проблеме насилия. Так, например, мэр этого городка, его зовут Луи Бане, мэр Мазана, когда он про это узнал, первая его реакция была: «Ну ведь никто не убит». То есть он после этого извинился, в Твиттере был как бы жуткий скандал, и вот феминистки как раз говорили, что эта реакция мэра показывает, как бы, что мы не только живем в культуре изнасилования, но мы живем в абсолютной какой-то культуре безнаказанности, и мужчины даже вообще не понимают, что случилось.
9: А случилось вот что. Жизель и Доминик Пелико познакомились в 1971 году. Спустя 2 года поженились и прожили вместе почти 50 лет. Сейчас у них 3 детей и 7 внуков. Доминик Пелико по образованию электрик, который много лет проработал в Electricité de France, государственной электроэнергетической компании Франции. Там же в руководстве работала Жизель. После выхода на пенсию супруги переехали в город Мазан на юге Франции. Жизель пела в хоре, а Доминик вступил в местный теннисный клуб. Все как во вполне благополучной и обеспеченной семье. Однако в сентябре 2020 года Доминика задержали в супермаркете, когда он, используя мобильный телефон, заглядывал под юбки покупательниц. Полиция изъяла у него телефоны и ноутбук и обнаружила, что он входит в закрытый чат под названием «Без ее ведома» на платформе «Coco.gg». Участники этого чата обсуждали совершение сексуальных действий со своими партнерами, пока они спят, или, что чаще, находятся в бессознательном состоянии. Ну а кроме того, на устройствах Доминика Пелико полиция обнаружила папки с фото и видеофайлами, тщательно отсортированными по датам и с ремарками вроде «Ночь 26 мая 2020 года с Марком, содомия 5 раз». Всего более 20 тысяч фотографий и видеозаписей изнасилования Жизель Пелико. Так история с заглядыванием под юбки переросла в масштабное дело о многолетнем насилии над Жизель Пелико. Следствие выявило 92 отдельных случая изнасилования, совершенных в отношении нее 72 разными мужчинами в период с июля 2011 года по октябрь 2020. Правда, перед судом предстали только 50 из них, ну и сам Доминик Пелико. Остальных или не опознали, или не нашли.
7: В обществе есть стереотип, с одной стороны, о пострадавших от сексуализированного насилия, с другой стороны, есть стереотип о тех лицах, которые совершают такое насилие. В обществе есть стереотип, что насилие происходит в каких-то темных, безлюдных переулках со стороны каких-то маньяков, незнакомых лиц, безумцев и так далее. Но, знаете, есть такая фраза «дом – самое опасное место». Эту фразу используют организации, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия. К сожалению, большое количество гендерного насилия в отношении женщин, большое количество случаев сексуализированного насилия совершается не где-то там, с кем-то там, а как раз с самыми близкими людьми и теми людьми, которые, сейчас показываю в кавычки, да, на первый взгляд совершенно там безопасные, хорошие, приличные члены общества. И если мы возвращаемся к делу Жизель Пелико, то ее муж по материалам дела был установлен на в течение 10 лет подмешивал ей вещества, сам насиловал ее, приглашал других мужчин, и только вот по приговору суда сам Доминик Пелико и 50 других мужчин были признаны виновными. Поэтому, да, это не какие-то там другие чужие опасные маньяки, это вот те, кто среди нас.
10: Так кого же судили по делу Пелико? Помимо Доминика Пелико на скамье подсудимых оказались 50 мужчин, большая часть из которых жила в соседних с Мазаном городках в радиусе 50 километров. Мы не будем перечислять весь список осужденных мужчин, его можно найти в интернете, но назовем несколько из них. Самый длительный срок после Доминика Пелико получил Ромен Ван де Вельде.
11: Ромен Ван де Вельде, 63 года, приговорен к 15 годам заключения за изнасилование с отягчающими обстоятельствами. Дом семьи Пелико он посещал 6 раз в 2019-2020 годах. В суде он объяснял, что ему было одиноко, он считал, что получил согласие Жизель, поскольку его дал Доминик. «Раз муж присутствовал, муж разговаривает со своей женой, я думал, что получил разрешение». Вандевельде ВИЧ положительный. Он, как и большинство других обвиняемых, не использовал презерватив и не сообщил Пелико о своем статусе. По его словам, с 2005 года получает антиретровирусную терапию и не заразен. В детстве Вандевельде сам пережил сексуализированное насилие. Доминик Дави, 45 лет, приговорен к 13 годам заключения. Дави, выросший в приемной семье, бывший солдат, водитель грузовика. Он насиловал Жизель Пелико 6 раз, начиная с 2015 года. Согласно полицейскому отчету, тот факт, что Жизель была полностью покорной и сведенной к сексуальному объекту, усиливал его возбуждение. В суде он заявлял, что у него не было намерения совершать преступление. Шарли Арбо, 30 лет, приговорен к 13 годам заключения. Насиловал Жизель Пелико 6 раз в период с 2018 по 2020 годы. Во время первого раза ему было 22 года, Жизель – 64. В суде Арбо перекладывал ответственность на Доминика Пелико. Он мне говорил, что его жена будет лежать, будет делать вид, что спит. Он всегда говорил мне, что она согласна. У Арбо было трудное детство, его родители развелись, он сам также сталкивался с насилием. Психологический анализ, проведенный во время расследования, показал, что он был интеллектуально незрелым и страдал от низкой самооценки. Жером Велила, 46 лет, приговорен к 13 годам заключения. Отец трех детей, бывший пожарный и сотрудник супермаркета. Он посещал дом Пелико 6 раз в течение 3 месяцев в 2020 году. Он признал вину и сказал, что знал, что Жизель была под воздействием веществ. Жан-Пьер Маришаль, 63 года, приговорен к 12 годам заключения. Единственный из обвиняемых, кто отказался насиловать Жизель Пелико и не был обвинен в ее изнасиловании. Однако следствие установило, что с подачи Доминика Пелико Маришаль опаивал собственную жену и приглашал Пелико ее насиловать. Маришаль, работавший в садовом центре, оправдывал себя тем, что у него было тяжелое детство, его мать была алкоголичкой, а отец подвергал его сексуализированному насилию. «То, что я сделал со своей женой, чудовищно», – признал он в суде. «Я сожалею, я люблю ее, я в тюрьме, потому что заслуживаю этого. Я был насильником, но больше им не буду», – приводят его слова французские средства массовой информации. Низар Армида, 41 год, приговорен к 10 годам заключения. Работал на разных работах – на стройке, парикмахером, в доставке. В дом Пелико он приходил один раз в октябре 2020 года. Он считал, что посещает пару свингеров. По его словам, Доминик Пелико сказал, что ему 51 год, а его жене – 38. «Если бы он сказал мне, что его жене 67, а ему 71, я бы сказал нет», – утверждает Амида, имеющий 8 судимостей, в частности, за домашнее насилие, и отрицает обвинение. Он считает, что Доминик Пелико дал и ему наркотические вещества.
6: То, что они говорили, да, это были любопытные вещи. Ну, вот один говорил, я был так возбужден, что не обратил внимания, в сознание она или нет. А другие говорили, что она была сообщницей, она просто притворялась спящей. Это они с мужем разыграли, и они приходили заранее, зная, что у них секс с парой, и пара вместе договорилась, то есть она просто притворяется, играет спящую. Я думаю, что это была линия адвокатов. Адвокаты советовали им так себя вести.
10: Комментирует журналистка Инна Денисова, которая писала о процессе по делу Пелико. Но мы могли бы и никогда не узнать подробностей слушаний по этому делу, потому что адвокаты обвиняемых и даже прокурор пытались закрыть процесс, заявляя, что огласка будет опасна для общественного приличия и подорвет достоинство людей, как жертвы, так и обвиняемых. Но Жизель Пелико сделала то, чего от нее, пожалуй, никто не ожидал, рассказывает Инна Денисова.
6: Она же сделала беспрецедентную вещь, Жизель Пелико, из-за чего она получила вот все свои орден почетного легиона, да, и была включена там вот в это вот 100 женщин BBC, названа там самой влиятельной, по мнению там Financial Times, Time ее куда-то ставил на обложку. Она предложила вот этот слоган «Стыд должен поменять стороны», То есть это то, что она сделала этот процесс публичным. И вот это одно из самых больших ее достижений, потому что это требует, конечно, огромной смелости. Здесь это получило огромный резонанс, потому что она сделала процесс открытым. Она позвала туда прессу, всех желающих, двери были открыты, сидели эти мужчины, они надвигали капюшоны на лица, их снимали, как бы к ним приближали камеры, их пытались защищать, их адвокаты, и говорили, что там это унижение. Ну, она поставила их в эту ситуацию. Это было очень сильной акцией, то есть она устроила просто буквально акционизм. Да, их пытались защищать их адвокаты, что характерно, тоже мужчины, пытались не разрешить сделать этот процесс открытым, но ни у кого ничего не получилось. Даже прокурор пытался закрыть эти двери суда, потому что, типа, огласка подорвет достоинство людей, как жертв, так и обвиняемых. Но то, что ответила на это Жизель Пелико, ты должен поменять стороны. Вот эта истина, она достигалась вот таким действием, действительно, ну, как бы, действительно стыд менял стороны.
9: А вот что говорила об этом сама Жизель Пелико в интервью BBC.
12: Когда я решила отказаться от закрытого слушания, я хотела, чтобы стыд сменил сторону. Я несла этот позор более 4 лет. Я чувствовала, что эта боль, которую мы держим в себе, означает, что жертв таких преступлений наказывают дважды. И я подумала, что если я смогу преодолеть это, то и все жертвы тоже смогут. Я в этом уверена. Они не должны терять уверенность. Они должны найти смелость и выбрать открытый суд. Это очень важно. Это путь к самовосстановлению. Стыдиться должен виновник, а не его жертвы.
9: Слушания были открыты. В зале трансляции Авиньонского суда демонстрировались откровенные видеозаписи из спальни Пелико, куда годами приходили десятки мужчин и насиловали одурманенную женщину. Даже представить невозможно, что пережила до и что переживала во время этого суда Жизель Пелико. Позже в интервью BBC она сказала, что ее буквально спасли женщины, десятки женщин, которые поддерживали ее во время процесса. Они встречали и провожали ее аплодисментами у суда в неслушании. И эти женщины помогли Жизель выстоять.
12: Их присутствие придавало мне спокойствие перед лицом того, что происходило в зале суда. Они дали мне невероятную силу, и я думаю, что моя история отразила и их страдания. Они отождествили себя с моей историей. Женщины, с которыми я встречалась, часто были жертвами, которые никогда не осмеливались пойти в суд, и многие из них сказали мне, что теперь у них хватит сил это сделать. В зале суда вы проходите через ад. Это настоящее унижение. На самом деле ничего особенно не изменилось. Жертв по-прежнему заставляют чувствовать себя виновными. Так что, когда я выходила, аплодисменты давали мне огромную силу. Видеть свое имя на стенах Авиньона, мое имя как лозунг, моя история как пример – это дало мне много сил. В одиночку, я думаю, мне было бы очень трудно.
10: Сроки больше 10 лет заключения получили 13 обвиняемых из 50. Из всех осужденных полностью признал вину и раскаялся только Доминик Пелико. 35 человек утверждали, что думали, будто участвуют в постановке или согласованной сексуальной игре, а не в насилии. Некоторые мужчины признали факт насилия, но сожаление или раскаяние выразили немногие. Впрочем, апелляцию на приговор подали только 17 человек, но до суда дело довел только один из осужденных – Хусаметин Даган. Остальные свои жалобы отозвали. Даган оспаривал приговор, утверждая, что не осознавал, что участвует в изнасиловании, а его защита пыталась переложить основную ответственность на Доминика Пелико. В октябре 2025 года апелляционный суд в Ниме не только оставил приговор в силе, но и ужесточил его, отметив, что заявитель не потрудился взять на себя ответственность за чудовищный акт, разрушивший личность женщины и лишивший ее человеческого достоинства. Вместо 9 лет Дагану назначили 10 лет лишения свободы.
9: Это может удивлять, но для многих не очевидно, что изнасилование, сексуализированное насилие может происходить без побоев и истязаний. А жертва насилия, как это было в случае Жизель Пелико, может даже не подозревать, что ее насиловали на протяжении многих лет. По словам психолога Марии Сабунаевой, ключевым при установлении факта сексуализированного насилия будет вопрос о согласии.
13: Нам нужно согласие нашего партнера, если оно у нас имеется. И сейчас я еще назову ряд факторов, потому что еще не любое согласие нам будет годиться. Если у нас вот ряд этих факторов имеется, имеется согласие, то у нас добровольный секс по обоюдному соглашению. А если у нас не имеется согласия или если это согласие проблематичное, то в таком случае это у нас будет приравнено, к сожалению, к изнасилованию. Не обязательно убегать по темному переулку от насильника, да, и где-то прятаться, чтобы он догонял и сбивал. Это тоже насилие и сексуальное, в том числе и физическое. Но если жена в браке говорит, что она не хочет заниматься сексом, а ее муж на этом настаивает против ее желания, то да, это будет супружеское изнасилование. Изнасилование в браке – это, к сожалению, очень частая история. Просто потому, что женщинам все еще рассказывают, что они должны сексуально обслужить своего мужа, иначе они неправильные женщины. Во-первых, нам нужно активное согласие. Это когда человек говорит: «Да, я хочу заняться сексом». Во-вторых, когда человек дает согласие, он должен быть в состоянии его дать. И в этом плане лучше, особенно первый раз, вступая в сексуальную связь, не вступать в нее, например, с человеком в измененном состоянии сознания, например, под действием алкоголя, потому что мы не можем знать, дал ли бы нам человек свое согласие без алкоголя или нет. То есть это согласие не является полностью осознанным. То есть нам нужно осознанное согласие, нам нужно активное согласие. Да, я понимаю, что ты мне предлагаешь. Да, я действительно этого хочу. Согласие должно быть, понятно, добровольным. И здесь тоже есть целая промежуточная полоса. Потому что, ну, вроде бы понятно, согласие добровольное, она сама согласилась. Ну, хорошо, а он ее начальник при этом, а он сказал ей, что он ее уволит, если она не согласится? Или он ей сказал, что он ей не даст денег на что-нибудь, что ей там важно? Не знаю, если это муж и жена, то это может быть экономическое насилие и манипуляция. То есть согласие должно быть добровольным в том плане, что человек не соглашается из-за того, что он боится, или из-за того, что у него есть какая-то зависимость, или его кто-то шантажирует. Поэтому говорится, что не надо вступать в сексуальные взаимодействия с кем-то, кто от тебя зависит. Ты никогда не можешь быть уверен, что его согласие полное. Согласие может быть в любой момент отозвано. Некоторые говорят, что «ну ведь она же сказала да». Ну хорошо, сейчас сказала «да», через 5 минут ей не понравилось то, что делаешь, и она сказала «нет». И ты должен остановиться. Если тебе говорят «нет», если тебе говорят «стоп», нужно остановиться и дальше как-то справиться самому. Вообще считается, что взрослый человек в состоянии сам справиться с сексуальным возбуждением, если у него достаточно хорошо развиты механизмы самоконтроля. А если они у него плохо развиты, то вопросы, как мы понимаем, не к женщине, а к тому, кого они плохо развиты.
9: Кстати, одним из важнейших последствий дела Пелико для Франции стало изменение Уголовного кодекса. 29 октября 2025 года в него внесли принципиальную поправку.
6: Эта история имела историческое законодательное последствие, что парламент Франции принял закон, добавляющий понятие согласия в юридическое определение изнасилования. До этого французский закон признавал изнасилованием только действия с применением там, насилия, угроз, принуждения, неожиданности. Было переопределено само понятие изнасилования. Изнасилование – это все, где нет согласия.
10: 131-я статья Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за изнасилование, не содержит такого понятия, как согласие. Для российских правоохранительных органов изнасилование – это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. И есть постановление Пленума Верховного суда, где разъясняется, что изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния, когда жертва в силу своего физического или психического состояния, например, из-за слабоумия, или возраста, не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, либо оказать сопротивление. А если она находилась в состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих психоактивных веществ, которая лишала бы ее возможности понимать характер и значение совершаемых с ней действий, либо оказать сопротивление. При этом не имеет значения, была ли потерпевшая сторона приведена в такое состояние виновным или находилась в беспомощном состоянии, независимо от его действий, комментирует Дарьяна Грязнова.
7: В моей работе мы как раз много работаем с законодательством о сексуализированном насилии. Одно из направлений нашей адвокации — это и с государствами, и с международными органами, да, донести до конкретных государств важность прямо прописать это в Уголовном кодексе. Потому что если в Уголовном кодексе прописано, то сотрудник там, полиции, милиции на месте, он уже как бы видит, что у него черным по белому написано, что насилование в браке карается таким-то сроком. И он уже понимает, да, что это значит все-таки как бы не супружеский долг, а все-таки изнасилование. Если мы говорим про определение изнасилования на основе согласия, то это не новая концепция. Определение изнасилования на основе согласия закрепляет и Стамбульская конвенция. Это конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и предотвращении домашнего насилия. Она вступила в силу в 2014 году. Есть еще комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Он тоже в своих разъяснениях говорит про то, что изнасилование должно определяться на основе согласия. То есть есть уже большое количество международных стандартов, обязательных для государств, в том числе для России, которые говорят, что, например, статья 131 и 132 Уголовного кодекса России не соответствуют международным стандартам. Как это трактуется на практике? Если к женщине подошел мужчина и говорит, вот сейчас я тебя убью, если ты со мной не займешься сексом, или, например, начинает ее бить, срывать одежду, держать и занимается с ней сексом, то только такие действия будут считаться изнасилованием с точки зрения Российского уголовного кодекса. Либо, например, если женщина находилась в состоянии там, сильного опьянения без сознания, да, и лицо совершает акты сексуального характера, то такие действия тоже с точки зрения Российского уголовного кодекса считаются изнасилованием. Мы много работаем с пострадавшими с инвалидностью, и, например, для пострадавших с инвалидностью лиц, которые осуществляют уход, могут там, принуждать к актам сексуального характера, удерживая какие-то лекарства, да, или, например, отказывая в передвижении. С точки зрения Российского уголовного кодекса там такие акты не будут считаться изнасилованием. С точки зрения международных стандартов они будут считаться изнасилованием. И вообще любые акты, на которые там пострадавшая не дала согласия. Вообще, если мы посмотрим на то, как развивались стандарты в области защиты прав женщин и девочек, мы увидим, что изначально, когда вообще разрабатывались нормы международного права, все было не очень хорошо для женщин и девочек. Даже если мы посмотрим на ту же самую конвенцию ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин, сам текст конвенции не упоминает отдельно насилие в отношении женщин. То есть насилие в отношении женщин как проблема и подробные разъяснения по этой проблеме появились только позже уже в разъяснениях самого комитета по ликвидации дискриминации об отношении женщин. С течением времени стандарты углублялись, разрабатывались, дополнялись для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту пострадавших и для того, чтобы отражать те реальности, в которых пострадавшие живут. То есть, например, вот это вот определение изнасилования, которое содержится в Российском уголовном кодексе, которое содержится во многих других странах, основано на стереотипе о том, что изнасилование может совершаться только тогда, когда есть применение силы, да, есть угрозы. Это определение игнорирует большое количество ситуаций. Зависимости, подчинения, дисбаланса власти, силы и так далее. Определение, которое основано на согласии, оно как раз призвано к тому, чтобы охватывать большее количество ситуаций сексуализированного насилия, в которых оказываются женщины. Потому что если мы, вот мы говорим, что есть статья 131, да, оно охватывает большое количество актов сексуализированного насилия без ответственности, да, и без наказания. Определение, которое выдано в Стамбульской конвенции, которое международные стандарты существуют, они как раз направлены на то, чтобы дать лучшую защиту пострадавшим. Есть конвенция Совета Европы, а есть еще отдельные документы Европейского Союза. Совсем недавно Европейский Союз принял директиву по проблеме домашнего насилия. К сожалению, страны-члены Евросоюза не достигли консенсуса о необходимости указания в этой директиве определение изнасилования на основе согласия. Поэтому определение изнасилования на основе согласия в этой директиве не содержится, но в целом содержится положение про то, что, в общем, государства должны больше уделять внимание вопросам согласия. Интересно заметить, что Франция была одним из тех государств, которая возражала против установления обязательного формулирования изнасилования на основе принципа согласия. И вот как раз наступает дело Жизель Пелико, И после этого Франция переобувается, реформирует свое законодательство в сторону определения изнасилования на основе согласия, но, конечно, европейскую директиву уже не поменять, и она в том виде, в котором есть.
9: В 1986 году американский психолог и сексолог Джон Манни, известный исследованиями в области сексуальной идентичности и биологии пола, ввел термин «сомнофилия», то есть сексуальная девиация, которая выражается в навязчивом стремлении к совокуплению со спящим, находящимся в бессознательном состоянии или коме человеком. В 2021 году доктор психологических наук Джессика Тейлор провела исследование, чтобы оценить масштабы насилия над женщинами. В опросе участвовали 22 тысячи респонденток. И один из вопросов стоял так. Вы когда-нибудь просыпались от того, что мужчина-партнер занимался с вами сексом или пытался это сделать? «Да», – ответил 51% участниц опроса. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости». Какая бы партия ни оказалась сейчас у власти в Америке, у нее будет одна и та же проблема. Государство тратит куда больше, чем собирает. Но подходы к решению этой проблемы у партии радикально разные. Президент Трамп и республиканцы, видимо, предпочли бы по возможности поджать социальные программы, которые забирают львиную долю бюджета. А демократы уже ведут кампанию под лозунгом повышения налогов на богатых. И тут у них есть вариации. Давайте, Костя, сегодня поподробнее разберемся в этом. В Нью-Йорке новый мэр Захран Мамдани вместе с губернатором штата Кэти Хокул предложили ввести налоги на дорогую собственность, которой люди владеют, но не живут в ней, вроде вторых квартир или домов. Трамп уже подверг это жесткой критике, сказал, что это уничтожает город, люди разбегаются. Давайте начнем с того, чтобы попытаться разобраться. Действительно люди разбегутся или заплатят налоги, и в Нью-Йорке станет жить попроще?
3: Я думал, мы будем обсуждать политику, а не экономику этого, но можно, конечно, поговорить и про экономику. Я думаю, что это хороший эксперимент, что вот если этот налог введут, мы увидим, что миллиардеры не разбегутся. Это не значит, что этот налог нужно вводить, но вот этот вот аргумент, что мы сейчас повысим налоги на богатых, и тогда богатые побегут из Нью-Йорка, он в предыдущих итерациях работал плохо. Не случайно есть миллиардеры, которые поддерживали компанию Мамдани, говорят, что они останутся, даже если им придется платить больше и значительно больше, потому что даже небольшое процентное увеличение для очень богатого человека, даже небольшое процентное увеличение налога, это большая сумма в абсолютном выражении. Но, тем не менее, я думаю, что люди в Нью-Йорке останутся. Вот надо вообще понимать, что, конечно, жители Нью-Йорка страшно жалуются на то, что там очень сильно растут цены, растут налоги, растет стоимость жизни. Но надо понимать, что стоимость жизни в Нью-Йорке и налоги и стоимость недвижимости, стоимость аренды квартиры, она растет прежде всего из-за того, что люди стремятся туда приехать, что очень много людей там хочет жить. Это создает большой спрос, это повышает цены. Соответственно, пока цены растут, это в каком-то смысле сигнал о том, что все идет нормально.
2: Мы вернемся к политике, я обещаю. Мы будем говорить о политике, но просто надо разобраться в экономической части. Этот рецепт, он поможет Нью-Йорку, не знаю, свести концы с концами? Он поможет жителям, не миллионерам, жить в Нью-Йорке чуть-чуть легче?
3: В ситуации, когда есть возможность заставить небольшое, маленькое меньшинство, маленький процент населения платить за публичные блага, которые предоставляет в этом месте правительство, то есть платить за там, бесплатный транспорт, за чистку улиц, за больше полицейских офицеров, за больше сотрудников, занимающихся ментальным здоровьем граждан. Конечно, если вот заставить небольшое количество людей платить за это, то всем остальным от этого лучше. Значит, у этого может быть отрицательный эффект, что люди действительно не захотят приезжать в Нью-Йорк. Но, говорят сторонники Мамдани, говорит мэр Мамдани, говорит большинство нью-йоркцев, миллиардеры так сильно богатеют в последние десятилетия, что ничего с ними не сделается, если у них забирать больше, чем сейчас, их богатство.
2: Вот, это интересный вопрос. У меня есть следующие два примера предложения демократов посильнее обложить самых богатых. Но есть разница в подходах. Сенатор Крис Ван Холлен вместе с другими демократами предлагает дополнительный налог на доходы миллионеров. 5% свыше миллиона, 10% свыше 2 миллионов долларов. Millionaires and multimillionaires should pay a little bit of a surtax. Но это именно налог с доходов. А в Мэйне претендент на сенаторское кресло, новая и неочевидная звезда демократов Грэм Платнер, предлагает налог на сверхбогатых. Но это 5-6% на состояние свыше миллиарда.
4: We need a billionaire wealth tax. We need to end the hoarding of billionaires.
2: И это якобы может принести казне 4 триллиона, ну, очевидно, на протяжении многих лет. Это именно с богатства налог. Подоходного налога, как говорит Платнер, недостаточно, имея дело именно с таким разросшимся состоянием самых богатых. Костя, можете объяснить разницу в этом предмете налогообложения? Доходы или богатство? И насколько это может решить бюджетные проблемы государства и помочь бедным людям, избирателям?
3: Смотрите, здесь есть много тонкостей. Во-первых, есть проблема с повышением налогов на богатых, потому что Америка – это страна, в которой производится большая часть, половина всех мировых изобретений, инноваций. Это страна, в которой предпринимательская инициатива – главная движущая сила, и как американская экономика была локомотивом мировой последние 100 лет. Вот предприниматели – это движущая сила американской экономики. Соответственно, есть опасность, что если успех облагать более высокими налогами, тогда просто меньше людей будет заниматься предпринимательством, меньше людей будет придумывать новое, не будут открывать новые бизнесы, не будут думать, как продать еще каких-то услуг или товаров еще больше, как сделать жизнь людей лучше, чтобы им платили больше. То есть на национальном уровне любое налогообложение дополнительное богатых людей, это рискует снизить стимулы для предпринимательства. И это большая, и это серьезная проблема. Это хорошо видно на национальном уровне. Это не проблема для Нью-Йорка и для Мамдани, потому что если он повысит налог настолько, что какой-то миллиардер захочет изменить свое поведение, то этот миллиардер не станет сокращать свои инвестиции, он просто переедет в другой город. Поэтому здесь нет такого эффекта. Вот то, что делает Мамдани, это просто касается того, кто желает жить в Нью-Йорке. А предложения, которые повышают налоги для всех живущих в Америке, это, конечно, здесь есть проблема, что это снизит предпринимательскую активность. Дальше вопрос, и сложный эмпирический вопрос, насколько многие люди слева, и многие центристские, независимые экономисты говорят, что не сильно снизит. Что если действительно увеличить на несколько процентных пунктов налоги на очень богатых, то они не станут от этого меньше инвестировать. Если Джефф Безос, у него будет не 250 миллиардов, а 220 миллиардов долларов богатства, то в этом случае он не изменит своего поведения в отношении бизнеса. Если у Илона Маска будет не триллион долларов, а 600 миллиардов, то он все равно будет создавать новые бизнесы. Но это проверить трудно, и экспериментировать страшно. Кроме того, конечно, у богатых есть очень большая политическая сила. Здесь также возникает дополнительный вопрос, какие вещи нужно облагать. И вот левый кандидат из штата Мэн, он, конечно, прав. В принципе, когда налогооблагается богатство, а не доход, то непосредственный эффект на том, что люди делают, он будет меньше, потому что он не касается текущих решений, которые люди предпринимают. Но в целом, если так говорить про Америку на протяжении десятилетий, если сейчас молодые люди будут знать, что когда они разбогатеют, у них могут отобрать значительную часть их богатства, то действительно меньше людей пойдет в бизнес, меньше людей будет создавать новое. И это будет замедлением прогресса.
2: Ох, у меня сразу столько вопросов. Когда говорят «налог на богатство», это что имеется в виду? Это дома, движимое и недвижимое имущество? Потому что значительная часть состояний вложена в инвестиции, то есть в акциях. Вот эти инвестиции, они не облагаются налогом, потому что как бы принято считать, что человек рискует этими деньгами. Завтра рынки рухнут, и нету никаких денег.
3: Это не совсем так. Ага. Это зависит от того, какие инвестиции. Инвестиции, например, в недвижимость, они бывают действительно исключены из налогообложения. Есть большие возможности по списанию налогов, когда у тебя происходят какие-то потери. Но если, например, у тебя деньги вложены в фондовые рынки, там, в какие-то ценные бумаги, то с доходов налог платится. То есть это такой же доход, как и другие доходы. Вообще налог с богатства – собирать тяжелее, чем налог с дохода. Доход – это более определенная вещь, чем богатство. Действительно, возникают проблемы, как оценивать. Это проблема всегда, когда есть налог на недвижимость. Это всегда проблема, когда речь идет про налог на богатство. Это не значит, что они технически нереализуемые. Они технически реализуемые. Это дорого, это сложно. Нужно поддерживать мощную инфраструктуру оценки. Нужно иметь возможность защищать действия налоговых органов в суде. Это все сложно, но это, в принципе, возможно делать. То есть, я бы сказал, серьезный вопрос все-таки о том, стоит ли это делать, а не возможно ли.
2: Вот вы говорите, тут непонятно, это рискованно, но насколько это общепринятое знание среди американских избирателей, что если мы будем слишком прижимать богатых, они, это в конце концов нам аукнется нехорошо.
3: Богатые, они, конечно, информируют всех об этих соображениях. Там, скажем, вы знаете там книгу «Айн Рэнд», «Титан расправляет плечи», она очень широко читается, но она очень широко читается благодаря тому, не только потому, что она отстаивает рыночные идеи, а потому что выкупается огромное количество копий, рассылается бесплатно по колледжам и школам, чтобы люди, дети могли читать и узнавать о важности свободы предпринимательства. Огромное количество политиков озвучивает это в ходе избирательных кампаний. Но и, конечно, вообще вся экосистема американских медиа, в которых рассказ о жизни богатых людей, о жизни селебритис, что является результатом их богатства, это интересно огромному количеству людей. Но мне кажется, что почему политически стало возможным говорить о повышении налогов, это отчасти следствие поляризации, что для, когда демократы обращаются к своим избирателям и говорят про то, что мы повысим налоги на миллиардеров, то это никак не ассоциируется для избирателей с повышением налогов для них. Миллиардеры – это какие-то совершенно чужие люди. Вот до роста неравенства в последние десятилетия это было по-другому. Люди воспринимали миллионеров как то, что это такой же человек, как я, но он просто работал больше, ему повезло больше. Соответственно, когда предлагалось обложить богатых налогом, то американец думал, ну, это же там я или мой ребенок, просто в других обстоятельствах, и, соответственно, не так было просто говорить про повышение налогов. Но сейчас класс миллиардеров и из-за того, что неравенство выросло в результате самых разных изменений последних десятилетий, и в результате того, что вот появились миллиардеры, как тот же Илон Маск, которые ведут себя таким образом, что действительно показывают людям, что они как будто с другой планеты, когда избиратель слышит про повышение налогов на самых богатых, он никак это не ассоциирует с собой. Он это ассоциирует, что он возьмет деньги с Безоса и с Маска.
2: Они больше не сидят где-то там в Кремниевой долине, изобретая что-то, а активно участвуют в политической жизни. То есть они заметны, и это является причиной, по которой демократы считают возможным предлагать налогооблагать их прежде всего.
3: К сожалению, проблема в том, что миллиардеров недостаточно. Что даже если у миллиардеров отнять все, это все равно не решит бюджетные проблемы. Чтобы решить бюджетные проблемы, нужно действительно повышать налоги на верхний и средний класс и отчасти, видимо, на средний класс. Средний класс в Америке он сейчас размывается, но на верхний и средний класс определенно. Верхний и средний класс – это уже не миллиардеры. Миллиардеров и все-таки сотни и тысячи, а верхний и средний класс – это миллионы, десятки миллионов. Да? То есть это уже десятки миллионов людей, на которых нужно повысить налоги, чтобы действительно решить бюджетные проблемы. Поэтому это политически уже становится непросто. Если бы речь шла только про Маска и Безоса, я думаю, это все бы давно уже было проголосовано. Но поскольку речь идет про, я бы сказал, всех американцев, зарабатывающих там на семью от 350, скажем, от 500 тысяч долларов в год, определенно, вот это создает изрядную сложность.
2: Поговорим теперь о республиканцах. Белый дом недавно, видимо, по ошибке выложил видео речи Трампа на закрытом приеме. Потом быстро убрал, но видео уже разошлось. И Трамп говорил, что федеральное правительство должно заботиться об обороне страны. А вот детские сады, здравоохранение, все это должно быть делегировано штатам, которые для этого могут повысить налоги. И федералы тогда могут немного снизить федеральные налоги. Демократы уже используют это для атак на республиканцев, конечно, но с экономической и политической точки зрения этот подход вообще реализуем? Мне кажется, это что-то из времен основания США.
3: Президент Трамп говорит много вещей, если их невозможно все воспринимать всерьез. То есть я думаю, что он там говорил с определенной аудиторией, пытался ей понравиться. Надо понимать, что социальные программы, вот программа социального страхования, программа медицинского обеспечения для бедных, программа медицинского обеспечения для всех пожилых людей старше 65 лет в США, это в каком-то смысле то, что делает страну США современной единой страной. Это основной механизм, который выравнивает жизнь в бедных штатах, как Луизиана, Алабама, Южная Дакота, с богатыми штатами Калифорния, Нью-Йорком, Нью-Джерси. То есть это невозможно отделить от существования США как единой страны. Другое дело, что, конечно, республиканцы традиционно пытаются снизить налоги, они пытаются сделать так, чтобы верхний и средний класс платил меньше, соответственно,

0: победы президента Трампа на выборах 2024 года, когда ему удалось принести большинство в Сенате, сохранить большинство в Палате представителей, республиканцы, как всегда, приняли закон о снижении налогов, который также включал значительное снижение впервые в истории программ медицинского обслуживания. Это, понятно, коснулось не тех услуг, которые получают люди сейчас, это коснулось в основном будущих обещаний. Кроме того, вот все, что было отменено, это то, что было добавлено в ходе пандемии, как мера борьбы с пандемией двумя администрациями. Вот все дополнительные выплаты, дополнительные субсидии по Obamacare.
1: Считается, что это вообще то, что называется третий рельс, как в метро, то есть прикоснулся к сокращению социальных программ, и тебя политически тут же убило, но республиканцы идут на это, и это типичное, мне кажется, идеологически, это же буквально их вещи, сделать поменьше социальное государство.
0: Смотрите, они идут на политический риск. Но этот политический риск касается того, что вот касается, скажем так, коалиции Трампа, ядерных трампистов. Потому что вот ядерные трамписты, в отличие от других республиканцев, от таких там, скажем, республиканцев, как я, они действительно теряют от этих реформ. То есть они ничего не получают от снижения налогов, потому что они не так и так не платили эти налоги. И они реально теряют, что им теперь нужно больше платить за медицинское обслуживание, чуть-чуть больше за страховку. В будущем у них сокращаются те льготы, те права, которые они получают по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию. Да, то есть вот есть как бы группа избирателей Трампа, ядерные избиратели, которые действительно теряют от этих налоговых реформ. Остальные республиканцы выигрывают, а они теряют. Это те люди, которые сохраняли верность президенту Трампу даже в ситуациях, когда какие-то проводимые меры прямо ущемляли их интересы. Но вот мне кажется, что республиканцы ставят на то, что эта группа не отвернется.
1: Считаю, что они настолько лояльны, что даже потеряв что-то в финансовом смысле, они
0: Да, что
1: сохранят.
0: да, даже при том, что эта политика, она, конечно, ущемляет бедных там, в Мичигане, в Западной Вирджинии, в других местах, что они все равно продолжат поддержку Трампа, республиканской партии.
1: Но в остальном вы видите смысл? Вы вот сами говорите, вы республиканцы, вы, в принципе, по-моему, всегда поддерживали снижение налогов. То есть,
0: Да, мне кажется, что снижение налогов действительно повышает стимулы к инвестициям. Это действительно то, что стимулирует и инновации, и экономический рост. И это правильно. Мне кажется, что некоторые социальные программы разрастаются сверх всякого рационального объяснения. И это правильно, например, что в каких-то ситуациях требуется, чтобы человек, который получает социальные пособия, чтобы были какие-то доказательства, что он не может работать, чтобы человек не мог просто жить на социальное обеспечение, если он мог бы работать и не получать этого социального обеспечения. Я считаю, что программы, связанные с Obamacare, с здравоохранением, они должны быть расширены, чтобы увеличить вовлеченность. Каждый человек должен быть застрахован, когда там президент Трамп говорит, что люди будут платить сами докторам за свои расходы. Это просто для экономиста, это просто бред. Конечно, нужно, чтобы все были покрыты страховкой, но при этом я считаю, что это абсолютно адекватный разговор, какие расходы в этом случае могут быть позволены. Что, конечно, это важно для экономики, это важно для равенства, чтобы у всех была медицинская страховка, но это не значит, что у каждого человека должна быть медицинская страховка, покрывающая все мыслимые расходы.
1: доходы американского государства ежегодные в этом году это примерно 5,5 триллионов, расходы примерно 7,5 триллионов, дефицит, соответственно, на около 2. Чтобы покрыть дефицит, государство занимает деньги, и где-то в будущем это может быть привести к проблемам, скажем мягко. А насколько это беспокоит правительство, и правительство, я даже не имею в виду, правительство республиканцев. До этого это было правительство демократов, до этого снова было республиканцев, до этого было демократов. А занимают деньги уже 25 лет, со времен Буша начался дефицит бюджета. Будет ли в

0: будущем так, что сейчас республиканцы понижают налоговое бремя и одновременно пытаются снизить расходы на социальные программы, потом, предположим, выигрывают демократы под лозунгом «мы повысим снова налоги», но социальные программы они не увеличат просто потому, что денег нету. И это получится, что экономика вот такой двухходовкой манипулирует в каком-то смысле партиями, потому что партии, они оперируют тем, что сейчас возможно и доступно. Но в результате это исцелит финансы.
1: Лучше не скажешь. У каждой партии, находящейся у власти, не такие же уж большие интересы в том, чтобы снижать бюджетный дефицит. У республиканцев хотят снижать налоги, демократы хотят повышать расходы. Как бы нет партии, которая заботится сама по себе о снижении бюджетного дефицита. Вот когда республиканцы окажутся в оппозиции, то, что, вот, я думаю, это произойдет в ноябре, тут же они начнут кричать про то, что как важно затянуть пояса, как нужно сбалансировать бюджет. Сейчас, когда у них есть возможность провести буквально любой закон, у республиканцев большинство в каждой из палат Конгресса, они почему-то эти законы не проводят. Не случайно последняя большая реальная бюджетная реформа, она была проведена после выборов 1994 года в Конгресс, когда в Конгрессе сформировалось большое республиканское большинство, а президент был демократ Билл Клинтон. И вот тогда они заключили действительно соглашения, которые включали и реформу социального обеспечения, и отказ от медицинской реформы, которая подразумевала единую страховку для всех. То есть был принят большой пакет, который через несколько лет вместе с экономическим ростом, вместе с дерегулированием дал впервые перспективы профицита бюджета. Последние 26 лет ничего такого не было, но в какой-то момент действительно настолько окажется большим дефицит, настолько окажутся большими платежи, настолько придется расходовать много денег из текущего бюджета на то, чтобы оплачивать просто проценты по долгу, что вот, я думаю, будет какое-то разделенное правительство, например, республиканский президент Трамп, демократический Конгресс, что будет принято повышение налогов. Я не думаю, что можно идти на выборы с лозунгами «мы повысим налоги», но можно идти на выборы с лозунгами, что миллиардеры не платят свой честный процент. Вот мы видим кандидатов в Сенат, например, в Техасе, в Мэне, которые сделали из миллиардеров вот главных виновников, почему люди живут не так хорошо. Да, я думаю, что под таким лозунгом можно идти на выборы.
0: Должен быть популярный лозунг, мне кажется.
1: Это популярный лозунг. В сущности, Джо Байден победил и победил с большим перевесом в количестве голосов в 2020 году, при том, что он не скрывал о том, что будут повышать налоги, он также не скрывал, что он собирается увеличить расходы на сбор налогов, что тоже является способом повышения налогов. Потому что то, что сейчас говорят демократы, законы, вот существующая законодательная рамка позволяет получать большие доходы. Но поскольку самые богатые находят пути уклонения от налогов, то эти налоги не собираются. Но вот если потратить больше на сбор налогов, если нанять больше сотрудников в налоговую службу, то тогда, конечно, будет собираться больше. И действительно в этом есть своя логика. И опять-таки, вот такие лозунги, как бы прекращение бегства от уклонения от налогов, увеличение качества сбора налогов, исполнение налогового законодательства, вот эти лозунги, они вполне приемлемы.
0: Я вот тут на днях имел дискуссию со знакомым американцем, который говорил, что миллиардеры, они живут какой-то другой жизнью, что-то изменилось в стране, что позволило им стать настолько сверхбогатыми, это как бы сверхбогатыми, что надо, вот то, что вы говорите, как-то они должны свою честную долю вносить. А кто вот эта честная доля, как это определяется? Это такой политически скользкий вопрос, но кажется, что сейчас две стороны есть. Одна такая более, если можно ее назвать социалистическая, что можно делиться надо больше, а другая, наоборот, антисоциалистическая, что вот социалисты, посмотрите, до чего они другие страны довели, и вот сейчас доведут и Америку. И выглядит ли это так, с вашей точки зрения, что сейчас какая-то будет такая большая дискуссия, до какой степени страна должна быть социальным государством?
1: Эта дискуссия уже идет, и она во многих отношениях сложная, потому что, например, экономисты, даже совершенно рыночно ориентированные, и которые против вмешательства государства, как я, они считают, что, в принципе, снижение неравенства – это важная задача для государства.
0: То есть, почему? Чем неравенство плохо?
1: Потому что бедный человек, он купит меньше товаров, он посмотрит меньше фильмов. Это будет просто более бедная страна. Страна, в которой есть небольшой класс богатых и очень большой класс бедных, эти страны не растут и не развиваются. Вам нужен большой средний класс, чтобы богатые могли бы богатеть, а страна могла развиваться. И в этом смысле вот то, что, например, появляется искусственный интеллект или появляются какие-то другие технологии, это уже идет там на протяжении десятилетий, и это размывает как раз средний класс, создавая класс богатых и класс бедных. Это делает в конечном счете хуже всем. Вот там самый богатый миллиардер, там, он не понимает, что те миллиарды, которые он получил, для того, чтобы нужно было не только его суперработа, его суперталант, изобретение, удача, там, стечение обстоятельств, все это, но нужно еще было, чтобы были миллионы людей, десятки миллионов людей, которые купили, могли купить его продукт, чтобы могли купить эти товары. И вот об этом богатые обычно не думают. Есть много стран, в которых вот самые богатые люди, они совершенно не способны думать о том, что их богатство – это результат того, что есть большой средний класс. Но экономисты это понимают, экономисты об этом могут говорить. То есть, вот, например, Фридрих Хайек, Нобелевский лауреат, знаменитый чикагский профессор и автор книги «Дорога к рабству», вообще человек, который воспевал свободный рынок, для него свобода рынка – это было то, что государство не должно вмешиваться в производство, оно не должно говорить компаниям, что производить, оно не должно национализировать компании, не должно само конкурировать с частным бизнесом. Но, например, социальные программы – это совершенно другая вещь. Если дополнительные налоги не наносят ущерба стимулам, то ничего нет плохого в перераспределении. Наоборот, есть и аргумент в пользу, как я уже говорил.
0: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерение по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ долгом каждого нормального человека. И в российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэг-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
4: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
6: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
7: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10, с законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
8: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
9: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
8: Звонили в 112, полиция ехала полтора часа.
9: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет. Он плачет.
7: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
10: Если в этом видео с цивилью огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени не убьет.
7: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Добрый день.
4: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
11: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
4: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагают вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все, вернулись пять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
11: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла, вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Но очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Но желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
4: Да, ну он называется, да, официально есть, законопроектом, да.
11: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
4: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
11: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не буду. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
12: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
11: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек. Это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
12: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
13: Ракета «Фламинго».
6: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
14: Почему снимал дом?
15: Для себя. Но в итоге опубликовал.
16: Еще летит. Да ну нахер.
6: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
17: Где? Вон он летит.
18: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
19: Мной была зафиксирована атака ракеты.
6: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
20: Она вон туда и летит.
6: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
21: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
6: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
22: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
6: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
23: Добрый день.
12: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
23: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано Конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они, часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
12: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы уже придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
23: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
12: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
23: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
12: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
23: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас... Когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
12: Вы прямо сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
23: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
12: Угу. Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
23: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
12: Не совершать ошибку.
23: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
12: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
6: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген-форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген-форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген-форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген-форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
0: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
6: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление».
1: Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
2: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
1: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
12: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять,

0: да, элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявила ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
0: Да, поддержка учителей родных языков, введение преподавания языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. Это что произошло? Почему это произошло?
0: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
1: Поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития?
0: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются

0: одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это
0: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулендзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
2: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
2: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле от народа Саами. И одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но Я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там, 200 суток, 17 лет.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
2: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за постнет войне, кто-то арестовывает за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, за то, что дали на так называемом обсуждении Толмазевского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Лазерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, а литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представитель органов народа сами, который существует в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Они смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит Радио Свобода, архивная запись 23 июля 2023 года. «Ждать тяжелее, чем хоронить». Документальная повесть Юлии Вишневецкой на основе закрытых онлайн-чатов жен и матерей наемников ЧВК «Вагнер», деятельность которой сегодня уже стала историей.
6: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». С середины 22 года частная военная компания «Вагнер» формировала отряды из заключенных российских колоний и массово отправляла их воевать в Украину. Предлагалась хорошая зарплата, досрочное освобождение и помилование. Небольшая часть заключенных вернулась домой. Пьеса Юлии Вишневецкой построена на подлинных сетевых разговорах жен, ждущих своих мужчин, сначала из тюрьмы, потом с войны. Все они звонят по некоему телефонному номеру, где представитель ЧВК, если вы дозвонитесь, может дать скупые советы и консультации. Радио «Свобода», «Жены Вагнера».
7: Здрасте. А как вы со своими мужчинами познакомились? Извиняюсь за нескромный вопрос.
8: С 3 раз, догадайтесь.
9: У нас все банально. Мы с мужем из одного города. Все места злачных подростковых тусовок одинаковые. Лазил по одноклассникам, показалось знакомое лицо и понравилась моя фотография. Так и написал: мне кажется, что мы знакомы. Я посмотрела фотографии и сразу догадалась, откуда пишет. Ответила. Первое время общались как подружки. А потом как-то привыкла к нему, к ежедневному «доброе утро».
8: Вы думаете, на зоне нет телефонов и прочее? Если так думаете, то очень ошибаетесь.
7: За зону я все очень хорошо знаю, к сожалению.
9: А я со своим мужем познакомилась в августе 2008-го, а он на тот момент сидел. В декабре этого же года мы расписались. Знаю и понимаю, безбашенный поступок на тот момент был. 4 года я его прождала, в ноябре 2012-го он освободился, а в январе 2013-го я родила сынульку. Мы прожили 2 года, а в ноябре 2014 года его опять посадили на долгие 11 лет. Он отсидел 8 лет, оставалось 3 года, но он решил отдать долг родине, сказал, устал отдавать долг тюрьме.
8: Тут у нас в чате кто ЗАО, а кто девушки-жены.
9: А что такое ЗАО?
7: Это девушка, которая намеренно вступает в заочные отношения с заключенным, чаще всего даже не будучи знакома с ним.
8: Такое никогда не понимала, если честно. Что, на воле мало мужиков? Или совсем все плохо с самооценкой?
9: Неважно, кто где и как познакомился. Я никогда этого не стыдилась, хоть и многие говорили «дура». Но это моя жизнь, я в ней хозяйка.
8: Ну, у меня супруг тоже, грубо говоря, не святой. Бокс, борьба, отсутствие родных. Ухаживал долго, цветы, кафе и драки с теми, кто за мной ухаживал. Дали, слава богу, 1.5.
7: Кто-то попал в ВК за то, что украл лесопед, кто-то отбывал на поселке за то, что набил по пьяни рожу соседу, а кто-то за гораздо более тяжкое и неоднократное.
9: Главное, себя берегите, девочки, ждать тяжелее, чем хоронить. Я и таиться не буду, за что сел. У мужика работал, он кинул его на зарплату, психанул и забрал у него в качестве оплаты бензопилу, а тот на него заяву накатал. У нас можно в стране вагон денег украсть, и ничего не будет, а за такое сразу срок».
7: А людей, которые сами курили тихо траву, никому не мешали, а друзья сдали. А просто пьяных драк, а самозащиты.
9: Знаете, лично мое мнение, 228-я наркотики, туда идут большинство молодые, глупые, попали по глупости. Не, 228-я – это не народная. Народная 158-я – воровство. Почему народная? Потому что мало есть людей, которые ничего не воровали в жизни своей в России. Ну, такой у нас менталитет. Пачку бумаги с работы домой принести, болтик с завода, катушку ниток с фабрики, 1.5 молока с фермы. По факту все 158-я ОК РФ.
10: А я вообще никому не говорила, что общаюсь несколько лет с человеком из ИК. Многие не поняли бы.

0: тобою не позвал.
1: Девочки мои только собираются. Настроен решительно. В среду уедет. Насколько минимальный контракт? Как отговорить?
2: Контракт на полгода. Отговаривать бесполезно. Захотел, значит, поедет. В том году мой хотел уехать, отговорила. Но в ноябре все равно уехал. Сказал, что он нужен там. Кто, если не мы? Я горжусь им.
3: Отговаривайте. Старайтесь всеми правдами и неправдами.
1: Мой муж уехал из колонии. Я умоляла, что дождусь оттуда. Только не надо ехать на такой риск. Разводом грозила.
2: Да я тоже грозила разводом. Что эгоист, о семье не думает.
4: Сказать, что была в шоке, ну, вы все сами понимаете, то ничего не сказать. Говорю, что мне делать? Может, тебе руку сломать, ногу?
1: Уехал, а мне сообщил уже из-за ворот колония.
2: А моему-то полтора года осталось, прям ужас какой-то. Я в трансе, как истеричка, пробыла 4 дня. Потом приняла, это его выбор. Он хочет семье помочь, хочет, чтобы мы им гордились.
3: Все судимости аннулируются. Мой ради этого и поехал. Сказал, что идет ради ребенка, чтобы его судимость ему в будущем не мешала нигде. Он у нас МЧСником хочет быть. И чтоб денег заработать, погасить кредит.
4: Ну, я не знаю, может, где как, только знаю, что из ИК, с которой брат ушел, со 131-й статьей не брали.
3: Вагнер берет всех желающих.
1: Изнасилование, измена родине и терроризм не брали.
2: Мой в мае уже вышел бы по УДО. Оставалось совсем чуть-чуть. Говорила, сиди нафиг, никуда не ходи. Сказал, не хочу, чтобы наш сын когда-нибудь узнал, что папа был зэком. Хочу, чтобы сын знал, что папа воевал и победил.
4: Патриот он, блин, поставил перед фактом за 2 дня до отъезда.
1: У всех практически как под копирку набор слов, чтобы гордились, я вернусь всего полгода и так далее. Поэтому мне и кажется, что их там обрабатывали.
4: И что самое убийственное для меня было – позитив, как будто в пионерлагерь уезжал.
2: Людям в заключении легко профессионально надавить на болевые точки, дать мало времени и пообещать свободу. Большинство не представляют, куда идут, а отскакивать в последний момент, когда уже заявление на помилование отправлено, не дают.
4: Так Пригожин знал, на что давить.
1: Именно, на мужика, на слабо, на ты не лох же, а крутой. Придешь домой через 6 месяцев чистым, с деньгами, жизнь начнешь. Там профессионалы вербуют, давят на нужные педальки.
3: Ой, поверьте, девочки, моего психологи не обрабатывали.
4: В первый раз, пока все было тихо, не пошел, а потом стала звонить мама и рассказывать про полдеревни мобилизованных, как мальчики гибнут, а вы, взрослые мужики, сидите. Как не стыдно.
1: Не только за родину идут, а еще и деньги заработать. Дома семьи, долги, работы нет. За это тоже надо их винить.
2: У меня, честно говоря, надежда только на войну. На то, что, видя смерть, станет ценить жизнь. Третий раз только при мне сидит. Сейчас не знаю, что будет. Люблю его, но только шаг в сторону и уйду. Переломлю себя и уйду.
4: Они выбрали войну, потому что им не дали другого шанса искупления. Им пообещали свободу, а для них это как глоток воздуха. Поэтому и подписывали, не осознавая всю серьезность.
3: Добрый день. Девочки, звонили кому-нибудь мужья?
2: Мне нет.
4: И мне нет. Почти месяц уже.
1: А вам кассир не звонил еще?
3: Нет еще. Думаю, на неделе уже должен. Обычно в середине месяца звонят.
2: Тишина.
4: Я еще не пойму, почему, если он, например, в госпитале, родственникам не сообщают.
1: Я вообще много что не понимаю. Зачем горячая линия, информацию не дают, бухгалтерию не объясняют? Как в каменном веке. Наверное, Великую Отечественную и то информации было больше.
3: Мой с ИК-8 звонил, 9-1, и тишина.
2: А мне сегодня снилось, что позвонил. Проснулась, легче на душе от сна.
3: А мне снилось, что уже домой приехал. Там вообще на весь день облегчение было.
4: Это ж хорошо. А мне, наоборот, кошмары снятся. Сегодня приснилось, что мне свидетельство о смерти вручили мужа. Проснулась и до утра не смогла уснуть.
2: Так до психиатра недалеко осталось. Хоть бы ребятам давали хоть один звоночек сделать родственникам, что «не переживайте, я в безопасном месте».
1: Говорят, что они не могут звонить, так как пеленгуют, что ли. Короче, могут отследить по телефону.
3: Мой в субботу звонил, танк ремонтировал.
4: 1 000 000 раз говорила, но вам пофиг. Не берите телефоны, не берите, не звоните. Вы умные, кнопочные мужьям-сыновьям купили. Пофиг, какой телефон, пофиг. Звонить нельзя. Ребята там тоже умные. Уходят за километр от расположения и звонят женам. А через 10-15 минут накрывает артиллерия. Поднимается разведывательный коптер и ищет их, и находит. А кто-то в телефончике на посту стоит, видюшки смотрит, жене по видеосвязи звонит, прям в лагере. А потом нет бойца. А жена-мамка спит спокойно. Увидела своего, сопли вытерла. Дуры. Для вас это игрушки? Разведка не нужна. Вы все сами сдаете. Обмен звонка на жизнь.
5: +7 918 654 7684. Сотовый. WhatsApp. По этому номеру можно получить информацию по жизненному статусу сотрудника. Время ответа может достигать 48 часов. Однако только и исключительно в том случае, если вы были указаны сотрудником при подписании документов как контактное лицо. Из соображений безопасности информация третьим лицам не предоставляется.
1: Это список, жизненный статус бойца. Там сидит человек и по компьютеру смотрит, живой, погиб, пропал без вести.
2: Я с ума схожу от ожидания и безызвестности. Установила себе программу «Дембель-таймер». Ерунда, конечно, но хоть немного успокаивает.
1: Если зарплата идет, значит, живой.
3: Девочки, только что дозвонилась по питерскому номеру до бухгалтерии. Узнала, что живой.
2: Ура, это прекрасно.
4: Так и сказали, живой?
1: Уже, наверное, дня 4 подряд набираю раз за разом. Гудки, то музыка, никто трубку не берет. Мне хотя бы дозвониться, узнать, идут выплаты, не идут, живой, не живой. Сергею писала, сказал, что в списках погибших нет. Может, подскажете, какой-то еще номер есть?
3: У вас гудки шли или музыка? 3 дня туда звоню, музыка играет, потом абонент не отвечает.
2: Бывало занято, бывало музыка играет. Дозвонилась на 40-й раз примерно.
4: Сергей имя нарицательное, там работает целая команда. Девочки обещали зарплату 240 тысяч, и у меня чуть больше 100 тысяч. Интересно, почему и от чего это зависит?
1: Это нормальная зарплата за первый месяц. Оклад 240 будет только когда за ленточкой. И если брал форму, то там цены в Молькино очень большие. Следующую получите как положено.
3: Я зарплату всю получаю, из нее только 100 уходит на его кредиты и ипотеку. Алименты передаю, со всеми общаюсь.
4: Здравствуйте. Может, кто знает, участие в СВО в составе «Вагнер» является уважительной причиной не платить алименты?
1: Вы смеетесь или издеваетесь? Как вы приставам докажете, что он там?
2: Здравствуйте. Мужчина официально безработный, отталкивайтесь от этого.
4: То есть он официально считается безработным, и участие в СВО в составе «Вагнер» не является уважительной причиной? Как бы это грубо с моей стороны не звучало, но я хочу подать заявление на привлечение к уголовной ответственности отца ребенка. Злостный неплательщик с большой суммой задолженности на контакт не идет.
3: Вы меня извините, конечно, почему все начинают подавать на алименты, когда на войну пошли? Им и так хреново. С ума сходите уже с этими деньгами. Спросили бы лучше, живой, здоровый, поел ли он хоть раз за день.
4: Вы же не знаете ситуации, зачем так пишете? Мы уже 13 лет с ним воюем. Долг огромный, платить он его не собирается. Ребенок, рожденный в браке, почему он не должен нести ответственность? Он туда поехал в первую очередь заработать денег. Он не спрашивал 13 лет, поел ребенок или нет.
1: Здравствуйте, ищу сына. Пропал без вести 9 сентября, Харьковская область, поселок Горховатка, позывной Пиноккио.
3: Пропал боец, позывной Шалом. Контракт закончится 30 марта. На связь не выходит, в списке погибших нет.
4: Подскажите, может, тут есть, кто знает человека с позывным «Музей»?
1: Сын ушел 23 октября. Позывной «Братью». Может, моего знал или встречал?
3: Здравствуйте, еще сослуживцев мужа. Позывной «Журнал». Уходил с Калмыкии и К-2. Проживал в Астраханской области, город Знаменск.
1: По какому принципу им дают позывной? Уж очень странные.
2: Мне кураторы сказали, что бойцы сами себе позывные придумывают.
1: Может быть, но не думаю, что у меня муж придумал себе позывной «Зарекс».
3: Брат выбрал сам, я в этом уверена на 100%. Он писал стихи и подписывался под ними также.
5: Позывной выбирает компьютер. Принцип выбора такой же, как у программы при выборе клички крупного рогатого скота на больших молочных агрокомплексах. Абсолютно не рассматривается и не учитывается внешность, звучание позывного или какие-то характерные особенности того, кому выбирается позывной. Основной критерий подбора – неповторяемость.
2: Девочки, а что с нами тогда будет к концу их контракта?
4: Седыми будем.
1: 6-й месяц молюсь, каждый день молюсь, читаю Псалом 90-й.
3: Еще 50-й и 26-й нужно читать.
2: «Одежду им выдают», – писала женщина. Сын ее приехал 3 марта.
4: А точно, что-то вспомнила про бирки, типа новую одежду дали.
1: Да, это сильные псалмы 90-й, 50-й, 26-й.
3: Да, и сумку, она говорила, выдали. Мы еще спрашивали, вы деньги посылали на одежду? Нет, она сказала, что им выдали.
2: Девочки, наконец-то пришло мое время. Передали смс-ку от мужа. Господи, жив, здоров. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала первое «Привет, Кисюха». Девочки, что со мной было?
3: Мой муж 3 месяца там. Когда звонит, говорит, люблю и никогда ни за что не предам, не брошу. И ты будь всегда со мной. Но говорит там очень страшно, что это как будто контракт с дьяволом подписал, что это похоже на игру Counter-Strike.
1: Девочки, посоветуйте какую-то бабушку ясновидящую, кому действительно помогла, правду сказала, желательно в личку.
3: Не ищите, пожалуйста, найдите силы в чем-то. Очень тяжело, понимаю вас, но это очень большой грех. Хуже можно сделать.
2: У меня есть женщина. Ну, как сказать, она не называет себя гадалкой или там экстрасенсом. Немножко такая не от мира сего. Так вот, она может сказать «но». Она может сказать только то, что видит на этот момент, на сейчас. Муж не звонит 4 месяца. Связалась с ней, говорит, живой, но здоровье не очень, что-то с ногой. Больше ничего не знаю. И что будет через 5 минут, завтра, год, не знаю. Так и есть. Оказалось потом ранение в ногу. Денег она категорически не берет, рекламу не дает. Работает швеей на дому, ибо инвалид, на коляске. Никаких предсказаний, никаких приворотов-отворотов. А так, да, большинство – это шарлатаны.
3: Здравствуйте, я новый человек в группе. Мой ушел в Украину с ИК-7, город Пенза. Мы жили в Саратове. Я этого и не знала, что он ушел. В бухгалтерию я звоню постоянно по всяким номерам, но номер то занят, то не существует, и я не знаю, что делать. Сижу и плачу постоянно.
4: Здравствуйте. В России говорят «на Украину», а не «в Украину».
1: Люди говорят по-разному, в России в том числе, я в том числе.
4: Чей Крым?
3: Вы издеваетесь? Я написала про своего мужа, почему сразу придираться и говорить, что я какая-то шпионка. А я спросила тут совета, что мне делать. А вы как воронье налетели. Я родилась в Саратове и живу в Саратове.
4: Крым чей? Ответьте, пожалуйста.
2: Так, что за глупые вопросы? Чей Крым? Как дети, ей-богу? У человека беда. Спросила совета, рассказала историю. Для этого группа создана.
4: А что сложного в ответе «чей Крым»? Если есть возможность развеять чьи-то страхи, то можно и ответить. Тем более никто никого не оскорблял.
3: Вам прислать мое свидетельство, где я родилась? Я поделилась своими проблемами и горем, а вы за слова цепляетесь.
4: Среди нас хохлушка.
2: Мы вам соболезнуем, не обращайте внимания.
1: Я тоже говорю иногда в Украину. Буду знать, что так говорить нельзя.
3: Вы очень жестокая, не дай бог вам такое пережить.
4: Девочки, кто тут модер? Забанить этого персонажа и дело с концом.
1: Вы только подумайте, как ждали с войны наши бабушки. Не было ни телефонов, ни интернета. Просто провожали на войну и ждали все эти годы. Кто-то вовсе не дождался.
3: Я уже улицы в этом долбанном Артемовске узнаю. Украинский выучила и каждый день на грани.
4: Мне вот тоже орать хочется от того, что ни хрена не знаю и не понимаю. Каждый, сука, день ожидания. Каждый. Я устала. Не могу больше. Оставил меня тут с проблемами, без связи, без информации, без себя. И никто не дает информацию. Общаются как с дурой. Неужели Вагнер не понимает, что именно от неизвестности начинаются слухи и паника? Потому что...
1: Орать не надо, мы все тут в равных условиях. Есть вопросы, спрашивайте.
4: Я даже не говорю про парней. Почему нет никакой информации от официального источника? Почему приходится собирать информацию по чатам и форумам? Почему доверенным лицам не дают развернутую информацию по статусу? Жив, ранен, в плену, погиб. Все через жопу. Да, я не могу справиться с паникой. Не могу с антидепрессантами, и транквилизаторами, и снотворными. Не могу. Я в круглосуточной панике и ужасе. Вы же не знаете, что у меня происходит. Знает муж. Но он родину защищает. У меня мина замедленного действия, которая вот-вот рванет и потянет за собой столько всего, что подумать страшно. Ах, да, еще же надо держать лицо. На работе, дома, перед родными, ребенком, перед знакомыми. А как это сделать? Как?

0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
1: Какое счастье! Никаких карточных игр, поломанных блоков сигарет, халвы по 5 килограммов, никаких карантинов, справок об эпидемокружении, посылок с медикаментами. Больше никто не будет зудеть своими нравоучениями в стиле «Чё ты с этим зэком?». Девочки, скоро будет все хорошо. С любимым человеком можно будет просыпаться ежедневно. С ума сойти можно, сколько всего нас ждет скоро. Девочки, какое счастье, так и будет. И можно будет смело строить планы на дальнейшую жизнь без приставки, когда ты выйдешь оттуда.
2: Я уже думаю, как его встречать буду. Хочется что-то такое организовать, чтобы ему запомнилось. Поищу вдохновение в нете.
3: Я на финишной прямой, и через месяц мне надо быть в форме.
1: А я пока ем, стресс заедаю.
4: Я за месяц перед приходом редуксин пропью, и нормально.
1: А как рецепт на него берете?
3: Без рецепта у нас везде продают. И в Волгограде, и в Сочи.
4: Но именно 15 миллиграмм всегда покупаю. 10 миллиграмм не берет.
3: Девочки, наш дом, ура, ура, ура! Приехал рано утром. Все безумно счастливы. Закончился этот кошмар. Нет предела счастью.
2: Очень-очень за вас рады. Представляю, какое это счастье.
3: Смотрите, как встретили.
4: А ссылку на шарики можете скинуть? Где такие заказали?
1: И мне, пожалуйста, ссылку. Можно на шарики?
2: Напишите всем, где шарики покупали.
1: А мой, когда звонил, попросил с Валбереса заказать флаг Вагнера.
4: На Валберес чего только нет. Я своему купила кружку, футболку, толстовку, кепку и наклейку на авто, и все с ЧВК.
2: Господи, как я люблю заходить в такие сообщения. Хоть мой и погиб, но вижу, что не зря. Сердце радуется, что бойцы возвращаются. Значит, скоро победа будет за нами.
4: Кормлю своего героя. Мой брат пришел героем. Две награды. Я горжусь.
1: О, Шуба, мой тоже Шубу любит. И мой борщик. Боже, когда будет дома, я жду.
2: Счастье-то какое.
3: Я искренне рада за вас. Целый день проверяла, когда вы напишете.
1: Не рассказывал, чем их там кормят?
4: Рассказывал. Тушенкой в основном, но мало ее было. Похудел конкретно. Был не худой. 10 кг точно скинул. Может, и 15. Сын не отходит. Говорит, буду с папой спать. Трогает все руки его, какие они большие.
2: Кто-нибудь в курсе, снимают долги по кредитам или компенсации за причинение морального вреда?
4: За кредиты не знаю, но финансовые иски не снимаются.
2: Очень жалко, ребята кровь проливают. Можно было и освободить их от этого бремени.
3: Эй, алло, в смысле жалко? А немного ли они хотят? Помилование, да еще долги и моральный иск списать? Что-то, наверное, мужики не задумывались, когда тяжкий вред здоровью причиняли, да еще и с последствиями. Или воровали не на маленькие суммы, или обманывали людей на деньги. Немного ли хотите? Или думаете, воюют, значит, взятки гладкие? Они за свои геройские поступки получили помилование. За остальное уж будьте добры, пусть отвечают. Сидели, ни хрена не возвращали. Сейчас им ничего не мешает этого сделать. Должна быть совесть у людей.
2: Ждали 11 лет его, вот дождались. Новая любовь на старости лет.
4: То есть это еще в зоне произошло?
2: Ну да, а сейчас выяснилось.
3: Мне плохо сейчас станет. По переписке? Где же он с ней успел переписываться-то?
4: Как он ее нашел?
2: В соцсетях. А сейчас все это выплыло. Им же там скучно сидеть, вот и развлекаются как могут. А потом в сентябре прям резко сказал, я пойду в Вагнер, типа денег заработаю. Ага, заработал. Семья ждала его 11 лет. Пошел в Вагнер, чтобы амнистию получить. Оставалось полтора досиживать.
3: Поехал по контракту и потом к ней. Ну и нахер такой товарищ не нужен?
1: Пиздец, извините за мой французский. Ага, еще и красную дорожку организуем.
4: А вы жена ему?
2: Дочь.
1: Да, такое всегда было. У меня прадед на Великой Отечественной был ранен, и какая-то Тамарка-санитарка подлечила. Да так, что написал жене с дочкой, что все, не приеду, не жди, люблю ее. И было все равно, как после войны одна жена с ребенком. Никогда его больше не видели.
3: Ух уж эти медсестры обхаживают там, а человека ведется на спасителя.
4: Теперь я стала бояться.
1: Не дай бог, что-то такое будет, я его прикончу сама.
3: Девочки, не в обиду, давайте в группе писать по существу, а не проблемы в семье.
1: У нас ампутация прошла двух пальцев, самое главное, живой, еще и красивее стал.
2: У нас у одной девочки племянник без ножек приехал, лежал в госпитале и до последнего не говорил, насколько все серьезно, боялся, что жена узнает и бросит. Не бросила, живут.
1: Моя гордость, любовь, долгожданный кобель этот гребаный, так и не вернулся с гулянки, представляете? Изменился. Раньше такого не было, всегда писал, когда придет. Но написать ведь, ответить на СМС можно? Начнется бухара, ура, потом девочки, сауны и так далее. Девочки, я злая. Что, когда с войны ждешь на иголках, что, когда с гулянки? Эмоции и переживания одинаковые, хотя нет, не одинаковые. Даже не знаю, откуда было ждать спокойнее. Короче, когда с войны ждешь, думаешь, какой же герой, как я горжусь. А когда он загулял, и ты ждешь, что думаешь. Вот, сука, кобель, прибью, заразу.
2: Вот мы еще не пришел, а я уже ревную его к этим гулянкам. Нужно какой-то иммунитет сформировать, подготовиться. Герои любимые возвращаются, а ты по-прежнему сидишь и ждешь.
1: Посидела и подумала. Пусть гуляет, пусть общается. Соскучился по друзьям. Надо войти в положение и понять. Ладно, зато денег много, слава богу, оставил. С собой мало взял. Вот думаю, может, его встретить с гулянки как-то необычно. Я на этих эмоциях пока жду его со всех саун. Еще похудела. Можно встречать не в платье, а уже в эротическом белье смело. И встретить его так, чтобы у него вообще не было ни сил, ни мыслей гулять без любимой в дальнейшем.
4: Лишь бы обратно не ушли.
3: Мой заикался, а я сказала, ноги сломаю.
4: Кто вернулся домой? Как ведут себя? Исправились? У меня просто жесть.
2: Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше.
1: У нас первые дни 20 вообще ни на кого не реагировал. Отряды строил, кричал, руки выворачивал. Страшно было до жути.
3: До сих пор воюем, только теперь дома. Пьет, как не в себя. Белку поймал. Бегает по двору, окоп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться.
4: То окопы копает, то от мин прячется, то дроны ловит.
2: 4 дня жили душа в душу. На 5-й день напился с другом. Приехал в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину. Меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей? К сожалению, да, и не в лучшую сторону.
1: Может, в церковь его затащить? Очень много батюшек, которые своими разговорами могут на истинный путь поставить.
3: Также есть галоперидол в уколах. Укол, и все, и улетел спать.
4: Один галоперидол точно не поможет. Надо капать растворы. Дома больше пить воды, рассолы всякие, морсы, минеральную воду. Кровь сгущается, обезвоживание.
2: А вы не пробовали с ним поговорить? Съездить к неврологу? Это поствоенный синдром, он прекрасно лечится.
1: И слышать не хочет уже, что только не предлагали, и закодироваться, и к психиатру, ни в какую. Пока не пьет, вроде норм. А выпьет, а особенно перепьет, крышу рвет, пипец. Как и руку поднимал, и дети в ахере, жесть просто.
2: Им нужно это пережить. Там на это не было времени. Нужно все вспомнить, прожить и отпустить. Да, это длительный процесс, но им сейчас очень тяжело, как мне кажется, именно в эмоциональном плане.
3: Да не надо им тяжело, а нам легко. Сначала в ИК сидели, их там худо-бедно кормили, а нам тут крутись как хочешь. Детей обуть, одеть, накормить, и самой на плаву остаться. А им тяжело, а нам нет. Они мужчины, их доля такая. Сопли на кулак намотали и работать. Депрессия, психологические стрессы – это болезнь богатых.
1: Девочки, я в шоке. Проверила сейчас брата, он ушел с ИК в ноябре. Все чисто.
4: Я вчера тоже проверяла, все чисто. Да вообще слов нет, прям магия. Вообще человека, хоть со связями великими, хоть с деньгами, сложно с колонии взять и вытащить. А тут это еще и как по волшебству. Нет никаких задолженностей.
2: Девочки, какое счастье, что вы дождались своих родных. Скорейшего восстановления и адаптации ребятам.
3: Сутки дома побыл, разбил топором 2 машины, людей пугал, избил парня. Полиции сопротивление оказывал, крича, что в Агнара приедут. И приехали. Девочки, берегите ребят своих. Пьянка до добра не доведет. У парней контузии.
4: Выжили, пришли и решили, что они бессмертны. И теперь могут делать, что хотят.
1: Спасибо, девочки, за общение. Желаю вам всем встретить своих героев. И главное, ждать не переживать. Все у вас будет хорошо, и все вернутся. А я вас на данный момент покидаю, так как нам уже ждать некого. Печально, что так вышло, конечно. Всем удачи.

0: Все, девочки, сегодня дали информацию. Погиб он.
1: Все, девочки, и мой погиб.
2: Соболезную. 3 дня уже живу с этой болью.
3: 28 января получила зарплату, а 30-го у мамы день рождения. И вот мама приехала ко мне, я салатик сделала, вино купила, налила в бокалы, поздравила ее, выпили, и звонок. Анастасия Валерьевна, я сразу поняла, примите соболезнования. Захожу обратно на кухню. Мама говорит, кто звонил? А я при родителях не курю, тут просто беру сигарету, в окно смотрю, и меня как затрясло. И я 5 минут повторяла, ты же обещал вернуться, ты же обещал. Мама все поняла. 5 минут просто сидела, потом меня обняла и тоже плакала. Ей так мой муж нравился. И почему так?
0: 2 часа назад позвонили с Вагнера, нет больше моего Женьки.
1: А я узнала между 2-м и 3-м уроками. Довела до конца еще 4-й, не знаю как. Детям же не покажешь своих чувств, да и не виноваты они. Сыну сказала, когда пришла. Плакали по очереди.
2: Я даже к бабке ходила, когда совсем звонков не было, и она меня обнадежила, что он пройдет. Я так верила в это, уже в голове борщ сварила, а в воскресенье этот звонок.
3: А моему гадалка гадала, умрешь в 45 от пули. Мы еще с мамой посмеялись, типа, откуда пуля, сейчас же не 90-е, чтобы с пистолетом ходить.
0: Девочки, отзовитесь, кто-то вскрывал гроб.
1: А разве его можно открывать?
2: Они не имеют права отказать.
1: Нам сказали не вскрывать.
3: Не имеют права отказать. Это просто самовольничество сотрудников морга или ритуальной службы. Меня пугали, отговаривали, но я настояла на вскрытии.
0: У меня девочки есть, кто сами вскрывал. Ножницы по металлу или болгарка. Это они в деревнях.
1: Нет, мы не смогли. Пусть останется в памяти молодой, красивый.
2: Вот и мне сказали, что лучше мне его запомнить таким, которым его запомнила при жизни.
3: Я сама попросила вскрыть гроб. А что делать? Всю жизнь думать, что не того похоронили?
2: Вы хотите запечатлеть это в своей памяти на всю жизнь? Мы не вскрывали.
3: Да, хочу. А что, я не имею на это права? Надо вскрывать, иначе потом всю жизнь будете ждать и искать.
1: Ранения разные. У нас разрыв тела термобарическим снарядом. Здесь писали, что даже узнать не смогли. Жетона не было.
2: В военкомате говорят, что сгорел в танке. Гроб очень легкий был, но запах шел. Куратор сказал, что 100% наш.
3: Я хотела лечь к нему. Даже сидела, трупный запах нюхала.
0: Скажите, пожалуйста, вскрывать цинк платили что-то?
1: Мы вскрывали, был целый. Спасибо. Сразу скажу, там, видимо, стандартные костюмы и белые рубашки в носках и без обуви. Хотите переодеть, сразу берите с собой вещи. В моргах есть распоряжение участники СВО без очереди, по крайней мере, в нашем регионе.
2: А у нас братишка был голый, одеть на него ничего не смогли.
3: Как нам сказали, делаем по возможности, насколько тело позволяет. Если тело обгоревшее, то, понимаете, его невозможно одеть, накрывают церковным покрывалом.
0: Занесли гроб во двор, разрезали болгаркой, лежал как живой, будто спит. Забрали в мечеть, обмыли. Когда обмывали, еще кровь с ран сочилась. Как-то так. Опознать все равно нужно, мне кажется, чтобы потом не мучиться.
1: А я ездила 2 февраля на опознание, и до сих пор как будто не он. Голова в смятку, рук нету, все черное, только ножки и тело синее было.
2: Узнали только по татуировкам. Был помыт, побрит, в рубашке.
1: Знаете, когда я его увидела с бородой, у меня, видимо, сработало отрицание. Я сразу сказала, это не он. Свекровь его признала. А я очень долго не могла принять. Ночами разглядывала фото, сравнивала форму ушей, линию роста волос. Меня до сих пор мучают не то чтобы сомнения, скорее то, что я не могу принять, что все-таки тот, кого я видела в гробу, это мой муж.
3: У нас осколочное ранение головы, тела и конечностей.
0: У нас тоже головы и конечностей. Вы смотрели его?
3: Было видно, что ранение головы сильное. Глаз один приоткрытый, и руки рядом лежали.
2: Я пыталась понять, почему написали «острая массивная кровопотеря», если было сказано «собрали по кусочкам».
3: Кусочки – это фигурально, а в реальности это потеря конечностей.
4: В непосредственной близости от источника взрыва происходит полное разрушение тканей, что часто сопровождается травматической ампутацией на различном анатомическом уровне.
0: Спасибо, что разъяснили.
1: Меня не пускали на опознание, но я двери сама открыла и залетела туда, схватилась за гроб. На меня орут все, что руки порежу, но я об этом не думала.
3: Мы когда цинк вскрыли, я вышла на улицу и как заору в голос. Ты мне обещал, ты обещал.
1: Вскрыла капсулу, родной мой без головы, весь высох, в грязи и траве, видимо, еще и тело лежало в воде, вся обшивка гроба мокрая. Этот ужас уже 3-й месяц перед глазами.
0: У нас там уже биологические процессы пошли полным ходом.
3: На моем крестане оказалось. Я прям не знаю, как корректно высказаться. Это ж какая сука могла с погибшего снять?
0: У нас тоже. Где крест? Где часы?
1: Мне сказали, что часы в общей коробке лежат. И если гравировки нет, то как узнать, где чьи?
2: Ой, молчи, а то меня сейчас. Нас тут всех тогда точно понесет. Слов на них приличных не хватает.
0: Мне привезли сына. Оказался не мой. Делали ДНК. Я...

0: Девочки, скажите, а вы что-нибудь делаете по дому? Я с 28 февраля вообще не убираюсь и не хочу. Не готовлю, когда дочери нет. Машинка полная белья. Практически в нее уже утрамбовываю. Благо, что шмоток дофига. Вообще опустилась.
1: Заставляю себя, но ничего не получается. Из рук все валится. Замешивали тесто, вылила форму. Смотрю, муку не добавила. Не хочу ничего. Настроения нет.
2: Девочки, я за многие вещи себя убить готовила. Как много раз я мужа обижала, а он благородно молчал, зная, что я не права. Убить себя готова. Ненавижу.
1: Да даже если и он был не прав, а я права. Зная финал, всегда можно обыграть иначе. А сейчас только волосы на себе рвать и остается.
2: А мы с мужем не успели пожить вместе. У меня нет ни общего дома, как мы мечтали, ни даже забора. Я жила годами, что муж вернется. И будем по очереди качать маленькую, провожать в садик, школу, секции. Поедем все вместе на море. Жила годами, что будет завтра.
1: А я доделки по ремонту ему оставляла. 3 года копила, и каждый год то коридор, то комнату, то кухню. К его приходу должна была все доделать. 3 года каждое лето в грязи. Не все получалось, думала, что приедет и подправит. Ага, нахера мне этот ремонт? Для себя я его, что ли, делала?
3: А мне такое белье постельное, красивое, год назад подарили. Не открывала. Вот, думаю, приедет, и тогда... Как мы бы сейчас могли быть счастливы? Я бы все отдала, все, что есть. Стала бы бомжом, никем, ничем. Только бы вернуть его. Я на мужиков теперь смотреть не могу. Они тут ходят, кайфуют, пивко попивают. Тошно смотреть, твари, ненавижу.
2: Я на улице могу идти, а если меня накрывает боль и воспоминания о муже, я иду и плачу. Мне вообще все равно, что на меня смотрят и о чем думают.
0: У меня так было в стоматологической клинике. Медсестра потом подошла, спросила, мы вас ничем не обидели?
2: Да вот это слово «свобода» засело у них в голове. Я помню, как я кричала ему в трубку, что такая свобода нахер не нужна.
0: Здравствуйте, девочки. Скажите мне, что делать после похорон?
2: Звонить куратору, который вас оповестил. Наш еще попросил сфотографировать могилку и справку о захоронении. Потом не знаю, что еще надо.
3: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про какую компенсацию идет речь?
2: Вас пригласят на встречу, выдадут 100 тысяч похоронные, если не получали до, все зарплаты, либо последнюю, страховку и медали.
3: И сколько сейчас стоит страховка? Просто интересно, в какую сумму они оценили жизнь человека?
1: Суммы разные. Здесь писали об 1 миллионе, о 5 миллионах.
0: Мне сказали, что после похорон сразу возместят. Взяла в микрофинансовой организации кредит каждые 2 недели по 6300. При попытке что-то узнать у ЧВК, ждите. Что ждать, не понимаю. Неужели боец не заработал себе на похороны? Ничего не пойму.
2: Нужно фото могилы. Сомневаются, что мы похороним своих кровиночек.
1: У нас в городе в морге стоят 3 цинка с сентября от ЧВК, и никто не хоронит.
3: Мы сами все оплачивали и хоронили. Единственное, что памятник бесплатно и почести, а так все сами.
2: Мне позвонили вот в пятницу, спросили, есть на что хоронить. Ответила, нет. Сказали, занимайте.
1: Можно закопать в саду.
0: И пометить крестиком на карте.
1: И не забыть выложить в соцсетях.
2: Девочки, радуюсь, что вы полны оптимизма. Хорошие мои, сил вам. Вы умницы и красавицы.
0: Выплатили 5 миллионов. 100 тысяч на погребение и зарплата. Медаль за отвагу, но без удостоверения. Сказали на подписи у президента. И крест от ЧВК. Все выдается наличкой.
1: А куда же их девать потом, по приезду, эту сумму?
0: Ох, если бы я знала, дома лежат. Тут столько было разногласий, ей-богу, лучше бы сидел на зоне. Я бы передачки таскала, не знаю, в банк положить. Будут вопросы, откуда деньги. Я тут же решила недвижимости купить. Стал вопрос, откуда на недвижимость деньги.
2: У банков вопросов и не будет, а вот у налоговой, да.
3: Квартиры в регионах подорожали, как на дрожжах. Сестра сегодня смотрела квартиру, и прямо на пороге ей сказали, мы передумали продавать, и в объявлении подняли цену на 1 миллион.
4: Информация для родственников. Ваша безопасность зависит от вас. Никому не следует знать, что вы или ваши близкие едете получать или уже получили выплаты, зарплату либо матпомощь от руководства компании. Строго-настрого запомните это.
1: Здравствуйте. Подскажите, кто уже имел опыт обращения в суды и другие инстанции по поводу выплаты? Кто-нибудь знает, как взять справки в ЧВК?
0: Здравствуйте. ЧВК не существует по бумагам. Есть группа компаний «Конкорд», но никто официально там не трудоустроен. Платят только налом. Ни по каким бумагам деньги не проходят.
2: По факту ничего не было. Никто ничего не получал. Человек был бывший, осужденный и официально безработный.
0: Ни один адвокат в своем уме, если не мошенник, не возьмется за это дело. Все проходит максимально секретно и платит только нал. Оставьте это гиблое дело.
3: У меня на горячей линии спросили, вы официально жена? Я ему ответила, нет, бывшая, но есть ребенок. Он мне ответил, вы никто уже для нас.
1: Да вообще многие родственники кукухой поехали с этими выплатами. Меня как одолели дальние родственники мужа. Одна говорит, как ты разбогатеешь, 70 тысяч мне дашь, а то у нас за квартиру не оплачено.
2: Люди как звери становятся, и брат не брат, и сестра не сестра.
3: Мне куратор на встрече обронил фразу: «Он был участником проекта. Я просто охренела. В холл уже вышла и сестре говорю: представляешь, он, оказывается, был участником проекта. Реалити-шоу, сука. Участник проекта».
1: Девчонки, слушаю вас, и ощущение, что нашими мужчинами просто воспользовались. Наобещали много, а по факту...
3: Позор какой. Никому не нужны. Ни живые, ни тем более мертвые.

0: каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
1: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
2: «Разве ваш сын не сам пошел? Зачем кого-то винить? Это его выбор был. У нас тоже сын погиб. Тяжело очень, но я не виню никого».
3: «Нахера мертвому 5-7 миллионов? Вот скажите, наличкой, которую нельзя светить. Просто отмывание денег гнилое и ужасное. И одновременно убрать пласт ненужных зэков. Вот вам и точка. Ненавижу эту войну. Конкретно эту. Она не про людей. Она про черное отмывание денег».
4: Зашла в чат «Груз-200». Сколько же еще погибших? Каждый день привозят и привозят.
5: «Честно, мне кажется, еще не скоро все это закончится. Украине собрались танки «Леопарда» привезти. Там новые вооружения. Я так поняла, что даже по новостям, как бы, ну, Израиль тоже готов поддержать оружием».
2: «Сын сказал, из 1000 10-15, не более ЧВКшников выживают. Вот и статистика».
3: «Что-то у вас совсем страшная статистика. У сына из ИК в сентябре ушло 240 человек. Живые половина примерно».
5: «Вообще не понимаю, почему идут в ЧВК вольные. С нашими более или менее понятно, а им рисковать жизнью за 100-200 в месяц – это просто глупо. В стране можно поискать работу за такие суммы, пусть и меньше, но без риска для жизни. Я искренне понимаю, что мужчины, что должны, но в итоге в тылу их становится все меньше. Мы останемся без хирургов, учителей истории, физруков, трактористов, столяров, вплоть до грузчиков».
3: «Когда все началось в феврале, у меня было определенное мнение о происходящем. Сейчас оно поменялось. И теперь я не могу понять. Оксаночка, вот они вольные. Зачем идут? Что ими движет? Война не объявлена. Наши герои погибли. Что говорить детям? За какую такую идею их отцы сложили головы?»
2: «Ну, вы же взрослый человек и должны понимать, что сейчас против России выступает вся Европа. А заварила эту кашу Америка и до сих пор спонсирует. Либо мы их, либо они нас. Только во втором случае из нас и наших детей сделают рабов. Нас не просто презирают, нас ненавидят».
3: «Братик мой, он натворил делов глупых. Ничего не совершил страшного. Мне зачем нужна будет эта...»
2: «Как это зачем? Да благодаря вашему брату мы на шаг к победе. Войны без жертв не бывает. Мы должны быть готовы к любому. Но нужно ждать».
3: «Давайте еще Африку и Китай тоже пойдем защищать. Че нет-то? Достали уже со своими ДНР и ЛНР. Почему нас не спросили? Хотим мы, нет, чтобы их к нам присоединили. Да мне все равно как-то. Пусть они воюют, мы тут при чем? Почему наши должны гибнуть из-за ДНР и ЛНР? Я люблю свою страну, да, я уважаю президента, но идите вы все нафиг со своими убеждениями, когда дело касается моей семьи».
5: «Еще год назад, когда все началось, в Инстаграме видела в сторис пост: нельзя убивать людей, это не наша война. Вот пусть ДНР и ЛНР воюют, на нас никто не нападал».
3: «Мне вообще похуй на эту укропию, мне в Бурятии от нее ни холодно, ни жарко. Зачем вам Донецк и Луганск? У нас территория, что можно ехать по 10 часов, и кругом пустота, нет никого. А мой родной человек, возможно, страдает из-за политики и всякой хрени. Мать рожала сына не для того, чтобы его угнали, как скот на убой. Жена рожала детей не для того, чтобы они без отца росли. Никто не хочет хоронить своих ребят, какая бы у нас власть хорошая ни была. И вообще, какого хрена так много погибших? Нахуй этот Бахмут нужен? Вообще никак не могут его взять».
2: «Олеся, я сейчас так расстроена, что руки трясутся. Я просто не ожидала в группе такое убожество. Теперь еще больше ненавижу за границу проклятую Америку и Запад. Лучше нет нашей родины. Тут наши земли и воздух свой, и все свое родное. После потери близких ревностно отношусь к своей родине, великой отчизне. И те, кто кричит, это не наша война. Попрошу, не нравится в РФ? Чемодан, вокзал, нахуй за бугор, как шавки позорные».
4: Полстраны, как тараканы, расползлись по заграницам, да под кроватями прячутся.
5: «Девочки, у меня родственники на Украине были. Две сестры моего деда. Они сестры родные. У одной забрали сына из Запорожья насильно. Он шел домой, его посадили в машину и увезли. Теперь это Россия. Он воюет против своей семьи, получается. Она слезами заливается. Вся семья была за Россию. А вторая сестра живет под Киевом, всякие угрозы нам посылает, ненавидит всеми фибрами души и родному брату говорит, чтоб ты и все твои выродки сдохши. Вот так».
4: «Я в ухе. Ваши мужики там с ними бьются, а вы тут хохлов жалеете? Они вас за орду считают, за быдло, на геляку зазывают, а вы все щеки подставляете?»
2: «Я полностью согласна. Нашли кого жалеть. Хохлы никого не жалеют».
5: Вообще-то я жалею не хохлов, а переживаю за своего мужчину. Земля мне их и даром не нужна. Мне муж нужен, отец моих детей. Мой муж очень патриотичен. Он не агрессор и не оккупант. Мне вообще страшно смотреть, сколько людей умирает. От городов ничего не осталось. Просто руины.
4: А зачем ваш мужчина там? Ответьте мне. Почему пошел? Вы его не поддерживали в этом? Отговаривали? Как можно жалеть их города, которые разрушают в том числе и ваш мужчина, и тут же сидеть и спрашивать про зарплату от Пригожина? Почему не стоите на площадях с баннером «Нет войне»? Либерда, честнее вас. Позорище.
2: Ну а подумать, что против нас весь мир, все силы НАТО и их наемники.
3: Это тоже было очевидно. И давайте честно, к такой войне мы не были готовы. Нас весь мир насмех поднимает.
2: А сейчас заднюю давать нельзя никак. Будем давить любой ценой.
5: Смотрю я на эту войну и понимаю, весь мир против России, конца и края этой войне нет. Зачем нам эти все присоединенные территории? Наш Херсон? Да хрен знает, там никто и не понял, наш он или не наш. Наверное, я тупая, но я так и не поняла, что решила его смерть. Война как шла, так и продолжается, и конца ей не видно. У меня растет сын, и я костьми лягу, но его на войну не отпущу. А теперь давайте, начинайте хаять меня вперед. Мне плевать.
4: Хотите, я вам скажу, что дальше будет. Войну мы эту проиграем, сяду за стол переговоров и вернем то, что забрали.
3: Я уже писала в группе по этому поводу. Закидали тапками. А если еще сядут за стол переговоров, тогда за что сложили головы наши сыновья, братья, мужья?
2: Девочки, это очень-очень-очень страшно. Мало того, что мы потеряли мужчин, так еще окажется, что потери были напрасны.

0: Девчат, гляньте новостные паблики.
1: Я посмотрела, но что-то мне как-то с трудом верится, что это все правда.
2: Проснулась от звонка, мне говорят, ты что, спишь, когда там такое происходит?
1: Уже часа четыре трясет все.
3: Утро доброе, я что-то пропустила?
0: Мой звонил, сказал, смотри новости и все поймешь.
1: Девочка, у меня шок. Брат написал, что мы враги государства и попрощался со мной. Сказал, если завтра я не напишу, значит, я умер.
2: Мой звонил, тоже так сказал.
0: Мне мой вчера прощальный СМС, сказал смотреть новости.
3: Что говорят? Можно кратко?
0: Можно. Пригожин организовал мятеж. ФСБ возбудило уголовное дело. Просит колонну вагнеров вернуться на свои позиции.
1: Сообщение от Пригожина, что они сбили наш вертолет, который стрелял по вагнерам.
2: Господи, зачем они стреляют друг в друга? Где мозги у рядовых командиров?
3: Сейчас вот читаю, типа, мятеж с целью госпереворота. Вот и думаю, нахрена нашим парням этот госпереворот? В депутаты, что ли, собрались?
0: Не верю я, что свои своих же будут убивать. У меня племяшка в Минобороны, и он говорит, что они пересекаются с ЧВК, и у них хорошие отношения. Все же они делают одно общее дело.
2: Так хочется чисто по-матерински всем пиздюлей раздать, заставить помириться и направить их энергию в нужное русло. Развели цирк.

0: края особенно активизировались бабульки. Выезды из города и въезды перекрыты. Автовокзалы перестали работать. Огромные толпы людей пытались валить из города. Высосали весь бензин. Очереди километровые на заправках. А въезд цистерн заблокирован. В центре в огнера стоят. Никого не трогают. Ахмат понаехали. Толпы и колонны. Но никаких обстрелов или шума нет. Все спокойно. Хотя Ахмат уже больше часа тут. Я считаю, что пока никакого пиздеца тут нет. Приятного мало, конечно, но паникеров тут хватает.
1: Никак не могу сформировать представление о решении конфликта. То есть Пригожина должны, по идее, арестовать и посадить, а всех его ребят тоже?
0: Зачем тогда вообще был этот чертов Бахмут?
1: Кто-нибудь знает, где сейчас продвигается ЧВК «Вагнер»?
2: Говорят же, что уже возле Липецка ошиваются.
0: Они уже у Москвы.
3: Вечером поздно позвонил сын, дрожащим голосом говорил, что им пришел пипец.
0: Если брат на брата с оружием пойдет, Вагнер и Минобороны, то будет полный пиздец. Нельзя такого допустить.
3: Девочки, душа моя на разрыве полном.
0: Господи, помоги.
3: Всю ночь не спала из-за этого.
1: Ожидается выступление Путина.
0: Написано, что в ближайшее время. Включили. Ждем.
3: Начинается, говорит.
2: Смотрим.
1: На Пригожина гонит, предателем называет.
0: Это еще ЧВК и предатели?
2: Говорит, да, обещает всех посадить. Вот сука неблагодарная.
3: Вот он наш президент.
1: Разозлился он на Пригожина.
2: Сволочи просто, а не правительство. Их жопы прикрывали, и вот их благодарность.
0: Так хотелось плюнуть в телевизор.
3: Это кошмар. Что с нашими детьми будет? Значит, как на войну отправлять, они их выпустили, а сейчас что? Нам оставалось 14 дней. Они что, для них всех расходный материал получается?
1: Путину в уши надули. Неужели нельзя было выслушать обе стороны?
2: Мне пофигу. Я уже на пределе. Надоело, что все о нас ноги вытирают. Нашли виноватых. А ничего, что мой сын там кровь проливал? 2 раза в госпитале был. Пусть этот гарант в лицо мне скажет, что мой сын предатель и террорист. Я, может, перед смертью хоть в лицо ему плюну, мне по-любому терять уже нечего.
1: Путин сказал, что они предатели, все те, кто поддержал Пригожина.
0: За ночь из героев предателя записали.
3: Значит, я тоже предатель.
2: И я тоже.
3: Значит, мы все предатели.
2: Сука, блевать тянет.
0: Позорище.
4: Внимание! Срочно! Приказом Министерства обороны от 23.06.23 нам теперь категорически запрещено контактировать и оказывать любое содействие любым сотрудникам ЧВК «Вагнер». С понедельника мы не имеем права под угрозой военного трибунала. Любая новая информация в группе о ЧВК «Вагнер» будет блокироваться, и участник будет удаляться из группы.
1: Девочки, меня разбудил участковый. Сказал объезд всех вагнеровских, кто вернулся домой в связи с тем, что происходит. Мой сын со мной не живет. Я сказала, что он на работе, а где работает, не знаю.
2: К моему мужу сегодня приезжали, полиция, допрашивали уже. Куда, говорит, пошел бы, на Москву или на Киев?
1: Неужели опять наши ребята враги?
3: Мне звонили со словами «Я теперь жена террориста». Пособницей назвали и смех в трубку.
0: Ну, со мной многие общаться перестали. Соседи косо все смотрят.
2: Да успокойтесь вы.
0: Как успокоиться? Наши родные и любимые там служат. Пошли родину защищать, а не в госпереворотах участвовать. Вчера были героями для верхов, а сегодня террористами объявили. Завтра всех по тюрьмам.
1: Мы же знаем, как поступают с неугодными для них людьми.
3: И это такое спасибо за Бахмут, Солидар и все остальное.
0: У них, по-моему, уже от денег и власти безграничной. Совсем уже крышу снесло. Всю страну разворовали, детей своих за границу отправили, а простых людях ноги вытирают.
3: Хочу, чтобы отец моей дочери оставался героем, и она могла об этом говорить. Это все неуважительно.
1: Девочки, как вы думаете, что теперь будет с помилованием? Не вернут их на зону?
2: Да заебутся возвращать на зону. Путин же и подписывал эти помилования. Точнее, с его указаний.
0: Путин ведет себя, как обиженный мужик, которого обошли без его ведома. Ущемленный самолюбием мужик. А сколько бредовых слов. В войну 1917 года приплел. Вот реально хочется по-мужски ему сказать, а не по-женски. Ты че, балаболишь, непуть? Переблудил совсем? Не мужик, а барахло.
3: Прям внутри какая-то буря поднимается. Балансирую на грани, чтобы не свалиться в ненависть.
2: У нас наклейки даже с машин поснимали. Вагнер, многие, кто обклеивался. Ссыкуны.
1: Боже мой, фух.
3: Вроде договорились.
1: Он уже сказал, что они разворачиваются.
0: Слава богу.
2: Они возвращаются обратно. Я уже ни хера не понимаю. Видимо, хватит на сегодня интернета. Моя логика меня послала в одно место.
1: Я к психологу пришла, рассказала, а он сказал, мне вам даже сказать нечего. Короче, сделаем вид, что субботы не было. Это был сон.
5: Нахер мне город, в котором в спинах чужих ошибаться, но так и не встретить тебя. Ростом, походкой, пальто, эти глюки все дразнит и дразнит мою близорукость.

0: Мне сегодня приснился, как будто приехал, обнимал, целовал и говорит: «Я ненадолго, мне надо вернуться на дачу 23-го». А я ему говорю: «Я тебя больше никуда не отпущу. Посмотри, что со мной стало. И так столько пережила уже, и похороны прошли. Я больше этого не выдержу. И падаю. Посмотри, у меня какие синяки на ногах», я ему говорю. «А у меня все, ноги сине-красные». И он мне гладит ноги и обнимает меня. Я проснулась со слезами на глазах. Что это значит? Я не знаю.
1: Доехала до могилы, достала сигареты, которые мужу купила. Я очень переживала, как он там на войне без сигарет. Сама не курю, но в тот момент это было необходимо. Из-за мощного ветра и дрожащих от холода и волнения рук с 10-й попытки удалось подкурить. Налила мужу коньяк, разложила колбасу, уревелась в усмерть, рассказала ему все, что накопилось. А ночью он мне приснился. Впервые девочки после сообщения о гибели. Не поверите, такой радостный, счастливый, светлый такой, бросился ко мне, обнимает, целует, хохмит. Я глажу его волосы рукой, его лицо так близко, вижу каждую его морщинку, целую и просыпаюсь. И такая благодать на душе, не поверите. Вот мне просто хорошо, я понимаю, что любима и люблю. И как будто на свидание с ним сходила. У меня было такое же ощущение от первых свиданий, настоящих с ним.
2: Мой приснился детям, сказал, буду приходить по выходным. Я опять стала возмущаться, а что он остальные дни будет делать? Вообще все мне не так.
3: Сильно заболела, температура высокая, не сбивается. И вот то ли в больном бреду, то ли сон такой, будто он находится за каменной стеной, есть только небольшое окошко между нами. Я пытаюсь его докричаться, зову, мимо проходят какие-то люди, их прошу его позвать, и в итоге он подходит. Я его не вижу, только слышу. И говорит: «Клюковка, мне большой срок дали, 90 лет, не жди меня». Я плачу, говорю, что все равно дождусь. А он грустно так засмеялся и ответил: «Дурында ты у меня, Женька. Иди домой».
4: Я люблю.

0: Вы слушали радиопостановку «Жены Вагнера» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». Звучали голоса сотрудниц русской службы. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
7: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
8: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
9: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
10: Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. Спрингфилд – это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт – это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени Спрингфилд – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. Спрингфилд был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
11: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
12: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
11: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, ну, к такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкаса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это посвятить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
12: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И «Границу», кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
11: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
12: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
11: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
12: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева. Но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе. Культура – это отношение власти и обывателя. Культура еды, культура одежды.
11: Быта.
12: Культура быта, совершенно да. Верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
11: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное – это уже второстепенно.
12: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как верлитература. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
11: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах. И жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
12: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
11: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство и активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
12: А что в этом плохого?
11: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там, или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
12: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
11: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
12: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
11: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
12: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
11: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но у меня его нет.
12: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность со зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
11: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
12: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
11: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
12: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
11: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
12: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме «Как писать из боли и помогать другим». Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
11: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z, и высказывается в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров, форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
12: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
11: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
12: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
11: я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
12: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
11: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг вот только сегодня мне говорил: давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто, и что они должны эмигрировать, это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
10: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
13: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
14: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
15: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
16: Очень осторожно.
17: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
18: Я не употребляю информацию.
19: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
20: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
21: Иностранные агенты – это наши друзья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». Выпуск посвящен рассказу о поиске послевоенного диалога. Война России в Украине еще не закончилась, но правозащитники уже ищут ответ на вопросы о том, как после наступления мира украинцы и россияне снова смогут общаться друг с другом. С вами Александра Вагнер. В июне в Праге состоялся семинар Украинской миротворческой школы, цель которого была найти пути для поиска взаимопонимания между россиянами и украинцами, вопреки продолжающейся агрессии России в Украине. Участниками семинара стали россияне с антивоенной позицией и активисты, которые стремятся ответить на вопрос, как нам говорить с украинцами. По словам Георгия Чижова, руководителя Киевского центра содействия реформам и тренера Украинской миротворческой школы, основы для проведения семинаров по преодолению конфликтов были заложены после аннексии России Крыма.
16: Проект этот возник еще в 2014 году. У истоков стояли руководители Центра ближневосточных исследований. Ну, они в свое время работали в Украине довольно много в Крыму, и вот когда был этот травматичный опыт, достаточно много крымских татар выехали в Херсонскую область. В общем, там где-то с юга Украины в 2014 году начиналась Украинская миротворческая школа, и не связано с миром между Россией и Украиной, изначально предполагалось, ну, то, что называется писбилдингом в громадах, то есть на местах в Украине. Людей, в первую очередь активистов гражданских, обучали основам конфликтологии, основам ведения переговоров. То есть это такие низовые общины. И дальше в этом году уже 13-й сезон стартует Украинской миротворческой школы. А в Праге это специальная сессия, мы ее называем. Действительно, впервые захотели попробовать поговорить с россиянами и посмотреть, что из этого получится. Фактически не в формате диалога, потому что думали над диалоговыми форматами, но что-то, видимо, для полноценного диалога время еще не пришло. А вот таким образом в виде тренинга, когда украинские тренеры проводят тренинг-сессию для россиян, попробуем, что из этого выйдет.
2: А кто является гостями школы в этом году?
16: Это россияне, выехавшие из России в основном, начиная с 22 года, но есть и люди, которые дольше живут в Европе. Мы сознательно не приглашали людей, которые сейчас в России, чтобы не подвергать их риску. Понятно, что базово все эти люди против войны, против российской агрессии, против путинского режима. То есть тут дискуссий, что добро, что зло, на эту тему у нас не будет. Большинство – это активисты. При отборе активная гражданская позиция учитывалась, но есть и просто вот антивоенные, антипутинские россияне, которые, может быть, ничем не знамениты и не слишком активны, но интересуются тем, как разговаривать с украинцами после всего, что произошло.
2: Вот вы говорите, что еще не пришло время для полноценного диалога, да? Вот как вы сейчас представляете это общение между украинцами и россиянами?
16: Ну, все-таки это общение в формате тренинга, когда тренеры все-таки задают повестку, имеют возможность что-то останавливать, что-то регулировать. То есть это не совсем диалог, когда стороны абсолютно равноправны. Фактически здесь за украинцами остается формат, сценарий и вся драматургия.
2: Тем не менее, все-таки слово «миротворческий» в названии звучит, поэтому я вот хотела бы спросить, будет ли некий поиск моментов соприкосновения. Миротворчество каким-то образом будет играть в этом роль?
16: Да, безусловно. То есть, с одной стороны, основной запрос, который мы получили от россиян, от наших участников, если его обобщить, как нам разговаривать с украинцами. Поэтому мы им будем показывать украинскую оптику, объяснять, что может раздражать, что может триггерить, каких вещей надо избегать, а каких как раз можно не избегать, чтобы общаться с украинцами, это одно направление. А другое направление, мы все-таки хотим провести такой форсайт, работу с будущим, чтобы люди задумались о том, как они видят будущее России. Потому что большинство наших участников, насколько я понимаю, хотели бы вернуться в Россию, когда это станет для них возможно. И как они видят себя в этом проекте. И мы хотим им помочь над этим подумать. по большому счету, это все на самом деле направлено на то, чтобы действительно когда-то настал мир, и в этом мире можно было бы взаимодействовать украинцам и россиянам, потому что граница, в принципе, никуда не денется. Даже если Россия каким-то образом фрагментируется, но все равно она будет вдоль протяженной украинской границы, и все равно соседские отношения придется строить. А вот... Пусть они не будут братскими или какими-то еще, да, но все равно они должны быть.
2: А вот вы говорите, что необходимо еще пока чего-то избегать. Вот не могли бы вы привести примеры?
16: Избегать в смысле в общении, да?
2: Да-да, вы упомянули, что нужно чего-то избегать, чтобы не вызывать какой-то реакции.
16: Самый простой пример, вот избегать таких словесных модулей, как «а все-таки мы братские народы». Это очень болезненно воспринимается. На самом деле таких триггеров много. И у самых позитивно проукраински настроенных людей в России не всегда есть понимание, что вот это то, чего последний очень готовы от них услышать.
2: Руководитель Киевского центра содействия реформам Георгий Чижов рассказывал о семинаре Украинской миротворческой школы в Праге. Одна из приглашенных на семинар участниц – россиянка Александра Росейкина. В начале войны она жила в Эстонии и для беженцев из Украины в первые дни боевых действий организовала в Таллине детский досуговый центр, где дети могли заниматься с украинскими преподавателями. У Александры Росейкиной я спросила, важно ли для нее участие в Украинской миротворческой школе.
1: Для меня, естественно, это такое важное мероприятие, потому что я, в принципе, работаю с украинскими беженцами уже 4 года. Вот, и, конечно, для меня участие в таких мероприятиях, оно имеет ключевое значение. Мне важно быть в контексте. И у меня, собственно, команда – это украинцы и россияне. Мы работаем все вместе уже вот 4 года. Ну, я из России, я, в принципе, всю жизнь занимаюсь проектами помощи детям в трудной жизненной ситуации. И когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я уже находилась в Эстонии, и у меня вопроса не стояло, помогать или нет. Конечно же, я начала помогать беженцам и основала здесь проект поддержки украинских семей с детьми. И это проект, который предоставляет рабочие места украинским педагогам и помогает семьям. Это занятия на украинском языке для детей, проведение городских лагерей, кружков. Ну, в общем, такая украиноязычная среда для украинских детей на благотворительное основе.
2: А сколько участников вашей организации? И расскажите, как ваша международная команда, как она возникала?
1: У меня проект был основан на пароме для приема беженцев, который был в Таллине, как только вот началось полномасштабное вторжение, и в Эстонию начали приезжать беженцы из Украины. Они здесь открыли такой пункт по приему беженцев на пароме. Это такой, как город в городе был, куда заселяли украинцев, которым нужно было в кратчайшие сроки оформить все необходимые документы, найти жилье, устроиться на работу. И этот корабль просуществовал почти год. Они его открыли весной 22-го года и весной 23-го года его расселили. И летом 22-го года я туда пришла как волонтер, пока на тот момент еще одна, и предложила им свою помощь именно с детьми, потому что ну, в основном ехали женщины и дети. Женщинам нужно было решать все свои вот эти вот свалившиеся на них проблемы здесь, в Эстонии. И я прекрасно, как мама, понимаю, как это сложно делать с ребенком на голове сидящим. Ну и, в принципе, для меня было понятно, что если мама условно там одна несколько часов побудет у себя в каюте, это уже для нее тоже будет огромная помощь и поддержка. И нам разрешили, и сначала это были вообще только российские волонтеры, такие же, как и я, оказавшиеся здесь, кто хотел помогать. Мы приходили на паром и проводили занятия для детей. Провели тогда первую смену городского лагеря на пароме летом и занимались с детьми. Потом провели вторую смену, и потом начался учебный год в сентябре. Мы поговорили с родителями, которые на тот момент жили на пароме, а тогда это было 2600 человек и большое количество, естественно, детей. И на пароме дети до 12 лет одни находиться не могли. И мы провели опрос среди родителей, и родители нам сказали, что, конечно, им бы хотелось, чтобы мы дальше продолжили, потому что особенно там садиковский возраст еще тогда не были распределены дети по учреждениям. Очень нужна была такая поддержка. Нам выделили помещение на одной из палуб корабля, и мы там продолжали заниматься детьми. И к нам стали присоединяться уже украинские воспитатели и педагоги, и в большинстве своем это были те же самые люди, которые жили на этом же корабле. И тогда мы уже перешли из формата волонтерского проекта, такой проект условно с зарплатами, куда мы прям принимали на работу уже наших воспитателей. И тогда, собственно, он вот более-менее сформировался как существующий на данный момент проект. После расформирования корабля мы переехали в отдельное помещение и продолжили тоже заниматься с детьми. И у нас также остаются волонтеры-россияне, а все воспитатели, весь персонал – это все из Украины.
2: Ну вот этот семинар, который проходит сейчас в Праге, он связан с восстановлением связей. Но я так понимаю, что вас изначально воспринимали как человека, который несет помощь. Вы сталкивались ли вы с какими-то проблемами вот на этом пути, когда вы решили помогать, и с тем, что вы россиянка?
1: Да, было сложно очень вначале. В Эстонии же большой процент русскоязычного населения. И на мне бегущей строкой не написано, что я из России. Я просто, как и очень большой процент эстонцев, знаю русский язык. Вот, и поэтому, там условно, даже когда я там заходила на корабль, я заходила не с транспарантом, что я из России. Я как бы не скрывала, что я из России, но я об этом и не рассказывала на каждом углу. Я просто жила и просто помогала. Но дети, родители, им же всем интересно. Они, естественно, что там спрашивают, и волонтеры у меня тоже русскоязычные. Там, у нас поначалу было очень много с этим сложностей. Тяжело было людям воспринимать то, что мы из России. Очень долго такой барьер был у мам. У многих, не у всех, но у многих, что там условно наша переписка с ними, мы ведем переписку там по детям, по центру, и мамы именно вот прям планомерно разговаривали со мной только на украинском языке. И диалоги у нас выглядели довольно странно, потому что ну как-то так получилось, что украинский я понимаю и на слух, и читаю, и мне мамы пишут на украинском языке, а я им отвечаю на русском. И все друг друга поняли, но тем не менее каждый разговаривает на своем языке. Были сложности у детей. Потому что очень многие дети, особенно в первое время, это были дети, которых вывозили из горячих точек через фильтрацию, через Россию. И они через Россию въезжали уже сюда, в Эстонию. И, конечно, они натерпелись, они там не сиделись в подвалах. И когда они узнавали, что мы из России, у нас там ну, дети замыкались на какое-то время. Им нужно было смириться, привыкнуть, что вот ну, мы из России, но мы не те люди, которые их обижали, и что мы к ним с добром. И на это какое-то время у нас ушло. А дальше уже, конечно, со временем, там, какими-то проходили месяца нашей работы, и становилось уже легче, потому что, ну, сарафанное радио про нас рассказывали, и сейчас с этим абсолютно нет проблем, потому что у нас такое здесь довольно небольшое сообщество, и все, конечно же, знают, какая у меня позиция, почему я здесь, а не дома, и я просто не могу уже вернуться в Россию, я здесь нахожусь под международной защитой. И сейчас уже, конечно, таких вопросов просто не возникает. Вначале было сложно.
2: А расскажите вот об обстоятельствах вашего отъезда из России. Вы уехали до войны или после, и что стало причиной?
1: Это на самом деле просто стечение обстоятельств. Я уехала из России по туристической визе еще в 2021 году. Потом получила визу на год, осталась здесь, и в этот момент началось полномасштабное вторжение. И я приняла для себя решение, что я вернуться домой не могу, и я хочу помогать Украине. В России это невозможно было бы сделать. Так, собственно, и получилось, что я начала работать с украинцами, работать с украинскими медийными личностями, с политиками, с антивоенными российскими проектами. И, конечно, сейчас я уже вот со всем вот этим списком вернуться в Россию не могу. Даже не по соображению, что у меня такой кейс, а из тех соображений, что ну, это, вся вот эта ситуация, она мне абсолютно не близка, и я просто не хочу в этом принимать участие.
2: А вот вы пишете, что центр существует на частные пожертвования. Вот расскажите, как вам удается собирать средства на свою работу и на эту помощь?
1: В основном, да, мы проводим офлайн-мероприятия с медийными людьми, на концертах собираем деньги, ездим, проводим аукционы. В аукционе у нас принимают участие Монеточка, Ваня Дорн, УБ-2, два лота, набор шахмат Гарри Каспарова с автографом, Noise MC, группа Каста, Чулпан Хаматова, Илья Яшин, Максим Суханов. Группа Каста, она с нами вообще с самого начала. Дальше присоединилась группа Би-2. И дальше постепенно вот эти вот все люди, которых я перечислила, они все друг за дружкой к нам подтягивались, с удовольствием нас поддерживают. Чулпан Хаматова нам очень здорово помогла, когда у нас был самый первый кризис. Она сначала сделала у себя публикацию, а потом пригласила меня к ним с Юлией Аук на спектакль. И вот после спектакля мы плакали, обнимались, говорили о том, как это все ужасно, все, что происходит, и провели первый офлайн-сбор.
2: Александра Расикина рассказывала о своем проекте помощи детям из семей украинских беженцев, спасающихся от российских обстрелов в Эстонии. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Жители стран бывшей Югославии, пережившие в 90-х годах несколько войн, после окончания боевых действий столкнулись с необходимостью искать пути взаимодействия друг с другом. Журналистка из Сербии Ивана Георгиевски в прошлом была участницей нескольких семинаров по налаживанию диалога с жителями соседних с Сербией стран после окончания югославских войн. Вот что она рассказывает.
3: Когда я была ребенком, поскольку я родилась в 90-е, я в этих программах примирения участвовала. Но прежде чем я об этом расскажу, я хочу напомнить, что специфика югославских войн заключалась не просто в том, что воевали соседние страны, а там воевали люди разной этнической принадлежности, которые до этого жили в одних городах, на одних улицах, иногда даже в одних подъездах. И очень показательный пример города Мостар, потому что, по сути, там прошли две гражданские войны. Сначала сербы воевали против босняков и хорватов, а когда сербские силы потерпели поражение, босняки и хорваты продолжили воевать уже друг с другом, и до сих пор Мостар во многом остается разделенным городом. И когда мне было 15, первая программа, в которой я участвовала, она проходила именно в Мостаре. И я помню, что когда я туда поехала, я не знала про такое понятие города, в котором ночью нельзя переходить через мост. То есть сербская организация, которая меня, школьная подруга, туда отправила, связалась с хорватской организацией, которая работала в западной части города Мостар. А в восточной части, там до сих пор преобладает мусульманское население. И первое, что нам сказали, что ну вот, мы сербские ребята в хорватской части Мостара, но ночью через мост нельзя переходить. И в общем, нам сказали, что нам одним нельзя переходить через мост, а только с группой. И, конечно, в первый вечер мы с подругой вышли из отеля, перешли через мост с таким чувством, что, ну, что там будет, и абсолютно ничего не произошло. Мы прогулялись и вернулись обратно. Я бы сказала, что главное, что мы получили в этих программах, это то, что мы смогли познакомиться с другими молодыми людьми и услышать о том, что они пережили. И нам никогда не говорили, вот это правильная версия истории, а скорее там шла речь про то, что такое переходное правосудие, почему важны права человека, что такое военное преступление, как работают международные суды, и почему вообще обществу нужна правда, и почему людям нужна правда. Но мне кажется, самое интересное происходило не на этих лекциях, а вечером, когда мы ужинали, когда мы просто сидели в парке всей группой и разговаривали. Я помню, что там был парень из Боснии, который рассказывал о том, как его семья бежала из дома в Мостаре, и как он вырос практически в лагерях для беженцев, и как много лет спустя они вернулись, но не в ту часть Мостара, в которой они до этого жили, а поселились на другом берегу реки. И там была девушка из Косово, которая вспоминала

0: нормальной семейной жизни, и это чувство было буквально у всех, с которыми я тогда познакомилась. И я позже, когда мне было 16-17, ездила на еще пару программ, и я помню, что я очень обиделась на родителей, которые не хотели меня отпустить в Хорватию, потому что, мне кажется, они переживали, ну, если речь идет о новом поколении, которое войну не помнит или помнит очень мало, это вот то любопытство, с которым ты подходишь к другому человеку и слушаешь его историю. И из этого можно много чему научиться.
1: Ну вот я как раз хотела у вас спросить, сколько времени прошло с тех пор, когда закончилась война, когда вообще вот даже такое примирение стало возможным вот уже следующего поколения?
0: Эти программы для подростков начали проводиться как-то в начале 2000-х, когда я ездила впервые. Это был 2010-2011 год. Но были люди, мои друзья школьные, которые ездили до этого, и, получается, эти программы начали проводить сразу после того, как война закончилась, и программы проводились международными гуманитарными организациями иностранными, которые работали на проектах регионального примирения и проводили обмены, образовательные программы, летние и зимние школы по правам человека и всякое такое. Это началось практически сразу.
1: А вот для взрослого поколения, для людей, которые, вот вы говорили, что ваши родители вас не хотели отпустить в Хорватию, для людей, которые пережили непосредственно боевые действия, как они смотрели на это примирение? Способны ли они были простить людей, которые наносили им вред, убивали их соседей и так далее?
0: Ну, насколько я знаю, таких программ для взрослых не было, с взрослыми никто не работал, и даже с людьми, которые пережили психологическую травму, даже для ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, очень мало людей участвовало в каких-то рехабилитационных программах, и это стало источником проблем в семьях. И я помню, что у меня в школе были друзья и подруги, у которых папы участвовали в войнах 90-х. И я помню, что там часто были рассказы про домашнее насилие, но никто в связи с этим ничего не делал. Насколько я знаю, программ для них не было. Но мне кажется, вот это поколение моих родителей, что у них был страх. И я помню, например, историю подруги моей мамы, которая гостила у нас, которая сбежала из Боснии, рассказывала, что после того, когда она переехала в Белград из Сараева, она боялась в общественном транспорте спросить у незнакомого человека, на какой остановке ей выходить, потому что она опасалась того, что люди услышат ее акцент и поймут, что она из Сараева. И мне кажется, эта история очень хорошо передает атмосферу этого времени, потому что там было много недоверия, люди начинают бояться друг друга, бояться языка, сказать, как их зовут, потому что, возможно, имя прозвучит неправильное, фамилия, акцент. И мне кажется, для них это было более трудно, особенно потому что они все-таки все это пережили и помнили.
1: А вот как вам кажется, может быть, как вы наблюдали, да, вот в обществе и во время участия в этих программах, как долго нужно времени на вот процесс примирения и какие конкретно, вот не знаю, какие-то человеческие качества важны в данном случае? Прощение или смирение?
0: Сначала нужно элементарное чувство безопасности. Это не только безопасность находиться в городе, который не бомбят. А это чувство, что ты находишься в среде, где тебе реально безопасно, и ты можешь общаться с кем угодно и сказать, откуда ты, как тебя зовут, откуда твои родственники. Очень важна история обыкновенных людей, которые прятали соседей другой национальности, или людей, которые помогали семьям бежать, людей, которые отказывались участвовать в насилии, которые рисковали собственной безопасностью, чтобы это сделать. И если речь идет о войне России против Украины, да, мы все слышим каждый день о чудовищных преступлениях, но параллельно я слышу тоже десятки историй о том, как незнакомые люди открывают свои дома для беженцев. И о волонтерах, которые вывозят семьи

0: под обстрелов, и сборе денег, и вообще об этом чувстве заботы, которое у определенной части людей все-таки есть, и которые стараются как-то помочь. И мне кажется, эти истории очень-очень важны, даже не просто для того, чтобы восстановить связи, а чтобы эти связи, которые иногда являются очень близкими, родственными связями даже, совсем не разорвались, несмотря на то, что идет война.
1: А вот наказание военных преступников и вообще суды, да, над виновными в военных преступлениях, какую роль они играли вот в тот период, когда происходил вот этот процесс примирения в странах бывшей Югославии?
0: Ну, я сначала скажу, что, на мой взгляд, самой большой проблемой в процессе примирения, который на Балканах все-таки он до сих пор не закончился, самая большая проблема – это региональная политика. Кажется, что обычные люди двигаются к примирению быстрее, чем их политики. И, например, в Боснии и Герцеговине есть такой политик Милорад Додик, который долгие годы является одним из главных политических лидеров Республики Сербской. А я напомню, что это сущность в составе Боснии и Герцеговины, а не отдельное государство. И Додик регулярно говорит о возможности отделения и сецессии. А сербский президент Александр Вучич, например, повседневно обвиняет хорватские спецслужбы в вмешательстве во внутренние процессы Сербии, например, в протесты, которые уже полтора года в Сербии проходят. Тоже в сербском политическом дискурсе косовские албанцы по-прежнему нередко изображаются как враги или угроза. И еще одна проблема в том, что в большинстве стран бывшей Югославии нет по-настоящему объективного и общего вот согласия о том, что у нас в 90-е произошло, и нет общего описания войны в школьных учебниках, и дети в Загребе, Сараево, Белграде и Приштине часто изучают совершенно разные версии одних и тех же событий, а некоторые события их не изучают вообще. И это создает парадоксальную ситуацию. И, конечно, что касается переходной правды, ну, эти процессы длятся очень долго. И единственный процесс, который в связи с войнами 90-х закончились, это процессы, которые велись перед Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии. Но есть десятки, даже сотни, если на весь регион смотреть, судебных процессов, которые сейчас ведутся против подозреваемых преступников, между прочим, за военные преступления. Но, к сожалению, сегодня, особенно если смотреть на Косово и на Сербию, эти процессы используются в политических целях. В Сербии судят албанцев, а в Косово судят сербов.
1: То есть этот процесс не завершен, несмотря на то, что уже так много времени прошло после окончания войн?
0: Да-да, это все еще продолжается, и в Гааге продолжает работать специальный суд по Косово. Так что... Да, на мой взгляд, судебные процессы – это очень важно, потому что это помогает установить личную ответственность конкретных людей за конкретные преступления, и это позволяет немного уйти от этого чувства коллективной вины, и это помогает понять, что никогда нельзя наказывать целый народ, а надо наказывать конкретных преступников, потому что есть конкретные люди, которые давали приказы и которые совершали конкретные преступления, потому что, мне кажется, в обществе, где есть сильное чувство коллективной вины, гораздо труднее идти к примирению.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о том, как после окончания боевых действий жители стран бывшей Югославии искали пути для налаживания диалога. Вы слушали 21-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы». на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В параде Победы 2002 года ветераны Великой Отечественной не участвовали. Возраст. Их заменили другие ветераны – афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? С таким вопросом координатор программы обратилась к москвичам. Вот некоторые ответы. Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений. Помянуть, наверное, надо погибших. И все. А че? Каждый участник должен быть на учете. Их осталось-то наперечет. Вспоминать ветеранов, награждать их, парад нужен. Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. На радио, везде надо давать такую маршевую музыку. Наверное, надо ориентировать такие празднества на молодежь, чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы их приводить к войнам. Голоса москвичей. В разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 7 мая 2002 года.
11: Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
12: У микрофона Лев Ройтман. В предстоящем параде Победы ветераны Великой Отечественной войны участвовать не будут. Возраст. Вместо них пройдут ветераны других войн, афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? Это вопрос Вероники Баде, нашего московского координатора, нескольким случайным прохожим. И вот ответы.
13: Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений.
14: Помянуть, наверное, надо погибших. И все, о чем?
15: Участники войны. Каждый человек должен быть на учете. Их уже осталось-то наперечет, наверное, да?
16: Вспоминать ветеранов. Их награждать надо. Парад, например.
17: Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. И на радио, и везде надо давать эту вот именно такую маршевую музыку.
18: Наверное, надо в основном ориентировать такие празднества на молодежь, чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы приводить вообще к войнам.
12: Голоса москвичей. А в нашем разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. С ними председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Продолжим через две минуты.
3: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах.
19: Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
20: Каждый год, словно сезонное явление, исламские боевики предпринимают атаки на республики Центральной Азии.
21: Это очень странная оппозиция. Я не думаю, что мы так хорошо подготовлены для войны в горах, как они.
20: Власти обвиняют террористов во взрывах. Террористы обвиняют власти в преследованиях мусульман. Порочный круг.
22: Любой шарлатан может встать и сказать, вот этот человек радикальный исламист или фундаменталист.
23: Талибы – это раз. Узбекские исламисты – это два. И таджикские исламисты – это три.
20: Программа «Центральная Азия и Кавказ» в эфире по вторникам и четвергам в 6.40, 14.40 и 18.40. Время московское. Ведущий Тенгиз Гудава.
12: Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Елена Георгиевна Боннар. Коротко о вашей, так сказать, военной судьбе. Когда война закончилась, вам было 22 года. Вы на фронт ушли добровольцем, были в медицинских службах, закончили войну инвалидом второй группы. О чем вы думаете сейчас, накануне Дня Победы?
24: Очень сложное чувство. Я не ощущаю это как праздник, скорее как потерю. Для меня всегда это и личная потеря. Мне кажется, что если бы не было Великой Отечественной, что вся моя жизнь была бы другой. Я потеряла любимого мальчика на этой войне. И несмотря на вполне сложившуюся жизнь, никогда его не забыла. И потом была вместе с ходом истории переоценка всего. Берлин, Венгрия, Чехословакия. Потом уже наши войны внутри, и Афганистан, и две Чечни. У меня странное отношение к нашей армии. С одной стороны, вот когда я видела грузовик, в котором едут мальчишки, молодые солдаты или призывники, меня всегда пронзало чувство боли и страха за них. Сегодня я уже не знаю, Сегодня представляю нашу армию, это человек в черной маске. И что он делает, и зачем он делает, мне непонятно. Вот такое странное чувство. Конечно, я тоже поминаю друзей. У меня почти не осталось сверстниц, тех моих девочек, которыми я командовала, и которым очень тяжко приходилось в армии.
12: Спасибо, Елена Георгиевна. Та война с фашизмом, она в России, да и не только в России, затронула посемейно практически всех. Я родился во время войны. Мой отец под Берлином, он был танковым офицером, потерял две ноги, стал инвалидом. Затем это, возможно, спасло ему жизнь, потому что, как космополит, он был всего-навсего сослан в Казахстан. Ну вот такое странное по-советски везение. Но теперь к Виктору Павловичу Гаевскому я представлю его несколько подробнее. Я сказал уже, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Так вот, Виктор Павлович, ведь ветеранов становится все меньше и меньше. Но я начал на личной ноте, вот и мой отец также, его нет больше в живых. Но есть и статистика очень холодная, может быть, и очень жестокая. Всего по России ветеранов войны остается не более 1% населения. В Москве Москве еще в прошлом году официально были зарегистрированы 185 тысяч, а в этом году я уже вижу цифру 143 тысячи. Там колоссальная убыль. Чем занимаетесь вы, чего добиваетесь вы сейчас в вашем Московском комитете ветеранов?
0: Прежде всего, надо сказать, что в Москве сейчас участников Великой Отечественной войны осталось 120 тысяч. Это последние данные. Мы занимаемся помощью, поддержкой, консолидацией оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны. Мы посредством наших спонсоров помогаем им материально, морально, навещаем больных, ездим по местам боевой славы, особенно в Подмосковье, в других местах, в Сталинград, в Калужскую область, в Тверскую область, в город Клин и так далее. Наши ветераны часто встречаются с молодежью, рассказывают ей о тех событиях правдиво, честно, без всяких купюр, прикрас и так далее. Елена Боннер говорит, что лучше бы ее не было и так далее. Но ведь надо иметь в виду, что мы не только спасли свою страну от фашизма, а так или иначе 12 стран мы помогли освободить от фашистов. Больше миллиона жизней отдали наши воины за освобождение Европы. Это тоже надо иметь в виду. И неизвестно, если бы мы не победили в Великой Отечественной войне, как коричневая чума распорядилась бы миром.
12: Спасибо, Виктор Павлович. Попутный вопрос. Кто вам способствует сейчас наиболее активно, наиболее деятельно в вашей ветеранской работе? И в чем ваши проблемы?
0: Активно нам способствует в нашей работе Комитет общественных и межрегиональных связей правительства Москвы. Он нам помогает и материально, и морально консолидирует наши ветеранские организации. Проблем у нас много. Прежде всего, не хватает средств для функционирования нашего комитета и ветеранских организаций на уровне первичных соединений, объединений и так далее. Пенсия ветеранам Великой Отечественной войны, военная пенсия, гораздо меньше почему-то пенсии ветеранов, участников Великой Отечественной войны, получающих пенсию не по линии Министерства обороны, а по линии гражданских органов социального обеспечения. Там, ну уж наверняка, два раза в год повышается пенсия. У нас же 3 года военным пенсионерам не повышали пенсию. И поэтому многие пенсионеры влачат нищенский уровень жизни.
12: Спасибо, Виктор Павлович. Об этой проблеме, кстати, я не так давно читал интересную подборку писем ветеранов в еженедельнике «Аргументы и факты», но мы можем только упомянуть об этом. Помочь этой проблеме, конечно, не сумеем, но, быть может, нас слышат те, от кого зависит исправление этого абсурда, а, по сути дела, надругательство над реальной жизнью ветеранов. И Евгений Викторович Прошечкин, вы бывший депутат Московской городской думы, председатель Московского антифашистского центра. Елена Георгиевна Боннер и Виктор Павлович Гаевский – ветераны войны, но они больше в войне с фашизмом как будто бы не участвуют. А вы ветеран или вы активный участник войны с фашизмом?
1: Московский антифашистский центр в основном борется с современным фашизмом в Москве и не только. Конечно, в тесном взаимодействии и с ветеранами Второй мировой войны. Хотя по той причине, что если бы не их героическое сопротивление нашествию гитлеровских войск, то на месте Москвы, где мы сейчас сидим, по плану Гитлера, насколько я знаю, планировалось какое-то болото устроить, озеро, в общем, города бы нашего бы не было. Но у нас немножко другие проблемы. Нам возмущает то, что органы правопорядка, прежде всего прокуратуры, очень снисходительно относятся к современным фашистам, там, скинхедам и так далее. Дела уголовные возбуждаются больше всего как хулиганка и не более. Ну и мы докатились до того, что 15 лет в Москве, да и не только в Москве, в Петербурге, в других городах крупных России, идет совершенно открытая фашистская пропаганда. Власти попустительствуют, и вот мы пришли к тому, что в этом году практически на официальном уровне, да, со знаком минус, но тем не менее на официальном уровне 20 апреля в городе Москве, нашей столице, ну, чуть ли не праздновали день рождения Адольфа Гитлера. Тут многие бы переворачивались в местах, где они захоронены. Но, тем не менее, есть и некоторые радостные, если так можно выразиться, вести. Много лет назад, когда я еще вот депутатом был, я запустил через Московскую городскую думу федеральный закон о запрещении нацистской символики, как глубоко оскорбляющей жертвы народов, так сказать, Советского Союза и России. Так вот, наконец, по прошествии почти 5 лет, Государственная дума будет этот закон рассматривать. Вот председатель Платона Владимир Михайлович в Московской городской думе недавно сказал, что он будет защищать этот закон в Государственной думе. В Москве такой закон существует уже давно, правда, соблюдается не очень хорошо, но хоть формально есть. А вот в России, к сожалению, вот может в весенней сессии до летних каникул наша дума примет. Хотя, конечно, это надо было делать уже давным-давно.
12: Спасибо, Евгений Викторович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». В нашей московской редакции гости Виктор Гаевский и Евгений Прошечкин. По телефону из Соединенных Штатов, из Бостона участвует Елена Боннер. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Елена Георгиевна. Когда вы слышите, в частности, то, что говорит Евгений Викторович, вы ведь москвичка, вы временно в Бостоне у детей, когда вы видите в Москве тех, кого, казалось бы, победили в 45-м году, что вы чувствуете?
4: Я чувствую просто безумную злость на руководство страны, которое всем обязана, и вся страна, именно ветеранам. И меня, наверное, неправильно поняли. Я никак не принижаю нашу великую победу. Но война с фашизмом продолжается. Я даже подумала, вы меня обидели. Сказали, что вот я в стороне. А мне кажется, вся моя жизнь – это борьба с фашизмом. Потому что защита прав человека – тоже есть именно это направление общественной жизни. Нельзя разорвать защиту ветерана, защиту от неправых преследований, защиту от вот этих якобы шпионских придуманных процессов. И нельзя забыть, что нам надо защищать тех мальчиков, нынешних солдат и тех, кому предстоит, от ужасной обстановки в армии, которая тоже близка фашизму. И защищать весь народ, как хотите, поймите это, от ведения неправедных войн. По-моему, это главный опыт Великой Отечественной, единственной праведной в стране после праведной же Отечественной войны 12-го года.
12: Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович, как видите это вы?
0: Армия сегодня не по своей вине потеряла авторитет и превратилась в какое-то пугало, как говорит Елена Боннер. Это от политики руководства страны зависит. Ведь армия не снабжается современной боевой техникой, не обеспечивается всем необходимым для жизни, не говоря уже о боевой деятельности войск. Мы продаем прекрасную технику новейших образцов за рубеж, а новая техника в свои вооруженные силы не поступает. Вот ведь парадокс в чем. Наши солдаты работают на боевой технике времен Великой Отечественной войны. Позор для нашего руководства. Много разворовывается у нас. Тратится бесцельно. Бюрократический аппарат вырос до неузнаваемых размеров по сравнению с прошлым периодом. И по существу за 10 лет перестроечных реформ мы вот и добились этого, что армия потеряла авторитет, экономика находится в глубоком кризисе, и тех кардинальных мер, которые надо сейчас срочно принять для восстановления престижа страны на мировой арене, для восстановления авторитета армии, мы ничего не делаем. Наши ветераны войны, Великой Отечественной, стесняются даже одеть награды того периода. Над этими наградами посмеиваются некоторые, особенно молодежь. Мы мало занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Правительство в феврале 2001 года приняло программу «Патриотическое воспитание граждан России» на 2001-2005 годы. И что же? Ни разу правительство не проанализировало, как выполняется эта программа, как ведется патриотическая работа в войсках, среди гражданской молодежи, среди призывников и так далее.
12: Спасибо, Виктор Павлович и Евгений Викторович Прошечкин. А с вашей точки зрения, как ведется эта работа по патриотическому воспитанию? Не является ли итогом этой работы, а быть может, побочным продуктом, то, что Москва, например, дрожала 20 апреля в день рождения Гитлера. И, слава богу, благодаря тому, что милиция присутствовала на всех московских углах, во всех скверах и чуть ли не во всех подворотнях, ничего не произошло. Прошу вас.
1: К сожалению, у нас часто и органы власти, да и граждане наши, и молодежь, и не только молодежь, страдают, я бы сказал, таким извращенным патриотизмом, таким странным патриотизмом. Одним из примеров я назову, это антикавказская истерия, которая захватила не только Москву, но и другие города России. Ведь те, кто натравливает на людей другого цвета глаз, там, кожи или там, кто работает на рынке и так далее, говорят, что мы за великую Россию, за громадную державу, за традиции. Но позвольте, если вы своих граждан, которые не голубоглазые блондины, издеваетесь над ними, говорите, убирайтесь домой, то, собственно говоря, надо уйти с Кавказа, надо прекратить тогда антитеррористическую операцию, там, как она называется, или войну, как хотите называйте. Но тогда рассыпается Россия, тогда, извините, в Татарстане тоже не только голубоглазые живут, в Башкортостане тоже не только блондины. И вот такая работа, топорная работа, она не только не помогает консолидировать Россию, сделать ее сильным, мощным государством, а наоборот разваливает. И вот такая-то топорная работа наших властей, и вот прокуратуру я уже, так сказать, касался, она приводит к обратным результатам, именно к тем, о которых мы только что говорили, о 20 апреле, как празднике, конечно, со знаком минус, в кавычках, дня рождения Гитлера в Москве, чего еще совсем недавно представить было даже сложно. Вот такие наши власти, вот такая у нас патриотическая работа, в кавычках.
12: Спасибо, Евгений Викторович. И Елена Георгиевна, прошу вас.
24: Ну, трудно завершить этот наш разговор, ведь он очень болезненный. Я все-таки поздравляю всех ветеранов Отечественной войны и с грустью думаю о том, что вместо них по Красной площади пойдут участники других войн.
12: Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович Гаевский, когда вы видите скинхедов на улицах Москвы, где вы живете, когда вы видите их символику, что испытываете вы? И, кроме того, когда вы читаете, а вы знаете об этом, я убежден, не только по газетным и радиосообщениям, о дедовщине, то есть о полнейшем внутреннем разложении армии, что вы испытываете?
0: Горечь, разочарование. Когда мы воевали, то думали, победим фашизм, и на земле своей действительно устроим рай, прекрасную, счастливую жизнь. Мы даже представить себе не могли, что по нашим улицам будет разгуливать молодежь со свастикой фашистской. Ведь мы против фашизма столько положили сил людских, материальных ресурсов. И сейчас мы ощущаем вот такой нюанс, такой всплеск отпрысков фашизма. Мне думается, что наше руководство в плане и патриотического воспитания молодежи, и отношения к ветеранам, которые бы были на переднем крае пропаганды наших лучших традиций российских, боевых, трудовых, мало используется это, мало отпускается средства на это. да пусть даже не средства, пусть морально ветераны чувствовали себя бы уютно в этой стране. Ведь вы возьмите такую же Германию. Я служил там и знаю, что фашистские офицеры, те, которые служили в гитлерской армии, получают в 10 раз большую пенсию, чем мы, ветераны, победители фашизма. Разве это не парадокс?
12: Спасибо, Виктор Павлович. Ну что ж, 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Я думаю, что день окончательной победы над фашизмом еще не наступил. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, собравшись в нашей московской редакции, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Павлович Гаевский и председатель Московского антифашистского центра Евгений Викторович Прошечкин, а по телефону из Бостона правозащитник Елена Георгиевна Боннер. Передачу из Праги вел Лев Ройтман, наш режиссер в Праге Юлия Ермолинская и московский координатор передачи Вероника Баде. Всего доброго.

0: «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Аутизм – слепота разума. У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка, никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Но, как сказал один психиатр, «чудес у нас навалом, норма, вот что редкость». Аутист не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Ребенок-аутист не заинтересован в других. По выражению Ганса Христиана Андерсена, он уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Что же является причиной болезни? Говорят, что аутизм стимулируется комбинированными детскими прививками – но и эта гипотеза опровергается. Врачи далеки от лечения аутизма, но, кажется, близки к его пониманию. Но пока ученые пытались разобраться в природе и причинах, родители боролись с бедой сами, выбирая пути неисследованные, неподтвержденные, но иногда загадочно действенные. И все результаты, о которых вы услышите в программе, достигнуты самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей. Слепота разума. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 30 мая 2002 года.

0: What do you want?
1: Тантрум называется то, что вы слышали. Неконтролируемая вспышка раздражения, истерика. Вот вы видите на улице или в общественном месте ребенка, который кричит, бросается на землю, и думаете, какой невоспитанный ребенок. Возможно, так оно и есть. Но очень может быть, что это аутист. Ребенок, которому чрезвычайно трудно освоить окружающий мир, который не может овладеть речью, и потому крик для него – единственный способ самовыражения. Ну, что тут можно сделать? Дети с психическими заболеваниями всегда были, есть и будут. Почему же в последние 2 года американские еженедельники, газеты и радиопрограммы залил поток материалов именно об аутизме? Читаем в журнале «Time» за 6 мая.
2: В одном только штате Калифорния за последние 15 лет число детей-аутистов выросло в 4 раза. И никто не знает почему. Еще 30 лет назад в Соединенных Штатах один такой ребенок приходился на каждые 10 тысяч детей. Сейчас на каждые 500, а в некоторых местах на каждые 150. Всего в Америке насчитывается 300 тысяч детей-аутистов, а вместе со взрослыми – миллион.
1: Инженер Темпл Грандин – одна из очень известных и очень немногих аутистов, почти переборовших свою болезнь. Она пишет.
3: Мне было 2,5 года, когда родители заметили странные симптомы. Я не говорила, я часами повторяла одни и те же движения, и я впадала в истерики. Высокие громкие звуки настолько действовали мне на нервы, что я нейтрализовала их, бешено качаясь в кресле качалки или уставясь на песок, который пропускала сквозь пальцы. Когда я начинала думать, я думала картинками. Речь давалась мне с таким же трудом, как неспособным людям дается иностранный язык. Чтобы понять речь, я должна была делать для себя перевод этой речи в цветное кино с титрами.
1: У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка. Никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Помните сцену в фильме «Человек дождя», когда Реймон и его нормальный брат приходят в кафе? К ним подходит официант, у которой на форменной блузке бирка с именем и фамилией. И Реймон говорит.
4: Салли Дипс, Дипс Салли, 470092.
5: Как ты узнал ее телефон?
4: Ты мне дал вчера читать телефонную книгу.
5: Ты запомнил телефонную книгу?
4: До буквы G.
5: До G? A, B, C, D, E, F, G?
4: Половину G. Гатси, Уильям Вашингтон Гатси.
5: Это здорово, Рэй?
4: Да.
5: Это мне нравится?
4: Да.
1: Но, как сказал один психиатр, работающий с аутистами, чудес у нас навалом. Норма. Вот что редкость. Аутист, даже не с таким сложным случаем, как в фильме «Человек дождя», не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Рассказывает сотрудник Центра аутизма из университета Эмори Юниверсити в Атланте, штат Джорджия, профессор Маги.
3: С ними проводят классический опыт с 2 коробками. 2 ребенка, аутист и нормальный, смотрят через стекло, как девочка кладет в коробку шарик и выходит из комнаты. Тогда учитель перекладывает шарик в другую коробку. И 2 маленьких наблюдателей спрашивают, когда девочка вернется в комнату, где она будет искать свой шарик. Нормальный ребенок указывает на ту коробку, где девочка оставила шарик, где, естественно, и ожидает его найти. Но аутист показывает на другую коробку, потому что он знает, что шарик там. Аутист не может представить себе, что думает другой. То же касается и эмоций.
1: Вот что добавляет иммунолог из Гарварда доктор Мари Маккормик.
3: У меня есть поразительный пример особенностей аутистического мозга. Моя племянница, дочь брата, аутистка. Она знает моего мужа по фотографиям и узнает его на экране телевизора, где он довольно часто появляется в качестве лектора. Она сразу кричит: «Вот дядя Роберт!» Но когда он приходит в гости, она не знает, кто он такой.
1: Впрочем, как кажется, ребенок-аутист не заинтересован в людях. В какой-то момент он, по выражению Христиана Андерсена, уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Рассказывает мать маленького Джордана, героя документального фильма, созданного BBC в аутистической школе The Option Institute в Массачусетсе. Фильм называется «Я хочу вернуть себе сына».
3: В 11 месяцев он был нормальным ребенком. Его развитие во многом превосходило среднее. И вдруг ни с того ни с сего он стал замыкаться в себе, отделяться от всех и от всего. Он начал жить в своем собственном мире, и казалось, что мы совсем ему не нужны.
1: Диагнозу аутизм всего 61 год. Американский психиатр Леопольд Кеннер дал это название, исходя из латинского «авто» – «сам».
3: Доктор Лео Кеннер был первым врачом, давшим определение аутизму в 1941 году в университете Джонса Хопкинса. Но ни он, ни нынешние ученые не знают причин заболевания. Есть гипотеза, что это заболевание генетическое, но она убедительно оспаривается. Бесспорно, число детей-аутистов очень выросло за последнее время. Какую роль играет то, что врачи стали отличать и выделять аутизм из других видов умственной отсталости, неизвестно. Но известно, что Комитет по контролю за эпидемиями уже начал следить за этим заболеванием.
1: Года два назад бурно обсуждалась вероятность того, что в детях, предрасположенных к аутизму, болезнь стимулируется комбинированными детскими прививками. Но вот что говорит иммунолог доктор Маккормик.
3: Мы не нашли почти никаких данных, подтверждающих теорию о прививках. Скорее, дело в том, что аутизм часто проявляется как раз в том возрасте, когда эти комбинированные прививки делают. Генетическую природу тоже нельзя скидывать со счетов, потому что если аутизм обнаруживается у одного из близнецов, то в 70% случаев он вскоре обнаруживается и у второго близнеца. Кроме того, 90% аутистов – мальчики. К тому же последние исследования показали, что обычно аутизм начинается в самом раннем возрасте, возможно, с рождения, даже если он проявляется на втором-третьем году жизни. Серьезность проблемы уже признана. Ученые всех специальностей этим занимаются. Мы далеки от излечения аутизма, но близки, я надеюсь, к его пониманию.
1: Но пока ученые разбирались и все еще разбираются в природе болезни, родителям надо было с ней бороться. Немедленно. Сейчас. И они сами выбирали пути борьбы. Малоизвестные, недоказанные, неподтвержденные научными исследованиями, но иногда загадочно действенные. И все победы над аутизмом, о которых вы услышите в этой передаче, достигнуты в первую очередь энергией, самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей.

0: На волнах радио «Свобода» передача «Аутизм. Слепота разума». Ведет передачу Марина Ефимова.
1: Когда Рону было 1.5 года, ему поставили диагноз «аутизм». IQ, коэффициент интеллекта, ниже 30. Нам сказали, что он безнадежен. Нам лучше отдать его в специальное заведение и забыть, что он у нас был.
0: Самария и Бирс Кауфманы – родители бывшего аутиста. Они были одними из первых, кто решил атаковать болезнь своим собственным крошечным гарнизоном. И среди сотен тысяч американских семей, которые сейчас борются с аутизмом, Кауфманы стали легендой.
2: Один из врачей хотел выказать участие. Он положил мне руку на плечо и сказал: «Умственно отсталый мальчик, я очень вам сочувствую. Ужасное горе». И я подумал: подождите его хоронить. Это мой сын. Странный, удивительный ребенок. Я должен попытаться понять тот мир, в который он ушел. Мне дана редкая и замечательная возможность.
0: Свою ванную комнату Кауфманы переоборудовали в классную. Там не было окон, чтобы ребенок не отвлекался, и там было немного игрушек, которые лежали на высоких полках, так, чтобы ребенок вынужден был просить их, то есть употреблять слова. И в своих интенсивных по 75 часов в неделю занятиях с сыном они поначалу не противостояли его аутизму, а как бы присоединялись к нему. Образно говоря, строили мост.
2: Многие считали, что мы имитируем Рона. На самом деле мы позволили ему быть нашим учителем, чтобы побыть вместе с ним в его мире. И медленно, шаг за шагом, он впустил нас в этот мир.
0: Сын Кауфманов Рон давно окончил престижный университет, его коэффициенту интеллекта может позавидовать любой из нас, и сам он совершенно не помнит своего аутистического прошлого. А его родители создали в городе Шеффилд, штат Массачусетс, специальную школу Autism Treatment Center of America, или The Option Institute. Эта школа работает по программе Кауфманов Sunrise. Тут игра слов. По созвучию Sunrise одновременно восход солнца и воспитание сына. Но, в принципе, как можно учить ребенка, у которого мозг функционирует неправильно? Правда, известно, что даже нормальный человек использует свой мозг, кажется, только на 11%.
1: Я не уверена, что начинают работать новые участки мозга. Но, судя по всему, дети научаются использовать обходные пути вместо тех, которые блокированы, повреждены или вообще бездействуют по каким-то причинам. И сейчас самое главное – то, что учителя и психологи сумели применить на практике теорию обучения и создать программы, которые детям реально помогают.
0: Вот что добавляет профессор Маги.
1: Программы, показавшие лучшие практические результаты, основаны на так называемой теории обучения. Между прочим, одним из основоположников этой теории был русский ученый Зайгацкий. Точно в этой сфере никто ничего не знает. Дело, скорее всего, в том, что в раннем детстве мозг, даже мозг поврежденный, является органом очень гибким, способным находить обходные пути, поддающимся тренировке, но только в случае очень интенсивной стимуляции. И поэтому, если дети с аутизмом не получают этой интенсивной стимуляции, их состояние редко улучшается.
0: Школа Sunrise имеет 3 программы – стартовую, полную и интенсивную, когда с семьей работает посменно 15 учителей, рассказывает директор школы Шон Фицджеральд.
2: Специфика программы Sunrise и метод, если хотите, подходить к каждому ребенку абсолютно индивидуально. Хотя, разумеется, у всех аутистических детей есть несколько одинаковых особенностей. Очень короткий период сосредоточенности, трудности с речью и, что может быть главное, трудности в общении с людьми. Один из первых признаков аутизма в ребенке – вы не можете поймать его взгляд. Первое, что мы делаем, это создаем у ребенка ощущение безопасного, уютного места и устанавливаем личные отношения с ним. Главная цель – вызвать его интерес. И тогда, наблюдая за ребенком, мы вырабатываем стратегию обучения. Главная идея нашей программы – сделать учителями самих родителей. Работая с ребенком, мы одновременно инструктируем и их. Аутистический ребенок предпочитает оставаться в своем мире, изолированным и загадочным. Но одновременно с этим он хочет иметь контакт с родителями. И поскольку родители первые, а поначалу единственные люди, с которыми он хочет иметь контакт, мы и используем их в качестве пускового двигателя в переходе аутистического ребенка из его мира в наш.
0: В другой школе, основанной на другом методе обучения, более, я бы сказала, дрессировочном, но тоже вполне эффективном, побывала моя коллега Рая Вайль.
1: АМАК – старейшая и самая большая школа аутистов в Нью-Йорке. Директор школы Фредерика Блаустин проводит меня по классам. В самом большом – 10 учеников, но больше классов, в которых занятия проводятся индивидуально. Мы заходим в один такой класс. 2 учителя, 2 ассистента и 4 мальчика. Самый бойкий, 5-летний Николас, вызвался спеть песенку. Николас похвастался, что сегодня получил уже 2 браслета. Что за браслеты? Это награда за все хорошее, что мы делаем. Потом на эти браслеты можно купить в магазине вознаграждение, игрушки или вкусности всякие. Самое большое – это 5 браслетов. Когда я столько получаю, я счастлив. Фредерика Блаустин поясняет, что магазин вознаграждений – это ее идея, что он возник и существует благодаря пожертвованиям нью-йоркцев. Многие дети пришли, когда им было по 2-2,5 года. Самое главное – вовремя заметить, что у ребенка есть симптомы аутизма. Чем раньше их к нам приводят, тем больших успехов мы добиваемся. Дело в том, что 90% детей-аутистов – мальчики. Мальчики вообще начинают говорить позже, чем девочки. Но вот мальчику 3 года, он еще не говорит. Родителям трудно признать, что их ребенок отличается от других детей. Они успокаивают себя, дескать, перерастет. Да и отец его поздно заговорил, и дядя, и врач сказал, ничего страшного. Все это не оправдание. Родители просто обязаны такого ребенка проверить и установить точный диагноз. В школе Фредерики Блаустин 350 аутистов в возрасте от 2 до 22 лет. С ними работают 180 учителей. 3-летний Павлик здесь всего 2-ю неделю. С ним работает молодой учитель. Он держит в руках печенье. «Скажи ба», — говорит он мальчику, — «получишь кусочек печенья». Павлик смотрит на лакомство, с трудом произносит «ба» и получает вознаграждение. «Самое трудное — объяснить детям-аутистам, чего мы от них хотим», — говорит Джеффри Комдейл. «Они живут в своем мире, тяжело идут на контакт. Это постоянная борьба за малейшие достижения. Повторение, повторение. Иногда мы приходим в отчаяние. Требуются месяцы, годы, чтобы ребенок чему-то научился. Но через год-два, когда они способны уже сами сходить в уборную, пользоваться ножом и вилкой, мы получаем такое удовлетворение, ни с чем не сравнимое. Не знаю, понимают ли это сами дети, но родители не знают, как нас благодарить. Боже, как вы этого добились?»
0: На всякий случай даю интернетные адреса обеих школ. Школа АМАК, AMAC. Адрес www.amac.org. И программа Sunrise, www.autismtreatment.com. Статистика, приведенная в журнале Time, не дает такого повода для оптимизма, как опыт обеих школ, о которых мы говорили. Она показывает, что состояние только 25% детей-аутистов удается улучшить обучением. 75% на него мало реагируют. Профессор Маги.
1: Насколько я знаю, статистика гораздо лучше. При раннем диагнозе от 35 до 50% детей удается вылечить, или во всяком случае довести их состояние до почти нормального. А если говорить об улучшениях после соответствующих занятий, то только 10% детей совсем не поддаются лечению. И это очень маленький процент.
0: Играет ли роль состоятельность родителей?
1: Безусловно. Все наиболее эффективные и известные программы стоят от 13 до 14 тысяч долларов в год. Иногда за эти программы платят школы, то есть штатное или федеральное правительство. Но далеко не все школы. Некоторые программы, как, например, калифорнийская в Лос-Анджелесе, стоят 80 тысяч в год. Мы изо всех сил пытаемся добыть стипендии для нашей программы, но их очень немного. Так что хорошее лечение доступно далеко не всем детям с аутизмом.
0: Нью-Йоркская школа AMAC, в которой побывала Рая Вайль, бесплатная. Таких теперь немало, заботами родителей и частных благотворительных фондов. Один из таких фондов – Maidstone Foundation, и в нем есть русский отдел. Телефон в Нью-Йорке 212-889-5760. Директор фонда Дункан Уайтсайд.
3: В Нью-Йорке сейчас много групп, принимающих Medicaid, полную страховку, которую правительство выдает детям-аутистам. 20 лет назад этого еще не существовало, но родители объединились и потребовали у правительства помощи. Была серьезная борьба, были суды, и потом произошла замечательная революция в этой сфере. Университеты создали ряд групп обучения, и штаты организовали много программ, за которые родители не должны платить.
0: Главными борцами за бесплатное лечение для всех детей-аутистов были матери. С одной из них, Моникой, побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
4: Это было чудо. Это чудо. Теперь Стивен учится в 5 классе в обычной школе, но учитель занимается с ним индивидуально. Стивен может нарисовать карту США по памяти. Он чистит зубы, убирает кровать. Вы это понимаете? А ведь в 3 года он не говорил ни слова. Мой сын рос нелюдимым, агрессивным, мрачным. Общения практически не было. Он кусался, колотился головой об стену. Потом специалист стал работать с ним у нас дома по 10 часов в день. Я пригласила его после того, как сыну исполнилось 5 лет. Но кому по карману такое лечение? Я наняла адвоката, и он доказал в суде, что управление образования штата Массачусетс обязано платить за домашнее лечение и обучение детей с таким диагнозом. И вдруг она спросила: «Вы хотите поговорить с моим сыном?» Сам я вряд ли решился бы попросить. Алло.
5: Hello.
4: Стивен, какой предмет в школе тебе нравится больше всего?
5: Math.
6: I love math.
5: Love math. We are very smart children.
4: Я люблю математику. Мы очень сообразительные дети.
6: We are very smart children.
5: We are smelly smart.
6: We are very
5: smart children.
4: Стивену 10 лет. На его пути к нормальной жизни его мать полностью перевернула свою. Она бросила денежную работу в перспективной фирме, семья продала просторный дом с бассейном и переехала в такой, который вдвое дешевле. Моника стала специалистом по лечению детей, больных аутизмом. Мы просто учим их, как выжить в обычной жизни, понять, что принято, что нет. Эти дети иногда просто талантливы.
0: Может быть, потому что мой опыт материнства аутистический, пишет репортер журнала «Тайм» и мать 8-летнего аутиста Эми Гёнер. Я чувствую себя солидарной с этим миром больше, чем с нормальным. Когда моему сыну Нейту было 6, меня пригласили в его спецшколу на концерт. Мне не хотелось идти. Нейт не мог петь. Из его горла вырывались лишь высокие повторяющиеся звуки. Но я, скрипя сердце, пошла. Учитель музыки подошел к Нейту.

0: На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Аутизм. Слепота разума». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
1: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.

0: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
1: Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
0: Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной между усобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
2: В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
3: Моя книжевность тематически уврежена.
4: Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек

0: мыслят по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
1: Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
2: Андрей Шарый. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит: что, ну это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит: это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ долгом каждого нормального человека. И в российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камельянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камельянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
13: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
14: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
15: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10, с законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
16: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
17: Звони в полицию, 112, срочно! Ты что делаешь? Ты что делаешь?
16: Звонили в 112, полиция ехала 1,5 часа.
17: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех! Ломом, лев плачет. Он плачет.
15: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Малабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Малабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
18: Если вот видео с целью огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
15: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
19: Здравствуйте. Добрый день.
13: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
19: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И Ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии, но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
20: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагают вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
19: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
20: Да, ну он называется, да, официально законопроектом, да.
19: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалось. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
20: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
19: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 2019 года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 2019 года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
20: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
19: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить, вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
20: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
0: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
21: Почему снимал его роддом?
22: Для себя. Но в итоге опубликовал.
23: Еще летит. Да ну нахер.
0: Кроме школьника были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
24: Где? Вон он летит.
25: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
26: Мной была зафиксирована атака ракетами.
0: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
27: Она вон туда и летит.
0: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
1: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
0: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
2: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
0: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
20: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый день.
20: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
5: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
20: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы уже придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
5: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
20: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
5: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
20: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас... им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
5: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас... Когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже в начале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
20: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
5: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
20: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром. Выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
5: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
20: Не совершать ошибку.
5: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и просвещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
20: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной, деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
0: Пловчиха Елена Гутева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген-форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген-форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Брегенформа в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Аборигенфорум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
0: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
6: Все мы – единая семья народов России. И, когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий дом. Родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
0: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
20: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
20: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
7: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдение прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
20: Словарях, исследованиях.
7: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение преподавания языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, и он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
20: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно.

0: правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима, и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти. И поэтому...
1: Боятся сепаратистских настроений развития.
0: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не, в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
0: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулендига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
2: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что

0: добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека, и которое говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, как меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
0: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работники полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Сами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции. Мы дело, помним, брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там 200 суток 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
0: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за пост нет войне, кто-то арестовывают за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Мне спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, а литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Сами, которые существуют в других 3 странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса вообще в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, архивная запись 23 июля 2023 года. «Ждать тяжелее, чем хоронить». Документальная повесть Юлии Вишневецкой на основе закрытых онлайн-чатов жен и матерей наемников ЧВК «Вагнер», деятельность которой сегодня уже стала историей.
5: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». С середины 22 года частная военная компания «Вагнер» формировала отряды из заключенных российских колоний и массово отправляла их воевать в Украину. Предлагалась хорошая зарплата, досрочное освобождение и помилование. Небольшая часть заключенных вернулась домой. Пьеса Юлии Вишневецкой построена на подлинных сетевых разговорах жен, ждущих своих мужчин, сначала из тюрьмы, потом с войны. Все они звонят по некоему телефонному номеру, где представитель ЧВК, если вы дозвонитесь, может дать скупые советы и консультации. Радио «Свобода», «Жены Вагнера».
6: Здрасте. А как вы со своими мужчинами познакомились? Извиняюсь за нескромный вопрос.
7: С трех раз, догадайтесь.
8: У нас все банально. Мы с мужем из одного города. Все места злачных подростковых тусовок одинаковые. Лазил по одноклассникам, показалось знакомое лицо и понравилась моя фотография. Так и написал. Мне кажется, что мы знакомы. Я посмотрела фотографии и сразу догадалась, откуда пишет. Ответила. Первое время общались как подружки. А потом как-то привыкла к нему, к ежедневному. Доброе утро.
7: Вы думаете, на зоне нет телефонов и прочее? Если так думаете, то очень ошибаетесь.
6: За зону я все очень хорошо знаю, к сожалению.
9: А я со своим мужем познакомилась в августе 2008-го. Он на тот момент сидел. В декабре этого же года мы расписались. Знаю и понимаю, безбашенный поступок на тот момент был. 4 года я его прождала. В ноябре 2012-го он освободился, а в январе 2013-го я родила сынульку. Мы прожили 2 года, а в ноябре 2014 года его опять посадили на долгие 11 лет. Он отсидел 8 лет, оставалось 3 года, но он решил отдать долг родине, сказал, устал отдавать долг тюрьме.
7: Тут у нас в чате кто ЗАО, а кто девушки-жены.
9: А что такое ЗАО?
6: Это девушка, которая намеренно вступает в заочные отношения с заключенным, чаще всего даже не будучи знакома с ним.
7: Такое никогда не понимала, если честно. Что, на воле мало мужиков? Или совсем все плохо с самооценкой?
8: Неважно, кто где и как познакомился. Я никогда этого не стыдилась, хоть и многие говорили «дура». Но это моя жизнь, я в ней хозяйка.
7: Ну, у меня супруг тоже, грубо говоря, не святой. Бокс, борьба, отсутствие родных. Ухаживал долго, цветы, кафе и драки с теми, кто за мной ухаживал. Дали, слава богу, 1.5.
6: Кто-то попал в ВК за то, что украл лесопед. Кто-то отбывал на поселке за то, что набил по пьяни рожу соседу. А кто-то за гораздо более тяжкое и неоднократное.
9: Главное, себя берегите, девочки. Ждать тяжелее, чем хоронить.
8: Я и таиться не буду, за что сел. У мужика работал, он кинул его на зарплату. Психанул и забрал у него в качестве оплаты бензопилу. А тот на него заяву накатал. У нас можно в стране вагон денег украсть, и ничего не будет. А за такое сразу срок.
6: А людей, которые сами курили тихо траву, никому не мешали, а друзья сдали. А просто пьяных драк, а самозащиты.
9: Знаете, лично мое мнение, 228-я, наркотики, туда идут большинство молодые, глупые, попали по глупости.
8: Не, 228-я, это не народная. Народная 158-я, воровство. Почему народная? Потому что мало есть людей, которые ничего не воровали в жизни своей в России. Ну, такой у нас менталитет. Пачку бумаги с работы домой принести, болтик с завода, катушку ниток с фабрики, 1.5 литра молока с фермы. По факту все 158-я ОК РФ.
9: А я вообще никому не говорила, что общаюсь несколько лет с человеком языка. Многие не поняли бы. Зазвенит.

0: Да я тебя с собой не позвал.
1: Девочки мои только собираются. Настроен решительно. В среду уедет. Насколько минимальный контракт? Как отговорить?
2: Контракт на полгода. Отговаривать бесполезно. Захотел, значит, поедет. В том году мой хотел уехать, отговорила. Но в ноябре все равно уехал. Сказал, что он нужен там, кто, если не мы. Я горжусь им.
3: Отговаривайте, старайтесь всеми правдами и неправдами.
1: Мой муж уехал из колонии. Я умоляла, что дождусь оттуда. Только не надо ехать на такой риск. Разводом грозила.
2: Да я тоже грозила разводом, что эгоист, о семье не думает.
4: Сказать, что была в шоке, ну, вы все сами понимаете, то ничего не сказать. Говорю, что мне делать? Может, тебе руку сломать, ногу?
1: Уехал, а мне сообщил уже из-за ворот колония.
2: А моему-то полтора года осталось, прям ужас какой-то. Я в трансе, как истеричка, пробыла 4 дня. Потом приняла, это его выбор. Он хочет семье помочь, хочет, чтобы мы им гордились.
3: Все судимости аннулируются. Мой ради этого и поехал. Сказал, что идет ради ребенка, чтобы его судимость ему в будущем не мешала нигде. Он у нас МЧСником хочет быть. И чтоб денег заработать, погасить кредит.
4: Ну, я не знаю, может, где как, только знаю, что из ИКАС, который брат ушел, со 131-й статьей не брали.
3: Вагнер берет всех желающих.
1: Изнасилование, измена родине и терроризм не брали.
2: Мой в мае уже вышел бы по УДО. Оставалось совсем чуть-чуть. Говорила, сиди, нафиг никуда не ходи. Сказал, не хочу, чтобы наш сын когда-нибудь узнал, что папа был зэком. Хочу, чтобы сын знал, что папа воевал и победил.
4: Патриот он, блин, поставил перед фактом за 2 дня до отъезда.
1: У всех практически как под копирку набор слов, чтобы гордились, я вернусь всего полгода и так далее. Поэтому мне и кажется, что их там обрабатывали.
4: И что самое убийственное для меня было – позитив, как будто в пионерлагерь уезжал.
2: Людям в заключении легко профессионально надавить на болевые точки, дать мало времени и пообещать свободу. Большинство не представляют, куда идут, а отскакивать в последний момент, когда уже заявление на помилование отправлено, не дают.
4: Так Пригожин знал, на что давить.
1: Именно, на мужика, на слабо, на ты не лох же, а крутой. Придешь домой через 6 месяцев чистым, с деньгами, жизнь начнешь. Там профессионалы вербуют, давят на нужные педальки.
3: Ой, поверьте, девочки, моего психологи не обрабатывали.
4: В первый раз, пока все было тихо, не пошел, а потом стала звонить мама и рассказывать про полдеревни мобилизованных, как мальчики гибнут, а вы, взрослые мужики, сидите. Как не стыдно.
1: Не только за родину идут, а еще и деньги заработать. Дома семьи, долги, работы нет. За это тоже надо их винить.
2: У меня, честно говоря, надежда только на войну. На то, что, видя смерть, станет ценить жизнь. 3-й раз только при мне сидит. Сейчас не знаю, что будет. Люблю его, но только шаг в сторону и уйду. Переломлю себя и уйду.
4: Они выбрали войну, потому что им не дали другого шанса искупления. Им пообещали свободу, а для них это как глоток воздуха. Поэтому и подписывали, не осознавая всю серьезность.
3: Добрый день. Девочки, звонили кому-нибудь мужья?
2: Мне нет.
4: И мне нет. Почти месяц уже.
1: А вам кассир не звонил еще?
3: Нет еще. Думаю, на неделе уже должен. Обычно в середине месяца звонят.
2: Тишина.
4: Я еще не пойму, почему, если он, например, в госпитале, родственникам не сообщают.
1: Я вообще много что не понимаю. Зачем горячая линия, информацию не дают, бухгалтерию не объясняют? Как в каменном веке. Наверное, Великую Отечественную и то информации было больше.
3: Мой СК-8 звонил, 9-1, и тишина.
2: А мне сегодня снилось, что позвонил. Проснулась, легче на душе от сна.
3: А мне снилось, что уже домой приехал. Там вообще на весь день облегчение было.
4: Это ж хорошо. А мне, наоборот, кошмары снятся. Сегодня приснилось, что мне свидетельство о смерти вручили мужа. Проснулась и до утра не смогла уснуть.
2: Так до психиатра недалеко осталось. Хоть бы ребятам давали хоть один звоночек сделать родственникам, что «не переживайте, я в безопасном месте».
1: Говорят, что они не могут звонить, так как пеленгуют, что ли. Короче, могут отследить по телефону.
3: Мой в субботу звонил, танк ремонтировал.
4: 1 000 000 раз говорила, но вам пофиг. Не берите телефоны, не берите, не звоните. Вы умные, кнопочные мужьям-сыновьям купили. Пофиг, какой телефон, пофиг. Звонить нельзя. Ребята там тоже умные. Уходят за километр от расположения и звонят женам. А через 10-15 минут накрывает артиллерия. Поднимается разведывательный коптер и ищет их, и находит. А кто-то в телефончике на посту стоит, видюшки смотрит, жене по видеосвязи звонит, прям в лагере. А потом нет бойца. А жена-мамка спит спокойно. Увидела своего, сопли вытерла. Дуры. Для вас это игрушки? Разведка не нужна. Вы все сами сдаете. Обмен звонка на жизнь.
5: +7 918 654 7684. Сотовый. WhatsApp. По этому номеру можно получить информацию по жизненному статусу сотрудника. Время ответа может достигать 48 часов. Однако только и исключительно в том случае, если вы были указаны сотрудником при подписании документов как контактное лицо. Из соображений безопасности информация третьим лицам не предоставляется.
1: Это список, жизненный статус бойца. Там сидит человек и по компьютеру смотрит, живой, погиб, пропал без вести.
2: Я с ума схожу от ожидания и безызвестности. Установила себе программу «Дембель-таймер». Ерунда, конечно, но хоть немного успокаивает.
1: Если зарплата идет, значит, живой.
3: Девочки, только что дозвонилась по питерскому номеру до бухгалтерии. Узнала, что живой.
2: Ура, это прекрасно.
4: Так и сказали, живой?
1: Уже, наверное, дня 4 подряд набираю раз за разом гудки, то музыка. Никто трубку не берет. Мне хотя бы дозвониться, узнать, идут выплаты, не идут, живой, не живой. Сергею писала, сказал, что в списках погибших нет. Может, подскажете, какой-то еще номер есть?
3: У вас гудки шли или музыка? 3 дня туда звоню, музыка играет, потом абонент не отвечает.
2: Бывало занято, бывало музыка играет. Дозвонилась на 40-й раз примерно.
4: Сергей имя нарицательное, там работает целая команда. Девочки обещали зарплату 240 тысяч, и у меня чуть больше 100 тысяч. Интересно, почему и от чего это зависит?
1: Это нормальная зарплата за первый месяц. Оклад 240 будет только когда за ленточкой. И если брал форму, то там цены в Молькино очень большие. Следующую получите как положено.
3: Я зарплату всю получаю, из нее только 100 уходит на его кредиты и ипотеку. Алименты передаю, со всеми общаюсь.
4: Здравствуйте. Может, кто знает, участие в СВО в составе «Вагнер» является уважительной причиной не платить алименты?
1: Вы смеетесь или издеваетесь? Как вы приставам докажете, что он там?
2: Здравствуйте. Мужчина официально безработный. Отталкивайтесь от этого.
4: То есть он официально считается безработным, и участие в СВО в составе «Вагнер» не является уважительной причиной? Как бы это грубо с моей стороны не звучало, но я хочу подать заявление на привлечение к уголовной ответственности отца ребенка. Злостный неплательщик с большой суммой задолженности на контакт не идет.
3: Вы меня извините, конечно, почему все начинают подавать на алименты, когда на войну пошли? Им и так хреново. С ума сходите уже с этими деньгами. Спросили бы лучше, живой, здоровый, поел ли он хоть раз за день.
4: Вы же не знаете ситуации, зачем так пишете? Мы уже 13 лет с ним воюем. Долг огромный, платить он его не собирается. Ребенок, рожденный в браке, почему он не должен нести ответственность? Он туда поехал в первую очередь заработать денег. Он не спрашивал 13 лет, поел ребенок или нет.
1: Здравствуйте, ищу сына. Пропал без вести 9 сентября, Харьковская область, поселок Горховатка, позывной Пиноккио.
3: Пропал боец, позывной Шалом. Контракт закончится 30 марта. На связь не выходит, в списке погибших нет.
4: Подскажите, может, тут есть, кто знает человека с позывным «Музей»?
1: Сын ушел 23 октября. Позывной «Братью». Может, моего знал или встречал?
3: Здравствуйте, еще сослуживцев мужа. Позывной «Журнал». Уходил с Калмыкии и К-2. Проживал в Астраханской области, город Знаменск.
1: По какому принципу им дают позывной? Уж очень странные.
2: Мне кураторы сказали, что бойцы сами себе позывные придумывают.
1: Может быть, но не думаю, что у меня муж придумал себе позывной «Зарекс».
3: Брат выбрал сам, я в этом уверена на 100%. Он писал стихи и подписывался под ними также.
5: Позывной выбирает компьютер. Принцип выбора такой же, как у программы при выборе клички крупного рогатого скота на больших молочных агрокомплексах. Абсолютно не рассматривается и не учитывается внешность, звучание позывного или какие-то характерные особенности того, кому выбирается позывной. Основной критерий подбора – неповторяемость.
2: Девочки, а что с нами тогда будет к концу их контракта?
4: Седыми будем.
1: 6-й месяц молюсь, каждый день молюсь, читаю Псалом 90-й.
3: Еще 50-й и 26-й нужно читать.
2: «Одежду им выдают», писала женщина. Сын ее приехал 3 марта.
4: А точно, что-то вспомнила про бирки, типа новую одежду дали.
1: Да, это сильные псалмы 90-й, 50-й, 26-й.
3: Да, и сумку, она говорила, выдали. Мы еще спрашивали, вы деньги посылали на одежду? Нет, она сказала, что им выдали.
2: Девочки, наконец-то пришло мое время. Передали смс-ку от мужа. Господи, жив, здоров. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала первое «Привет, Кисюха». Девочки, что со мной было?
3: Мой муж 3 месяца там. Когда звонит, говорит, люблю и никогда ни за что не предам, не брошу. И ты будь всегда со мной. Но говорит, там очень страшно, что это как будто контракт с дьяволом подписал, что это похоже на игру Counter-Strike.
1: Девочки, посоветуйте какую-то бабушку ясновидящую, кому действительно помогла, правду сказала, желательно в личку.
3: Не ищите, пожалуйста, найдите силы в чем-то. Очень тяжело, понимаю вас, но это очень большой грех. Хуже можно сделать.
2: У меня есть женщина. Ну, как сказать, она не называет себя гадалкой или там экстрасенсом. Немножко такая не от мира сего. Так вот, она может сказать. Но она может сказать только то, что видит на этот момент, на сейчас. Муж не звонит 4 месяца. Связалась с ней, говорит, живой, но здоровье не очень, что-то с ногой. Больше ничего не знаю. И что будет через 5 минут, завтра, год, не знаю. Так и есть. Оказалось потом ранение в ногу. Денег она категорически не берет, рекламу не дает. Работает швеей на дому, ибо инвалид на коляске. Никаких предсказаний, никаких приворотов-отворотов. А так, да, большинство – это шарлатаны.
3: Здравствуйте, я новый человек в группе. Мой ушел в Украину с ИК-7, город Пенза. Мы жили в Саратове. Я этого и не знала, что он ушел. В бухгалтерию я звоню постоянно по всяким номерам, но номер то занят, то не существует, и я не знаю, что делать. Сижу и плачу постоянно.
4: Здравствуйте. В России говорят «на Украину», а не «в Украину».
1: Люди говорят по-разному, в России в том числе, я в том числе.
4: Чей Крым?
3: Вы издеваетесь? Я написала про своего мужа, почему сразу придираться и говорить, что я какая-то шпионка. А я спросила тут совета, что мне делать. А вы как воронье налетели. Я родилась в Саратове и живу в Саратове.
4: Крым чей? Ответьте, пожалуйста.
2: Так, что за глупые вопросы? Чей Крым? Как дети, ей-богу? У человека беда. Спросила совета, рассказала историю. Для этого группа создана.
4: А что сложного в ответе «Чей Крым?» Если есть возможность развеять чьи-то страхи, то можно и ответить. Тем более никто никого не оскорблял.
3: Вам прислать мое свидетельство, где я родилась? Я поделилась своими проблемами и горем, а вы за слова цепляетесь.
4: Среди нас хохлушка.
2: Мы вам соболезнуем, не обращайте внимания.
1: Я тоже говорю иногда в Украину. Буду знать, что так говорить нельзя.
3: Вы очень жестокая, не дай бог вам такое пережить.
4: Девочки, кто тут модер? Забанить этого персонажа и дело с концом.
1: Вы только подумайте, как ждали с войны наши бабушки. Не было ни телефонов, ни интернета. Просто провожали на войну и ждали все эти годы. Кто-то вовсе не дождался.
3: Я уже улицы в этом долбанном Артемовске узнаю. Украинский выучила и каждый день на грани.
4: Мне вот тоже орать хочется от того, что ни хрена не знаю и не понимаю. Каждый, сука, день ожидания. Каждый. Я устала. Не могу больше. Оставил меня тут с проблемами, без связи, без информации, без себя. И никто не дает информацию. Общаются как с дурой. Неужели Вагнер не понимает, что именно от неизвестности начинаются слухи и паника? Потому что...
1: Орать не надо, мы все тут в равных условиях. Есть вопросы, спрашивайте.
4: Я даже не говорю про парней. Почему нет никакой информации от официального источника? Почему приходится собирать информацию по чатам и форумам? Почему доверенным лицам не дают развернутую информацию по статусу? Жив, ранен, в плену, погиб. Все через жопу. Да, я не могу справиться с паникой. Не могу с антидепрессантами, и транквилизаторами, и снотворными. Не могу. Я в круглосуточной панике и ужасе. Вы же не знаете, что у меня происходит. Знает муж. Но он родину защищает. У меня мина замедленного действия, которая вот-вот рванет и потянет за собой столько всего, что подумать страшно. Ах, да, еще же надо держать лицо. На работе, дома, перед родными, ребенком, перед знакомыми. А как это сделать? Как?

0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
1: Какое счастье! Никаких карточных игр, поломанных блоков сигарет, халвы по 5 килограммов, никаких карантинов, справок об эпидемокружении, посылок с медикаментами. Больше никто не будет зудеть своими нравоучениями в стиле «Чё ты с этим зэком?». Девочки, скоро будет все хорошо. С любимым человеком можно будет просыпаться ежедневно. С ума сойти можно, сколько всего нас ждет скоро. Девочки, какое счастье, так и будет. И можно будет смело строить планы на дальнейшую жизнь без приставки, когда ты выйдешь оттуда.
2: Я уже думаю, как его встречать буду. Хочется что-то такое организовать, чтобы ему запомнилось. Поищу вдохновение в нете.
3: Я на финишной прямой, и через месяц мне надо быть в форме.
1: А я пока ем, стресс заедаю.
4: Я за месяц перед приходом редуксин пропью, и нормально.
1: А как рецепт на него берете?
3: Без рецепта у нас везде продают. И в Волгограде, и в Сочи.
4: Но именно 15 миллиграмм всегда покупаю. 10 миллиграмм не берет.
3: Девочки, наш дом, ура, ура, ура! Приехал рано утром. Все безумно счастливы. Закончился этот кошмар. Нет предела счастью.
2: Очень и очень за вас рады. Представляю, какое это счастье.
3: Смотрите, как встретили.
4: А ссылку на шарики можете скинуть? Где такие заказали?
1: И мне, пожалуйста, ссылку. Можно на шарики?
2: Напишите всем, где шарики покупали.
1: А мой, когда звонил, попросил с Валбериса заказать флаг Вагнера.
4: На Валберис чего только нет. Я своему купила кружку, футболку, толстовку, кепку и наклейку на авто, и все с ЧВК.
2: Господи, как я люблю заходить в такие сообщения. Хоть мой и погиб, но вижу, что не зря. Сердце радуется, что бойцы возвращаются. Значит, скоро победа будет за нами.
4: Кормлю своего героя. Мой брат пришел героем. Две награды. Я горжусь.
1: О, Шуба, мой тоже Шубу любит. И мой борщик. Боже, когда будет дома, я жду.
2: Счастье-то какое.
3: Я искренне рада за вас. Целый день проверяла, когда вы напишете.
1: Не рассказывал, чем их там кормят?
4: Рассказывал. Тушенкой в основном, но мало ее было. Похудел конкретно. Был не худой. 10 кг точно скинул. Может, и 15. Сын не отходит. Говорит, буду с папой спать. Трогает все руки его, какие они большие.
2: Кто-нибудь в курсе, снимают долги по кредитам или компенсации за причинение морального вреда?
4: За кредиты не знаю, но финансовые иски не снимаются.
2: Очень жалко, ребята кровь проливают. Можно было и освободить их от этого бремени.
3: Эй, алло, в смысле жалко? А не много ли они хотят? Помилование, да еще долги и моральный иск списать? Что-то, наверное, мужики не задумывались, когда тяжкий вред здоровью причиняли, да еще и с последствиями. Или воровали не на маленькие суммы, или обманывали людей на деньги. Немного ли хотите? Или думаете, воюют, значит, взятки гладкие? Они за свои геройские поступки получили помилование. За остальное уж будьте добры, пусть отвечают. Сидели, ни хрена не возвращали. Сейчас им ничего не мешает этого сделать. Должна быть совесть у людей.
2: Ждали 11 лет его, вот дождались. Новая любовь на старости лет.
4: То есть это еще в зоне произошло?
2: Ну да, а сейчас выяснилось.
3: Мне плохо сейчас станет. По переписке? Где же он с ней успел переписываться-то?
4: Как он ее нашел?
2: В соцсетях. А сейчас все это выплыло. Им же там скучно сидеть, вот и развлекаются как могут. А потом в сентябре прям резко сказал, я пойду в Вагнер, типа денег заработаю. Ага, заработал. Семья ждала его 11 лет. Пошел в Вагнер, чтобы амнистию получить. Оставалось 1.5 досиживать.
3: Поехал по контракту и потом к ней. Ну и нахер такой товарищ не нужен?
1: Пиздец, извините за мой французский. Ага, еще и красную дорожку организуем.
4: А вы жена ему?
2: Дочь.
1: Да, такое всегда было. У меня прадед на Великой Отечественной был ранен, и какая-то Тамарка-санитарка подлечила. Да так, что написал жене с дочкой, что все, не приеду, не жди, люблю ее. И было все равно, как после войны одна жена с ребенком. Никогда его больше не видели.
3: Ух уж эти медсестры обхаживают там, а человека ведется на спасителя.
4: Теперь я стала бояться.
1: Не дай бог, что-то такое будет, я его прикончу сама.
3: Девочки, не в обиду. Давайте в группе писать по существу, а не проблемы в семье.
1: У нас ампутация прошла 2 пальца. Самое главное, живой. Еще и красивее стал.
2: У нас у одной девочки племянник без ножек приехал. Лежал в госпитале и до последнего не говорил, насколько все серьезно. Боялся, что жена узнает и бросит. Не бросила. Живут.
1: Моя гордость, любовь, долгожданный кобель этот гребаный. Так и не вернулся с гулянки, представляете? Изменился. Раньше такого не было. Всегда писал, когда придет. Но написать ведь, ответить на СМС можно? Начнется бухара, ура, потом девочки, сауны и так далее. Девочки, я злая. Что, когда с войны ждешь на иголках? Что, когда с гулянки? Эмоции и переживания одинаковые. Хотя нет, не одинаковые. Даже не знаю, откуда было ждать спокойнее. Короче, когда с войны ждешь, думаешь, какой же герой, как я горжусь. А когда он загулял, и ты ждешь, что думаешь. Вот, сука, кобель, прибью, заразу.
2: Вот мы еще не пришел, а я уже ревную его к этим гулянкам. Нужно какой-то иммунитет сформировать, подготовиться. Герои любимые возвращаются, а ты по-прежнему сидишь и ждешь.
1: Посидела и подумала. Пусть гуляет, пусть общается. Соскучился по друзьям. Надо войти в положение и понять. Ладно, зато денег много, слава богу, оставил. С собой мало взял. Вот думаю, может, его встретить с гулянки как-то необычно. Я на этих эмоциях пока жду его со всех саун. Еще похудела. Можно встречать не в платье, а уже в эротическом белье смело. И встретить его так, чтобы у него вообще не было ни сил, ни мыслей гулять без любимой в дальнейшем.
4: Лишь бы обратно не ушли.
3: Мой заикался, а я сказала, ноги сломаю.
4: Кто вернулся домой? Как ведут себя? Исправились? У меня просто жесть.
2: Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше.
1: У нас первые дни 20 вообще ни на кого не реагировал. Отряды строил, кричал, руки выворачивал. Страшно было до жути.
3: До сих пор воюем, только теперь дома. Пьет, как не в себя. Белку поймал. Бегает по двору, окоп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться.
4: То окопы копает, то от мин прячется, то дроны ловит.
2: 4 дня жили душа в душу. На 5-й день напился с другом. Приехал в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину. Меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей? К сожалению, да, и не в лучшую сторону.
1: Может, в церковь его затащить? Очень много батюшек, которые своими разговорами могут на истинный путь поставить.
3: Также есть галоперидол в уколах. Укол, и все, и улетел спать.
4: Один галоперидол точно не поможет. Надо капать растворы. Дома больше пить воды, рассолы всякие, морсы, минеральную воду. Кровь сгущается, обезвоживание.
2: А вы не пробовали с ним поговорить? Съездить к неврологу? Это поствоенный синдром, он прекрасно лечится.
1: И слышать не хочет уже. Что только не предлагали, и закодироваться, и к психиатру, ни в какую. Пока не пьет, вроде норм. А выпьет, а особенно перепьет, крышу рвет, пипец. Как и руку поднимал, и дети в ахере, жесть просто.
2: Им нужно это пережить. Там на это не было времени. Нужно все вспомнить, прожить и отпустить. Да, это длительный процесс, но им сейчас очень тяжело, как мне кажется, именно в эмоциональном плане.
3: Да не надо им тяжело, а нам легко. Сначала в ИК сидели, их там худо-бедно кормили, а нам тут крутись как хочешь. Детей обуть, одеть, накормить и самой на плаву остаться. А им тяжело, а нам нет. Они мужчины, их доля такая. Сопли на кулак намотали и работать. Депрессия, психологические стрессы – это болезнь богатых.
1: Девочки, я в шоке. Проверила сейчас брата, он ушел с ИК в ноябре. Все чисто.
4: Я вчера тоже проверяла, все чисто. Да вообще слов нет, прям магия. Вообще человека, хоть со связями великими, хоть с деньгами, сложно с колонии взять и вытащить. А тут это еще и как по волшебству. Нет никаких задолженностей.
2: Девочки, какое счастье, что вы дождались своих родных. Скорейшего восстановления и адаптации ребятам.
3: Сутки дома побыл, разбил топором 2 машины, людей пугал, избил парня. Полиции сопротивление оказывал, крича, что вагнора приедут. И приехали. Девочки, берегите ребят своих. Пьянка до добра не доведет. У парней контузии.
4: Выжили, пришли и решили, что они бессмертны. И теперь могут делать, что хотят.
1: Спасибо, девочки, за общение. Желаю вам всем встретить своих героев. И главное, ждать не переживать. Все у вас будет хорошо, и все вернутся. А я вас на данный момент покидаю, так как нам уже ждать некого. Печально, что так вышло, конечно. Всем удачи.

0: Все, девочки, сегодня дали информацию. Погиб он.
1: Все, девочки, и мой погиб.
2: Соболезную. 3 дня уже живу с этой болью.
3: 28 января получила зарплату, а 30-го у мамы день рождения. И вот мама приехала ко мне, я салатик сделала, вино купила, налила в бокалы, поздравила ее, выпили, и звонок. Анастасия Валерьевна, я сразу поняла, примите соболезнования. Захожу обратно на кухню. Мама говорит, кто звонил? А я при родителях не курю, тут просто беру сигарету, в окно смотрю, и меня как затрясло. И я 5 минут повторяла, ты же обещал вернуться, ты же обещал. Мама все поняла. 5 минут просто сидела, потом меня обняла и тоже плакала. Ей так мой муж нравился. И почему так?
0: 2 часа назад позвонили с Вагнера, нет больше моего Женьки.
1: А я узнала между 2-м и 3-м уроками. Довела до конца еще 4-й, не знаю как. Детям же не покажешь своих чувств, да и не виноваты они. Сыну сказала, когда пришла. Плакали по очереди.
2: Я даже к бабке ходила, когда совсем звонков не было, и она меня обнадежила, что он пройдет. Я так верила в это, уже в голове борщ сварила, а в воскресенье этот звонок.
3: А моему гадалка гадала, умрешь в 45 от пули. Мы еще с мамой посмеялись, типа, откуда пуля, сейчас же не 90-е, чтоб с пистолетом ходить.
0: Девочки, отзовитесь, кто-то вскрывал гроб.
1: А разве его можно открывать?
2: Они не имеют права отказать.
1: Нам сказали не вскрывать.
3: Не имеют права отказать. Это просто самовольничество сотрудников морга или ритуальной службы. Меня пугали, отговаривали, но я настояла на вскрытии.
0: У меня девочки есть, кто сами вскрывал ножницы по металлу или болгарка. Это они в деревнях.
1: Нет, мы не смогли. Пусть останется в памяти молодой, красивый.
2: Вот и мне сказали, что лучше мне его запомнить таким, которым его запомнила при жизни.
3: Я сама попросила вскрыть гроб. А что делать? Всю жизнь думать, что не того похоронили?
2: Вы хотите запечатлеть это в своей памяти на всю жизнь? Мы не вскрывали.
3: Да, хочу. А что, я не имею на это права? Надо вскрывать, иначе потом всю жизнь будете ждать и искать.
1: Ранения разные. У нас разрыв тела термобарическим снарядом. Здесь писали, что даже узнать не смогли. Жетона не было.
2: В военкомате говорят, что сгорел в танке. Гроб очень легкий был, но запах шел. Куратор сказал, что 100% наш.
3: Я хотела лечь к нему. Даже сидела, трупный запах нюхала.
0: Скажите, пожалуйста, вскрывать цинк платили что-то?
1: Мы вскрывали, был целый. Спасибо. Сразу скажу, там, видимо, стандартные костюмы и белые рубашки в носках и без обуви. Хотите переодеть, сразу берите с собой вещи. В моргах есть распоряжение участники СВО без очереди, по крайней мере, в нашем регионе.
2: А у нас братишка был голый, одеть на него ничего не смогли.
3: Как нам сказали, делаем по возможности, насколько тело позволяет. Если тело обгоревшее, то, понимаете, его невозможно одеть, накрывают церковным покрывалом.
0: Занесли гроб во двор, разрезали болгаркой, лежал как живой, будто спит. Забрали в мечеть, обмыли. Когда обмывали, еще кровь с ран сочилась. Как-то так. Опознать все равно нужно, мне кажется, чтобы потом не мучиться.
1: А я ездила 2 февраля на опознание, и до сих пор как будто не он. Голова в смятку, рук нету, все черное, только ножки и тело синее было.
2: Узнали только по татуировкам. Был помыт, побрит, в рубашке.
1: Знаете, когда я его увидела с бородой, у меня, видимо, сработало отрицание. Я сразу сказала, это не он. Свекровь его признала. А я очень долго не могла принять. Ночами разглядывала фото, сравнивала форму ушей, линию роста волос. Меня до сих пор мучают не то чтобы сомнения, а скорее то, что я не могу принять, что все-таки тот, кого я видела в гробу, это мой муж.
3: У нас осколочное ранение головы, тела и конечностей.
0: У нас тоже головы и конечностей. Вы смотрели его?
3: Было видно, что ранение головы сильное. Глаз один приоткрытый, и руки рядом лежали.
2: Я пыталась понять, почему написали «острая массивная кровопотеря», если было сказано «собрали по кусочкам».
3: Кусочки – это фигурально, а в реальности это потеря конечностей.
4: В непосредственной близости от источника взрыва происходит полное разрушение тканей, что часто сопровождается травматической ампутацией на различном анатомическом уровне.
0: Спасибо, что разъяснили.
1: Меня не пускали на опознание, но я двери сама открыла и, залетела туда, схватилась за гроб. На меня орут все, что руки порежу, но я об этом не думала.
3: Мы когда цинк вскрыли, я вышла на улицу и как заору в голос. «Ты мне обещал! Ты обещал!»
1: Вскрыла капсулу, родной мой без головы, весь высох, в грязи и траве, видимо, еще и тело лежало в воде, вся обшивка гроба мокрая. Этот ужас уже 3-й месяц перед глазами.
0: У нас там уже биологические процессы пошли полным ходом.
3: На моем крестане оказалось. Я прям не знаю, как корректно высказаться. Это ж какая сука могла с погибшего снять?
0: У нас тоже. Где крест? Где часы?
1: Мне сказали, что часы в общей коробке лежат. И если гравировки нет, то как узнать, где чьи?
2: Ой, молчи, а то меня сейчас... Нас тут всех тогда точно понесет. Слов на них приличных не хватает.
0: Мне привезли сына. Оказался не мой. Делали ДНК. Я...

0: Девочки, скажите, а вы что-нибудь делаете по дому? Я с 28 февраля вообще не убираюсь и не хочу. Не готовлю, когда дочери нет. Машинка полная белья. Практически в нее уже утрамбовываю. Благо, что шмоток дофига. Вообще опустилась.
1: Заставляю себя, но ничего не получается. Из рук все валится. Замешивали тесто, вылила форму. Смотрю, муку не добавила. Не хочу ничего. Настроения нет.
2: Девочки, я за многие вещи себя убить готовла. Как много раз я мужа обижала, а он благородно молчал, зная, что я не права. Убить себя готова. Ненавижу.
1: Да даже если и он был не прав, а я права. Зная финал, всегда можно обыграть иначе. А сейчас только волосы на себе рвать и остается.
2: А мы с мужем не успели пожить вместе. У меня нет ни общего дома, как мы мечтали, ни даже забора. Я жила годами, что муж вернется. И будем по очереди качать маленькую, провожать в садик, школу, секции. Поедем все вместе на море. Жила годами, что будет завтра.
1: А я доделки по ремонту ему оставляла. 3 года копила, и каждый год то коридор, то комнату, то кухню. К его приходу должна была все доделать. 3 года каждое лето в грязи. Не все получалось, думала, что приедет и подправит. Ага, нахера мне этот ремонт? Для себя я его, что ли, делала?
3: А мне такое белье постельное, красивое, год назад подарили. Не открывала. Вот, думаю, приедет, и тогда... Как мы бы сейчас могли быть счастливы? Я бы все отдала, все, что есть. Стала бы бомжом, никем, ничем. Только бы вернуть его. Я на мужиков теперь смотреть не могу. Они тут ходят, кайфуют, пивко попивают. Тошно смотреть, твари, ненавижу.
2: Я на улице могу идти, а если меня накрывает боль и воспоминания о муже, я иду и плачу. Мне вообще все равно, что на меня смотрят и о чем думают.
0: У меня так было в стоматологической клинике. Медсестра потом подошла, спросила, мы вас ничем не обидели?
2: Да вот это слово «свобода» засело у них в голове. Я помню, как я кричала ему в трубку, что такая свобода нахер не нужна.
0: Здравствуйте, девочки. Скажите мне, что делать после похорон?
2: Звонить куратору, который вас оповестил. Наш еще попросил сфотографировать могилку и справку о захоронении. Потом не знаю, что еще надо.
3: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про какую компенсацию идет речь?
2: Вас пригласят на встречу, выдадут 100 тысяч похоронные, если не получали до. Все зарплаты, либо последнюю, страховку и медали.
3: И сколько сейчас стоит страховка? Просто интересно, в какую сумму они оценили жизнь человека?
1: Суммы разные. Здесь писали об 1 миллионе, о 5 миллионах.
0: Мне сказали, что после похорон сразу возместят. Взяла в микрофинансовой организации кредит каждые 2 недели по 6300. При попытке что-то узнать у ЧВК ждите. Что ждать, не понимаю. Неужели боец не заработал себе на похороны? Ничего не пойму.
2: Нужно фото могилы. Сомневаются, что мы похороним своих кровиночек.
1: У нас в городе в морге стоят 3 цинка с сентября от ЧВК. И никто не хоронит.
3: Мы сами все оплачивали и хоронили. Единственное, что памятник бесплатно и почести. А так все сами.
2: Мне позвонили вот в пятницу, спросили, есть на что хоронить. Ответила нет. Сказали, занимайте.
1: Можно закопать в саду.
0: И пометить крестиком на карте.
1: И не забыть выложить в соцсетях.
2: Девочки, радуюсь, что вы полны оптимизма. Хорошие мои, сил вам. Вы умницы и красавицы.
0: Выплатили 5 миллионов. 100 тысяч на погребение и зарплата. Медаль за отвагу, но без удостоверения. Сказали на подписи у президента. И квест от ЧВК. Все выдается наличкой.
1: А куда же их девать потом, по приезду, эту сумму?
0: Ох, если бы я знала, дома лежат. Тут столько было разногласий, ей-богу, лучше бы сидел на зоне. Я бы передатчики таскала, не знаю, в банк положить. Будут вопросы, откуда деньги. Я тут же решила недвижимости купить. Стал вопрос, откуда на недвижимость деньги.
2: У банков вопросов и не будет, а вот у налоговой, да.
3: Квартиры в регионах подорожали, как на дрожжах. Сестра сегодня смотрела квартиру, и прямо на пороге ей сказали, мы передумали продавать, и в объявлении подняли цену на 1 миллион.
4: Информация для родственников. Ваша безопасность зависит от вас. Никому не следует знать, что вы или ваши близкие едете получать или уже получили выплаты, зарплату либо матпомощь от руководства компании. Строго-настрого запомните это.
1: Здравствуйте. Подскажите, кто уже имел опыт обращения в суды и другие инстанции по поводу выплаты? Кто-нибудь знает, как взять справки в ЧВК?
0: Здравствуйте. ЧВК не существует по бумагам. Есть группа компаний «Конкорд», но никто официально там не трудоустроен. Платят только налом. Ни по каким бумагам деньги не проходят.
2: По факту ничего не было. Никто ничего не получал. Человек был бывший, осужденный и официально безработный.
0: Ни один адвокат в своем уме, если не мошенник, не возьмется за это дело. Все проходит максимально секретно и платит только нал. Оставьте это гиблое дело.
3: У меня на горячей линии спросили, вы официально жена? Я ему ответила, нет, бывшая, но есть ребенок. Он мне ответил, вы никто уже для нас.
1: Да вообще многие родственники кукухой поехали с этими выплатами. Меня как одолели дальние родственники мужа. Одна говорит, как ты разбогатеешь, 70 тысяч мне дашь, а то у нас за квартиру не оплачено.
2: Люди как звери становятся, и брат не брат, и сестра не сестра.
3: Мне куратор на встрече обронил фразу: «Он был участником проекта. Я просто охренела. В холл уже вышла и сестре говорю: представляешь, он, оказывается, был участником проекта. Реалити-шоу, сука. Участник проекта».
1: Девчонки, слушаю вас, и ощущение, что нашими мужчинами просто воспользовались. Наобещали много, а по факту...
3: Позор какой. Никому не нужны. Ни живые, ни тем более мертвые.

0: прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
1: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
2: «Разве ваш сын не сам пошел? Зачем кого-то винить? Это его выбор был. У нас тоже сын погиб. Тяжело очень, но я не виню никого».
3: «Нахера мертвому 5-7 миллионов? Вот скажите, наличкой, которую нельзя светить. Просто отмывание денег гнилое и ужасное. И одновременно убрать пласт ненужных зэков. Вот вам и точка. Ненавижу эту войну. Конкретно эту. Она не про людей. Она про черное отмывание денег».
4: «Зашла в чат «Груз-200». Сколько же еще погибших? Каждый день привозят и привозят».
5: «Честно, мне кажется, еще не скоро все это закончится. Украине собрались танки «Леопарда» привезти. Там новые вооружения. Я так поняла, что даже по новостям, как бы, ну, Израиль тоже готов поддержать оружием».
2: «Сын сказал, из 1000-10-15, не более ЧВКшников выживают. Вот и статистика».
3: «Что-то у вас совсем страшная статистика. У сына языка в сентябре ушло 240 человек. Живые – половина примерно».
5: «Вообще не понимаю, почему идут в ЧВК вольные. С нашими более или менее понятно, а им рисковать жизнью за 100-200 в месяц – это просто глупо. В стране можно поискать работу за такие суммы, пусть и меньше, но без риска для жизни. Я искренне понимаю, что мужчины, что должны, но в итоге в тылу их становится все меньше. Мы останемся без хирургов, учителей истории, физруков, трактористов, сталеваров, вплоть до грузчиков».
3: «Когда все началось в феврале, у меня было определенное мнение о происходящем. Сейчас оно поменялось. И теперь я не могу понять. Оксаночка, вот они вольные. Зачем идут? Что ими движет? Война не объявлена. Наши герои погибли. Что говорить детям? За какую такую идею их отцы сложили головы?»
2: «Ну, вы же взрослый человек и должны понимать, что сейчас против России выступает вся Европа. А заварила эту кашу Америка и до сих пор спонсирует. Либо мы их, либо они нас. Только во втором случае из нас и наших детей сделают рабов. Нас не просто презирают, нас ненавидят».
3: «Братик мой, он натворил делов глупых. Ничего не совершил страшного. Мне зачем нужна будет эта...»
2: «Как это зачем? Да благодаря вашему брату мы на шаг к победе. Войны без жертв не бывает. Мы должны быть готовы к любому, но нужно ждать».
3: «Давайте еще Африку и Китай тоже пойдем защищать. Че нет-то? Достали уже со своими ДНР и ЛНР. Почему нас не спросили? Хотим мы, нет, чтобы их к нам присоединили. Да мне все равно как-то. Пусть они воюют, мы тут при чем? Почему наши должны гибнуть из-за ДНР и ЛНР? Я люблю свою страну, да, я уважаю президента, но идите вы все нафиг со своими убеждениями, когда дело касается моей семьи».
5: «Еще год назад, когда все началось, в Инстаграме видела в сторис пост: нельзя убивать людей, это не наша война. Вот пусть ДНР и ЛНР воюют, на нас никто не нападал».
3: «Мне вообще похуй на эту укропию, мне в Бурятии от нее ни холодно, ни жарко. Зачем вам Донецк и Луганск? У нас территория, что можно ехать по 10 часов, и кругом пустота, нет никого. А мой родной человек, возможно, страдает из-за политики и всякой хрени. Мать рожала сына не для того, чтобы его угнали, как скот на убой. Жена рожала детей не для того, чтобы они без отца росли. Никто не хочет хоронить своих ребят, какая бы у нас власть хорошая ни была. И вообще, какого хрена так много погибших? Нахуй этот Бахмут нужен? Вообще никак не могут его взять».
2: «Олеся, я сейчас так расстроена, что руки трясутся. Я просто не ожидала в группе такое убожество. Теперь еще больше ненавижу за границу проклятую Америку и Запад. Лучше нет нашей родины. Тут наши земли и воздух свой, и все свое родное. После потери близких ревностно отношусь к своей родине, великой отчизне. И те, кто кричит, это не наша война. Попрошу, не нравится в РФ? Чемодан, вокзал, нахуй за бугор, как шавки позорные».
4: Полстраны, как тараканы, расползлись по заграницам, да под кроватями прячутся.
5: «Девочки, у меня родственники на Украине были. Две сестры моего деда. Они сестры родные. У одной забрали сына из Запорожья насильно. Он шел домой, его посадили в машину и увезли. Теперь это Россия. Он воюет против своей семьи, получается. Она слезами заливается. Вся семья была за Россию. А вторая сестра живет под Киевом, всякие угрозы нам посылает, ненавидит всеми фибрами души и родному брату говорит, чтоб ты и все твои выродки сдохши. Вот так».
4: «Я в ухе. Ваши мужики там с ними бьются, а вы тут хохлов жалеете? Они вас за орду считают, за быдло, на геляку зазывают, а вы все щеки подставляете?»
2: «Я полностью согласна. Нашли кого жалеть. Хохлы никого не жалеют».
5: «Вообще-то я жалею не хохлов, а переживаю за своего мужчину. Земля мне их и даром не нужна. Мне муж нужен, отец моих детей. Мой муж очень патриотичен. Он не агрессор и не оккупант. Мне вообще страшно смотреть, сколько людей умирает. От городов ничего не осталось. Просто руины.
4: А зачем ваш мужчина там? Ответьте мне. Почему пошел? Вы его не поддерживали в этом? Отговаривали? Как можно жалеть их города, которые разрушает в том числе и ваш мужчина, и тут же сидеть и спрашивать про зарплату от Пригожина? Почему не стоите на площадях с баннером «Нет войне»? Либерда честнее вас. Позорище.
2: Ну а подумать, что против нас весь мир, все силы НАТО и их наемники.
3: Это тоже было очевидно. И давайте честно, к такой войне мы не были готовы. Нас весь мир на смех поднимает.
2: А сейчас заднюю давать нельзя никак. Будем давить любой ценой.
5: Смотрю я на эту войну и понимаю, весь мир против России. Конца и края этой войне нет. Зачем нам эти все присоединенные территории? Наш Херсон? Да хрен знает, там никто и не понял, наш он или не наш. Наверное, я тупая, но я так и не поняла, что решила его смерть. Война как шла, так и продолжается, и конца ей не видно. У меня растет сын, и я костьми лягу, но его на войну не отпущу. А теперь давайте, начинайте хаять меня вперед, мне плевать.
4: Хотите, я вам скажу, что дальше будет? Войну мы эту проиграем, сяду за стол переговоров и вернем то, что забрали.
3: Я уже писала в группе по этому поводу. Закидали тапками, а если еще сядут за стол переговоров, тогда за что сложили головы наши сыновья, братья, мужья?
2: Девочки, это очень-очень-очень страшно. Мало того, что мы потеряли мужчин, так еще окажется, что потери были напрасны.

0: Девчат, гляньте новостные паблики.
1: Я посмотрела, но что-то мне как-то с трудом верится, что это все правда.
2: Проснулась от звонка, мне говорят, ты что спишь, когда там такое происходит?
1: Уже часа 4 трясет все.
3: Утро доброе, я что-то пропустила?
0: Мой звонил, сказал, смотри новости и все поймешь.
1: Девочка, у меня шок. Брат написал, что мы враги государства и попрощался со мной. Сказал, если завтра я не напишу, значит я умер.
2: Мой звонил, тоже так сказал.
0: Мне мой вчера прощальный СМС, сказал смотреть новости.
3: Что говорят? Можно кратко?
0: Можно. Пригожин организовал мятеж. ФСБ возбудило уголовное дело. Просит колонну вагнеров вернуться на свои позиции.
1: Сообщение от Пригожина, что они сбили наш вертолет, который стрелял по вагнерам.
2: Господи, зачем они стреляют друг в друга? Где мозги у рядовых командиров?
3: Сейчас вот читаю, типа, мятеж с целью госпереворота. Вот и думаю, нахрена нашим парням этот госпереворот? В депутаты, что ли, собрались?
0: Не верю я, что свои своих же будут убивать. У меня племяшка в Минобороны, и он говорит, что они пересекаются с ЧВК, и у них хорошие отношения. Все же они делают одно общее дело.
2: Так хочется чисто по-матерински всем пиздюлей раздать, заставить помириться и направить их энергию в нужное русло. Развели цирк, пока по всей стране матери и родные плачут.
3: Вот могу и не буду выбирать, Минобороны или Вагнер. Муж был Вагнер, братья у меня в Минобороны. Это уже долбоебизм, извините.
2: Никто в Ростове не препятствовал Вагнеру. Встретили их обнимашками по-братски.
3: Запросто Минобороны может начать бомбить город.
1: Не допустят, я думаю. Не должно быть такого. Там же люди живут.
3: В Мариуполе тоже люди жили русские.
0: Девочки, есть кто из Ростова? Что у вас там?
2: Девочки, в Ростове обстановка такая. Люди сошли с ума. В магазинах обчистили все полки, как с голодного края. Особенно активизировались бабульки. Выезды из города и въезды перекрыты. Автовокзалы перестали работать. Огромные толпы людей пытались валить из города. Высосали весь бензин. Очереди километровые на заправках. А въезд цистерн заблокирован. В центре в огнера стоят. Никого не трогают, Ахмат понаехали, толпы и колонны, но никаких обстрелов или шума нет, все спокойно. Хотя Ахмат уже больше часа тут. Я считаю, что пока никакого пиздеца тут нет. Приятного мало, конечно, но паникеров тут хватает.
0: Никак не могу сформировать представление о решении конфликта. То есть Пригожина должны, по идее, арестовать и посадить, а всех его ребят тоже?
2: Зачем тогда вообще был этот чертов Бахмут?
0: Кто-нибудь знает, где сейчас продвигается ЧВК «Вагнер»?
3: Говорят же, что уже возле Липецка ошиваются.
2: Они уже у Москвы.
1: Вечером поздно позвонил сын. Дрожащим голосом говорил, что им пришел пипец.
2: Если брат на брата с оружием пойдет, Вагнер и Минобороны, то будет полный пиздец. Нельзя такого допустить.
1: Девочки, душа моя на разрыве полном.
2: Господи, помоги.
1: Всю ночь не спала из-за этого.
0: Ожидается выступление Путина.
2: Написано, что в ближайшее время. Включили. Ждем.
1: Начинается. Говорит.
3: Смотрим.
0: На Пригожина гонит, предателем называет.
2: Это еще ЧВК и предатели?
3: Говорит, да, обещает всех посадить. Вот сука неблагодарная.
1: Вот он наш президент.
0: Разозлился он на Пригожина.
3: Сволочи просто, а не правительство. Их жопы прикрывали, и вот их благодарность.
2: Так хотелось плюнуть в телевизор.
1: Это кошмар. Что с нашими детьми будет? Значит, как на войну отправлять, они их выпустили, а сейчас что? Нам оставалось 14 дней. Они что, для них всех расходный материал получается?
0: Путину в уши надули. Неужели нельзя было выслушать обе стороны?
3: Мне пофигу. Я уже на пределе. Надоело, что все о нас ноги вытирают. Нашли виноватых. А ничего, что мой сын

0: Вагнер. С понедельника мы не имеем права под угрозой военного трибунала. Любая новая информация в группе о ЧВК «Вагнер» будет блокироваться, и участник будет удаляться из группы.
1: Девочки, меня разбудил участковый. Сказал объезд всех вагнеровских, кто вернулся домой в связи с тем, что происходит. Мой сын со мной не живет. Я сказала, что он на работе, а где работает, не знаю.
2: К моему мужу сегодня приезжали, полиция, допрашивали уже. Куда, говорит, пошел бы, на Москву или на Киев?
1: Неужели опять наши ребята враги?
3: Мне звонили со словами «я теперь жена террориста», пособницей назвали, и смех в трубку.
4: Ну, со мной многие общаться перестали, соседи косо все смотрят.
2: Да успокойтесь вы.
4: Как успокоиться? Наши родные и любимые там служат, пошли родину защищать, а не в госпереворотах участвовать. Вчера были героями для верхов, а сегодня террористами объявили, завтра всех по тюрьмам.
1: Мы же знаем, как поступают с неугодными для них людьми.
3: И это такое спасибо за Бахмут, Солидар и все остальное?
4: У них, по-моему, уже от денег и власти безграничной. Совсем уже крышу снесло. Всю страну разворовали, детей своих за границу отправили, а о простых людях ноги вытирают.
3: Хочу, чтобы отец моей дочери оставался героем, и она могла об этом говорить. Это все неуважительно.
1: Девочки, как вы думаете, что теперь будет с помилованием? Не вернут их на зону?
2: Да заебутся возвращать на зону. Путин же и подписывал эти помилования, точнее, с его указаний.
4: Путин ведет себя, как обиженный мужик, которого обошли без его ведома. Ущемленный самолюбием мужик. А сколько бредовых слов. В войну 1917 года приплел. Вот реально хочется по-мужски ему сказать, а не по-женски. Ты че, балаболишь, непуть? Переблудил совсем? Не мужик, а барахло.
3: Прям внутри какая-то буря поднимается. Балансирую на грани, чтобы не свалиться в ненависть.
2: У нас наклейки даже с машин поснимали. Вагнер, многие, кто обклеивался. Ссыкуны.
1: Боже мой, фух.
3: Вроде договорились.
1: Он уже сказал, что они разворачиваются.
4: Слава богу.
2: Они возвращаются обратно. Я уже ни хера не понимаю. Видимо, хватит на сегодня интернета. Моя логика меня послала в одно место.
1: Я к психологу пришла, рассказала, а он сказал, мне вам даже сказать нечего. Короче, сделаем вид, что субботы не было. Это был сон.
5: Нахер мне город, в котором в спинах чужих ошибаться, но так и не встретить тебя. Ростом, походкой, пальто, эти глюки все дразнит и дразнит мою близорукую память. Толпа меня тянет туда, где не встретить тебя. С миром проассимилироваться.
4: Мне сегодня приснился, как будто приехал, обнимал, целовал и говорит, я ненадолго, мне надо вернуться на дачу 23-го. А я ему говорю, я тебя больше никуда не отпущу. Посмотри, что со мной стало. И так столько пережила уже, и похороны прошли. Я больше этого не выдержу. И падаю. Посмотри, у меня какие синяки на ногах, я ему говорю. А у меня все, ноги сине-красные. И он мне гладит ноги и обнимает меня. Я проснулась со слезами на глазах. Что это значит? Я не знаю.
3: Доехала до могилы, достала сигареты, которые мужу купила. Я очень переживала, как он там на войне без сигарет. Сама не курю, но в тот момент это было необходимо. Из-за мощного ветра и дрожащих от холода и волнения рук с 10-й попытки удалось подкурить. Налила мужу коньяк, разложила колбасу, уревелась в усмерть, рассказала ему все, что накопилось. А ночью он мне приснился. Впервые девочки после сообщения о гибели. Не поверите, такой радостный, счастливый, светлый такой, бросился ко мне, обнимает, целует, хохмит. Я глажу его волосы рукой, его лицо так близко, вижу каждую его морщинку, целую и просыпаюсь. И такая благодать на душе, не поверите. Вот мне просто хорошо, я понимаю, что любима и люблю. И как будто на свидание с ним сходила. У меня было такое же ощущение от первых свиданий, настоящих с ним.
1: Мой приснился детям, сказал, буду приходить по выходным. Я опять стала возмущаться, а что он остальные дни будет делать? Вообще все мне не так.
2: Сильно заболела, температура высокая, не сбивается. И вот то ли в больном бреду, то ли сон такой, будто он находится за каменной стеной, есть только небольшое окошко между нами. Я пытаюсь его докричаться, зову, мимо проходят какие-то люди. Их прошу его позвать, и в итоге он подходит. Я его не вижу, только слышу. И говорит, «Клюковка, мне большой срок дали, 90 лет, не жди меня». Я плачу, говорю, что все равно дождусь. А он грустно так засмеялся и ответил, «Дурында ты у меня, Женька. Иди домой».
6: Я люблю!

0: Вы слушали радиопостановку «Жены Вагнера» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». Звучали голоса сотрудниц русской службы. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
7: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
8: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
9: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Заправился и заглох навсегда.
12: Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин забрал. Поршня прогорели в итоге на машине.
11: Из-за бензинового кризиса Россия снижает стандарты качества топлива.
13: В первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже.
11: Блокада Крыма. Будет ли ВСУ разрушать Керченский мост?
14: По Керченскому мосту решение о возобновлении военных перевозок пока не принималось.
11: Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
15: Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы – все это есть. Цены, конечно, ого-го как завышены.
11: Призраки мятежа.
16: Кремлю не удалось переломить ситуацию с времен пригожинского мятежа. В этом смысле мятеж Пригожина как бы продолжается.
11: Военного, обратившегося к Путину, задержали на 11 суток.
17: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно.
11: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Пошли, отпусти, отдай. Не кусайся.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только.
0: Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
2: Мат, драка и очередь на автозаправке. Так выглядит топливный кризис в России. В стране, которая десятилетиями гордилась своими природными богатствами. Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
1: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
3: Вызывай полицию!
2: Эти кадры не просто бытовая сцена, а точная метафора сегодняшней России. И здесь невольно вспоминаются слова американского сенатора Джона Маккейна.
4: Послушайте, Россия – это бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, это коррупция, это государство, экономика которого в действительности зависит лишь от нефти и газа.
2: Тогда слова Маккейна казались язвительной, но точной метафорой сырьевой экономики России. Сегодня эта метафора уже устарела. Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство. Причина не только в дефиците топлива, но и в разрушенной инфраструктуре и оборудовании, которое Россия не может ни восстановить, ни заменить. Так выглядит цена экономики, построенной на нефти и иллюзии собственного технологического могущества.
5: 90%, если не больше, оборудования в этих установках – это оборудование западное и подсанкционное. Это оборудование ABB, Siemens, японские насосы и компрессоры. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить, но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями, не хотят делиться с ними такими чувствительными элементами, как катализаторы. И поэтому сейчас, мне кажется, красная черта перейдена, и Украина наращивает свои удары. Я думаю, что российскую нефтегазовую отрасль может спасти только массированный импорт, но это колоссальные средства.
2: За весной первую часть лета дроны ВСУ атаковали 7 крупнейших НПЗ страны. Выведены частично или полностью из строя ключевые заводы в Рязани, Кстово, Нижний Новгород, Москве, Капотня, Сызрани, Куйбышеве, Туапсе и Краснодарском крае. 2 неатакованных НПЗ в Омске и Иркутске. Возникает логичный вопрос, а что вообще осталось от хваленой российской нефтянки?
5: Омск и Иркутск НПЗ входят в десятку крупнейших. Они поставляют на рынок от 12 до 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но этого количества едва-едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, надо понимать, что логистика в России сильно устарела. Она подвергается тоже массированным атакам ВСУ. Значит, нефтеналивных цистерн для железной дороги не хватает. Железная дорога работает с очень сильным напряжением. И российское правительство не позаботилось перестройкой логистической системы.
2: Кстати, прошу обратить внимание на гигантскую очередь за бензином, снятую с помощью дрона в Чите. Впечатляет, правда? Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин – 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам, под соусом гуманитарной помощи. Кремль судорожно ищет, где перехватить горючего. Смотрит на Минск. И, конечно, на Дели. Индия – это вообще отдельный анекдот. Нью-Дели скупает российскую сырую нефть за бесценок, перерабатывает на своих заводах и теперь, похоже, готова продать ее обратно. Но уже в виде бензина и втридорога. Схема века. Но есть нюанс. Все дико боятся вторичных санкций, особенно американских. Как решить проблему? В Кремле нашли гениальный выход. Раз нельзя победить кризис, надо его засекретить. В эфире главный сказочник Кремля Дмитрий Песков.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Цены растут, добыть бензин теперь сложно по всей России. Да и понять, что заливают в бак, невозможно. Люди процеживают горючее через чулки или после так называемого 95-го везут автомобиль в сервис. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот топлива по стандартам Евро-3. Это устаревший экологический стандарт качества бензина с повышенным содержанием серы по сравнению с современным Евро-5. О том, как россияне уже испытывают на себе последствия низкокачественного бензина в нашем сюжете.
7: О чем все про ставку и ставку? Ну, давайте, Александр Алексеевич, про бензин спросим. Куда интереснее, ей-богу.
8: Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов.
9: Вообще, с Эльвирой Записановной, когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договаривались, что не будет вопросов про бензин.
8: Андрей Леонидович начал, не я.
9: Он провокатор.
7: Мы все договорились, что я спрошу об этом.
10: Александр Новак – это человек, который в правительстве отвечает за нефть и топливо. Заметно, что на финансовом конгрессе Центробанка он не очень хотел обсуждать ситуацию с бензином. Ну что ж, тогда обсудим мы.
11: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел. Это к тому, что мне уже достали люди, когда говорят, что что вы паникуете, бензина полно, всем хватит. Ну вот у меня нету бензина, я не могу заправиться.
10: В стране нарастающий дефицит бензина. И как это всегда бывает при дефиците, качество уходит на второй план. Потому что вам шашечки или ехать?
12: Все фильтры в песке, короче, вот в Татарстане бензин. Чистоган канистру залил, смотрите. Пятна какие плавают. Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин забрал. Поршня прогорели в итоге на машине. В чистую, свежую канистру залили бензин. Тут я не знаю, как должен форсунки выдерживать. Вот такой нынче бензин в Татарстане, набережные Челны.
10: Да и проверить, какой бензин попадает в баки российских автолюбителей, невозможно.
13: Бензин, внизу вода и грязь. Видно вот здесь, где вода идет. Вот так вот это плавает бензобаки.
10: Цены растут. Еще вчерашняя цена 100 рублей за литр бензина в Туве была шокирующая, но каждый день цена растет по разным регионам с астрономической прогрессией. В Севастополе уже по 260 рублей за литр, в Новосибирске по 120. А у перекупщиков, которые торгуют бензином через Телеграм или Авито, до 400 рублей.
14: 10 литров 5 тысяч.
15: За 5 тысяч ты купил 10 литров?
14: Да.
15: 500 рублей литр. Я им говорю, не надо. Даже пацаны говорят, да, то, что это дорого.
14: Очень дорого.
15: Очень дорого, но это мажор, конечно. Но это пипец. Ну, по 150 же можно найти, да, если захотеть.
14: Ну, это в Евпатории, то искать, но очень тяжело.
15: Но можно.
14: Да, можно найти, но очень тяжело найти.
10: На фоне этого всего государство находит решение. Нет бензина хорошего, разрешим плохой. Ну, что это значит? С 2016 года в России разрешен только бензин стандарт качества Евро-5. Это чистое топливо, максимум 10 миллиграммов серы на килограмм. В прошлом году, когда начались первые проблемы с горючим, правительство тихо разрешило некоторым НПЗ выпускать топливо с показателями Евро-3. Ну, то есть серы может быть до 150 миллиграммов, в 15 раз больше. Плюс октаноповышающие присадки, которые давно ограничивали. Какие именно заводы это делают – секрет, список закрыт. Тогда это прошло почти незамеченным, так как считалось, что плохим бензином будут обеспечивать военную технику. Но, как выяснилось, Евро-3 не спасает. 30 июня издание «Коммерсант» пишет: «Правительство подготовило проект постановления, по которому до июля 2027 года в России разрешат производить и продавать бензин Евро-2». Плюс импорт такого же низкокачественного топлива в бензине разрешат до 3% метанола. Что такое Евро-2? Это топливо из 90-х. Его запретили в России еще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад. Это опасно прежде всего для новых машин, и народ уже выкладывает видео чихающих машин в соцсети.
16: Друзья, ехал я с Краснодара в Москву, под Воронежем залил топливо, и машина встала в аварийный режим, клеманула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы. Сервис, говорят, турбину под замену, проверять сажевый фильтр и все остальное.
17: Слушайте, ну бензин явно уже не тот. Мы сегодня 3 часа с 12 до 3 на двух машинах отстояли с Егором на заправке, заправили бензин, насколько возможно. И он улетает, как водичка. Ну явно не тот бензин.
10: Завирусился ролик, где мужчина заправляет канистру через капроновый чулок, а на чулке остаются бурые сгустки и куски непонятно чего. Это то, что должно было оказаться в его двигателе.
18: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то, что говорили по Евро-3.
10: Скоро россияне вообще перестанут понимать, что льют в их баки, потому что качество топлива на заправках в России фактически никто не проверяет. С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса. У Росстандарта нет данных о качестве топлива. А чтобы пресечь недовольство в соцсетях, власти объявили, что за распространение заведомо недостоверной информации, которая создает панику или угрожает общественному порядку, предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность. Это касается и информации про качество бензина, и его наличие. Такая паника в социальных сетях может вам обернуться штрафом до 1,5 миллиона рублей. Ну а при тяжких последствиях – до 5 лет лишения свободы.
19: Вот, все есть на Кубани бензин. Сейчас вот бензовоз сливается, и все. А вы все говорили, нету бензина. Все есть.
10: А вот кому все нипочем, так это владельцам «Жигулей», «Лады Калины», «Нивы», «УАЗика», «Пазика», карбюраторной классики, хоть Евро-2, хоть 76-й. Она создавалась под этот бензин. Ну и танкам, конечно. Им вообще все равно, что в них заливают. Так что, если мыслить позитивно, Кремль наконец нашел способ пересадить россиян на отечественный автопром. Ни субсидиями, ни пошлинами, просто бензином, от которого все остальное ломается. Импортозамещение через топливный бак.
2: Возврат России к топливному стандарту Евро-2 из-за проблем на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах может обернуться серьезными последствиями для миллионов автомобилистов. Эксперты предупреждают, современные двигатели не рассчитаны на бензин с повышенным содержанием серы, а значит, экономия сегодня может обернуться дорогим ремонтом завтра. Чем грозит этот технологический откат российскому автопрому и владельцам машин, обсудим с предпринимателем и автоблогером Никитой Небылицким. Скажите, Никита, а вот какие автомобили пострадают сильнее всего? Новые иномарки, китайские машины или российские модели?
20: Понимаете, так сложно сказать, что сильнее всего пострадает. Просто смотрите, принцип очень простой. Современные китайские двигатели, это, так китайцы сами ничего не изобретают, это перелопаченные или не перелопаченные старые европейские двигатели. И более того, китайцы используют не самый удачный еще европейский двигатель. То есть они стянули вот этот международный двигатель, который использовал Peugeot и BMW, ЕП6 или ЕР6 он называется. И что самое главное, так они изначально разрабатывались под высокие экологические нормы, они горячие. Потому что для того, чтобы выхлоп был чище, рабочая температура двигателя, она выше. И эти двигатели имеют рабочую температуру не 80, как раньше имели двигатели, а порядка 100. Там по-разному, там 98, 94, 100, в общем, более горячий двигатель. Чем двигатель горячее, тем этот двигатель более склонен, во-первых, к детонации, а во-вторых, тем больше он повреждается от наличия в нем тетраэтилсвинца. И, кстати, и серы тоже. Потому что это попадает в сажевый фильтр при более высокой температуре. Или, вернее, не в сажевый фильтр, а в катализатор. Поэтому я думаю, что в первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже. И вообще то, что сейчас с топливом на рынке происходит, это крайне рискованная история. Потому что когда бензин начинает становиться дефицитом, его невозможно достать, его начинают покупать не только на бензоколонках, но еще и на спекулянтов в том числе. И люди, которые на бензоколонках торгуют, они тоже, они не вертикально интегрированная компания, это конкретные люди. А конкретные люди, имеют манеру, иначе бы тюрем не было, совершать мелкие и крупные преступления.
2: А Индия и Казахстан, у них в России собирается или уже покупает бензин. У них есть эти стандарты Евро-2 или Евро-3? Или они уже давно ушли от этого и выпускают только 5,6?
20: Конечно, нет. Но на самом деле, я думаю, что в Индии бензин даже не Евро-5, а Евро-6, скорее всего. Я точно не знаю, но то, что он не ниже Евро-5, это точно. Да никто уже не выпускает Евро-2 бензин, такого просто не существует. В Европе Евро-5 бензина нет, только Евро-6. И другую запрещено продавать. Поэтому у них, конечно, нормальный бензин. В Казахстане тоже нормальный бензин. Просто вы масштабы сопоставьте. Количество, которое возможно купить в Индии и в Казахстане, вы же тоже, знаете, не стоят нефтеперегонные заводы пустые. которые не знают, куда им применить избыточные мощности. У них все это работает, они не могут продавать таких количеств, которых это нужно, чтобы компенсировать в России ее нехватку.
2: Ваш совет автолюбителям, вот теперь в этой ситуации, как себя вести, чтобы машина осталась целая, двигатель работал?
20: Слушайте, ну, тут очень сложно дать какой-то действенный совет, потому что пытаться заправляться на вертикально интегрированных компаниях и внимательно относиться к тому, что тебя продают. Но, знаете, эти вертикально интегрированные компании, ведь, во-первых, поди различишь, какая бензоколонка лукойловская, какая профраншиза в этом Лукойле. Это раз. Во-вторых, на них тоже люди работают, на этих бензоколонках, которые сетевые. И эти люди могут делать свой маленький гешефт. Поэтому тут какой-то тут непонятно, какой совет дать. Ну, нельзя в машину современную заливать евро-2. Вообще нельзя.
2: Может быть, машину надо поставить на парковку и переждать это время? Ну, пока покататься на велосипеде.
20: Можно «Жигули» купить, он еще и расходует мало. Я имею в виду «Жигули», вот «Жигули» классический. Не то, что мы называем «Гранту» сейчас «Жигулями», а вот прям классический «Жигули» пятерку. Вот ее, в ней нет никакого катализатора. Ее дешево чинить, к ней в любом кооперативном магазине, хоть и плохие, но запчасти продаются. Вот купил и ездишь, пока эти проблемы.
2: Никита, вам огромное спасибо за вашу экспертизу. Моим гостем был предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
0: Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции. И это действительно серьезно. Наиболее, скажем так, уязвимое направление – это южный берег Крыма. Лесистая местность, плотная застройка. При плотной поддержке со стороны беспилотной авиации даже небольшие силы десанта могут очень осложнить нам обстановку в Крыму.
2: В студии Владимира Соловьева звучат тревожные прогнозы генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. При этом не до конца ясно, кого именно сильнее пугают разговоры о возможной наземной операции ВСУ. Самих участников эфира, зрителей или военных, которые становятся невольными адресатами этой риторики. Показательно, что армейская повестка все чаще звучит в тональности телевизионной тревоги, задаваемой эфирами ВГТРК, где и Соловьев, и другие ораторы все чаще говорят о всеобщей мобилизации. На этом фоне министр обороны России Андрей Белоусов как будто услышал пропагандистов и на неделе проинспектировал Черноморский флот. Чиновник заслужил доклады командования и наградил ряд военнослужащих.
21: Служу России!
2: Очевидно одно. Москве все труднее контролировать полуостров, где назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов уже объявил режим ЧС. Дефицит топлива, перебои с электричеством, полупустые пляжи и многокилометровые пробки в сторону Керченского моста становятся признаками растущей нервозности на полуострове. Но о высадке десанта ВСУ говорить преждевременно. Военный эксперт Павел Лакичук.
22: Для того, чтобы наземную операцию провести в Крыму, нужно быть, опять же, на рубеже Армянской и Новоалексеевки. Пока я допускаю операцию по сбитию. У нас сейчас оборонная операция, которая предполагает сломить наступательный потенциал российской армии на юге. Вот, сначала отогнать от Запорожья, от Орехова, от Гуляйполя, от Херсона. Потом будет другое время, будут другие силы, средства. Если у нас будет возможность освободить оккупированную часть Херсонской области или Запорожской области, подойти к Крымским перешейкам, то, очевидно, тогда встанет вопрос об освобождении Крыма. Опять же, с гуманитарной точки зрения это тоже включается.
2: О ситуации на полуострове более подробно с Павлом Лакичуком мы поговорим чуть позже. Гуманитарной катастрофы на полуострове пока нет. Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
23: 2 июля, на связи Севастополь. Сегодня собрались делать каши в автоклаве и тушенку, но я поняла, что у меня совсем нет круп.
24: Поэтому мы поехали в магазин пополнять свои стратегические запасы. Заодно решили проверить, действительно ли булки такие пустые, как сейчас пишут.
1: Итак, докладываю, мы заехали в ближайший супермаркет, и свет тут был. Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы, все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены. Идем дальше на крупы. Все крупы в изобилии, гречки только чуть меньше. Вот чего я никогда не понимала, почему в первую очередь разбирают именно гречку. Ведь есть столько классных круп. Нут, горох, перловка, булгур. Да, они чуть-чуть дороже, но зато можно разнообразить меню. Если есть одну гречку, неужели она вам не надоест? Да, цены заметно выросли, и это, конечно, не радует, но выбор есть. Поэтому сейчас, наверное, важнее покупать без паники и собирать запасы с умом, а не сметать с полок все подряд.
2: О том, как в Киеве реагируют на беды и проблемы жителей Крыма, нам рассказал бывший житель Севастополя, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакийчук. Скажите, думают ли в Киеве о гражданах Украины в Крыму, которые оказались жертвами топливного и энергетического кризиса?
22: Конечно, думают. Дефицит продуктов, дефицит бензина, дефицит воды, дефицит электроэнергии. Это все большие проблемы. Но...
2: Не приведет ли дальнейшая блокада Крыма к гуманитарной катастрофе?
22: Первое, это не блокада Крыма. То, что делают сейчас силы обороны Украины, это логистический локдаун группировки сил российских войск на юге. Основная задача – сбить наступательный потенциал.
2: Блокада Крыма – это козырь для переговоров или военная операция по освобождению полуострова?
22: Для того, чтобы проводить операцию вторжения в Крыму, нужно быть, по крайней мере, на крымских перешейках. Пока задача сил обороны – это, наоборот, остановить российское наступление на Запорожском и Херсонском направлении. То, что происходит в Крыму, это не психологическая операция и не военная операция. Это следствие, это часть, составляющая часть военной операции по ослаблению наступательного потенциала группировки российских войск на Южном фронте.
2: По вашим наблюдениям, Павел, выводит ли российская армия какой-то контингент из Крыма?
22: Если говорить о том, что выводит ли она войска по Керченскому мосту туда, на Тамань, нет. Если говорить о том, что есть движение российских войск из Крыма на север, на Запорожское направление, на Херсонское направление, то это не выведение войск, это перемещение войск между пунктами постоянной дислокации в Севастополе, в Перевальном, ну и вообще 8-й армии соединения Феодосии. Они постоянно накапливают мобилизационный ресурс, там осуществляют его подготовку и дальше бросают на Херсон, на Запорожье, в мясорубку, где он снашивается.
2: Павел, скажите, что будет с Керченским мостом?
22: Ну, пока, наверное, ничего не будет. Смотрите, почему я так говорю. Если мы говорим об южном Керченском вот этой артерии, она состоит из Керченского моста, точнее Керченского железнодорожного и Керченского автомобильного, из Керченской паромной переправы железнодорожной автомобильной и перевозок военных грузов кораблями Черноморского флота. Так вот, Керченский мост выведен из этой игры еще в 2023 году ударами Гурымо. Помните, когда горела, там обрушилась часть пролета, когда горели цистерны на железнодорожном мосту, тогда решением высшего политического руководства России было принято решение не перевозить по Керченскому мосту взрывоопасные и пожароопасные предметы. То есть обеспечение российской армии им не производится.
2: Все-таки я вернусь к вопросу о гуманитарной катастрофе. Если она наступит, вы допускаете, что Киев примет решение эвакуации мирного населения в Украину?
22: Я не думаю, что первое, в Крыму наступит гуманитарная катастрофа. Второе, Крыма добраться надо. И если какие бы решения в Украине не приняли по Крыму, они будут заблокированы Путина и его комарилей. Вспомните Мариуполь, эвакуация Мариуполя. Почему не осуществлялось? Потому что между Мариуполем и украинской территорией уже 100 километров было. Сейчас найти решение, как эвакуировать крымское население Крыма на материковую часть Украины, без согласия Путина и его генералов невозможно. По крайней мере, пока мы не стоим где-то перед Каланчаком и Чаплой.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти. На этом фоне издание «Сота Вижн» выходит на улицы Москвы, чтобы узнать, что сегодня о Крыме говорят столичные жители.
3: В курсе ли вы ситуации, которая сейчас происходит в Крыму?
4: Я думаю, что это паника.
5: Я не в курсе, не в курсе.
3: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
5: Электрики. Говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
4: Чем это может все обернуться? А тут вариантов два. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части. России тогда не будет.
5: А про Крым ничего не знаем. Понятия не имею.
3: Неинтересно?
5: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу.
21: Нет, совершенно не знаю об этом.
3: Ну, вообще ни в новостях, нигде.
4: Я стараюсь не смотреть ничего.
3: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
24: По телевизору, по радио слышал.
3: Другой а что там говорят?
24: Не владею. Расскажите. Вы знаете, как-то я не запоминаю этого. Я так фоном слушаю. Напряженные ситуации, говорят.
3: Как думаете, насколько опасно все это?
24: Без понятия. Я там не был.
2: Пока Кремль уверяет россиян, что ситуация на фронте под контролем, Украина продолжает менять правила войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, железнодорожным узлам и военной инфраструктуре в Крыму становятся все более системными. Полуостров постепенно превращается не в плацдарм для российского наступления, а в сложный для снабжения военный анклав. Можно ли говорить о реальной блокаде Крыма? Способны ли дальние удары ВСУ изменить ход войны? И почему, по мнению многих западных военных, именно разрушение российской логистики становится главным фактором давления на Кремль. Об этом поговорим с бывшим командующим армии США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. My first question.
25: На фоне определенных успехов украинской армии в глубине территории России, видите ли, конец горячей фазы этой войны?
2: Anytime soon?
26: Not anytime soon.
27: В ближайшее время точно нет. Очевидно, сейчас инициатива перешла на сторону Украины. Думаю, у России сейчас серьезные проблемы. И в Крыму, и на востоке Украины. К тому же удары по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России создают Кремлю вполне реальные трудности. Но если Кремль не считается с потерями, то Путин не остановится, пока его не остановят. Так что, на мой взгляд, все это еще будет продолжаться довольно долго.
25: Есть ли смысл сегодня разрушить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от России? Или мост надо сохранить, чтобы мирное население могло покинуть остров в случае гуманитарной катастрофы?
27: Я думаю, цель украинского генштаба – полностью изолировать Крым. Они уже нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту, поэтому россияне не рискуют перевозить по нему тяжелые грузы. Легковые машины и гражданский транспорт пока еще могут проезжать. Люди, как мы видим, все еще могут выехать. Но мост поврежден настолько, что, как мне кажется, использовать его для поставки топлива, воды или боеприпасов России уже очень сложно. Поэтому я считаю, что украинский генштаб уничтожит этот мост, когда сочтет, что для этого наступил подходящий момент. И, судя по всему, сейчас они пока не считают, что этот момент уже наступил.
25: Как скоро российская армия найдет противоядие против украинских дронов?
27: Это отличный вопрос. Честно говоря, меня удивляет, что им до сих пор не удалось этого добиться. Но Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку. В конечном счете, украинцы это прекрасно понимают. Россия со временем научится эффективнее защищаться от таких атак. Но будем надеяться, что к тому моменту будет уже слишком поздно.
25: Приближает ли конец войны топливный кризис в России?
26: For sure,
27: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий. Но есть и другая сторона. Важно, что теперь сами россияне начинают ощущать последствия войны. До сих пор большинство из них были в значительной степени защищены от последствий этой, как я считаю, стратегической ошибки Владимира Путина. А теперь люди стоят в очередях за бензином, не могут, как раньше, поехать отдыхать в Крым. Видят дым и пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Все это показывает россиянам, что война против Украины имеет вполне реальные последствия. И думаю, это усиливает давление на Кремль и подталкивает его к завершению войны.
25: В Украине опять большая трагедия. Россия на этой неделе опять ударила по Киеву. Погибло уже 30 человек, десятки ранены, разрушены жилые дома и коммуникации. Путин специально бьет по гражданским объектам или ракеты бьют мимо цели?
27: Совершенно очевидно, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирному населению. Они делают это с самого начала войны. И здесь хорошо виден контраст. Если посмотреть, по каким целям бьет Украина, то это в основном военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и предприятия, производящие оружие. Такие удары не только соответствуют законам войны, но и гораздо эффективнее. История показывает, что атаки на мирных жителей редко приводят к решающему результату. Обычно они лишь вызывают еще большее возмущение и усиливают желание сопротивляться. Поэтому меня удивляет, насколько грамотно Украина выбирает свои цели. В то же время складывается впечатление, что российское руководство просто не может придумать, как изменить ход войны и перехватить инициативу. И уж точно убийства мирных жителей никак не помогут России достичь своих целей.
25: Скажите, где сегодня уязвимое место в российской армии?
27: Прежде всего, как я уже говорил, мне кажется, российскому руководству не хватает гибкости и воображения. Они продолжают действовать по тем же схемам, что и последние несколько лет, несмотря на огромные потери. Меня удивляет, что Россия до сих пор не смогла предложить более эффективный план действий вместо того, который снова и снова приводит к неудачам и большим потерям. Думаю, это во многом связано с тем, что российские руководители не готовы признавать ошибки и честно оценивать ситуацию. А без этого невозможно вовремя менять стратегию. Когда-то огромные размеры России были ее преимуществом. На протяжении веков страна могла отступать вглубь своей территории, изматывая армии противника, а затем уничтожать их. Но сегодня эта огромная территория стала слабым местом. Защитить все невозможно, а Украина уже продемонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии тысячи, полутора тысяч и даже 2000 километров в глубине России. Это действительно впечатляет. И Россия физически не способна прикрыть все объекты. Именно в этом и заключается ее уязвимость. Кроме того, думаю, внутри самой России происходят определенные процессы. Я не верю, что готовность российского общества бесконечно продолжать эту войну безгранична. И мне кажется, в Кремле это тоже понимают. Именно поэтому власти избегают полной мобилизации. Они знают, что ее последствия вызовут огромное недовольство. Поэтому перед Кремлем стоит сложная задача. Где взять достаточно людей, чтобы продолжать войну? И еще один важный момент. России необходимо продолжать экспорт нефти и газа в Китай, Индию и другие страны, чтобы финансировать войну. Но сейчас украинские удары все сильнее разрушают российскую энергетическую инфраструктуру. Если Россия не сможет продавать достаточные объемы нефти и газа, у нее станет меньше средств на продолжение войны. И это еще одна уязвимость, по которой Украина сейчас наносит удары.
25: Если бы сегодня президент США попросил вас назвать один шаг, который способен ускорить окончание войны на условиях, выгодных Украине, что бы вы посоветовали сделать в первую очередь?
27: Я считаю, что стратегической целью Запада должна стать победа Украины над Россией. Даже администрация Байдена, несмотря на значительную помощь Украине, так и не заявила прямо: «Мы хотим, чтобы Украина победила». А ведь именно это должно быть официальной целью, потому что это отвечает интересам Запада. Президент Трамп, на мой взгляд, должен признать, что победа Украины и восстановление ее суверенитета в границах 1991 года отвечают интересам США и их союзников. Именно это должно быть нашей целью. И если бы такая цель была официально поставлена, это не только усилило бы поддержку Украины, но и стало бы очень мощным сигналом для Кремля. Весь Запад твердо намерен помочь Украине добиться победы.
2: Моим гостем был бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
6: Фюрер не способен принимать решения. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа Гитлера.
7: Вы отдаете себе?
6: Да. Да!
2: Помните этот шедевр советского кино «17 мгновений весны»? Финал близок, Третий рейх трещит по швам, и тут глава гестапо Генрих Мюллер выдает базу. Вы, конечно, скажете: «Шакиров, прекрати, ваши исторические параллели не работают, это другое». Ну хорошо, давайте просто посмотрим, как ведет себя Владимир Путин сегодня. Он изо всех сил пытается внушить окружению, что его армия триумфально марширует по чужой земле.
8: А сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает, ребята, наши поджимают на всех участках боевого соприкосновения.
9: На всех.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придет туда, куда нужно.
2: Видели эти разрезания воздуха руками? Так витиевато и мутно главнокомандующий убеждал молодых лейтенантов, что все идет по плану. А спустя пару дней новый бенефис – интервью Павлу Зарубину. Путин постоянно смотрел куда-то за спину придворного журналиста.
11: Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
2: Видимо, там висел очень важный заранее подготовленный текст. Президент монотонно перечислял названия сел и улиц. Хотел показать, что держит руку на пульсе.
11: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке.
2: Даже глядя на суфлер, Путин умудрился перепутать реки, поселки и их государственную принадлежность. Старый Оскол – это Россия, город в Белгородской области, а река в Украине называется просто Оскол. Глава Кремля буквально заблудился в трех соснах. А что по факту? За лето Украина незаметно вернула себе 40 километров Донецкой области. Французский осинт-аналитик Клеман Молен пишет, что больше года эта территория находилась под контролем российской армии. Украинские дроны летают тоже теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не говоря о других областях. Российские НПЗ горят один за другим, проще посчитать те, что еще целы. В стране самый настоящий топливный кризис. Ну как тут снова не вспомнить Мюллера, главнокомандующего? Командующий, кажется, действительно заговаривается. На этом унылом фоне в конце июня всплыла еще одна показательная история. В сетях появился новый герой. Бывший доброволец и командир отделения разведки батальона имени Судоплатова Александр Лунин.
12: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.
2: Личность Лунина, признаться, темная. В прошлом у него была контузия и даже опыт пребывания в психушке. Об этом рассказали в своем расследовании журналисты «Инсайдера». Вернувшись с фронта, этот человек записал гневное видео, где рассказал, как обращаются с простыми солдатами их командиры.
12: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: Не обошлось и без угроз кремлевскому лидеру. Причем ролик был опубликован в годовщину Пригожинского мятежа.
12: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный Z-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
9: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
2: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые Z-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
13: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану, мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь, тактическая или стратегическая. Если нам соврали о таком, то возникает вопрос, что нам еще не говорят. Одна надежда на преемника. Может, хоть он правду нам скажет.
2: Следом за актером, словно сговорившись, подал голос крупный капитал в лице главы ВТБ Андрея Костина. Главный банкир страны на финансовом конгрессе Банка России прямо заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет».
14: Сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
2: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль тут же вспоминает 24 июня 2023 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
0: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на 5-м году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
10: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, ну, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать.
15: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта уже недостижима.
0: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
16: Путин всегда боялся армию. Он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там всех, кого можно было, там отстраняли. Там генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там и просто в отставку отправляли.
0: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
17: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось. Просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго российская система власти проживет без военного переворота?
16: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места. И самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
0: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
18: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей,

0: на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
1: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и из нашей, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там стрелков, есть там какие-то там Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же, там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции там из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой на так называемой Донецкой республике.
0: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
1: Последний такой какой-то пример, когда армия действительно возмутилась, это был поход Пригожина, но это уже не армия, это, в принципе, ЧВК. Вот они были действительно могли бы стать субъектом силы, которая могла бы что-то сделать в России. Но их там тоже погасили, обманули, обыграли, в общем-то.
2: Есть другая, более серьезная сила на путинском фланге, которая ему очень серьезно угрожает. Это его же собственное непосредственно окружение, больше половины из которой настроено на то, чтобы войну закончить как можно скорее. А я имею в виду людей из непосредственного окружения Путина, из серии кооператива «Озеро» и каких-то ключевых олигархов, которые возглавляют сейчас тоже очень важные для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда и которая была вхожа в самый близкий путинский круг. Он как бы был ей обязан, потому что это его бывшие начальники по Питеру. А сейчас мы видим, что какая-то странная мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
0: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
2: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы, которого по административке куда-то уже уехал, и люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий, миллионных просмотров, означает, что эти ожидания есть и надежды.
0: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
3: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра RE-Russia Кирилл Рогов. Оценим с ним шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
4: Посмотрим. Мне кажется, нет. И мне кажется, в этот раз она зашла как-то далеко. Это не похоже на прошлое. На прошлые похожие эпизоды, тогда Путин скрывался, молчал, таился, а потом как-то какую-то предлагал стратегию, может быть, игнорирование, но делал какие-то сильные ходы. Сегодня это выглядит довольно странно, потому что человек как бы замкнут в некоторой своей реальности, на которую он настаивает и которую, в общем, все остальные в малой степени разделяют веру в нее.
3: Кто, на ваш взгляд, сегодня остается лоббистом так называемого СВО?
4: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ПК, немало интересантов в

0: той армии, которая сейчас воюет в Украине. Это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которая как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да, но они все равно, конечно, меньшинство.
1: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
0: Я думаю, что прямое повторение Пригожинского бунта – это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним состояло тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина – это скорее знак, сигнал как бы того, что те, кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвует в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа, негативно, резко негативно относящиеся к Путину и стоящие к нему в оппозиции.
1: То, что отдельные люди, типа артиста Гоши Куценко, стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
0: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то, ну, немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
1: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
0: Вы знаете, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
1: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра Ре Раша Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Век свободы не видать, а есть страны, где факел свободы горит уже 2,5 века. 250 лет назад, 4 июля 1776 года, континентальный конгресс 13 североамериканских колоний проголосовал за независимость от британской короны. Эта дата вошла в историю как День независимости или просто 4 июля. Впервые в мире возникло государство, основанное не на общей этничности, не на мифах происхождения, не на престолонаследии, а на философии, на просвещенческих принципах свободы и прав человека. Что происходит с этими принципами сегодня, когда Америку раздирают культурные войны и споры о памяти? Расколол ли Америку Дональд Трамп? И куда идет Америка? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 4 июля 1776 года 13 североамериканских колоний приняли Декларацию независимости и объявили о разрыве с Британской империей. Так появились Соединенные Штаты. Государство, основанное на идеях свободы, прав человека и народного суверенитета. За следующие 2,5 века США превратились в крупнейшую экономику мира, глобальную военную силу и одного из главных архитекторов современного международного порядка. Однако юбилей страна встречает в атмосфере острых внутренних разногласий. Политическая поляризация, споры вокруг миграции, роли государства, исторической памяти и свободы слова все сильнее разделяют американское общество. Каждая из ведущих политических сил предлагает собственное видение того, какой должна быть Америка и на каких ценностях строить ее будущее. Возвращение к власти Дональда Трампа лишь усилило эти противоречия. Его сторонники говорят о возвращении страны к традиционным ценностям и национальным интересам. Противники – о кризисе демократических институтов. Действительно ли Америка переживает самый глубокий раскол за последние десятилетия? Или подобные конфликты всегда были частью ее истории? И сможет ли страна сохранить принципы, с которых началась ее история 250 лет назад?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется американистка Александра Филипенко. Саша, приветствую.
2: Сергей, приветствую. Спасибо за приглашение.
0: Ну вот у нас такая картинка, естественно, юбилейная Маунт Рашмор, 4 отца-основателя, но как-то там место посредине есть. Будем ли, дождемся ли мы 5-го профиля в этой горе?
2: Ну, конечно же, этот 5-й профиль делает все для того, чтобы себя увековечить абсолютно везде, в том числе и на горе Рашмор, и где угодно, и, например, на Кеннеди-центре, который действительно в какой-то период даже на здании назывался Трамп-Кеннеди-центр. Но как только вот этот вот 5-й профиль, скажем так, натыкается на противодействие судебной системы, тут же приходится отступить, и американская система работает. И вот мы видим, что имя Дональда Трампа снято с фасада Кеннеди-центра, и даже не пришлось дожидаться ни промежуточных выборов, ни нового президентства, что предрекали очень многие, думали, что ну вот, новый президент вступит в свои обязанности, и сразу же будет убран Трамп-Кеннеди-центр, да. Останется Кеннеди. А нет, вот даже не нужно было этого дожидаться, так что вряд ли мы увидим еще один новый профиль.
0: Как раз да, как раз работает та самая система сдержек и противовес, в которую заложили эти отцы-основатели, головы которых мы видим на горе Рашмор. Ну, поговорим в целом об Америке, к Трампу мы еще вернемся, и не раз в целом. Я сейчас думаю о 4 июля, о Дне независимости, и это какой-то невероятно праздничный американский праздник. Я бы так сказал, что это, наверное, вообще главный день года. Важнее Рождества, важнее всех других праздников, он какой-то невероятно духоподъемный и объединяющий. Я даже не знаю другой такой страны, включая Францию с 14 июля, которая бы так самозабвенно и радостно отмечала свой день основания, свой день независимости. Это что, американский патриотизм такая как бы исключительная вещь?
2: Но американский патриотизм действительно очень силен. И выражение этого американского патриотизма, и в флагах, которые присутствуют на очень многих домах, и вообще очень много где присутствует американский флаг. И в целом такой ассоциации с обязательной независимостью. Вот что такое независимость? Можно даже, и может быть даже не все помнят и не задумываются, что независимость связана с Великобританией, независимость связана с войной с Великобританией. Но, тем не менее, главное – это независимость. Сама идея независимости США ни от кого. То есть США действительно самостоятельно решают и свою внутреннюю политику, и свою внешнюю политику, не оглядываясь ни на кого. Ну и здесь, конечно же, тот же самый Дональд Трамп уловил вот эту идею, что Америка прежде всего, America first, вот эта идея Дональда Трампа. Но она очень хорошо отражается в том самом 4 июля. Я совершенно согласна. Это главный американский праздник, абсолютно точно главный американский праздник, потому что, ну, можно говорить про День Благодарения, но это все-таки более семейная история, про Рождество, но это более религиозная история. Новый год – это вовсе такой праздник, чтобы с друзьями отметить, где-то выйти и просто отметиться, и тут же выйти на работу буквально через день. А вот 4 июля, ну, к этому дню часто стараются приурочить отдых, отпуск и так далее. Действительно, очень важный праздник независимости и продолжения движения США. Вот это одна из главных, мне кажется, идей, что США постоянно находятся в движении, постоянно себя как-то перепридумывают, пересобирают, но на тех основах, которые были заложены отцами основателями.
0: Ну да, в этом отношении фургон переселенца продолжает катиться дальше и дальше. И вот что еще я подумал, когда мы сейчас говорим, вот сравнивая с той же Францией, с Россией. А мне кажется, в Америке даже никогда не подвергали сомнению вот этот вот foundational myth, миф об основании. Да, как французы постоянно скрещивают пики по поводу там 14 июля, Бастилии, роли монархии, роли Наполеона. Я уж не говорю, как в России постоянно, так сказать, переосмысляют 7 ноября, Октябрьскую революцию. Вообще сейчас ее задвинули на задворки куда-то. А в Америке 4 июля и вообще вся эта история, да, от пилигримов, от бостонского чаепития, там, от Сэмюэла Эдамса и до Джефферсона, до Декларации независимости, она абсолютно как бы высечена в камне, она не подвергается сомнению.
2: Да, Декларация независимости вообще она задала планку, к которой страна должна стремиться. Вот это стремление к счастью, которое прописано буквально в документах. То есть вообще страна была создана на диалоге, на даже обещании, скажем так. Ну, есть спор относительно того, что все люди созданы равными, написали рабовладельцы. Ну, этот спор, он присутствует, конечно, но из-за того, что в основном документах США, в той же Декларации независимости, во всех основных документах есть вот это стремление к счастью. То есть страна гонится за какими-то идеалами. Она идет туда. Они не просто записаны где-то и лежат, так сказать, в архивах. А страна все время развивается. И, конечно, когда к Декларации независимости апеллируют, и там Авраам Линкольн или Мартин Лютер Кинг, они апеллируют к Декларации как к основе, основному документу, который должен развиваться вместе со страной. Поэтому толкование Конституции существует. Это тоже отдельный вопрос, что, конечно, Верховный суд должен толковать Конституцию. Конституция написана, но теперь посмотрим с разных сторон, что означает тот или иной, та или иная статья Конституции. Конечно, это очень сложно, какие-то поправки очень-очень редко вносятся, но тем не менее, вот идея диалога, идея спора, идея о том, что решения в США часто принимаются просто с перевесом один голос. Буквально 50% и там 5, 50% и один. Вот да, это нормально, это норма. Споры – это норма, потому что в споре как раз и тестируются какие-то истины, если так можно сказать. В споре и тестируются основы, в том числе. которые, ну, дышат вместе с государством, так что нужно сказать, что США же хоронили постоянно, постоянно США хоронят. Ой, а как хоронили в гражданскую войну в 1860-е годы, а как хоронили в 1930-е, а как хоронили в 68-м, а как хоронили в 74-м, а как хоронили в 2001-м и так далее, так далее, так далее. Но каждый раз хоронили рано, потому что главный вопрос, вот куда идет Америка, нет пункта какого-то назначения, вот есть, ну, некие идеалы, и она, но главное, что она идет. Она движется, постоянное движение, pursuit of happiness, все
0: да.
2: время стремление к счастью.
0: Удивительно, действительно, вот это pursuit of happiness, вот это вот... вообще, вот сейчас ты рассуждаешь, и я думаю, если я поймал тебя на мысли, что можно сравнить с чем-то США с Израилем. Тоже есть некий священный текст, да, есть некая Тора, и есть некий корпус людей, которые ее постоянно век за веком интерпретируют. Вот. А США тоже есть некий священный текст, который практически не меняется, да, там, биль о правах, поправки, и есть люди, которые ее постоянно интерпретируют и наполняют новым содержанием. И вот это тоже интересный момент, что США, в общем-то, в основе своей, так же, как и идея свободы, это религиозная вещь, да, вот это то, что называется гражданская религия, да, не национализм в Америке, а civil, вот это вот, гражданский патриотизм, как религия. И действительно, наверное, да, чувствуется то, что отцы-основатели были глубоко религиозными людьми, и Америка вообще выросла из этого протестантского этоса, как нам позже сказал товарищ Макс Вебер.
2: Ну, конечно, да, это, с одной стороны, абсолютно так оно и есть. И идея, что на американских, на долларах, на деньгах, in God we trust, действительно, вот это мы веруем в Бога. И в целом США вообще-то очень религиозная страна. И много очень верующих людей. И, кстати говоря, их число растет сейчас. Процент сейчас людей, которые называют себя религиозными, растет, вот особенно в последние годы. Но что очень важно и что, по-моему, уникально, но, Сергей, поправьте меня, пожалуйста, вообще сочетание количества религий, которые мирно сосуществуют в США, ну, наверное, довольно-таки уникальная история, особенно если мы берем там конец 18-го, начало 19-го, там 19 век и так далее. Количество разных деноминаций, разных групп и подгрупп религиозных, которые возникают и возникают, но которые при этом друг другу не противоречат. Вот что достаточно уникально, и вот что, кажется, делает США как раз еще более сильными. Да, вот эта общая идея религиозная, да, даже, ну да, даже происходят молитвы в Белом доме и в овальном кабинете, но это можно отдельно про это говорить, это по-разному можно к этому относиться. Но, тем не менее, все-таки вот эта идея, что да, очень много разных деноминаций религиозных существуют и сосуществуют вместе, эта идея довольно-таки уникальна, американская, потому что действительно, ох, как много разных церквей существует в США.
0: Ну да, вот это, вспоминаешь вот это количество храмов и, собственно, даже в Нью-Йорке, да, и совершенно различные деноминации на одной улице существующие. Но все-таки, да, здесь хотелось бы еще ноту, ну, так сказать, не критики, но тоже понять, что вот эта вот идея инклюзивности, она изначально, конечно, не была в 1776 году, это некая была расширяющаяся концепция. Потому что, если вспомнить, естественно, и Native Americans, собственно, то, что называется индейцы сейчас, да, если такой неполиткорректный термин применить. Потом женщины только с 20-го года голосуют. И, собственно, я не знаю, 100 лет борьба за отмену рабства, да, с гражданской войны до Мартина Лютера Кинга, до Civil Rights Act. То есть это некая была постоянная борьба за все большую инклюзию, да, за все большее включение различных групп населения.
2: Ну да, и это борьба, которую все время обсуждали. И опять же, когда бесконечно хоронят США, как любят хоронить США, и, собственно, вот сколько лет я изучаю США, столько я слышу, что ну вот-вот-вот сейчас уже США, вот сейчас они точно рухнут, вот сейчас точно. И так уже на протяжении долгих лет. Действительно, обсуждения, и обсуждения иногда жесточайшие, и я уж не говорю про пик спора и пик какого-то какого-то противостояния, который перешел в гражданскую войну. Конечно же, это все, ну, вот эти болезненные переживания и становление. Но это вот тот самый процесс. Никто не говорил, что вот если, действительно, если мы говорим про, например, коренные народы, катастрофическая ситуация с коренными народами, абсолютно страшные, trail of tears, если только просто изучить, путь слез, когда людей вырывали буквально из своих домов, требовали, чтобы они шли совершенно в другие, на другие территории, жили совершенно на других территориях, я уж не говорю про рабство и так далее, и так далее. Не надо далеко ходить, еще и вопросы, связанные действительно с и женскими правами, или там какие истории, которые, мне кажется, сложно в них поверить, но даже совсем недавняя история, как, например, такие известные музыканты, как Дизи Гиллеспи и Элла Фицджеральд, у них были большие проблемы, когда они не хотели играть перед сегрегированной аудиторией, они хотели играть только перед десегрегированной аудиторией. А недавнее интервью Пола Маккартни, где он рассказывал, как они приехали с гастролями, с Beatles, и кто-то из интерпренеров сказал, нет, у нас будет сегрегированная аудитория. Они сказали, тогда мы не выйдем. И в итоге действительно всех посадили вместе, все вместе, неважно, цвет кожи не имел значения. Ну и потом когда-то Полу Маккартни, сэру Полу Маккартни, как-то передали, что одна из женщин, которая была на том концерте, хотела бы с ним поговорить, и она рассказала, что это был первый раз на концерте Beatles, когда она сидела рядом с белыми молодыми людьми. И вот, пожалуйста, это сэр Пол Маккартни, который сейчас об этом рассказывает в интервью. То есть далеко ходить не надо. И этот процесс действительно очень болезненный, очень тяжелый. И этот маятник, который качался то вправо, то влево, то вправо, то влево. И сейчас на наших глазах мы тоже видим продолжение этой борьбы. Но поскольку это, опять же, борьба, она продолжается и продолжается и продолжается, но эти все темы, которые не замалчиваются, которые обсуждаются, которые выносятся на первый план, очень болезненные, страшные, ужасающие. Вот об этом американцы говорят, и говорят очень много. И с одной стороны, мы понимаем, что это ахиллесова пята, в которую так целятся пропаганда разных, ну, стран, которые хотят, так сказать, зла США. Понятное дело, очень легко целятся именно в эту ахиллесову пяту. Но при этом все равно это и сила одновременно, возможность обсуждать, говорить, спорить. Это еще создает впечатление, что США все время спорят, все время находятся в напряжении. И вот эта поляризация, про которую принято все время говорить, она действительно присутствует, но она присутствует на протяжении долгих-долгих лет американской истории.
0: Ну вот я думаю, что в этом отношении очень интересно левый, ну так скажем, не левый, но поворот в сторону гражданских прав, который был после 68-го года, ну еще раньше, после всех 60-х, да, после пока, когда вошло в жизнь поколение бэйби-бумеров, когда, так сказать, была сексуальная революция, секс, drugs and rock'n'roll, потом Мартин Лютер Кинг, и вот это все нас Вудсток, наследие 68-го года. И кажется, что Америка следующие лет 40, да, жила вот в этом вот повороте за вот эту вот инклюзию, DEI, Diversity, Equity, Inclusion, вот эта вот революция, которая произошла, и в результате реакцией на нее стало движение MAGA, стал Дональд Трамп.
2: Ну, действительно, здесь я вспоминаю сразу одну из книг сотрудников администрации Барака Обамы, сотрудников администрации Белого дома, который рассказывал, что после уже избрания Дональда Трампа, до его инаугурации, но после избрания, Барак Обама как-то сказал, что, наверное, я пришел слишком рано. Наверное, слишком... Вот нужно было еще какое-то время подождать. Вот этот маятник, который действительно качается то в одну, то в другую сторону. Вот он как-то размахнулся, наверное, слишком далеко в какой-то момент. Ну, и это дало обратное движение. И сейчас мы действительно наблюдаем почти отсутствие центра, политического центра. Вообще США, американская политическая система, тоже нужно отдавать себе в этом отчет, всегда была сдвинута вправо. И то, что в США демократическая партия, и то, что в США является там важным и основами демократической партии, для Европы, наоборот, это может быть даже центризм или что-то такое, даже правое движение. Ну, не знаю более символических слов JFK, чем не спрашивайте, что страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для страны. Что-то здесь не видно социального государства как-то. Поэтому это все-таки центр, который всегда был сдвинут правее, но и сейчас, конечно, когда вот такое движение произошло с одной стороны влево, вот этот маятник качнулся в правую сторону, и отсутствие центра сейчас болезненно сказывается на обеих партиях, у которых очень низкий рейтинг, и у демократов, и у республиканцев. И именно сейчас небывалое количество людей, называющих себя независимыми избирателями, не относящих себя ни к демократам, ни к республиканцам. И все эти разговоры Илона Маска про создание третьей партии, конечно, мы понимаем, это была форма шантажа Дональда Трампа, теперь мы уже понимаем, что это была и форма шутки, троллинга, как угодно можно к этому относиться. Но в действительности запрос на какую-то еще одну силу, он явно существует. Просто если посмотреть на цифры, равное количество демократов, республиканцев и тех, кто называют себя независимыми.
0: Ну вот интересно, может быть, в следующем электоральном цикле, в следующей итерации оформится, потому что каждый раз мы видим, как, так сказать, пытается возникнуть эта третья сила, и каждый раз на выборах американцы привычно, послушно идут в две кабинки, в два выхода. Это какая-то, мне кажется, уже не политическая, а культурная вещь. Я, например, слышу, что вот люди говорят, да, как бы мне очень многое не нравится, что делает Дональд Трамп, но как бы мой дедушка был республиканцем, мои родители были республиканцами, и, что бы там ни было, I vote Republican. Да, я голосую за республиканцев.
2: И именно так.
0: И с демократами то же самое.
2: Абсолютно, абсолютно так и есть. Это и привычка, конечно, и такой вот, скажем, мы голосуем, мы демократы, мы республиканцы. Но все-таки сейчас, когда этот запрос так серьезно оформился, конечно, можно было бы создать третью партию. В чем проблема? Проблема как раз в 1776 году. Проблема в объединении 13, можно сказать, независимых государств. Но это я так утрирую, так упрощаю очень. Каждый штат гордится.
0: Но да, именно название, да, подумать, штаты, это же states, государство.
2: Именно, именно. И каждый штат гордится своими отдельными законами. Где-то, пожалуйста, здесь одно разрешено, а в соседнем штате запрещено. Ношение оружия везде по-разному, аборты везде по-разному, всяческие вопросы по-разному, абсолютно. Разные законы внутри разных штатов. Это доходит до того, что когда людей принимают на работу, например, если человек совершил преступление, которое является преступлением в отдельно взятом штате, в соседнем штате, работодатель не увидит, что он совершил преступление. То есть, например, он и отбыл наказание. Работодатель в соседнем штате этого не увидит, если в этом штате это не является преступлением. Только федеральные преступления увидят, конечно же, любые работодатели, это все можно проверить. Но в разных штатах, соответственно, для того, чтобы зарегистрировать партию, партия сверху возникнуть не может. В 50 разных штатах разные правила создания партии, необходимы разные политики изнутри этого штата. Никто в Миссури не будет голосовать за приезжего из Нью-Йорка или где-нибудь в Огайо голосовать за кого-то из Майами. Нет, нет, нет. Именно нужно, чтобы это были 50 групп какой-то определенной вот этой вот новой партии. Это очень сложно юридически, это очень-очень дорого. Именно поэтому я вспомнила Илона Маска. Если уж у кого-то есть на это деньги, то только у триллионера.
0: Да, уже скоро, да, триллионер он уже у нас первый в мире. Не миллиардер, а триллионер. А, сопоставим, сколько там, больше 40% ВВП России, да, у него там 50 в руках. Но действительно, да, Саша, очень хорошо здесь напомнили, что вот эта вот федеральная система Соединенных Штатов, то, что она создает из штатов, еще раз, да, это государство, это независимое государство. И действительно, там, если вспомнить многие гангстерские фильмы, там тоже Бонни и Клайд, когда полицейские полицейские останавливают преследование на границе штата. Все, ты переехал границу штата, ты можешь там middle finger показать с той стороны, и полицейские тебя не могут взять в другом штате. Вот, это удивительно, и это не все, наверное, понимают, не все оценивают, насколько сильные корни федерализма, как раз заложенные теми самыми отцами-основателями, профили которых мы видим на горе Рашмор. Саша, спасибо большое. Александра Филипенко, американистка, была у нас на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор через мгновение.
2: Спасибо за приглашение.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, посвященный 250-летию США. Если точнее, 250-летию принятия Декларации независимости 13 североамериканских колоний от Британской империи. Чем было это событие в мировой истории? Чем стала Америка для мира? И главное, куда она идет сейчас? С нами на связи по Zoom Михаил Троицкий, приглашенный профессор Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс. Михаил, добрый день.
3: Здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот университет Тафтс в Массачусетсе, как я понимаю, Массачусетс тоже играет важную роль вот в этом вот, в основополагающем мифе США.
3: Ну, Массачусетс – это колыбель революции. Именно здесь, как считается, произошли первые столкновения между, ну, скажем так, ополчением повстанцев и британскими войсками, которые зажгли огонь революции.
0: Да, и бостонское чаепитие, и, так сказать, один из основополагающих штатов. Как я забыл, у Массачусетса что там на номерах написано, на license plates?
3: The Spirit of America там написано.
0: Да, The Spirit of America.
3: У соседних штатов, например, Live Free or Die, в общем, они все делят вот эту честь быть колыбелью революции. И мне кажется, что Массачусетс интересен тем, что как такие вот американские патриоты, которых вы обсуждаете, так и сторонники более критического взгляда на историю США и, в частности, историю революции, они ценят вот эту идентичность Массачусетса как колыбели революции. Ну и, например, даже сегодня Массачусетс, который известен своими, значит, либеральными нравами и, в общем, достаточно разветвленной системой социальной поддержки, чего нет в большинстве других штатов, ну, Массачусетс там на 36% в 2024 году голосовал за Дональда Трампа. Поэтому если кто-то вот полагает, что есть прямо такая концентрация антитрампистов там, или либералов, или прогрессистов на, скажем, восточном побережье, ну вот необходимо понимать, что больше трети жителей Массачусетса при вот таком выборе, который им предлагался в 2024 году, голосовали за Дональда Трампа. Так что слухи о расколе вот, и политическом, и по вопросам интерпретации истории, во всяком случае здесь, на мой взгляд, существенно преувеличены.
0: Но здесь, да, это, мне кажется, говорит о той удивительной коалиции, которую тогда на выборах 2024 года создал Дональд Трамп, да, в которую, так сказать, пришли многие традиционные когорты демократов, и чернокожие избиратели, и мусульмане. Вот, это была совершенно, так сказать, удивительная коалиция, которая говорит, в общем-то, о демократическом характере, да, не просто о популистском, но и о демократическом характере вот этого политического сдвига, который
3: представляет. Был очень специфический выбор, естественно, между кандидатом от демократов Камалой Харрис и Дональдом Трампом. А с другой стороны, и может быть в связи с тем, что у Камалы Харрис не было достаточно времени, чтобы провести тогда свою предвыборную кампанию, а может быть потому, что многие считали ее слишком, скажем, радикально левой или не готовой дать ответы на явно вот существовавшие тогда острые вопросы иммиграции и состояния экономики, инфляции. Вот поэтому, значит, довольно много людей даже в либеральных штатах голосовало за Дональда Трампа, но с тех пор этот раскол, по-моему, только увеличился. И да, вот последние события с, скажем так, перетягиванием демократической партии в более левое, скажем так, русло, говорят о том, что на следующих президентских выборах вот этот выбор может оказаться еще более контрастным, что называется.
0: Вот этот маятник, да, мы как раз об этом говорили в предыдущей части с Александрой Филипенко, что пошел в разнос вот этот вот маятник американский. И, с одной стороны, если вспомнить президентство Обамы, да, как мы вспоминали, как он писал в своих воспоминаниях, что, возможно, я пришел слишком рано. Америка еще не была готова к такого рода демократическому эксперименту. И вот это вот, так сказать, весь огромное наследие 68-го года, да, и Мартина Лютера Кинга, она фактически как бы взорвала Америку. Вот я хотел об этом поговорить, об этом шатающемся маятнике и тех культурных войнах, которые сейчас раскололи Америку и, в общем-то, проявились в избрании Дональда Трампа. Это что, вот реакция на то, что сейчас называют «левый поворот»? Трампизм.
3: То, что Дональд Трамп счел политически целесообразным вынести дискуссии об истории Америки, основании республики, о том, как вот она возникла и как в дальнейшем развивалась, в политическую плоскость, говорит о том, что, несомненно, такая вот, что ли, дискуссия и разделение по вопросу интерпретации американской истории уже приобретали вполне такие практические, что ли, очертания для избирателей американских. Ну, речь идет о, например, вопросе формирования там школьной образовательной программы, особенно в начальной и в средней школе, какие туда должны быть заложены ценности, и как родители смотрят на то, вот как, значит, города, в которых существует управление по школьному образованию, как вот эти города, их администрации смотрят на вот обязательный curriculum, что называется, на обязательную школьную программу. Ну, вопрос миграции, несомненно, обострился. Вопрос социального неравенства или равенства настолько обострились, на мой взгляд, уже к 2024 году, что ну вот Дональд Трамп, да и, в общем, его оппоненты из Демократической партии посчитали, что у них есть, что, ну, как бы есть определенная выгода для них, политическая выгода в том, чтобы эти, ну, скажем, ранее академические споры вынести в политическую плоскость. И если раньше, в общем, люди были согласны там не соглашаться и, может быть, не акцентировать свои разночтения по вопросу рабства, а по вопросу, значит, социального равенства, миграции, то, ну, проблемы настолько обострились, что как бы мобилизация электората вокруг этих ранее достаточно абстрактных вещей стало уже реальностью. И, по-моему, этот процесс только усиливается. И вполне можно ожидать, что и вокруг вот промежуточных выборов в Конгресс вскоре, и затем президентских выборов, вот вокруг них эти дебаты будут только обостряться, разрастаться и, повторяю, использоваться как средство мобилизации своих сторонников, как, скажем, демократами, так и республиканцами.
0: Да. Ну вот я думаю, да, говоря об этих культурных войнах, конечно, нельзя обойти стороной движение БЛМ, которое своего рода было, я бы сказал, предтечей вот этого вот, ну, одним из вот этих вот движений маятника, который пошел в разнос, который, так сказать, сейчас раскачивает Америку. То есть какую роль сыграла БЛМ в пришествии трампизма и мага-республиканизма?
3: Ну, БЛМ, конечно, обострила противоречия. С одной стороны, произошла мобилизация тех, кто полагал, скажем, что вот цена ковида была всей этой пандемии и мер, которые принимались, как бы неравномерно распределена по разным слоям общества. И
0: сейчас, кстати, я думаю, напомним нашим, да, слушателям и зрителям, кто, может быть, не помнит, что уже несколько лет назад забыл, что БЛМ – это Black Lives Matter, да, черные жизни имеют значение. Да, Михаил, извините.
3: Но с другой стороны, когда уже маятник качнулся слишком далеко, в, опять же, некоторых городах и там общинах, где, ну, в общем, доминировали либеральные ценности, ценности индивидуальных прав, там, критичного отношения к политической системе, к истории. Даже в этих вот городах некоторые из требований, выдвинутых БЛМ, ну, были сочтены чрезмерными. В особенности это касалось, конечно, охраны правопорядка, отмены там полиции или отмены финансирования полиции. Вот все тех же обязательных аспектов образовательной программы в школе, ну и так далее. И вот в этой ситуации политизация подобного рода сюжетов помогла, конечно, Дональду Трампу привлечь сторонников, мобилизовать своих сторонников. Так что в этом смысле, ну, БЛМ, наверное, логично обострила целый ряд противоречий, но вместе с тем эта дискуссия также не дала ответа на и другие вопросы, связанные, вот опять же, с миграцией, связанные с трансформацией рынка труда, который, кстати, сейчас особенно активно идет в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта. Ну и вот когда это накладывается одно на другое, то мне кажется, поляризация усиливается, но опять же Америка настолько разнообразна, что вот даже в самых либеральных штатах есть сторонники республиканцев и Дональда Трампа, а в консервативных штатах, в общем, есть те, кто не считают, что вот, ну, нужно, скажем, повсеместно внедрять Библию на школьную программу, ну, или там полностью ограничивать миграцию, или отменять, например, право получить гражданство по рождению в США и так далее. То есть баланс сохраняется, но вместе с тем несколько событий, вот цепочка событий, связанных и с пандемией, и с экономической трансформацией, подтолкнули, ну, некую идейную мобилизацию или мобилизацию электората на идейной платформе, ну, с которой мы вот сегодня имеем дело. Но опять же, в Америке, на мой взгляд, все очень конкретно и предметно. И, скажем, вот этот подъем левых в Нью-Йорке, вокруг и в городе Нью-Йорк, опять же, связан с экономической проблематикой, с, да, там, с дороговизной жизни, с, значит, вопросом о миграции, о распределении издержек управления городом и так далее. Так что везде все конкретно, ну и, на мой взгляд, пока, в общем, сбалансировано в этом плане.
0: Ну да, это интересно, как действительно система, несмотря на совершенно чудовищное ее шарахание, каждый раз при помощи судов, при помощи независимых губернаторов, при помощи федеральной системы, она как-то пока выруливает, да, на вот этот вот баланс. Мы наблюдаем воочию, да, за огромным политическим экспериментом сейчас в эпоху Дональда Трампа, то, как американская система, заложенная отцами-основателями, с которых мы начали, да, справляется вот с этим вот культурным вызовом.
3: Ну, интересно, на мой взгляд, насколько вот наследие, что ли, Дональда Трампа, пока еще, ну, рано говорить о каком-либо наследии у самого Дональда Трампа, еще несколько лет на посту президента, но интересно, насколько изменения, которые он уже внес и еще, несомненно, внесет и в экономическую политику, и в отношения с внешним миром, и с, ну, например, в там, иммиграционную политику, вот насколько эти изменения сохранятся, и будет ли у следующего поколения политиков, республиканцев и даже демократов, будет ли у них и политическая воля, и желание, и тактические возможности что-то из этого изменить, поскольку, на мой взгляд, резкие шарахания из стороны в сторону наносят наибольший ущерб, вот что называется, республике и ее социальной сплоченности. И вот мне кажется, в последнее время, несмотря на смену администрации, вот от Барака Обамы к Дональду Трампу, затем к Байдену, потом снова к Трампу, вот какие-то основные аспекты курса, которые были заложены предыдущим президентом, сохранялись, несмотря на там желание что-то изменить, чуть-чуть там подтянуть гайки или их ослабить. Вот эта как бы траектория, она носит, ну, на мой взгляд, довольно объективный характер, потому что она диктуется существующими сюжетами и там в торговле Соединенных Штатов с внешним миром и в там природе американского экономического роста и в социальном, этническом составе населения, ну и так далее. То есть вот я это говорю к тому, что, на мой взгляд, даже если многие считают, что политика Дональда Трампа носит такой достаточно экстремальный характер, да, он занимает очень такие четко оформленные, бескомпромиссные позиции, вот несмотря на это, вот это наследие, оно, ну, скорее всего, объективно в своих основных аспектах сохранится. И это уже начали понимать международные партнеры Соединенных Штатов, их союзники и оппоненты.
0: Вот это интересно, мы уже говорим здесь о наследии Трампа, которое я хотел ближе к концу поговорить, но раз уж мы затронули эту тему, что и антимиграционная политика в нынешнем своем изводе, и вот, скажем, создание такой совершенно, я бы сказал, фантастической по меркам США службы, как ICE, да, которая играет сейчас такую большую роль во внутренней политике, ну и вообще как бы подрыв самой основополагающей идеи США как нации гостеприимной для мигрантов, как melting pot, плавильного котла, это тоже часть объективной реальности, объективных изменений?
3: Ну, думаю, что да. И, ну, я не единственный, кому казалось в 2024 году, что вот Камала Харрис не смогла найти ответ на вопрос об иммиграционной политике. Она просто не занимала никакую из позиций, боясь распада коалиции демократической. Она и не хотела вроде как и идти путем Дональда Трампа. Но, с другой стороны, она понимала, что, ну, очень уж многие американцы начинали беспокоиться по поводу вот притока мигрантов через южную границу. И Дональд Трамп, в общем, пусть высказался достаточно радикально, но четко. И я думаю, что основные аспекты, и вот включая тезис Дональда Трампа о том, что вот нужны квалифицированные мигранты, а не открытая граница, пусть он там во многом носит такой риторический характер, кто-то скажет манипулятивный, но я думаю, что если вы спрашиваете про политику миграции, то, скорее всего, вот такой подход, он сохранится. Конечно, жесткие рейды, тем более сопровождающиеся там насилием, уже, на мой взгляд, остались в прошлом, а поскольку политический ущерб от таких действий, от картинки, соответствующей для администрации Трампа, стал понятен, но общая направленность политики США к ужесточению миграции, может быть, даже вот минимизации там предоставление политического убежища к жесткому контролю там над южной границей, вот это, я думаю, сохранится. Но, опять же, еще у Дональда Трампа самого с его оригинальным подходом много времени, чтобы воплотить его в жизнь. Я думаю, что он и возможно, он будет стараться, ну, как бы отлить это в камни, что называется, сделать так, чтобы изменить его курс, было бы, ну, довольно сложно и бюрократически, ну и самое главное, затратно политически. Ну и нельзя исключать, что на смену Дональду Трампу придут его единомышленники, скажем, если экономика будет успешно развиваться, если какие-то социальные проблемы, там, связанные, опять же, с трансформацией рынка труда, будут преодолены. Или левые радикально, там кто-то скажет, левые идеи себя дискредитируют, то тогда наследие Дональда Трампа может сохраниться и на последующие президентские сроки.
0: Ну вот это, да, очень интересный вопрос, о котором мы поговорим в завершающей части нашей программы. Программа «Археология». Продолжаем наш исторический разговор к 250-летию Соединенных Штатов Америки. День независимости. 4 июля 1776 года. Какое значение это событие имело для мировой истории? И как мы смотрим на него сегодня? Какие культурные войны, какие дебаты об истории разрывают Америку в наши дни? И как они повлияли на президентство Дональда Трампа? Мы возвращаемся к нашему разговору по Zoom с Михаилом Троицким, политологом и приглашенным профессором Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс. Михаил, ну вот я какую вещь хотел обговорить, особенно отталкиваясь от того, что вы сейчас в Массачусетсе, где место, как уже мы обсудили, такой свободы слова, свободы мнений. И в том числе, очень интересное мне показалось мнение американского историка Хизер Кокс Ричардсон. Это профессорка Boston College. И вот она недавно в разговоре с Энди Боровицем, известным журналистом, сказала, и она часто пишет, о том, что трампизм, по сути, это переигрывание итогов гражданской войны. Переигрывание итогов даже не столько гражданской войны, сколько реконструкции, да, интеграции Юга по итогам гражданской войны в новую федеральную структуру. И вот сейчас то, что происходит, то, о чем мы говорили в самом начале, да, вот этот вот пересмотр программ DEI, Diversity, Equity, Inclusion, пересмотр позиции по гендеру, ЛГБТ, абортам, это в своем своего рода такой вот реванш Юга, реванш конфедерации, реванш вот этой вот изначальной Америки. Не случайно мы здесь выбрали картинкой, да, вот эту толпу, штурмующую шестого здания, федеральное здание 6 января 2020 года, несогласных с поражением Дональда Трампа. И вот это вот такие вот, да, изначальные американцы, да, в этих звериных шкурах. Они пришли, такие немножко карикатурные персонажи, но это действительно такой Spirit of America. И вот я хотел об этом поговорить. Можем ли мы согласиться с профессоркой Ричардсон, что действительно переигрываются, пересматриваются итоги гражданской войны и реконструкции?
3: Ну, 6 января 2021 года...
0: Да, 21, извиняюсь, да, 20-й выбор.
3: И вот по этому частному вопросу, насколько эти люди олицетворяли или олицетворяют стремление, значит, их политических патронов что-то пересмотреть, ну, на мой взгляд... Тогда сюжет просто заключался, верили ли люди в честность выборов 2020 года, ноября 2020 года. Ну и вот многим, включая Дональда Трампа и его сторонникам, казалось, что даже если эти выборы были проведены в соответствии с буквой закона, ну вот, по сути, они там допускали появление ряда каких-то дополнительных голосов, которые Дональд Трамп отказывался принимать. Ну а что касается... То есть это был очень конкретный, опять же, вопрос. А что касается высказывания известного историка, ну, действительно, может быть, маятник движется немножко в сторону большего консерватизма. Сегодня в условиях, опять же, политизации вот этих вопросов оценки истории, ведь, ну, в конце концов, там, за 100 лет после отмены рабства во всех Соединенных Штатах, ну, наверное, удалось в основном преодолеть вот самые базовые, что ли, последствия рабовладения в Соединенных Штатах. И, кстати, надо отметить, что в Новой Англии, в частности в Массачусетсе и в соседнем Вермонте еще в момент американской революции было отменено рабство. Оно не существовало еще за 100 лет до, значит, гражданской войны. Но в конечном итоге его преодолели, там, наследие преодолели, и, вероятно, там, к концу 70-х, 80-м годам вот уже сложно было говорить о вот прямо там законодательной, да, или юридической дискриминации. Но сегодня речь идет, очевидно, о пересмотре оценок некоторых событий и расстановке акцентов в интерпретации истории. Вполне возможно, что целый ряд оценок, которые были даны там после гражданской войны, и, я думаю, в особенности в ходе вот этого новой волны социального подъема там в 60-е годы, когда вот Соединенные Штаты пытались окончательно преодолеть наследие рабства, ну вот Вот эти оценки, какие-то из них могут пересматриваться, и это может быть болезненно для, ну, определенных там, политических и социальных сил в американском обществе. Они же, опять же, беспокоятся относительно, ну, что ли, увековечивания вот этого наследия, относительно того, что... Да. Ну, людей будут образовывать, теперь учить по-другому. Вот. Но для, ну, простых людей, вот, для граждан Соединенных Штатов, ну, мне кажется, культура, ну, не соглашаться друг с другом по каким-то относительно второстепенным вопросам, которые затрагивают эти культурные войны, но она сохраняется. И, может быть, для кого-то вот это несогласие там обусловит его политическую позицию, то, как человек будет голосовать там на своих местных выборах, выборах там за сенаторов, своих конгрессменов или даже за президента. Но пока не происходит общественного раскола по этим проблемам, даже если эксперты оценивают на своем уровне вот происходящее в исторической, что ли, политике США как попытку отменить там, достижения или наследие гражданской войны, ну и последующего, что ли, социального движения в пользу эмансипации, в пользу
0: уральства. Но здесь, да, действительно, вопрос о том, что является вот этим вот духом Америки, Spirit of America, это вот как бы принципы тогда еще 18 века, может быть, 19 века, принципы свободы предпринимательства, да, защиты прав собственности, или это принципы 20 века, да, принципы равенства всех перед законом, принципы инклюзии. Мне кажется, что интересно, что Америка сейчас как бы снова пересматривает вот эти вот вещи, да, какой ты хочешь быть Америкой, да, Америка отцов-основателей, так сказать, ничем не ограниченного либерализма и свободы рынка, свободы предпринимателей, предпринимательства, или Америкой Мартина Лютера Кинга, да, условно говоря, Америкой 68-го года.
3: Ну, мне кажется, что всегда существуют социальные группы и движения политические, вот как бы базу которых эти социальные группы представляют, ну, которые выступают в пользу, ну, как восстановления справедливости, что ли, или в пользу новых концепций справедливости в условиях, когда, конечно, в любой стране всегда существует неравенство, всегда можно интерпретировать те или иные аспекты социальной жизни как дискриминацию определенных групп, да, или даже индивидов. Ну, это неизбежно. Но вот вы, на мой взгляд, правильно поднимаете вопрос о... ну, что ли, базовых целях там государства, его

0: хотят за них получать услуги какие-то очень конкретные. Вот этого, несомненно, не происходит. А вопрос вот о социальной составляющей, опять же, в условиях появления новых технологий, трансформации рынка труда, вот он, несомненно, будет, встанет все более и более остро. Вопрос о распределении выгод от нового, там, возможно, какого-то экономического уклада, он, несомненно, также возникнет. И можно ли разрешить его вот на основе существующей буквы закона? Это хороший вопрос, но, на мой взгляд, уж кто-кто, а Соединенные Штаты продемонстрировали, да. Ну, что ли, жизнеспособность своих основополагающих принципов, как бы руководствуясь которыми Соединенные Штаты смогли не соскользнуть ни в какой авторитаризм, не говоря уже о диктатуре, там, проявлять, ну, в общем, относительно умеренность в международных делах, там, в нужный момент подключаться и не допускать, скажем, полного краха международной системы безопасности, когда надо поддерживать эту систему. Вот это все, на мой взгляд, говорит о достаточной стабильности тех принципов, которые были заложены еще в Конституции, и затем корректировались там всеми поправками, несомненно,
1: да.
0: И которые не разрешили все существующие проблемы, но тем не менее до сих пор являются компасом такой путеводной.
1: До сих пор, да, существует, несмотря на весь крах. Наверное, последняя вещь, которую успеем обсудить в этом эфире, вот как раз вы упоминаете о том, как США делают свой взнос в стабильность международной системы. Насколько перманентны будут изменения, на ваш взгляд, внесенные Дональдом Трампом во внешнюю политику США? В частности, сложно об этом говорить, имея перед глазами в 26-м году и Венесуэлу, и, собственно, Ормузский пролив, и удары по Ирану. Но, тем не менее, в целом мы видим курс на устранение Америки. Да, в любом случае, как мы сейчас видим, из там, войны в Украине, из Европы, из прочих вещей. Собственно, тот мандат, да, который избиратель давал Трампу в 2024 году во время последних выборов. Вот, увидим ли мы вот этот вот поворот постоянным? Будет ли он постоянный? Или Америка при неком новом руководстве вернется к принципам таким больше вильсоновским участия в делах мира?
0: Ну, короткий ответ. Я думаю, что, конечно, поворот сохранится. Или потому, что последователи или преемники Дональда Трампа будут его политическими последователями, чего нельзя исключать. Или потому, что если к власти, скажем, придет демократический президент, представитель партии демократов на следующих выборах, все-таки общественная поддержка тезисом Дональда Трампа, Америка прежде всего, давайте избегать вовлечения в конфликты по всему миру, а надо ли нам тратить многие миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов там, на помощь другим странам. Вот по этим вопросам, на мой взгляд, в Америке практически всегда существовал консервативный консенсус. Если там спрашивать людей, чувствуют ли они солидарность с страдающими там какими-то людьми в других странах, конечно, да, но вот сколько они готовы заплатить за помощь, на каких условиях, готовы ли они долго финансировать вот тех, кому нужно помогать, или готовы ли они, например, вот держать открытыми какие-то проливы, рискуя, собой там и
1: американскими жизнями, да.
0: Американскими жизнями, в общем, это достаточно дорого. В условиях, когда через эти проливы, скажем, идет нефть там в Азию и в Европу, а вот США-то она там не сильно нужна. Вот ответ на такой вопрос уже будет не столь однозначным. И люди скажут, что, да, наверное, нет. Все-таки такой, опять же, либеральный проект с Соединенными Штатами в центре вот этой международной системы, готовыми платить значительную цену за поддержку союзников, за помощь другим странам. Вот этот тезис, на мой взгляд, разделялся очень влиятельными элитами традиционно, интеллектуалами, теми,

0: как читает, мыслит дальше, как бы более категориями более отдаленного, что ли, будущего, прогресса. Вот эти идеи, на мой взгляд, вряд ли будут восприняты широкими слоями населения, которым апеллирует Трамп, и другими. Для людей, для жителей США, опять же, конечно, вопросы их благосостояния, наличия работы, там, инфляции, дороговизны жизни, они имеют явный приоритет. И в какой-то ситуации такого пика, что ли, экономического прогресса США, люди были готовы слушать элиты, значит, стремившиеся Соединенных Штатов держать в центре мирового, что ли, институционального порядка. Но да, в этих случаях, и мы это видели в истории США, на мой взгляд, такого консенсуса уже не будет. Так что я бы прогнозировал сохранение основных аспектов наследия Дональда Трампа и при следующей администрации, будь она там республиканская или демократическая.
1: Ну да, то есть это еще раз подтверждает ваш вывод, что речь идет о неких более долгосрочных трендах в американской, в мировой политике, которые, так сказать, пусть и в таком достаточно экстремальном виде фиксирует Дональд Трамп. Ну что ж, Михаил, большое спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Михаил Троицкий, приглашенный профессор Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс в Массачусетсе, был с нами на связи. Ну а от себя в завершение этого эфира скажу, что Америка по-прежнему раздражает. Америка возмущает. Америка не может согласиться по поводу каких-то многих вещей. Ее раздирают культурные войны, ее раздирают войны по поводу исторической памяти. И это, наверное, лучшее доказательство того, что дух 1776 года, дух 4 июля жив. Те принципы несогласия, которые были заложены в американские институты, они по-прежнему работают. И поэтому 4 июля – это не просто американский праздник, это глобальный праздник. Мы отмечаем фундаментальные принципы свободы, достоинства и прав человека, на которых основан современный мир. Сколько бы эти принципы ни искажали и не подрывали, в том числе и сами американцы. Так что 4 июля – это наш общий праздник, с которым я поздравляю наших американских друзей и всех нас. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В параде Победы 2002 года ветераны Великой Отечественной не участвовали. Возраст. Их заменили другие ветераны, афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? С таким вопросом координатор программы обратилась к москвичам. Вот некоторые ответы. Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений. Помянуть, наверное, надо погибших. И все. А чё? Каждый участник должен быть на учете. Их осталось-то наперечет. Вспоминать ветеранов, награждать их, парад нужен. Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. На радио, везде надо давать такую маршевую музыку. Наверное, надо ориентировать такие празднества на молодежь, чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы их приводить к войнам. Голоса москвичей. В разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 7 мая 2002 года.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
10: У микрофона Лев Ройтман. В предстоящем параде Победы ветераны Великой Отечественной войны участвовать не будут. Возраст. Вместо них пройдут ветераны других войн – афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? Это вопрос Вероники Баде, нашего московского координатора, нескольким случайным прохожим. И вот ответы.
11: Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений.
12: Помянуть, наверное, надо погибших. И все, о чем?
13: Участники войны. Каждый человек должен быть на учете. Их уже осталось-то на перечет, наверное, да?
14: Вспоминать ветеранов. Их награждать надо. Парад, например.
15: Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. И на радио, и везде надо давать эту вот именно такую маршевую музыку.
16: Наверное, надо в основном ориентировать такие празднества на молодежь. Чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы приводить вообще к войнам.
10: Голоса москвичей. А в нашем разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. С ними председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Продолжим через две минуты.
17: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
18: Каждый год, словно сезонное явление, исламские боевики предпринимают атаки на республики Центральной Азии.
19: Это очень странная оппозиция. Я не думаю, что мы так хорошо подготовлены для войны в горах, как они.
18: Власти обвиняют террористов во взрывах. Террористы обвиняют власти в преследованиях мусульман. Порочный круг.
20: Любой шарлатан может встать и сказать, вот этот человек радикальный исламист или фундаменталист.
21: Талибы – это раз. Узбекские исламисты – это два. И таджикские исламисты – это три.
18: Программа «Центральная Азия и Кавказ» в эфире по вторникам и четвергам в 6.40, 14.40 и 18.40, время московское. Ведущий Тенгиз Гудава.
10: Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Елена Георгиевна Боннер. Коротко о вашей, так сказать, военной судьбе. Когда война закончилась, вам было 22 года. Вы на фронт ушли добровольцем, были в медицинских службах, закончили войну инвалидом второй группы. О чем вы думаете сейчас, накануне Дня Победы?
22: Очень сложное чувство. Я не ощущаю это как праздник, скорее как потерю. Для меня всегда это и личная потеря. Мне кажется, что если бы не было Великой Отечественной, что вся моя жизнь была бы другой. Я потеряла любимого мальчика на этой войне. И несмотря на вполне сложившуюся жизнь, никогда его не забыла. И потом была вместе с ходом истории переоценка всего. Берлин, Венгрия, Чехословакия. Потом уже наши войны внутри, и Афганистан, и две Чечни. У меня странное отношение к нашей армии. С одной стороны, вот когда я видела грузовик, в котором едут мальчишки, молодые солдаты или призывники, меня всегда пронзало чувство боли и страха за них. Сегодня я уже не знаю. Я сегодня представляю нашу армию, это человек в черной маске. И что он делает, и зачем он делает, мне непонятно. Вот такое странное чувство. Конечно, я тоже поминаю друзей. У меня почти не осталось сверстниц, тех моих девочек, которыми я командовала, и которым очень тяжко приходилось в армии.
10: Спасибо, Елена Георгиевна. Та война с фашизмом, она в России, да и не только в России, затронула посемейно практически всех. Я родился во время войны, мой отец под Берлином, он был танковым офицером, потерял две ноги, стал инвалидом. Затем это, возможно, спасло ему жизнь, потому что, как космополит, он был всего-навсего сослан в Казахстан. Ну, вот такое странное по-советски везение. Но теперь к Виктору Павловичу Гаевскому я представлю его несколько подробнее. Я сказал уже, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Так вот, Виктор Павлович, ведь ветеранов становится все меньше и меньше. Но я начал на личной ноте, вот и мой отец также, его нет больше в живых. Но есть и статистика очень холодная, может быть, и очень жестокая. Всего по России ветеранов войны остается не более 1% населения. В Москве еще в прошлом году официально были зарегистрированы 185 тысяч, а в этом году я уже вижу цифру 143 тысячи. Там колоссальная убыль. Чем занимаетесь вы, чего добиваетесь вы сейчас в вашем Московском комитете ветеранов?
0: Прежде всего, надо сказать, что в Москве сейчас участников Великой Отечественной войны осталось 120 тысяч. Это последние данные. Мы занимаемся помощью, поддержкой, консолидацией оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны. Мы посредством наших спонсоров помогаем им материально, морально, навещаем больных, ездим по местам боевой славы, особенно в Подмосковье, в других местах, в Сталинград, в Калужскую область, в Тверскую область, город Клин и так далее. Наши ветераны часто встречаются с молодежью, рассказывают ей о тех событиях правдиво, честно, без всяких купюр, прикрас и так далее. Елена Боннер говорит, что лучше бы ее не было и так далее. Но ведь надо иметь в виду, что мы не только спасли свою страну от фашизма, а так или иначе 12 стран мы помогли освободить от фашистов. Больше миллиона жизней отдали наши воины за освобождение Европы. Это тоже надо иметь в виду. И неизвестно, если бы мы не победили в Великой Отечественной войне, как коричневая чума распорядилась бы миром.
10: Спасибо, Виктор Павлович. Попутный вопрос. Кто вам способствует сейчас наиболее активно, наиболее деятельно в вашей ветеранской работе? И в чем ваши проблемы?
0: Активно нам способствует в нашей работе Комитет общественных и межрегиональных связей правительства Москвы. Он нам помогает и материально, и морально, консолидирует наши ветеранские организации. Проблем у нас много. Прежде всего, не хватает средств для функционирования нашего комитета и ветеранских организаций на уровне первичных соединений, объединений и так далее. Пенсия ветеранам Великой Отечественной войны, военная пенсия, гораздо меньше почему-то пенсии ветеранов, участников Великой Отечественной войны, получающих пенсию не по линии Министерства обороны, а по линии гражданских органов социального обеспечения. Там, ну уж наверняка, два раза в год повышается пенсия. У нас же три года военным пенсионерам не повышали пенсию. И поэтому многие пенсионеры влачат нищенский уровень жизни.
10: Спасибо, Виктор Павлович. Об этой проблеме, кстати, я не так давно читал интересную подборку писем ветеранов в еженедельнике «Аргументы и факты», но мы можем только упомянуть об этом. Помочь этой проблеме, конечно, не сумеем, но, быть может, нас слышат те, от кого зависит исправление этого абсурда, а, по сути дела, надругательство над реальной жизнью ветеранов. И Евгений Викторович Прошечкин, вы бывший депутат Московской городской думы, председатель Московского антифашистского центра. Елена Георгиевна Боннер и Виктор Павлович Гаевский – ветераны войны, но они больше в войне с фашизмом как будто бы не участвуют. А вы ветеран или вы активный участник войны с фашизмом?
1: Московский антифашистский центр в основном борется с современным фашизмом в Москве и не только. Конечно, в тесном взаимодействии и с ветеранами Второй мировой войны. Хотя по той причине, что если бы не их героическое сопротивление нашествию гитлеровских войск, то на месте Москвы, где мы сейчас сидим, по плану Гитлера, насколько я знаю, планировалось какое-то болото устроить, озеро, в общем, города бы нашего бы не было. Но у нас немножко другие проблемы. Нам возмущает то, что органы правопорядка, прежде всего прокуратуры, очень снисходительно относятся к современным фашистам, там, скинхедам и так далее. Дела уголовные возбуждаются больше всего как хулиганка и не более. Ну и мы докатились до того, что 15 лет в Москве, да и не только в Москве, в Петербурге, в других городах крупных России, идет совершенно открытая фашистская пропаганда. Власти попустительствуют, и вот мы пришли к тому, что в этом году практически на официальном уровне, да, со знаком минус, но тем не менее на официальном уровне 20 апреля в городе Москве, нашей столице, ну, чуть ли не праздновали день рождения Адольфа Гитлера. Тут многие бы переворачивались в местах, где они захоронены. Но, тем не менее, есть и некоторые радостные, если так можно выразиться, вести. Много лет назад, когда я еще вот депутатом был, я запустил через Московскую городскую думу федеральный закон о запрещении нацистской символики, как глубоко оскорбляющей жертвы народов, так сказать, Советского Союза и России. Так вот, наконец, по прошествии почти 5 лет, Государственная дума будет этот закон рассматривать. Вот председатель Платона Владимир Михайлович, Московской городской думы, недавно сказал, что он будет защищать этот закон в Государственной Думе. В Москве такой закон существует уже давно, правда, соблюдается не очень хорошо, но хоть формально есть. А вот в России, к сожалению, вот может в весенней сессии до летних каникул наша Дума примет. Хотя, конечно, это надо было делать уже давным-давно.
10: Спасибо, Евгений Викторович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». В нашей московской редакции гости Виктор Гаевский и Евгений Прошечкин. По телефону из Соединенных Штатов, из Бостона участвует Елена Боннер. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман. И Елена Георгиевна, когда вы слышите, в частности, то, что говорит Евгений Викторович, вы ведь москвичка, вы временно в Бостоне у детей, когда вы видите в Москве тех, кого, казалось бы, победили в 45-м году, что вы чувствуете?
3: Я чувствую просто безумную злость на руководство страны, которое всем обязано, и вся страна, именно ветеранам. И меня, наверное, неправильно поняли. Я никак не принижаю нашу великую победу. Но война с фашизмом продолжается. Я даже подумала, вы меня обидели. Сказали, что вот я в стороне. А мне кажется, вся моя жизнь – это борьба с фашизмом. Потому что защита прав человека тоже есть именно это направление общественной жизни. Нельзя разорвать защиту ветерана, защиту от неправых преследований, защиту от вот этих якобы шпионских придуманных процессов. И нельзя забыть, что нам надо защищать тех мальчиков, нынешних солдат и тех, кому предстоит, от ужасной обстановки в армии, которая тоже близка фашизму.
22: и защищать весь народ, как хотите, поймите это, от ведения неправедных войн. По-моему, это главный опыт Великой Отечественной, единственной праведной в стране после праведной же Отечественной войны 12-го года.
10: Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович, как видите это вы?
0: Армия сегодня не по своей вине потеряла авторитет и превратилась в какое-то пугало, как говорит Елена Боннер. Это от политики руководства страны зависит. Ведь армия не снабжается современной боевой техникой, не обеспечивается всем необходимым для жизни, не говоря уже о боевой деятельности войск. Мы продаем прекрасную технику новейших образцов за рубеж, а новая техника в свои вооруженные силы не поступает. Вот ведь парадокс в чем. Наши солдаты работают на боевой технике времен Великой Отечественной войны. Позор для нашего руководства. Много разворовывается у нас. Тратится бесцельно. Бюрократический аппарат вырос до неузнаваемых размеров по сравнению с прошлым периодом. И по существу за 10 лет перестроечных реформ мы вот и добились этого, что армия потеряла авторитет, экономика находится в глубоком кризисе, и тех кардинальных мер, которые надо сейчас срочно принять для восстановления престижа страны на мировой арене, для восстановления авторитета армии, мы ничего не делаем. Наши ветераны войны, Великой Отечественной, стесняются даже одеть награды того периода. Над этими наградами посмеиваются некоторые, особенно молодежь. Мы мало занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Правительство в феврале 2001 года приняло программу патриотического воспитания граждан России на 2001-2005 годы. И что же? Ни разу правительство не проанализировало, как выполняется эта программа, как ведется патриотическая работа в войсках, среди гражданской молодежи, среди призывников и так далее.
10: Спасибо, Виктор Павлович. И Евгений Викторович Прошечкин, а с вашей точки зрения, как ведется эта работа по патриотическому воспитанию? Не является ли итогом этой работы, а, быть может, побочным продуктом, то, что Москва, например, дрожала 20 апреля в день рождения Гитлера. И, слава богу, благодаря тому, что милиция присутствовала на всех московских углах, во всех скверах и чуть ли не во всех подворотнях, ничего не произошло. Прошу вас.
1: К сожалению, у нас часто и органы власти, да и граждане наши, и молодежь, и не только молодежь, страдают, я бы сказал, таким извращенным патриотизмом, таким странным патриотизмом. Одним из примеров я назову, это антикавказская истерия, которая захватила не только Москву, но и другие города России. Ведь те, кто натравливает на людей другого цвета глаз, там, кожи или там, кто работает на рынке и так далее, говорят, что мы за великую Россию, за громадную державу, за традиции. Но позвольте, если вы своих граждан, которые не голубоглазые блондины, издеваетесь над ними, говорите, убирайтесь домой, то, собственно говоря, надо уйти с Кавказа, надо прекратить тогда антитеррористическую операцию, там как она называется, или войну, как хотите называйте. Но тогда рассыпается Россия, тогда, извините, в Татарстане тоже не только голубоглазые живут, в Башкортостане тоже не только блондины. И вот такая работа, топорная работа, она не только не помогает консолидировать Россию, сделать ее сильным, мощным государством, а наоборот разваливает. И вот такая-то топорная работа наших властей, и вот прокуратуру я уже, так сказать, касался, она приводит к обратным результатам, именно к тем, о которых мы только что говорили, о 20 апреле, как празднике, конечно, со знаком минус, в кавычках, дня рождения Гитлера в Москве, чего еще совсем недавно представить было даже сложно. Вот такие наши власти, вот такая у нас патриотическая работа, в кавычках.
10: Спасибо, Евгений Викторович. И Елена Георгиевна, прошу вас.
22: Ну, трудно завершить этот наш разговор, ведь он очень болезненный. Я все-таки поздравляю всех ветеранов Отечественной войны и с грустью думаю о том, что вместо них по Красной площади пойдут участники других войн.
10: Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович Гаевский, когда вы видите скинхедов на улицах Москвы, где вы живете, когда вы видите их символику, что испытываете вы? И, кроме того, когда вы читаете, а вы знаете об этом, я убежден, не только по газетным и радиосообщениям, о дедовщине, то есть о полнейшем внутреннем разложении армии. Что вы испытываете?
0: Горечь, разочарование. Когда мы воевали, то думали, победим фашизм и на земле своей действительно устроим рай, прекрасную, счастливую жизнь. Мы даже представить себе не могли, что по нашим улицам будет разгуливать молодежь со свастикой фашистской. Ведь мы против фашизма столько положили сил людских, материальных ресурсов. И сейчас мы ощущаем вот такой нюанс, такой всплеск отпрысков фашизма. Мне думается, что наше руководство в плане и патриотического воспитания молодежи, и отношения к ветеранам, которые бы были на переднем крае пропаганды наших лучших традиций российских, боевых, трудовых, мало используется это, мало отпускается средства на это. Да пусть даже не средства, пусть морально ветераны чувствовали себя бы уютно в этой стране. Ведь вы возьмите такую же Германию. Я служил там и знаю, что фашистские офицеры, те, которые служили в гитлерской армии, получают в 10 раз большую пенсию, чем мы, ветераны, победители фашизма. Разве это не парадокс?
10: Спасибо, Виктор Павлович. Ну что ж, 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Я думаю, что день окончательной победы над фашизмом еще не наступил. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, собравшись в нашей московской редакции, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Павлович Гаевский и председатель Московского антифашистского центра Евгений Викторович Прошечкин, а по телефону из Бостона правозащитник Елена Георгиевна Боннер. Передачу из Праги вел Лев Ройтман, наш режиссер в Праге Юлия Ермолинская и московский координатор передачи Вероника Баде. Всего доброго.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Аутизм – слепота разума. У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка, никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Но, как сказал один психиатр, «чудес у нас навалом, норма, вот что редкость». Аутист не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Ребенок-аутист не заинтересован в других. По выражению Ганса Христиана Андерсена, он уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Что же является причиной болезни? Говорят, что аутизм стимулируется комбинированными детскими прививками – но и эта гипотеза опровергается. Врачи далеки от лечения аутизма, но, кажется, близки к его пониманию. Но пока ученые пытались разобраться в природе и причинах, родители боролись с бедой сами, выбирая пути неисследованные, неподтвержденные, но иногда загадочно действенные. И все результаты, о которых вы услышите в программе, достигнуты самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей. Слепота разума. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 30 мая 2002 года.

0: Тантрум называется то, что вы слышали. Неконтролируемая вспышка раздражения, истерика. Вот вы видите на улице или в общественном месте ребенка, который кричит, бросается на землю, и думаете, какой невоспитанный ребенок. Возможно, так оно и есть. Но очень может быть, что это аутист. Ребенок, которому чрезвычайно трудно освоить окружающий мир, который не может овладеть речью, и потому крик для него – единственный способ самовыражения. Ну, что тут можно сделать? Дети с психическими заболеваниями всегда были, есть и будут. Почему же в последние 2 года американские еженедельники, газеты и радиопрограммы залил поток материалов именно об аутизме? Читаем в журнале «Time» за 6 мая.
1: В одном только штате Калифорния за последние 15 лет число детей-аутистов выросло в 4 раза. И никто не знает почему. Еще 30 лет назад в Соединенных Штатах один такой ребенок приходился на каждые 10 тысяч детей. Сейчас на каждые 500, а в некоторых местах на каждые 150. Всего в Америке насчитывается 300 тысяч детей-аутистов, а вместе со взрослыми – миллион.
0: Инженер Темпл Грандин – одна из очень известных и очень немногих аутистов, почти переборовших свою болезнь. Она пишет.
2: Мне было 2,5 года, когда родители заметили странные симптомы. Я не говорила, я часами повторяла одни и те же движения, и я впадала в истерики. Высокие громкие звуки настолько действовали мне на нервы, что я нейтрализовала их, бешено качаясь в кресле качалки или уставясь на песок, который пропускала сквозь пальцы. Когда я начинала думать, я думала картинками. Речь давалась мне с таким же трудом, как неспособным людям дается иностранный язык. Чтобы понять речь, я должна была делать для себя перевод этой речи в цветное кино с титрами.
0: У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка. Никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Помните сцену в фильме «Человек дождя», когда Реймон и его нормальный брат приходят в кафе? К ним подходит официант, у которой на форменной блузке бирка с именем и фамилией. И Реймон говорит.
3: Салли Дипс, Дипс Салли, 4610192.
1: Салли Дипс, Дипс Салли, 470092.
4: Как ты узнал ее телефон?
1: Ты мне дал вчера читать телефонную книгу.
4: Ты запомнил телефонную книгу?
1: До буквы G.
4: До G? A, B, C, D, E, F, G?
1: Половину G. Гатси, Уильям Вашингтон Гатси.
4: Это здорово, Рэй.
1: Да.
4: Это мне нравится?
1: Да.
4: That's
1: good,
3: Ray. Yeah. I like that. Yeah.
0: Но, как сказал один психиатр, работающий с аутистами, чудес у нас навалом. Норма. Вот что редкость. Аутист, даже не с таким сложным случаем, как в фильме «Человек дождя», не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Рассказывает сотрудник Центра аутизма из университета Эмори Юниверсити в Атланте, штат Джорджия, профессор МакГи.
2: С ними проводят классический опыт с 2 коробками. 2 ребенка, аутисты нормальные, смотрят через стекло, как девочка кладет в коробку шарик и выходит из комнаты. Тогда учитель перекладывает шарик в другую коробку. И 2 маленьких наблюдателей спрашивают, когда девочка вернется в комнату, где она будет искать свой шарик. Нормальный ребенок указывает на ту коробку, где девочка оставила шарик, где, естественно, и ожидает его найти. Но аутист показывает на другую коробку, потому что он знает, что шарик там. Аутист не может представить себе, что думает другой. То же касается и эмоций.
0: Вот что добавляет иммунолог из Гарварда доктор Мари Маккормик.
2: У меня есть поразительный пример особенностей аутистического мозга. Моя племянница, дочь брата, аутистка. Она знает моего мужа по фотографиям и узнает его на экране телевизора, где он довольно часто появляется в качестве лектора. Она сразу кричит: «Вот дядя Роберт!» Но когда он приходит в гости, она не знает, кто он такой.
0: Впрочем, как кажется, ребенок-аутист не заинтересован в людях. В какой-то момент он, по выражению Христиана Андерсена, уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Рассказывает мать маленького Джордана, героя документального фильма, созданного BBC в аутистической школе The Option Institute в Массачусетсе. Фильм называется «Я хочу вернуть себе сына».
2: В 11 месяцев он был нормальным ребенком. Его развитие во многом превосходило среднее. И вдруг ни с того ни с сего он стал замыкаться в себе, отделяться от всех и от всего. Он начал жить в своем собственном мире, и казалось, что мы совсем ему не нужны.
0: Диагнозу аутизм всего 61 год. Американский психиатр Леопольд Кеннер дал это название, исходя из латинского «авто» – «сам».
2: Доктор Лео Кеннер был первым врачом, давшим определение аутизму в 1941 году в университете Джонса Хопкинса. Но ни он, ни нынешние ученые не знают причин заболевания. Есть гипотеза, что это заболевание генетическое, но она убедительно оспаривается. Бесспорно, число детей-аутистов очень выросло за последнее время. Какую роль играет то, что врачи стали отличать и выделять аутизм из других видов умственной отсталости, неизвестно. Но известно, что Комитет по контролю за эпидемиями уже начал следить за этим заболеванием.
0: Года два назад бурно обсуждалась вероятность того, что в детях, предрасположенных к аутизму, болезнь стимулируется комбинированными детскими прививками. Но вот что говорит иммунолог доктор Маккормик.
2: Мы не нашли почти никаких данных, подтверждающих теорию о прививках. Скорее, дело в том, что аутизм часто проявляется как раз в том возрасте, когда эти комбинированные прививки делают. Генетическую природу тоже нельзя скидывать со счетов, потому что если аутизм обнаруживается у одного из близнецов, то в 70% случаев он вскоре обнаруживается и у второго близнеца. Кроме того, 90% аутистов – мальчики. К тому же последние исследования показали, что обычно аутизм начинается в самом раннем возрасте. Возможно, с рождения, даже если он проявляется на втором-третьем году жизни. Серьезность проблемы уже признана. Ученые всех специальностей этим занимаются. Мы далеки от излечения аутизма, но близки, я надеюсь, к его пониманию.
0: Но пока ученые разбирались и все еще разбираются в природе болезни, родителям надо было с ней бороться. Немедленно, сейчас. И они сами выбирали пути борьбы – малоизвестные, недоказанные, неподтвержденные научными исследованиями, но иногда загадочно действенные. И все победы над аутизмом, о которых вы услышите в этой передаче, достигнуты в первую очередь энергией, самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей.

0: На волнах радио «Свобода» передача «Аутизм. Слепота разума». Ведет передачу Марина Ефимова.
1: Когда Рону было 1.5 года, ему поставили диагноз «аутизм». IQ, коэффициент интеллекта, ниже 30. Нам сказали, что он безнадежен. Нам лучше отдать его в специальное заведение и забыть, что он у нас был.
0: Самария и Бирс Кауфманы – родители бывшего аутиста. Они были одними из первых, кто решил атаковать болезнь своим собственным крошечным гарнизоном. И среди сотен тысяч американских семей, которые сейчас борются с аутизмом, Кауфманы стали легендой.
2: Один из врачей хотел выказать участие. Он положил мне руку на плечо и сказал: «Умственно отсталый мальчик, я очень вам сочувствую. Ужасное горе». И я подумал: подождите его хоронить. Это мой сын. Странный, удивительный ребенок. Я должен попытаться понять тот мир, в который он ушел. Мне дана редкая и замечательная возможность.
0: Свою ванную комнату Кауфманы переоборудовали в классную. Там не было окон, чтобы ребенок не отвлекался, и там было немного игрушек, которые лежали на высоких полках, так, чтобы ребенок вынужден был просить их, то есть употреблять слова. И в своих интенсивных по 75 часов в неделю занятиях с сыном они поначалу не противостояли его аутизму, а как бы присоединялись к нему. Образно говоря, строили мост.
2: Многие считали, что мы имитируем Рона. На самом деле мы позволили ему быть нашим учителем, чтобы побыть вместе с ним в его мире. И медленно, шаг за шагом, он впустил нас в этот мир.
0: Сын Кауфманов Рон давно окончил престижный университет, его коэффициенту интеллекта может позавидовать любой из нас, и сам он совершенно не помнит своего аутистического прошлого. А его родители создали в городе Шеффилд, штат Массачусетс, специальную школу Autism Treatment Center of America, или The Option Institute. Эта школа работает по программе Кауфманов Sunrise. Тут игра слов. По созвучию Sunrise одновременно восход солнца и воспитание сына. Но, в принципе, как можно учить ребенка, у которого мозг функционирует неправильно? Правда, известно, что даже нормальный человек использует свой мозг, кажется, только на 11%.
1: Я не уверена, что начинают работать новые участки мозга. Но, судя по всему, дети научаются использовать обходные пути вместо тех, которые блокированы, повреждены или вообще бездействуют по каким-то причинам. И сейчас самое главное – то, что учителя и психологи сумели применить на практике теорию обучения и создать программы, которые детям реально помогают.
0: Вот что добавляет профессор Маги.
1: Программы, показавшие лучшие практические результаты, основаны на так называемой теории обучения. Между прочим, одним из основоположников этой теории был русский ученый Зайгацкий. Точно в этой сфере никто ничего не знает. Дело, скорее всего, в том, что в раннем детстве мозг, даже мозг поврежденный, является органом очень гибким, способным находить обходные пути, поддающимся тренировке, но только в случае очень интенсивной стимуляции. И поэтому, если дети с аутизмом не получают этой интенсивной стимуляции, их состояние редко улучшается.
0: Школа Sunrise имеет 3 программы – стартовую, полную и интенсивную, когда с семьей работает посменно 15 учителей, рассказывает директор школы Шон Фицджеральд.
2: Специфика программы Sunrise и метод, если хотите, подходить к каждому ребенку абсолютно индивидуально. Хотя, разумеется, у всех аутистических детей есть несколько одинаковых особенностей. Очень короткий период сосредоточенности, трудности с речью и, что может быть главное, трудности в общении с людьми. Один из первых признаков аутизма в ребенке – вы не можете поймать его взгляд. Первое, что мы делаем, это создаем у ребенка ощущение безопасного, уютного места и устанавливаем личные отношения с ним. Главная цель – вызвать его интерес. И тогда, наблюдая за ребенком, мы вырабатываем стратегию обучения. Главная идея нашей программы – сделать учителями самих родителей. Работая с ребенком, мы одновременно инструктируем и их. Аутистический ребенок предпочитает оставаться в своем мире, изолированным и загадочным. Но одновременно с этим он хочет иметь контакт с родителями. И поскольку родители первые, а поначалу единственные люди, с которыми он хочет иметь контакт, мы и используем их в качестве пускового двигателя в переходе аутистического ребенка из его мира в наш.
0: В другой школе, основанной на другом методе обучения, более, я бы сказала, дрессировочном, но тоже вполне эффективном, побывала моя коллега Рая Вайль.
1: АМОК – старейшая и самая большая школа аутистов в Нью-Йорке. Директор школы Фредерика Блаустин проводит меня по классам. В самом большом – 10 учеников, но больше классов, в которых занятия проводятся индивидуально. Мы заходим в один такой класс. Два учителя, два ассистента и 4 мальчика. Самый бойкий, 5-летний Николас, вызвался спеть песенку. Николас похвастался, что сегодня получил уже 2 браслета. Что за браслеты? Это награда за все хорошее, что мы делаем. Потом на эти браслеты можно купить в магазине вознаграждение, игрушки или вкусности всякие. Самое большое – это 5 браслетов. Когда я столько получаю, я счастлив. Фредерика Блаустин поясняет, что магазин вознаграждений – это ее идея, что он возник и существует благодаря пожертвованиям нью-йоркцев. Многие дети пришли, когда им было по 2-2,5 года. Самое главное – вовремя заметить, что у ребенка есть симптомы аутизма. Чем раньше их к нам приводят, тем больших успехов мы добиваемся. Дело в том, что 90% детей-аутистов – мальчики. Мальчики вообще начинают говорить позже, чем девочки. Но вот мальчику 3 года, он еще не говорит. Родителям трудно признать, что их ребенок отличается от других детей. Они успокаивают себя, дескать, перерастет. Да и отец его поздно заговорил, и дядя, и врач сказал, ничего страшного. Все это не оправдание. Родители просто обязаны такого ребенка проверить и установить точный диагноз. В школе Фредерики Блаустин 350 аутистов в возрасте от 2 до 22 лет. С ними работают 180 учителей. 3-летний Павлик здесь всего 2-ю неделю. С ним работает молодой учитель. Он держит в руках печенье. «Скажи ба», — говорит он мальчику, — «получишь кусочек печенья». Павлик смотрит на лакомство, с трудом произносит «ба» и получает вознаграждение. «Самое трудное — объяснить детям-аутистам, чего мы от них хотим», — говорит Джеффри Комдейл. «Они живут в своем мире, тяжело идут на контакт. Это постоянная борьба за малейшие достижения. Повторение, повторение. Иногда мы приходим в отчаяние. Требуются месяцы, годы, чтобы ребенок чему-то научился. Но через 2 года, когда они способны уже сами сходить в уборную, пользоваться ножом и вилкой, мы получаем такое удовлетворение, ни с чем не сравнимое. Не знаю, понимают ли это сами дети, но родители не знают, как нас благодарить. Боже, как вы этого добились?»
0: На всякий случай даю интернетные адреса обеих школ. Школа АМАК, AMAC. Адрес www.amac.org. И программа Sunrise, www.autismtreatment.com. Статистика, приведенная в журнале Time, не дает такого повода для оптимизма, как опыт обеих школ, о которых мы говорили. Она показывает, что состояние только 25% детей-аутистов удается улучшить обучением. 75% на него мало реагируют. Профессор Маги.
1: Насколько я знаю, статистика гораздо лучше. При раннем диагнозе от 35 до 50% детей удается вылечить, или во всяком случае довести их состояние до почти нормального. А если говорить об улучшениях после соответствующих занятий, то только 10% детей совсем не поддаются лечению. И это очень маленький процент.
0: Играет ли роль состоятельность родителей?
1: Безусловно. Все наиболее эффективные и известные программы стоят от 13 до 14 тысяч долларов в год. Иногда за эти программы платят школы, то есть штатное или федеральное правительство. Но далеко не все школы. Некоторые программы, как, например, калифорнийская в Лос-Анджелесе, стоят 80 тысяч в год. Мы изо всех сил пытаемся добыть стипендии для нашей программы, но их очень немного. Так что хорошее лечение доступно далеко не всем детям с аутизмом.
0: Нью-Йоркская школа AMAC, в которой побывала Рая Вайль, бесплатная. Таких теперь немало, заботами родителей и частных благотворительных фондов. Один из таких фондов – Maidstone Foundation, и в нем есть русский отдел. Телефон в Нью-Йорке 212-889-5760. Директор фонда Дункан Уайтсайд.
3: В Нью-Йорке сейчас много групп, принимающих Medicaid, полную страховку, которую правительство выдает детям-аутистам. 20 лет назад этого еще не существовало, но родители объединились и потребовали у правительства помощи. Была серьезная борьба, были суды, и потом произошла замечательная революция в этой сфере. Университеты создали ряд групп обучения, и штаты организовали много программ, за которые родители не должны платить.
0: Главными борцами за бесплатное лечение для всех детей-аутистов были матери. С одной из них, Моникой, побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
4: Это было чудо. Это чудо. Теперь Стивен учится в 5 классе в обычной школе, но учитель занимается с ним индивидуально. Стивен может нарисовать карту США по памяти. Он чистит зубы, убирает кровать. Вы это понимаете? А ведь в 3 года он не говорил ни слова. Мой сын рос нелюдимым, агрессивным, мрачным. Общения практически не было. Он кусался, колотился головой об стену. Потом специалист стал работать с ним у нас дома по 10 часов в день. Я пригласила его после того, как сыну исполнилось 5 лет. Но кому по карману такое лечение? Я наняла адвоката, и он доказал в суде, что управление образования штата Массачусетс обязано платить за домашнее лечение и обучение детей с таким диагнозом. И вдруг она спросила: «Вы хотите поговорить с моим сыном?» Сам я вряд ли решился бы попросить. Алло?
5: Hello.
4: Стивен, какой предмет в школе тебе нравится больше всего?
5: Math.
6: I love math.
5: Love math. We are very smart children.
4: Я люблю математику. Мы очень сообразительные дети.
6: We are very smart children.
5: We are smelly smart.
6: We are very
5: smart children.
4: Стивену 10 лет. На его пути к нормальной жизни его мать полностью перевернула свою. Она бросила денежную работу в перспективной фирме, семья продала просторный дом с бассейном и переехала в такой, который вдвое дешевле. Моника стала специалистом по лечению детей, больных аутизмом. Мы просто учим их, как выжить в обычной жизни, понять, что принято, что нет. Эти дети иногда просто талантливы.
0: Может быть, потому что мой опыт материнства аутистический, пишет репортер журнала «Тайм» и мать 8-летнего аутиста Эми Гёнер. Я чувствую себя солидарной с этим миром больше, чем с нормальным. Когда моему сыну Нейту было 6, меня пригласили в его спецшколу на концерт. Мне не хотелось идти. Нейт не мог петь. Из его горла вырывались лишь высокие повторяющиеся звуки. Но я, скрипя сердце, пошла. Учитель музыки подошел к Нейту и начал петь песенку про поезд. Нейт слушал, улыбаясь. Потом опустил голову и, глядя на свои руки, начал тихенько подпевать «Арам-сам-сам, арам-сам-сам». И все остальные матери бросились вытирать мои неудержимые слезы. Я слушала песню Нейта в первый раз. Никакой аттестат с отличием, полученный нормальным ребенком, не дает матери того счастья и той надежды, какие дают первые слова, произнесенные в 5 лет ребенком-аутистом.
7: Good. Bye-bye.
5: Bye-bye.

0: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Аутизм. Слепота разума». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
1: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.

Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая. Hey, lucky people!

0: Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
1: В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
2: «Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
0: Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
3: Андрей Шарый. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит: что, ну это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит: это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.

0: мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
1: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
3: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Заправился и заглох навсегда.
8: Песок, короче, капитально. Вот такой бензин. Забрая поршня, прогорели в итоге на машине.
7: Из-за бензинового кризиса Россия снижает стандарты качества топлива.
9: В первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже.
7: Блокада Крыма. Будет ли ВСУ разрушать Керченский мост?
10: По Керченскому мосту решение о возобновлении военных перевозок пока не принималось.
7: Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
11: Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы – все это есть. Цены, конечно, ого-го как завышены.
7: Призраки мятежа.
12: Кремлю не удалось переломить ситуацию с времен Пригожинского мятежа. В этом смысле мятеж Пригожина как бы продолжается.
7: Военного, обратившегося к Путину, задержали на 11 суток.
13: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно.
7: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: пошли, отпусти, отдай. Не кусайся.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только.
0: Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
2: Мат, драка и очередь на автозаправке. Так выглядит топливный кризис в России. В стране, которая десятилетиями гордилась своими природными богатствами. Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
1: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию!
3: Взять машину, я тебе
1: сказал! Вызывай милицию! Я сняла это все!
4: Вызывай Полина!
2: Эти кадры не просто бытовая сцена, а точная метафора сегодняшней России. И здесь невольно вспоминаются слова американского сенатора Джона Маккейна.
5: Послушайте, Россия – это бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, это коррупция, это государство, экономика которого в действительности зависит лишь от нефти и газа.
2: Тогда слова Маккейна казались язвительной, но точной метафорой сырьевой экономики России. Сегодня эта метафора уже устарела. Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство. Причина не только в дефиците топлива, но и в разрушенной инфраструктуре и оборудовании, которое Россия не может ни восстановить, ни заменить. Так выглядит цена экономики, построенной на нефти и иллюзии собственного технологического могущества.
6: 90%, если не больше, оборудования в этих установках – это оборудование западное и подсанкционное. Это оборудование ABB, Siemens, японские насосы и компрессоры. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить, но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями, не хотят делиться с ними такими чувствительными элементами, как катализаторы. И поэтому сейчас, мне кажется, красная черта перейдена, и Украина наращивает свои удары. Я думаю, что российскую нефтегазовую отрасль может спасти только массированный импорт, но это колоссальные средства.
2: За весну и первую часть лета дроны ВСУ атаковали 7 крупнейших НПЗ страны. Выведены частично или полностью из строя ключевые заводы в Рязани, Кстово, Нижний Новгород, Москве, Капотня, Сызрани, Куйбышеве, Туапсе и Краснодарском крае. 2 неатакованных НПЗ в Омске и Иркутске. Возникает логичный вопрос, а что вообще осталось от хваленой российской нефтянки?
6: Омск и Иркутск НПЗ входят в десятку крупнейших. Они поставляют на рынок от 12 до 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но этого количества едва-едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, надо понимать, что логистика в России сильно устарела. Она подвергается тоже массированным атакам ВСУ. Значит, нефтеналивных цистерн для железной дороги не хватает. Железная дорога работает с очень сильным напряжением. И российское правительство не позаботилось перестройкой логистической системы.
2: Кстати, прошу обратить внимание на гигантскую очередь за бензином, снятую с помощью дрона в Чите. Впечатляет, правда? Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин – 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам, под соусом гуманитарной помощи. Кремль судорожно ищет, где перехватить горючего. Смотрит на Минск. И, конечно, на Дели. Индия – это вообще отдельный анекдот. Нью-Дели скупает российскую сырую нефть за бесценок, перерабатывает на своих заводах и теперь, похоже, готова продать ее обратно. Но уже в виде бензина и втридорога. Схема века. Но есть нюанс. Все дико боятся вторичных санкций, особенно американских. Как решить проблему? В Кремле нашли гениальный выход. Раз нельзя победить кризис, надо его засекретить. В эфире главный сказочник Кремля Дмитрий Песков.
7: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Цены растут, добыть бензин теперь сложно по всей России. Да и понять, что заливают в бак, невозможно. Люди процеживают горючее через чулки или после так называемого 95-го везут автомобиль в сервис. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот топлива по стандартам Евро-3. Это устаревший экологический стандарт качества бензина с повышенным содержанием серы по сравнению с современным Евро-5. О том, как россияне уже испытывают на себе последствия низкокачественного бензина, в нашем сюжете.
8: Я чего все про ставку и ставку? Ну, давайте, Александр Алексеевич, про бензин спросим. Куда интереснее, ей-богу.
9: Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов.
10: Вообще, с Эльвирой Записановной, когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договорились, что не будет вопросов про бензин.
9: Андрей Леонидович начал, не я.
10: Он провокатор.
8: Мы все договорились, что я спрошу об этом.
11: Александр Новак – это человек, который в правительстве отвечает за нефть и топливо. Заметно, что на финансовом конгрессе Центробанка он не очень хотел обсуждать ситуацию с бензином. Ну что ж, тогда обсудим мы.
12: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел. Это я к тому, что мне уже достали люди, когда говорят, что «Чего вы паникуете, бензина полно, всем хватит». Ну вот у меня нету бензина, я не могу заправиться.
11: В стране нарастающий дефицит бензина. И как это всегда бывает, при дефиците качество уходит на второй план. Потому что вам шашечки или ехать?
13: Все фильтры в песке, короче, вот в Татарстане. Бензин, чисто ган, канистру залил, смотрите. Пятна какие плавают. Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Забрали поршня, прогорели в итоге на машине. Чистую, свежую канистру залили бензин. Тут я не знаю, как должен форсунки выдерживать. Вот такой нынче бензин в Татарстане, набережные Челны.
11: Да и проверить, какой бензин попадает в баки российских автолюбителей, невозможно.
14: Бензин, внизу вода и грязь. Видно вот здесь, где вода идет. Вот так вот это плавает бензобаки.
11: Цены растут. Еще вчерашняя цена 100 рублей за литр бензина в Туве была шокирующая, но каждый день цена растет по разным регионам с астрономической прогрессией. В Севастополе уже по 260 рублей за литр, в Новосибирске по 120. А у перекупщиков, которые торгуют бензином через Telegram или Авито, до 400 рублей.
15: 10 литров 5 тысяч.
16: За 5 тысяч ты купил 10 литров?
15: Да.
16: 500 рублей литр. Я им говорю, не надо. Даже пацаны говорят, да, то, что это дорого.
15: Очень дорого.
16: Очень дорого, но это мажор, конечно. Но это пипец. Ну, по 150 же можно найти, да, если захотеть.
15: Ну, это в Евпатории только искать, но очень тяжело.
16: Но можно.
15: Да, можно найти, но очень тяжело найти.
11: На фоне этого всего государство находит решение. Нет бензина хорошего, разрешим плохой. Ну, что это значит? С 2016 года в России разрешен только бензин стандарт качества Евро-5. Это чистое топливо, максимум 10 миллиграммов серы на килограмм. В прошлом году, когда начались первые проблемы с горючим, правительство тихо разрешило некоторым НПЗ выпускать топливо с показателями Евро-3. Ну, то есть серы может быть до 150 миллиграммов, в 15 раз больше. Плюс октанно-повышающие присадки, которые давно ограничивали. Какие именно заводы это делают – секрет, список закрыт. Тогда это прошло почти незамеченным, так как считалось, что плохим бензином будут обеспечивать военную технику. Но, как выяснилось, Евро-3 не спасает. 30 июня издание «Коммерсант» пишет: «Правительство подготовило проект постановления, по которому до июля 2027 года в России разрешат производить и продавать бензин Евро-2. Плюс импорт такого же низкокачественного топлива в бензине разрешат до 3% метанола. Что такое Евро-2? Это топливо из 90-х. Его запретили в России еще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад. Это опасно прежде всего для новых машин, и народ уже выкладывает видео чихающих машин в соцсети.
17: Друзья, ехал я с Краснодара в Москву, под Воронежем залил топливо, и машина встала в аварийный режим, клеманула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы. Сервис, говорят, турбину под замену, проверять сажевый фильтр и все остальное.
18: Слушайте, ну бензин явно уже не тот. Мы сегодня 3 часа с 12 до 3 на двух машинах отстояли с Егором на заправке. Заправили бензин, насколько возможно. И он улетает, как водичка. Ну явно не тот бензин.
11: Завирусился ролик, где мужчина заправляет канистру через капроновый чулок, а на чулке остаются бурые сгустки и куски непонятно чего. Это то, что должно было оказаться в его двигателе.
19: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то, что говорили по Евро-3.
11: Скоро россияне вообще перестанут понимать, что льют в их баки, потому что качество топлива на заправках в России фактически никто не проверяет. С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса. У Росстандарта нет данных о качестве топлива. А чтобы пресечь недовольство в соцсетях, власти объявили, что за распространение заведомо недостоверной информации, которая создает панику или угрожает общественному порядку, предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность. Это касается и информации про качество бензина, и его наличие. Такая паника в социальных сетях может вам обернуться штрафом до 1,5 миллиона рублей, ну а при тяжких последствиях до 5 лет лишения свободы.
20: Вот, все есть на Кубани бензин, сейчас вот бензовоз сливается, и все. А вы все говорили, нету бензина, все есть.
11: А вот кому все нипочем, так это владельцам «Жигулей», «Лады Калины», «Нивы», «УАЗика», «Пазика», карбюраторной классики, хоть Евро-2, хоть 76-й. Она создавалась под этот бензин. Ну и танкам, конечно, им вообще все равно, что в них заливают. Так что, если мыслить позитивно, Кремль наконец нашел способ пересадить россиян на отечественный автопром. Ни субсидиями, ни пошлинами, просто бензином, от которого все остальное ломается. Импортозамещение через топливный бак.
2: Возврат России к топливному стандарту Евро-2 из-за проблем на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах может обернуться серьезными последствиями для миллионов автомобилистов. Эксперты предупреждают, современные двигатели не рассчитаны на бензин с повышенным содержанием серы, а значит, экономия сегодня может обернуться дорогим ремонтом завтра. Чем грозит этот технологический откат российскому автопрому и владельцам машин, обсудим с предпринимателем и автоблогером Никитой Небылицким. Скажите, Никита, а вот какие автомобили пострадают сильнее всего? Новые иномарки, китайские машины или российские модели?
21: Понимаете, так сложно сказать, что сильнее всего пострадает. Просто смотрите, принцип очень простой. Современные китайские двигатели, это, так китайцы сами ничего не изобретают, это перелопаченные или не перелопаченные старые европейские двигатели. И более того, китайцы используют не самый удачный еще европейский двигатель. То есть они стянули вот этот международный двигатель, который использовал Peugeot и BMW, Е6 или ЕР6 он называется. И что самое главное, так они изначально разрабатывались под высокие экологические нормы, они горячие. Потому что для того, чтобы выхлоп был чище, рабочая температура двигателя, она выше. И эти двигатели имеют рабочую температуру не 80, как раньше имели двигатели, а порядка 100. Ну, там по-разному, там 98, 94, 100, ну, в общем, более горячий двигатель. Чем двигатель горячее, тем этот двигатель более склонен, во-первых, к детонации, а во-вторых, тем больше он повреждается от наличия в нем тетраэтилсвинца. То есть, и, кстати, и серы тоже. Потому что это попадает в сажевый фильтр при более высокой температуре. Или, вернее, не в сажевый фильтр, а в катализатор. Поэтому я думаю, что в первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже. И вообще то, что сейчас с топливом на рынке происходит, это крайне рискованная история. Потому что когда бензин начинает становиться дефицитом, его невозможно достать, его начинают покупать не только на бензоколонках, но еще и на спекулянтов в том числе. И люди, которые на бензоколонках торгуют, они тоже, ну, они не вертикально интегрированная компания, это конкретные люди. А конкретные люди, ну, имеют манеру, иначе бы тюрем не было, совершать мелкие и крупные преступления.
2: А Индия и Казахстан, у них в России собирается или уже покупает бензин. У них есть эти стандарты Евро-2 или Евро-3? Или они уже давно ушли от этого и выпускают только 5,6?
21: Конечно, нет. Но на самом деле, я думаю, что в Индии бензин даже не Евро-5, а Евро-6, скорее всего. Я точно не знаю, но то, что он не ниже Евро-5, это точно. Да никто уже не выпускает Евро-2 бензин, такого просто не существует. В Европе Евро-5 бензина нет, только Евро-6. И другой запрещено продавать. Поэтому как бы... Не, у них, конечно, нормальный бензин. В Казахстане тоже нормальный бензин. Просто вы масштабы сопоставьте. Ну, количество, которое возможно купить в Индии и в Казахстане, вы же тоже, знаете, не стоят нефтеперегонные заводы пустые. которые не знают, куда им применить избыточные мощности. У них все это работает, они не могут продавать таких количеств, которых это нужно, чтобы компенсировать в России ее нехватку.
2: Ваш совет автолюбителям, вот теперь в этой ситуации, как себя вести, чтобы машина осталась целая, двигатель работал?
21: Слушайте, ну, тут очень сложно дать какой-то действенный совет, потому что пытаться заправляться на вертикально интегрированных компаниях и внимательно относиться к тому, что тебя продают. Но, знаете, эти вертикально интегрированные компании, ведь, во-первых, поди различишь, какая бензоколонка лукойловская, какая профраншиза в этом лукойле. Это раз. Во-вторых, на них тоже люди работают, на этих бензоколонках, которые сетевые. И эти люди могут делать свой маленький гешефт. Поэтому тут какой-то тут непонятно, какой совет дать. Ну, нельзя в машину современную заливать Евро-2. Вообще нельзя.
2: Может быть, машину нельзя. Надо поставить на парковку и переждать это время? Ну, пока покататься на велосипеде.
21: Слушайте, можно «Жигули» купить. Он еще и расходует мало. Я имею в виду «Жигули». Вот «Жигули» классический. Не то, что мы называем «Гранту» сейчас «Жигулями», а вот прям классический «Жигули» пятерку. Вот ее, в ней нет никакого катализатора. Ее дешево чинить, к ней в любом кооперативном магазине, хоть и плохие, но запчасти продаются. Вот купил, ездишь, пока эти проблемы.
2: Никита, вам огромное спасибо за вашу экспертизу. Моим гостем был предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
0: Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции. И это действительно серьезно. Наиболее, скажем так, уязвимое направление – это южный берег Крыма. Лесистая местность, плотная застройка. При плотной поддержке со стороны беспилотной авиации даже небольшие силы десанта могут очень осложнить нам обстановку в Крыму.
2: В студии Владимира Соловьева звучат тревожные прогнозы генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. При этом не до конца ясно, кого именно сильнее пугают разговоры о возможной наземной операции ВСУ. Самих участников эфира, зрителей или военных, которые становятся невольными адресатами этой риторики. Показательно, что армейская повестка все чаще звучит в тональности телевизионной тревоги, задаваемой эфирами ВГТРК, где и Соловьев, и другие ораторы все чаще говорят о всеобщей мобилизации. На этом фоне министр обороны России Андрей Белоусов как будто услышал пропагандистов и на неделе проинспектировал Черноморский флот. Чиновник заслужил доклады командования и наградил ряд военнослужащих.
3: Служу в России!
2: Очевидно одно. Москве все труднее контролировать полуостров, где назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов уже объявил режим ЧС. Дефицит топлива, перебои с электричеством, полупустые пляжи и многокилометровые пробки в сторону Керченского моста становятся признаками растущей нервозности на полуострове. Но о высадке десанта ВСУ говорить преждевременно. Военный эксперт Павел Лакичук.
22: Для того, чтобы наземную операцию провести в Крыму, нужно быть, опять же, на рубеже Армянской и Новоалексеевки. Пока я допускаю операцию по сбитию. У нас сейчас оборонная операция, которая предполагает сломить наступательный потенциал российской армии на юге. Сначала отогнать их от Запорожья, от Орехова, от Гуляйполя, от Херсона. Потом будет другое время, будут другие силы, средства. Если у нас будет возможность освободить оккупированную часть Херсонской области или Запорожской области, подойти к крымским перешейкам, то, очевидно, тогда встанет вопрос об освобождении Крыма. Опять же, с гуманитарной точки зрения это тоже включается.
2: О ситуации на полуострове более подробно с Павлом Лакичуком мы поговорим чуть позже. Гуманитарной катастрофы на полуострове пока нет. Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
23: 2 июля, на связи Севастополь. Сегодня собрались делать каши в автоклаве и тушенку, но я поняла, что у меня совсем нет круп.
24: Поэтому мы поехали в магазин пополнять свои стратегические запасы. Заодно решили проверить, действительно ли полки такие пустые, как сейчас пишут.
23: Итак, докладываю, мы заехали в ближайший супермаркет, и свет тут был. Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы, все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены. Идем дальше на крупы. Все крупы в изобилии, гречки только чуть меньше. Вот чего я никогда не понимала, почему в первую очередь разбирают именно гречку. Ведь есть столько классных круп. Нут, горох, перловка, булгур. Да, они чуть-чуть дороже, но зато можно разнообразить меню. Если есть одну гречку, неужели она вам не надоест? Да, цены заметно выросли, и это, конечно, не радует, но выбор. Поэтому сейчас, наверное, важнее покупать без паники и собирать запасы с умом, а не сметать с полок все подряд.
2: О том, как в Киеве реагируют на беды и проблемы жителей Крыма, нам рассказал бывший житель Севастополя, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Скажите, думают ли в Киеве о гражданах Украины в Крыму, которые оказались жертвами топливного и энергетического кризиса?
22: Конечно, думают. Дефицит продуктов, дефицит бензина, дефицит воды, дефицит электроэнергии. Это все большие проблемы. Но...
2: Не приведет ли дальнейшая блокада Крыма к гуманитарной катастрофе?
22: Первое, это не блокада Крыма. То, что делают сейчас силы обороны Украины, это логистический локдаун группировки сил российских войск на юге. Основная задача – сбить наступательный потенциал.
2: Блокада Крыма – это козырь для переговоров или военная операция по освобождению полуострова?
22: Для того, чтобы проводить операцию вторжения в Крыму, нужно быть, по крайней мере, на крымских перешейках. Пока задача сил обороны – это, наоборот, остановить российское наступление на Запорожском и Херсонском направлении. То, что происходит в Крыму, это не психологическая операция и не военная операция. Это следствие, это часть, составляющая часть военной операции по ослаблению наступательного потенциала группировки российских войск на Южном фронте.
2: По вашим наблюдениям, Павел, выводит ли российская армия какой-то контингент из Крыма?
22: Если говорить о том, что выводит ли она войска по Керченскому мосту туда, на Тамань, нет. Если говорить о том, что есть движение российских войск из Крыма на север, на Запорожское направление, на Херсонское направление, то это не выведение войск, это перемещение войск между пунктами постоянной дислокации в Севастополе, в Перевальном, ну и вообще 8-й армии соединения Феодосия. Они постоянно накапливают мобилизационный ресурс, там осуществляют его подготовку и дальше бросают на Херсон, на Запорожье, в мясорубку, где он снашивается.
2: Павел, скажите, что будет с Керченским мостом?
22: Пока, наверное, ничего не будет. Смотрите, почему я так говорю. Если мы говорим об южном Керченском вот этой артерии, она состоит из Керченского моста, точнее Керченского железнодорожного и Керченского автомобильного, из Керченской паромной переправы железнодорожной автомобильной перевозок военных грузов кораблями Черноморского флота. Так вот, Керченский мост выведен из этой игры еще в 2023 году ударами ГУРМО. Помните, когда горела, там обрушилась часть пролета, когда горели цистерны на железнодорожном мосту, тогда решением высшего политического руководства России было принято решение не перевозить по Керченскому мосту взрывоопасные и пожароопасные предметы. То есть обеспечение российской армии им не производится.
2: Все-таки я вернусь к вопросу о гуманитарной катастрофе. Если она наступит, вы допускаете, что Киев примет решение эвакуации мирного населения в Украину?
22: Я не думаю, что первое, в Крыму наступит гуманитарная катастрофа. Второе, в Крым добраться надо. И если какие бы решения в Украине не приняли по Крыму, они будут заблокированы Путина и его комарилей. Вспомните Мариуполь, эвакуация Мариуполя. Почему не осуществлялось? Потому что между Мариуполем и украинской территорией уже 100 километров было. Сейчас найти решение, как эвакуировать крымское население Крыма на материковую часть Украины, без согласия Путина и его генералов невозможно. По крайней мере, пока мы не стоим где-то перед Каланчаком и Чаплиным.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти. На этом фоне издание «Сота Вижн» выходит на улицы Москвы, чтобы узнать, что сегодня о Крыме говорят столичные жители.
1: В курсе ли вы ситуации, которая сейчас происходит в Крыму?
3: Я думаю, что это паника.
4: Я не в курсе, не в курсе.
1: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
4: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
3: Чем это может все обернуться? А тут вариантов два. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части. России тогда не будет.
5: А про Крым ничего не знаем. Понятия не имею.
1: Неинтересно?
5: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу.
24: Нет, совершенно не знаю об этом.
1: Не-а. Ну, вообще не в новостях, нигде.
3: Я стараюсь не смотреть ничего.
1: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
25: По телевизору, по радио слышал.
1: Другой, а что там говорят?
25: Не владею. Расскажите. Вы знаете, как-то я не запоминаю этого. Я так фоном слушаю. Напряженная ситуация, говорят.
1: Как думаете, насколько опасно все это?
25: Без понятия. Я там не был.
2: Пока Кремль уверяет россиян, что ситуация на фронте под контролем, Украина продолжает менять правила войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, железнодорожным узлам и военной инфраструктуре в Крыму становятся все более системными. Полуостров постепенно превращается не в плацдарм для российского наступления, а в сложный для снабжения военный анклав. Можно ли говорить о реальной блокаде Крыма? Способны ли дальние удары ВСУ изменить ход войны? И почему, по мнению многих западных военных, именно разрушение российской логистики становится главным фактором давления на Кремль? Об этом поговорим с бывшим командующим армии США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. My first question.
26: На фоне определенных успехов украинской армии в глубине территории России, видите ли конец горячей фазы этой войны?
2: Anytime soon?
27: Not anytime soon.
28: В ближайшее время точно нет. Очевидно, сейчас инициатива перешла на сторону Украины. Думаю, у России сейчас серьезные проблемы. И в Крыму, и на востоке Украины. К тому же удары по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России создают Кремлю вполне реальные трудности. Но если Кремль не считается с потерями, то Путин не остановится, пока его не остановят. Так что, на мой взгляд, все это еще будет продолжаться довольно долго.
26: Есть ли смысл сегодня разрушить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от России? Или мост надо сохранить, чтобы мирное население могло покинуть остров в случае гуманитарной катастрофы?
28: Я думаю, цель украинского генштаба – полностью изолировать Крым. Они уже нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту, поэтому россияне не рискуют перевозить по нему тяжелые грузы. Легковые машины и гражданский транспорт пока еще могут проезжать. Люди, как мы видим, все еще могут выехать. Но мост поврежден настолько, что, как мне кажется, использовать его для поставки топлива, воды или боеприпасов России уже очень сложно. Поэтому я считаю, что украинский генштаб уничтожит этот мост, когда сочтет, что для этого наступил подходящий момент. И, судя по всему, сейчас они пока не считают, что этот момент уже наступил.
26: Как скоро российская армия найдет противоядие против украинских дронов?
28: Это отличный вопрос. Честно говоря, меня удивляет, что им до сих пор не удалось этого добиться. Но Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям, дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку. В конечном счете, украинцы это прекрасно понимают. Россия со временем научится эффективнее защищаться от таких атак. Но будем надеяться, что к тому моменту будет уже слишком поздно.
26: Приближает ли конец войны топливный кризис в России?
28: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий. Но есть и другая сторона. Важно, что теперь сами россияне начинают ощущать последствия войны. До сих пор большинство из них были в значительной степени защищены от последствий этой, как я считаю, стратегической ошибки Владимира Путина. А теперь люди стоят в очередях за бензином, не могут, как раньше, поехать отдыхать в Крым. Видят дым и пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Все это показывает россиянам, что война против Украины имеет вполне реальные последствия. И думаю, это усиливает давление на Кремль и подталкивает его к завершению войны.
2: В Украине опять большая трагедия. Россия на этой неделе опять ударила по Киеву. Погибло уже 30 человек, десятки ранены, разрушены жилые дома и коммуникации. Путин специально бьет по гражданским объектам или ракеты бьют мимо цели?
28: Совершенно очевидно, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирному населению. Они делают это с самого начала войны. И здесь хорошо виден контраст. Если посмотреть, по каким целям бьет Украина, то это в основном военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и предприятия, производящие оружие. Такие удары не только соответствуют законам войны, но и гораздо эффективнее. История показывает, что атаки на мирных жителей редко приводят к решающему результату. Обычно они лишь вызывают еще большее возмущение и усиливают желание сопротивляться. Поэтому меня удивляет, насколько грамотно Украина выбирает свои цели. В то же время складывается впечатление, что российское руководство просто не может придумать, как изменить ход войны и перехватить инициативу. И уж точно убийства мирных жителей никак не помогут России достичь своих целей.
2: Скажите, где сегодня уязвимое место в российской армии?
28: Прежде всего, как я уже говорил, мне кажется, российскому руководству не хватает гибкости и воображения. Они продолжают действовать по тем же схемам, что и последние несколько лет, несмотря на огромные потери. Меня удивляет, что Россия до сих пор не смогла предложить более эффективный план действий вместо того, который снова и снова приводит к неудачам и большим потерям. Думаю, это во многом связано с тем, что российские руководители не готовы признавать ошибки и честно оценивать ситуацию. А без этого невозможно вовремя менять стратегию. Когда-то огромные размеры России были ее преимуществом. На протяжении веков страна могла отступать вглубь своей территории, изматывая армии противника, а затем уничтожать их. Но сегодня эта огромная территория стала слабым местом. Защитить все невозможно, а Украина уже продемонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии тысячи, полутора тысяч и даже 2000 километров в глубине России. Это действительно впечатляет. И Россия физически не способна прикрыть все объекты. Именно в этом и заключается ее уязвимость. Кроме того, думаю, внутри самой России происходят определенные процессы. Я не верю, что готовность российского общества бесконечно продолжать эту войну безгранична. И мне кажется, в Кремле это тоже понимают. Именно поэтому власти избегают полной мобилизации. Они знают, что ее последствия вызовут огромное недовольство. Поэтому перед Кремлем стоит сложная задача, где взять достаточно людей, чтобы продолжать войну. И еще один важный момент. России необходимо продолжать экспорт нефти и газа в Китай, Индию и другие страны, чтобы финансировать войну. Но сейчас украинские удары все сильнее разрушают российскую энергетическую инфраструктуру. Если Россия не сможет продавать достаточные объемы нефти и газа, у нее станет меньше средств на продолжение войны. И это еще одна уязвимость, по которой Украина сейчас наносит удары.
2: Если бы сегодня президент США попросил вас назвать один шаг, который способен ускорить окончание войны на условиях, выгодных Украине, что бы вы посоветовали сделать в первую очередь?
28: Я считаю, что стратегической целью Запада должна стать победа Украины над Россией. Даже администрация Байдена, несмотря на значительную помощь Украине, так и не заявила прямо: «Мы хотим, чтобы Украина победила». А ведь именно это должно быть официальной целью, потому что это отвечает интересам Запада. Президент Трамп, на мой взгляд, должен признать, что победа Украины и восстановление ее суверенитета в границах 1991 года отвечают интересам США и их союзников. Именно это должно быть нашей целью. И если бы такая цель была официально поставлена, это не только усилило бы поддержку Украины, но и стало бы очень мощным сигналом для Кремля. Весь Запад твердо намерен помочь Украине добиться победы.
2: Моим гостем был бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
6: Фюрер не способен принимать решения. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа Гитлера.
7: Вы отдаете себе?
6: Да. Да!
2: Помните этот шедевр советского кино «17 мгновений весны»? Финал близок, Третий рейх трещит по швам, и тут глава гестапо Генрих Мюллер выдает базу. Вы, конечно, скажете: «Шакиров, прекрати, ваши исторические параллели не работают, это другое». Ну хорошо, давайте просто посмотрим, как ведет себя Владимир Путин сегодня. Он изо всех сил пытается внушить окружению, что его армия триумфально марширует по чужой земле.
8: А сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Говорит, это поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения.
9: На всех.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придем туда, куда нужно.
2: Видели эти разрезания воздуха руками? Так витиевато и мутно главнокомандующий убеждал молодых лейтенантов, что все идет по плану. А спустя пару дней новый бенефис – интервью Павлу Зарубину. Путин постоянно смотрел куда-то за спину придворного журналиста.
10: Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
2: Видимо, там висел очень важный, заранее подготовленный текст. Президент монотонно перечислял названия сел и улиц. Хотел показать, что держит руку на пульсе.
10: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке.
2: Даже глядя на суфлер, Путин умудрился перепутать реки, поселки и их государственную принадлежность. Старый Оскол – это Россия, город в Белгородской области, а река в Украине называется просто Оскол. Глава Кремля буквально заблудился в трех соснах. А что по факту? За лето Украина незаметно вернула себе 40 километров Донецкой области. Французский осинт-аналитик Клеман Молен пишет, что больше года эта территория находилась под контролем российской армии. Украинские дроны летают тоже теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не говоря о других областях. Российские НПЗ горят один за другим, проще посчитать те, что еще целы. В стране самый настоящий топливный кризис. Ну как тут снова не вспомнить Мюллера, главнокомандующего? Командующий, кажется, действительно заговаривается. На этом унылом фоне в конце июня всплыла еще одна показательная история. В сетях появился новый герой. Бывший доброволец и командир отделения разведки батальона имени Судоплатова Александр Лунин.
12: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.
2: Личность Лунина, признаться, темная. В прошлом у него была контузия и даже опыт пребывания в психушке. Об этом рассказали в своем расследовании журналисты «Инсайдера». Вернувшись с фронта, этот человек записал гневное видео, где рассказал, как обращаются с простыми солдатами их командиры.
12: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: Не обошлось и без угроз кремлевскому лидеру. Причем ролик был опубликован в годовщину Пригожинского мятежа.
12: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный зет-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
9: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
2: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые зет-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
13: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану. Мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь. Тактическая или стратегическая. Если нам соврали о таком, то возникает вопрос, что нам еще не говорят. Одна надежда на преемника. Может, хоть он правду нам скажет.
2: Следом за актером, словно сговорившись, подал голос крупный капитал в лице главы ВТБ Андрея Костина. Главный банкир страны на финансовом конгрессе Банка России прямо заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет».
14: Сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. А нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
2: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль тут же вспоминает 24 июня 2023 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
0: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления, брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на 5-м году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
11: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, ну, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать.
15: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта уже недостижима.
0: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
16: Путин всегда боялся армию, он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там, всех, кого можно было, там отстраняли. Там генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там и просто в отставку отправляли.
0: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
17: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось, просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго российская система власти проживет без военного переворота?
16: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места. И самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
0: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
18: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей, никакая Росгвардия вам не поможет заткнуть этих людей. Или если будет, например, опять же, массовая какая-то волна новой мобилизации, о которой сейчас ходят слухи, если он это начнет, то, опять же, матери и жены, которые будут стоять на пути вот этих вот всех товарищей, которые тащат военкомат людей, они, их тоже не подойдет Росгвардия, чтобы их разгонять.
0: Участники «Русской весны» оккупации Востока Украины в 2014 году, возможно, чувствовали в себе потенциал и на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
16: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и из наших, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там стрелков, есть там какие-то там Пушилины, Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же, там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же. Там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции там из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой на так называемой Донецкой республике.
0: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
16: Последний такой какой-то пример.

0: возглавляют сейчас тоже очень важные для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда и которая была вхожа в самый близкий путинский круг. Он как бы был ей обязан, потому что это его бывшие начальники по Питеру. Сейчас мы видим, что какая-то странно мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
1: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
0: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы, которого по административке куда-то уже уехал, и ну, люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий и миллионных просмотров означает, что эти ожидания есть и надежды.
1: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
2: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра РЭ «Раша» Кирилл Рогов. Оценим с ним шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
3: Посмотрим. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. И мне кажется, в этот раз она зашла как-то далеко. Это не похоже на прошлое. На прошлые похожие эпизоды, тогда Путин скрывался, молчал, таился, а потом как-то, ну, какую-то предлагал стратегию, может быть, игнорирование, но делал какие-то сильные ходы. Сегодня это выглядит довольно странно, потому что человек как бы замкнут в некоторой своей реальности, на которой он настаивает, и которую, в общем, все остальные в малой степени разделяют веру в нее.
2: Кто, на ваш взгляд, сегодня остается лоббистом так называемого СВО?
3: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ВПК, немало интересантов в той армии, которая сейчас воюет в Украине. Это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которая как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да, но они все равно, конечно, меньшинство.
2: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
3: Я думаю, что прямое повторение Пригожинского бунта – это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним состояло тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина – это скорее знак, сигнал как бы того, что

0: кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвуют в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа негативно, резко негативно относящаяся к Путину и стоящая к нему в оппозиции.
1: То, что отдельные люди типа артиста Гоши Куценко стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
0: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
1: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
0: Вы знаете, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
1: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра RERussia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: конечно, начинал еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что...
1: Война началась, говорит пресс-секретарь Путина. Сам Путин рассказывает об успехах, но военные аналитики их не видят.
2: Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
1: Сторонники войны живут предвкушением революции. Чем для власти опасна потеря интереса к войне даже у самых ярых ее сторонников? Здравствуйте, это «Лицом к событию» на настоящем времени и «Радио Свобода». А вот так выглядит слом общественной устойчивости. Это термин, который использует политтехнолог Илья Грищенков. Он им объясняет графики лояльной Кремлю социологии. Если приглядеться, вы увидите, как фомовская оценка работы Путина опустилась на 1% ниже минимума за 5 лет, вслед за рекордно низким одобрением правительства и растущей тревогой. А вот так тревога выглядит в реальной жизни. Это Омск, 2500 километров от границы с Украиной. Беспилотники. Страшно и опасно. Бомбежка ночами. Дроны до нас дошли. Каждый день бомбят города и заводы по России. Эти темы, именно в такой формулировке, волновали респондентов ФОМ даже больше, чем категория СВО в целом и успехи российской армии. Следом за этой формулировкой идет дефицит бензина и цены. Пресс-секретарь президента объясняет, что происходит.
0: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналась все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло. К сожалению, и Вашингтон.
1: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что тревога из-за войны и тревога из-за бытовых неудобств – это сигнал для власти. У общества запрос не на бодрые отчеты, а на возвращение чувства контроля. Людям нужно понимать, что государство видит проблему, называет ее своими словами и способно быстро вернуть нормальность. Но что государство дает взамен? Об этом сегодня мы и говорим.
3: 3 июля. Стены обтянуты маскировочными сетями. Владимир Путин заходит в помещение, которое на сайте Кремля обозначено как вспомогательный пункт управления войсками. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов отчитывается ему о захвате Константиновки.
4: Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
5: В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
3: Контроль российской армии над Константиновкой на следующий день опровергла украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину и вовсе встретиться в Константиновке, бои за которую идут уже более 8 месяцев. В том, что город Донецкой области полностью перешел под контроль России, сомневаются и военные эксперты. Военный журналист Сергей Услендер считает, что Константиновка в серой зоне.
6: Константиновка в серой зоне. То есть большинство осинт-аналитиков, вменяемых, даже, кстати, зетников, которые занимаются вот осинтом и картографией, относят практически всю Константиновку в серую зону. То есть там еще идут бои, там зона такого, как бы сказать, неуверенного контроля ни тех, ни других. Перемежаются позиции украинских военных с россиянами. Когда берешь что-то в кредит, отдать не можешь, ты что делаешь? Перекредитовываешься. Вот они этим и занимаются.
3: На фоне заявлений о якобы военных победах ситуация внутри России все больше приобретает черты кризиса. ВСУ за несколько месяцев нарастили удары вглубь страны. Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к очередям на заправках и спекуляциям топливом. Россия вынуждена импортировать недостающий бензин у других стран. Часть лояльных Кремлю комментаторов видит в сложившейся ситуации угрозу власти и открыто сравнивает нынешний кризис с предреволюционной ситуации 1917 года.
7: Чем в итоге заканчивалось? В 1917 году из-за отсутствия хлеба, которого на складах было завались, революцией. В 1985 антиалкогольная кампания Горбачева подготовила запрет КПСС после провала августовского путча в августе 1991 ГКЧП и укрепление власти Ельцина, который как раз пил по-взрослому. И к развалу СССР в декабре 1991 года. Тогда подогрели ситуацию табачным дефицитом.
3: Сравнивая текущий бензиновый кризис с прошлым дефицитом хлеба и прокремлевский публицист Николай Стариков.
2: Понятно, что противник наносит удары. Понятно, что там вывел из строя значительную часть наших мощностей по производству бензина. Все это понятно. Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
8: Которого было неимоверное количество.
2: Ну, чтобы наши зрители понимали, голод в России начался во время гражданской войны. И не потому, что хлеба не было, а потому, что хлеб не перемещался из одной области в другую.
8: Были разрушены транспортные пути, разрушена логистика.
3: Участник войны в Украине, писатель Захар Прилепин, также проводит параллели с гражданской войной, но снимает с власти ответственность.
9: Погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают двуручной пилой и уничтожают всех под это. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах.
3: Социолог Николай Митрохин утверждает, что предреволюционные нарративы сохраняются только в некоторых Z-каналах, чьи авторы не связаны прочными обязательствами с властью. Крупные проекты, если не могут себе позволить открыто критиковать захват в кредит той же Константиновки, то периодически используют обтекаемые формулировки.
10: Многим ситуация сильно напоминает какие-то процессы даже конца 16 года или начала 17 года. Z-авторы сейчас стараются в основном сдерживаться. Есть более мелкие как бы авторы, независимые, там, типа там Куленкова, как бы, которые продолжает активно развивать подобную риторику, и пока там не начались, условно говоря, аресты подобных деятелей, так сказать, скорее всего, как бы это и будет продолжаться.
1: Сегодня на события современности мы смотрим через призму истории. Нам в этом поможет историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Корректно ли в сегодняшнем дне смотреть на ситуацию в России как на предреволюционное время, сравнивать ее с той эпохой?
11: Какие-то параллели, конечно же, напрашиваются с февралем 17 года. Затянувшаяся война, неудачи на фронте, огромные очереди. Ну, тогда в Петрограде это было за хлебом, а сейчас, как мы знаем, за бензином. Но, в общем-то, на этом все параллели и заканчиваются. Потому что даже и власть тогда тоже была такая невнятная в лице Николая II. Теперь Путин многих разочаровывает. Но для сравнения, например, на весь Петроград было 3000 жандармов. Почему вот власть не справлялась? Еще масштабные забастовки, чего и близко нету и не предвидится. И поэтому власть и попробовала использовать воинские части для наведения порядка, для разгона, а, например, солдаты Волынского полка убили своего полкового командира, отказались подчиняться и вышли и присоединились к смутьянам, получается, да, к забастовщикам, встали на сторону народа. Ничего близко к этому нету сейчас. И десятки тысяч ОМОНовцев или росгвардейцев, которые находятся в больших городах, и у вас вот тоже этот был сюжет, когда там помахал рукой автозаку, и тут же выбегают садисты просто, зверюги скручивают ни за что. Поэтому опасаться, что вот волна народного гнева, выйдут люди на улицу, сметут эту власть, и придет прекрасное временное правительство, а это было лучшее правительство в истории России, именно то временное, во главе с князем Львовым, прекрасные, честные, порядочные люди, ничего близко нет. Тогда и Дума тоже, кстати, действовала, и там была оппозиция. Смешно сейчас вот сравнивать, например, в Государственной Думе, но там это чередовалось, было 4 до революции, были большевики на каком-то этапе, меньшевики, которые клеймили, проклинали эту власть. Ну, Ленина там не было, он был в эмиграции. Ну, мы вот еще раз повторюсь, поэтому все остальные параллели так не работают. И здесь вот ожидать вот этой революционной вдруг какой-то ситуации не приходится.
1: Я сегодня пытался посмотреть, как государство вообще, насколько можно выяснить государственную позицию по революции 17 года. Я смотрел на лектории Достоевский, это Российское военно-историческое общество, где Мединский публикуется, и там лектор, не Мединский, другой лектор, но я не помню, как его зовут, он объясняет, почему тогда получилась революция, и проводит параллели с нынешним днем, и объясняет, что тогда кадеты раздували миф, что государство не справляется. Ну, то есть люди сидели в Государственной Думе и официально критиковали власть. Сейчас что-то похожее тоже слышно, но единственное отличие, которое мне видится, критикуют Силуанова, критикуют Набиуллину, могут критиковать и даже военных, тот же Герасимов, его тоже критикуют. Но никто не критикует лидера, никто не критикует Владимира Путина. Почему тогда можно было обвинять царя в том, что война идет неудачно, сейчас нельзя?
11: Вот наследие революции 905 года, когда вот прошла эта либерализация, Дума появилась, да еще и в окружении Николая II хватало таких либералов, ну, с оговорками, конечно, в основном, конечно, там были монархисты. Ну, среди его родни люди, которые ходили, теребили. Надо что-то делать. Заговора прямого не было. Ну, вот вы сами и ответили на этот вопрос, потому что вот такая была Дума, где, да, можно было какие-то гневные речи произносить, рукоплескания, но все это, конечно, при полуграмотном населении всей страны, все это было актуально только для Петрограда, но так как и там, так как столица там и была, в принципе, этого было достаточно, чтобы вот все эти события внутри столицы произошли. Сейчас представить что-то подобное в Москве немыслимо. Ну и вообще, в любом другом городе, еще раз повторюсь, потому что бы ни происходило, как бы ни рушился фронт у Путина, он не отправит всех вот этих хорошо экипированных, подготовленных, молодых, крепких, мордатых вот людей из Росгвардии туда вот спасать своих собственных генералов. Ничего подобного не происходит, потому что важнее вот держать под жесточайшим контролем любую улицу, любой переулок в Москве, в первую очередь. Поэтому иллюзий не питаю. И даже, ну, вот вдруг было бы 90% протестного настроения, да, вот, ну вот, вот 90% людей не одобряют. И что? Как они могут повлиять? Через выборы? Исключено. Там все заранее запрограммировано. Через какой-то уличный протест? Невозможно. А уж вооруженное восстание и вовсе немыслимо. Потому что, ну, для меня это тоже какой-то, ну, не то чтобы шок, но неожиданные последствия, потому что есть тысячи вооруженных людей, страшно недовольных происходящим, которых унижают, обижают, отбирают у них деньги. Но все, на что хватает их пассионарности, это записывать какие-то бесконечно челобитные к кому? К тому же Путину, ну или их родня. Вот спасите, помогите, вмешайтесь, как же так, нас обижают, а мы вот честные фронтовики. Поэтому нет.
1: Ну вот последняя история такая была, да, с человеком по имени Лунин. Но мне кажется, что... И очень важно, что не звучит именно фамилия, кого они кого-то обвиняют, но даже если что-то вдруг и произойдет, то оно произойдет просто в воздух и в никуда. Но тем не менее, лояльные Кремлю политологи, люди, которые легально работают в России, обсуждают политику, отмечают, что теряется поддержка, причем с нескольких сторон, и поддержка со стороны того, как идет война, и поддержка со стороны, как устроена экономика в России. Если описать это одним словом, кажется, как будто бы Путин теряет эффект, который называется в политологии ралли вокруг флага. То есть, когда грозит какая-то беда, и люди собираются вокруг своего лидера. И я об этом эффекте, теряет ли его Владимир Путин, спросил перед эфиром политолога Дениса Грехова. На что Денис мне ответил, что масштабного эффекта не было ни в день начала полномасштабной войны, ни даже после того, как украинские военные зашли на территорию Курской области. Эффект ралли вокруг флага политологи наблюдали только у небольшой группы ярых сторонников войны. И эта же группа эффект сплочения сейчас теряет, и вот чем это опасно для власти, по словам Дениса Грекова.
12: С одной стороны, это, конечно, усиливает систему. Ну, то есть, рост вот такой аномичности делает путинский режим отчасти сильнее. Почему? Потому что власть-то прикладывается тогда индивидуально. Если у людей нет горизонтальной кооперации, то им трудно опереться друг на друга в противостоянии вот этому давлению системы. Но до определенной степени, потому что когда аномия превышает некий предел разумного, то люди становятся слишком, как это сказать, слишком эгоистичны, что ли. И в какой-то момент ими даже трудно становится управлять, потому что они, ну вот как это было в Советском Союзе, помните, когда царило двоемыслие, когда на словах-то все были согласны, но любая инициатива власти упиралась в такой молчаливый саботаж, даже не направленный против этой самой власти, а направлены исключительно на свои собственные интересы. Вот это вот циническое двоемыслие, характерное для Советского Союза, оно возвращается сейчас и в России, когда, что бы ни случилось, мы будем жить хорошо, с одной стороны. Да? А хорошо как? А вот как сможем, так и будем жить хорошо, как получится. И для этого люди, в принципе, как бы будут делать что-то, а любые властные инициативы будут неизбежно саботироваться. Почему? Потому что будет вот эта разница между тем, как нам жить хорошо, и тем, чего от нас хотят.
1: Ну, я вот не помню, как жилось в Советском Союзе, думаю, по понятным объективным причинам. Но, может быть, вы, Максим, помните и можете сказать, возвращается ли подобный эффект двоемыслия и саботажа в современную Россию?
11: Да он никуда, наверное, и не девался, он всегда так и присутствовал, и многим людям вообще нормально, это что такое искреннее лицемерие у них. Но еще раз могу только повториться, что сколько бы ни зрело недовольство, может быть, и голодать даже начнут, и без машин, без своих останутся, без благополучной жизни. Но, во-первых, есть мощнейший репрессивный аппарат, который пресекает мгновенно любое недовольство, а потом еще ментально у многих людей совершенно тоже искреннее представление о том, что все зло от НАТО, от проклятого Запада, от инопланетян, от звероящеров, от каких-нибудь. И поэтому во всем будут виноваты они. И само по себе, ну, я когда слышу, вот там битва между телевизором и холодильником, не выиграет. Все равно это никак не подействует. Еще раз повторюсь, потому что нет вообще никаких механизмов, как можно было бы повлиять на все происходящее. Кроме вот ворчания где-нибудь там между собой, где-нибудь на кухне. Да и то, здесь же власти сейчас шагнули гораздо дальше. Например, чем это было при развитом социализме, когда диссиденты были. Но единичные случаи. А так можно было смело анекдоты рассказывать про Брежнева. Теперь это рискованно. В том числе и потому, что опять вот какие-то есть удивительные, совершенно несопоставимые вещи, если при советской власти, я это застал, 70-е, 80-е годы, было позорно стукачом, да, как-то вот так себя позиционировать, рассказывать, проявлять, и если у кого-то была такая дурная репутация, могли не подавать руки, презирали. А теперь что мы видим? Я написал донос. Нет, я написал, а я первее донос написал. И это все превращается еще в такое массовое явление, ужасающее, вообще
1: пугающее. Большинство доносов писали люди там локализованно, там есть несколько фамилий самых известных доносчиков.
11: Сейчас в нынешней России?
1: Да.
11: Ну, неважно, главное, что они открыто об этом говорят и гордятся. Все-таки трудно представить, что при советской власти в программе «Время» кого-то показали доносчика, который бы этим гордился. Такого не было. А теперь, видите ли, это тоже в культ возведено. Поэтому самые печальные прогнозы, в том числе, что у этих людей прекраснодушных, которые недовольны происходящим, у них же запрос вовсе не на либерализацию, не на демократизацию, а на то, чтобы их благополучие не пострадало. Да и вообще, Путин-то какой-то уже старенький, не тот, слабенький, вокруг него какие-то коррупционеры, воры, жесткой руки не хватает. То есть это вообще запрос на еще более суровую, страшную диктатуру, чем нынешняя.
1: Ну вот, продолжая вашу мысль о запросе, чего хотят от нынешней власти, мы посмотрели, чего сторонники войны, недавние сторонники, те, кто до сих пор поддерживает, те, кто разочаровался, чего они вообще хотят от власти, и собрали небольшой сюжет. Если коротко, они действительно хотят крепкой руки, они хотят решительных мер, и некоторые из них прямым текстом говорят, что им нужен Сталин. Давайте посмотрим сюжет об этом и о том, как вообще эта идея приживается или не приживается в России.
13: По известной формулировке, родившейся в эмигрантской среде еще в 70-е годы прошлого века, все мы вышли из сталинской шинели. Проверку Сталиным в публичной риторике проходят все российские руководители, Путин не исключение. Самое известное его высказывание в бытность премьером, когда было важно оставаться одним из первых лиц и готовиться к будущим выборам.
14: Очень много дискуссий в обществе и засады здесь вижу. Скажешь положительно, одни будут недовольны, скажешь отрицательно, другие.
13: И поэтому отношение к диктатору и его методам – это обязательно победа с одной стороны.
14: Но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли Великую Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута.
13: И репрессии с другой стороны.
14: Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата, неприемлем.
13: Во времена так называемой СВО, которую пропаганда не раз сравнивала с Великой Отечественной, логично было бы вспоминать Сталина чаще. Но большая война с Киевом продолжается уже дольше войны с нацистской Германией, а сравнение нынешнего верховного главнокомандующего с тогдашним в Кремле явно не приветствуют.
10: Политическое убеждение современной власти состоит в том, что наш главный враг внутри страны – это там типа гнилые либералы, которых мы будем троллить, гнобить там по всем возможным поводам. И вот чтобы как бы разозлить или там ущемить тех самых либералов, с которыми они борются, ну вот как бы давайте еще, то есть примем то, что ставит памятник Сталину, или вот давайте-ка мы его, их такую-то инициативу это самое, запретим.
13: Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, формально парламентской оппозиции, периодически призывает переходить к сталинскому стилю мобилизационного управления. А писатель Александр Проханов говорит о Путине как о назревающем Сталине. В Z-сообществе о Сталине вспоминают в контексте необходимой мобилизации общества. Крепкий порядок жесткой рукой. Иначе войну не выиграть.
15: Дилемма у нашего президента очень простая. Вот он сейчас, вот он к этому подошел. Либо ему стать человеком ран типа Ивана Грозного, Петра Первого или Сталина, либо дальше проводить эту политику, и дальше речь идет, может довести до того, что в стране может произойти то, что произошло в феврале 2017 года.
13: Некоторые фигуры позднепутинской эпохи, чуткие к политической моде, стали носить пиджаки а-ля сталинский френч и поддерживать установку памятников человеку, чьи монументы тихо снесли после государственного разоблачения культа личности.
10: Есть ползучий тренд в сторону сталинизации, но при этом сохраняется как бы вот система памятников, памятных мест и все прочее, связанное с репрессиями, там, от Бутова там, до многих других. Во многих местах, в некоторых местах, скажем так, памятники репрессиям стали сносить, но в основном недостроенные. И вот мы видим, в основном этот тренд касается городов Сибири. Вот. Но в целом ситуация неустойчива, но ухудшается.
13: Но официально риторика прежняя. Прошлой осенью на призыв Зюганова переименовать Волгоград в Сталинград Путин отозвался стандартным «пусть жители решают». Жители до сих пор явно ничего не решили. А формулировки президента про самого Сталина остались прежними. Только в соответствии с текущим политическим моментом репрессии упомянуты в начале, а победа в конце.
16: Нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать.
1: Мы продолжаем разговор о современности через призму истории с Максимом Кузахметовым. Максим, почему же Путин так и не стал Сталином для своих самых ярых сторонников?
11: Ну, чтобы быть Сталиным, для начала надо начать убивать сталинистов, одержимых. Сталин в этом преуспел больше всех. Ну, кто бы еще переубивал такое количество сталинистов, которые на смерть, на расстрел шли, да, там, со словами «передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка с его именем на устах». Там же специально инструктировали даже расстрельные команды, что не надо вот это позволять им там выкрикивать, а то они дискредитируют. Они же враги народа. Они же признались во всем. Ну, как правило, под пытками. Ну, и здесь, конечно, Путину тогда надо было бы начать с них, с ближайшего окружения. Тогда бы все еще больше бы боялись. Потом новые репрессии. Потенциально он, наверное, к этому готов. Но вот против протестующих уличных. По белорусскому сценарию, почему я тоже иллюзий не питаю, и вдруг бы, если бы вот люди попробовали выйти на улицу, готов был бы, наверное, убивать и стрелять. Но так, в целом, до сих пор вот он зацепляется вот за какую-то европейскость в своем представлении. Я-то считаю, он давно с ума сошел. Он вообще неадекватный, не может вот причинно-следственные связи какие-то выстраивать. Но мы же видим, заговаривается, но какие-то вот осколки сознания все еще в его представлении важны для того, чтобы изображать такую легитимность. Как будто за него народ голосует, как будто народ его одобряет. И пока он не переходит к репрессиям таким совсем уж механическим. Или хотя бы по примеру Лукашенко, например, когда там оппозиционеры просто исчезали. Здесь вот Путин иногда переходит к убийствам, но пока что точечным. Ну а, соответственно, для вот такого глубинного народа, который искренне обожал Сталина, что порядок, он и должен быть такой, и кровавый, и для того, чтобы генералов каких-нибудь к стенке ставили, да и членов Политбюро не жалели провинившихся каких-нибудь, и еще показывали, как они каются, если надо было. Но у этого у Путина близко нет, а поэтому он воспринимается как такой недо диктатор, вот, ну, неполноценный. Вот вы же там показали сейчас, да, вот этих пропагандистов, которые искренне недоумевают, что почему он не перейдет, пусть с нас начнет, пусть вот мы примем вот эту вот смерть за вождя, за Россию матушку, а он все как-то вот колеблется, не решается, мобилизацию никак не может такую настоящую, масштабную объявить. Ну, поэтому
1: Но только частичную.
11: Частичную. Поэтому риск вот для Путина присутствует, потому что запрос на жесткую власть есть. Но это, еще раз повторюсь, но это значит, вот кто-то...
1: Это запрос на кого-то, кто еще жестче.
11: Да, конечно же, кто вот тогда вот настоящий, вот это царь, да, вот чтобы как Иван Грозный на сковородах там жарил или медведем там на расправу бросал своих приближенных каких-то, вовсе не врагов. Или по сталинским вот этим лекалам процессы такие масштабные, чтобы стояли там, каялись, клялись в том, что больше никогда пощадите, помогите. Но я, да, работал на там британскую разведку, японскую, польскую разведку. Этого тоже нету. Ну и тогда что удивляться, что Путин вот теряет свою популярность. Но это ничего не значит. Вот для того, чтобы революция произошла по образцу февраля 17 года, и чтобы потом еще отречение. Это Николай II такой слабенький оказался. Нет, от Путина такого дождаться невозможно.
1: А как же посадки, как же чистки среди тех же генералов? После президентских выборов многие политологи отмечают, что чуть ли не каждую неделю каких-то чиновников сажают, закрывают. Вот мы прошлую неделю заканчивали выпуском в пятницу. Для тех, кто нас в Ютубе смотрит, будет ссылка здесь где-нибудь на экране, подсказку можно посмотреть. Сажали менеджеров, предпринимателей, близких к Ротенбергам. То есть подбираются к ближнему окружению. Почему это не похоже на сталинские чистки?
11: Нет, это, я считаю, уже борьба в путинском окружении. Он над схваткой остается, когда одни подсиживают других. Это и раньше было. Какой-нибудь Улюкаев там, когда мог провиниться, его тоже вроде бы репрессировали своего верного, как совершенно ни разу не оппозиционера. Но это исключительно вот сведение счетов друг с другом, подсиживание. Потому что Шойгу-то вот на свободе, несмотря на все свои вот чудовищные промахи, воровство, мошенничество, никуда он не делся. Еще будет ходить там с хмурым видом, Путина, конечно, будет одобрять. Но это массовому зрителю, избирателю, народу не нравится. Ну и что? Это все равно ни на что не влияет. Нет, может быть, Путин на каком-то этапе свихнется окончательно и вот перейдет просто к расстрелам там всех направо и налево. Удивляться не приходится. Еще раз повторюсь, там такие симптомы у него психического расстройства совершенно очевидные. Но это все только будет приближать смену вот одного такого диктатора травоядного, да, несмотря на чудовищную войну против Украины. Внутри-то России все-таки он пока еще такой, не бог весь какой, деспот.
1: В публичной риторике Путин, скажем, осуждал Сталина за репрессии. Он на прямых линиях говорил открыто, что это не должно никогда повторяться. Но, тем не менее, есть некоторые шаги, которые подсказывают, как будто бы он делает противоположное. Или не делает. Как вам кажется, как историку, Путин пытается подражать Сталину или он ищет что-то другое?
11: Чего только Путин не говорил. Чего только он не путал, не врал, потом говорил взаимоисключающие вещи совершенно и никогда не признавался, да, вот это была моя ошибка, но теперь я осознал и понял, что пенсионный возраст все-таки надо повышать. Ничего подобного никогда не происходило. Поэтому он пытается подражать, но он даже для себя-то не определился, кем он хотел бы быть больше, Николаем Первым или Петром Первым или Иваном Грозным, или лучше Сталином, и все вот мечется между ними, и все это принимает такие карикатурные формы. Ну вот, там вы показали сюжет, когда он в военной форме, а выглядит как будто какой-то убогий старенький охранник из «Пятерочки» пришел вот зачем-то куда-то.
1: В рыболовном.
11: Ну, например, да, в рыболовном костюме, а внутри, а камуфляж внутри у них, например, а не снаружи. Тоже вот, ну, глупо все, не посоветовали с какими-то специалистами, которые могли бы изобразить. Может, раньше, пока он был вменяемый и мог там на самолете полететь или там в подводную лодку забраться, было получше. А теперь и это все не работает. Но сочувствовать не будем, конечно же, Путину и подсказывать. Но еще раз повторюсь, а для массового вот такого обывателя все это разочарование и запрос на такого собирательного условного Геркина-Стрелкова, который фронтовик, который кровью добивался побед, который знает, как правильно воевать, а теперь еще и он жертва, жертва оговора. Вот пусть, и Путин его же не убил еще, вот пусть выпустят и Гиркин, ну, может быть, не буквально он, но все это будет по образцу Германии, например, межвоенной, когда вот слабость власти, Веймарская республика, путч, а потом все равно нацисты приходят, потому что фронтовик, потому что Гитлер воевал и все объяснил, начал опять-таки изнутри же, это же все пятая колонна, это же все враги среди нас, ну, в его случае там евреи были, поэтому здесь я с ужасом жду, когда миллионы людей охотно поддержат вот этот вот запрос на навести порядок со всякими предателями, со всякой пятой колонной.
1: Но здесь, кстати, непонятно и где пятая колонна, некоторые публицисты еще и шестую успели найти, но это в комментариях пообщаемся со зрителями, поскольку заканчивается у нас уже время. Я вас благодарю за то, что нашли время на нас и на наших зрителей, и мы сегодня рассуждали о том, логично ли проводить параллели с историей столетней давности, откуда возник запрос на революцию в тех кругах, которые поддерживают войну и поддерживают Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы нашли, какие у вас появились вопросы или остались. И мы с вами продолжим общение в комментариях. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Она прекрасно знала, что судит невиновного человека. Прекрасно знала. А он честно взял и пошел и убил. И он этого не скрывает. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Биатлон состоял из бега на лыжах, и нужно было поразить цель снежками.
3: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». В основу моего подкаста легли рабочие материалы одноименного документального сериала, премьера которого прошла на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Главной составляющей «Азбуки тюрьмы» стали истории людей, которые провели время в заключении. У многих из них за плечами криминальное прошлое и большой опыт нахождения в неволе. Многие, наоборот, не могли предположить, что когда-нибудь окажутся за решеткой. Вот что по этому поводу говорит режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Бывают несчастные случаи, в которых мы виноваты, которые приводят к тюремному заключению. Бывает какое-то дурацкое стечение обстоятельств, которое тоже к этому приводит, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, когда мы утверждаем, что каждый может оказаться, мы говорим скорее о том фатуме, который висит над всеми нами, и который каждый из нас может умереть в любой момент по очень разным причинам. Мы не можем себе предположить, по каким причинам. И мы не можем говорить про каждого умершего, сам виноват. Там бывает кирпич на голову упал, машина сбила, бывает сердце не выдержало или что-то еще. Также и с тюремным заключением возможно огромное количество очень разных обстоятельств, которые мы не можем предположить.
3: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин. В декабре 2004 года он был вызван к следователю для срочной беседы. Эта беседа касалась его работы с дочерними компаниями «ЮКОСа». Переверзин был сначала допрошен как свидетель, а потом сразу арестован как подозреваемый. Через неделю ему было предъявлено обвинение в хищении и легализации денежных средств. На свободу Владимир Переверзин вышел через 7,5 лет.
5: Что не самое приятное, о чем я хотел рассказать, я когда освободился в 2012 году, то я был экзотом. То есть таких людей, которые только что освободились, их не было. Я был единственным. На меня смотрели как на экзотическое животное. А сейчас, к сожалению, уже кто только не пересидел. Да, и хорошая компания вот в этом фильме. У нас Толоконникова, Навальный, Радзинский и многие другие хорошие, уважаемые люди. Да, хорошая компания собралась. Но сидевших становится все больше и больше, к сожалению. Уже считается посадить человека в порядке вещей. И никого, собственно говоря, этим не удивишь. К сожалению, вот эти пословицы, там, лес рубит, щепки летят, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, это чисто вот наши национальные особенности. Потому что в других странах такого нет. Вот подумаешь, посадили, там, да, значит, а, значит, что-то было, нет дыма без огня. Даже вот такое встречается и среди моих каких-то знакомых. То есть там посадили, ну как же, значит, ей за что. Там даже были родственники по линии жены, которые, значит, что-то было за ним. Что-то, хотя все знали, я же на виду жил там. Образ жизни мой был всем известен. Формально меня посадили за хищение 13 миллиардов долларов. Ни много, ни мало. Шутки шутками, да, но тем не менее, это смешно, конечно, и кажется странным. Но это факт, за вот эту шутливую такую формулировку, идиотскую, да, я отсидел 7,5 лет.
6: По словам самого Владимира Переверзина, перед судом ему предлагали взамен на условный срок оговорить Михаила Ходорковского. И это при том, что во время работы в ЮКОСе Переверзин даже не знал Ходорковского лично. Вот выдержки из статьи Елены Кузнецовой, опубликованной в газете «Коммерсант» 1 сентября 2010 года.
7: Владимира Переверзина в белом свитере, очень похудевшего, вели милиционеры. К одному из них он был пристегнут наручниками. Ранее, рассказывал свидетель, стоя на трибуне, он работал в банке «Минотеп». Потом, уволившись оттуда, пошел на работу в ЮКОС. Владимир Переверзин сразу опроверг обвинения, предъявленные ему и наличествующие теперь в деле в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о том, что именно они устроили его в ЮКОС и давали ему указания. Господин Переверзин с трибуны обратился к Михаилу Ходорковскому, сказав, что рад наконец-то познакомиться с ним лично. Очень приятно. Он отметил, что лично Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не знал, никаких указаний от них не получал, тем более каких-то незаконных. Зато, заметил свидетель Владимир Переверзин, на него оказывали давление вовсе не его работодатели, а следователи. «Моя невиновность была очевидна, а мне предлагали взамен на условный срок оговорить Ходорковского и заявить, что я получал от него указания», — сказал он. Вскочившего прокурора Валерия Лахтина, требовавшего заставить господина Переверзина замолчать, попытался урезонить адвокат Константин Ривкин, заметив, что гособвинитель, видимо, беспокоится не просто так. На воре шапка горит.
6: На этом заседании присутствовали члены делегации Европарламента. Все они были шокированы давлением, которое оказывали на Владимира Переверзина следователи и государственные обвинители. Глава Комитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутелла выразила восхищение мужеством Владимира Переверзина. Хейди Хаутелла пыталась обратить внимание на действия российских следователей всего мирового сообщества.
5: Мне следователь говорил, все понимают. Когда я еще сидел, я же до последнего надеялся на оправдательный приговор. Ну нет, ничего, пустота. Думал, все, меня освободят. А мне дали 11 лет. Меня вызывали один раз оперативники в изоляторе. Я поделился, я говорю, да меня же освободят, я освобожусь там. И мне говорит, какой тебя освободят? Тогда у всей следственной бригады будут проблемы. Думаю, нифига себе, какие проблемы. У меня там умер отец, меня лишили всего, а у следственной бригады будут проблемы. Им не дадут ордена, не дадут очередное звание. Вот все их проблемы. Со своим подельником, который отсидел больше меня, Володя Малаховский, мы после освобождения встретились, но мы не знали друг друга, несмотря на то, что мы считалось там по приговору, что мы с ним вместе воровали эти 13 миллиардов, мы знакомы не были. Познакомились мы во время суда, и уже после освобождения мы встречались. Мы встречались в одном из кафе в районе парка культуры в Москве. Я говорю, Володь, вот ты представляешь, да, сейчас, вот если сказать окружающим, то мы сейчас сидим, два подельника, сидевших за захищение 13 миллиардов долларов. Скажут, да они из дурдома сбежали. Так вот, в дурдом-то надо сажать, кто особо опасен? Особо опасен следователь, который фабриковал это дело. Их много, и там целая бригада, целая команда. Причем эта команда... была очень многочисленная, она была отмечена правительством. Они получили ордена, медали. Это не какая-то не метафора, а они получили там, глава следственной группы получил орден за заслуги перед Отечеством. Мне стыдно за такое Отечество.
6: Режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров говорит, что в его фильме политика далеко не самый важный элемент повествования.
4: Мне было интересно не политическая составляющая этой истории, и мы в сериале ее, собственно, и не рассматриваем, а именно, человеческий опыт. Что это такое? Когда ты, из одной жизни оказываешься в жизни абсолютно другой, который не был готов. И вот эта неготовность к этой жизни, она, в каком-то смысле, тут есть и психотерапевтический эффект для всех, для нас.
5: Первое ощущение, что происходит все не со мной, то есть какой-то дурной сон, и я вообще считал, что вот-вот меня отпустят, как же, я же ни в чем не виноват, я уверен в собственной невиновности, сейчас разберутся, и ты, когда сидишь, с определенной периодичностью происходит рассмотрение вопроса о мере пресечения, то есть где ты должен сидеть, в СИЗО или в тюрьме, или дома. То есть, в принципе, я думаю, ну а что ж меня в тюрьме-то держать? Меня же я в розыске не был. Мне позвонили, я пришел сам. А вот это вранье патологическое, вранье следователей, прокуроров, оно началось вот с самого начала, когда ты приходишь на суд, и прокурор говорит, он пытался скрыться, поэтому мы ходатайствуем держать его в СИЗО. Я говорю, да как же так, я пытался скрыться, если вы мне позвонили, я сам пришел. Я женатый, у меня семья, работа, зачем меня держать в тюрьме-то? Это абсолютно не нужно. Тем не менее, вот это вранье, оно с самого начала продолжалось, до последнего момента. Ну, шок. Шок, конечно, шок. Я был в шоке, ощущение, что это происходит не со мной, и дурной сон. Я долго не мог прийти в себя, я не мог понять, в чем меня обвиняют. Я примерно понял смысл обвинения где-то месяца через три, чего от меня хотят. Потому что там же настолько все шито белыми нитками, ну какие там 13 миллиардов. Я работал в компании, которая, где все было регламентировано, расписано. Была юридическая служба, все там, каждый шаг был прописан и контролируемый. Поэтому не, там, более такой формализованной компании, чем ЮКОС, наверное, и не было. Поэтому ну, шок, шок. Физически было плохо. Физически было плохо, и казалось, вот-вот-вот-вот, хотелось проснуться. У меня полное ощущение, что вообще это было все было не со мной. Я читаю как будто про другого человека. Думаю, господи, неужели это был я? Да. Тем не менее, это был я.
6: Как говорил герой романа Франца Кафки «Процесс», обращаясь к прокурору-инспектору, «Ищите смысл, отворите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят». Ровно о том же рассказывает бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
5: Тюрьма, на мой взгляд, конечно, своего рода такой как бы знаковый момент, где все, что происходит в стране, в тюрьме все принимает гипертрофированные формы. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Например, там, да, все, меня осудили, мне дали 11 лет строгого режима. Я приехал в колонию, строгого режима Мелехова, Владимирская область, где сидят не все же невиновные, там, да, есть либо рецидивисты, либо осужденные по особо тяжким статьям. Меня сажают, естественно, в самый тяжелый, самый режимный отряд, там не вздохнуть и не чаю попить, очень тяжело. То есть все это барак, 100 человек, все контролируется. Проводятся воспитательные мероприятия, конкурс хоровой песни в колонии строгого режима.
8: Меня по-прежнему такой же нежный. И мечтаю только лишь о том,
5: что... Желающие спеть, записывайтесь. Я думаю, что за бред? Естественно, я никуда не записываюсь. Потом меня вызывает начальник отряда и говорит, Переверзин, вы почему не хотите петь? Я говорю, я петь не умею. Он мне говорит, это же, поймите, это же в ваших интересах. Если вы не будете петь, мы запишем, что вы не выполняете законные требования администрации и напишем вам взыскание. Я говорю, ну хорошо, я спою. После такой воспитательной беседы отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой. Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает. «Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет». Это так все и происходило. То есть вот этот идиотизм, думаете, народ пел лучше, чем я? Еще хуже пели, чем я. Я поэтому и пою. Тем не менее, вот этот бред слушают тюремщики и оценивают. Мы заняли, кстати, второе место. Когда я сказал жене, что я пою в хоре, она говорит, ты что, с ума сошел? Она не поверила в этот бред. Тем не менее, этим бредом занимаются тюремщики, офицеры, которые получают высокую пенсию, высокую зарплату. И более того, у них выслуга год за полтора. То есть вот эти люди, я их многих людьми-то не могу назвать, то есть они уходят в 45 лет спокойно на пенсию, здоровые мужики в звании, которые вот занимались вот такими странными вещами.
6: Лично мне эта история напомнила отрывок из повести Сергея Довлатова «Зона. Записки надзирателя». Тот самый фрагмент, где уголовники ставят спектакль «Кремлевские звезды». И вор-рецидивист в этой постановке исполняет роль Ленина.
9: Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал, затем его лицо озарилось светом исторического предвидения. Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь 70-х? В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.
6: Повесть «Зона» Сергея Довлатова впервые была издана в 1982 году. Спустя 10 лет по мотивам книги вышел фильм «Комедия строгого режима». Роль рецидивиста Гурина, сыгравшего роль Ленина в картине, исполнил начинающий актер Виктор Сухоруков.
10: Нечеловеческая музыка. Но часто слушать ее не могу. Хочется глупости говорить и гладить по головкам.
11: А сегодня гладить никого нельзя! А надо было бить по головкам! Бить безжалостно! Бить, бить!
12: А ведь отбросы общества. Я про артистов.
6: Но если вам кажется, что история Владимира Переверзина про тюремные песнопения «Верх бессмысленности и абсурда» в духе произведений упомянутого уже Франца Кафки, то вы ошибаетесь. Вот еще один рассказ нашего героя. На этот раз про спортивную составляющую тюремной жизни.
5: Там же и спортивные какие-то мероприятия проводят. У нас проводился такой импровизированный биатлон. Биатлон состоял из бега на лыжах, и нужно было поразить цель снежками. Давали какие-то дровяные лыжи старые, вот была там аллея, по которой нужно было пробежать. Ну, зэков, опять же, там же их насильно фактически выгоняют, ты не откажешься, а если ты откажешься, тебя действительно посадят в изолятор, придумают какое-нибудь взыскание. Я сразу, когда приехал в тюрьму, я решил, думаю, ну ладно, буду играть по их правилам, буду стараться выполнять законные требования. Дали мне какие-то эти лыжи, а я занимался лыжами полупрофессионально. У меня отец был тренером по лыжам, и я, конечно, с детских лет очень прилично катаюсь на лыжах. И я как вот по этой аллее, там на одном дыхании, как птица пролетел там. Все, конечно, были в шоке, зэки. Меня зауважали вся колония. Колония приглашала журналистов. Я попал в прессу, что бывший подельник Ходорковского. Вышла статья, один из журналистов написал статью в какой-то местной владимирской газете «Из Куршевеля в Мелехово». Вот эта статья была опубликована, это я потом уже узнал. Эта ситуация обсуждалась на коллегии в СИМ Владимирской области. Как же так, вы допустили, что там Переверзин развлекается, на лыжах катается в колонии? Думаю, боже мой, какие они идиоты там. Безумие, безумие. Ну, при этом, да, там реально же пытают людей и убивают. То есть там все не только такие шутки происходят. Бывают и какие-то печальные истории. Вот то, что зэков там, когда приезжает один этап, могут кого-то покалечить, избить. Избить – это обычная практика. Обычная практика. То есть все серьезно.
6: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
13: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
14: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
13: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
14: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
13: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
15: Говорит Радио Свобода.
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
15: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Находясь в заключении, Владимир Переверзин начинает работу над своей книгой, которую он закончил уже на свободе. Книга называется «Заложник. История менеджера ЮКОСа». Она состоит из дневниковых записей и воспоминаний Переверзина о 7 с лишним годах, проведенных в неволе.
5: Все напоминает то, что происходит в России, в том числе и сейчас. Это парады, эти безумные какие-то вакханалии. У нас же там строили там перед победой там Рейхстаг, который опять штурмовали. Ну, когда-то там в прошлом году, перед Днем Победы, да, там где-то в Москве или еще где-то строили макет Рейхстага из фанеры, там, да, его штурмовали. То есть были такие вот исторические игрища. Ну, с другой стороны, когда президентом страны является, по сути, человек с менталитетом начальника колонии, естественно, он пытается превратить всю страну в колонию. И, в принципе, я вот очень прям вижу, что вот это вот колония.
6: Писатель Борис Акунин в своем отзыве о книге «Заложник. История менеджера ЮКОСа» напишет: «Долгих 7 лет Владимира Переверзина ломали-ломали, но так и не сломали. Из книги понятно почему. Хотя там нет ни пафоса, ни нравоучительных сентенций, просто честный рассказ, временами даже смешной».
5: Праздники все носят грустный характер, к сожалению, в тюрьме. Но один из 7 дней рождений своих я запомнил относительно хорошо. То есть все это происходит, празднование происходит в бараке, а барак из себя представляет огромное помещение, где стоят 60 там, двухъярусных кроватей. Между ними есть некое пространство, которое называется проходником. Стоит тумбочка, там вот зэк может, в принципе, присесть. Тащится туда обычные табуретки. На табуретке ставится чай, какие-то конфеты, какое-то печенье. То есть такой организуется импровизированный стол. И приглашаешь, ну туда можно пригласить там человек 6, которые могут сесть вот так вокруг этих табуреток. И ты празднуешь свой день рождения, попивая чефир. То есть чефир — это вот некий ритуал, который составляет неотъемлемую постоянную часть жизни заключенного. Я даже сейчас иногда могу себе позволить чефир попить. Да, когда бывает как-то грустно. Ну вот, мы сидим, празднуем день рождения, я проставляюсь, угощаю весь барак, угощаю конфет. У меня не было никогда проблем. Я могу сказать, что жил относительно хорошо и не нуждался в каких-то таких вот вещах обычно, в которых нуждаются заключенные. То есть я не нуждался в сигаретах, потому что я не курил. Вот. Ну, а всякие конфеты, еще какие-то такие ништяки, как говорят заключенные, в принципе, у меня были всегда. Вот. Поэтому я по возможности многим людям помогал. Наступает праздник. Один из моих приятелей тюремных, вот, как я его очень хорошо помню, Коля, уроженец Владимирской области, он сидел за убийство по 105-й статье. Вот мы с ним постоянно общались, потому что один ты не выживешь, все равно у тебя должен быть какой-то друг, семейник, да, с которым, условно говоря, там везде очередь, там в туалет очередь, чай попить очередь, ты там, чтобы вещи какие-то забрать, у тебя баул лежит в коптерке, там везде очередь, то есть один ты никуда и ничего, поэтому люди объединяются в семьи. То есть у меня был Коля этим был семейником, и он вот меня как поздравление говорит: «Вован!» Там пьет, вот, чефир, поднимает кружку. Пьют все по очереди из одной кружки. Мне это страшно не нравится. Вот пускается кружка по кругу. Я стараюсь ее выкрутить так, чтобы не коснуться губами того места, где пили другие зэки. Поэтому вот

0: Говорю: «Коля, я же не пью». И он с недоверием мне говорит: «Как, совсем?» И я вспоминаю историю, которую он мне рассказывал, как его убийство произошло, как он убил человека. И я вспоминаю, сколько он выпил, чтобы это сделать. И я говорю: «По сравнению с тобой вообще». Хотя я, как все, я, в общем-то, выпивал. То есть я мог там выпить, там, ну прилично, я нормальный, здоровый мужчина. Вот. А у него было такое преступление серьезное. То есть он отрубил человеку голову в прямом смысле, без каких-то вот метафор. Он до сих пор, кстати, сидит. Это человек, я в книге о нем писал, он сидит с 15 лет. Он сидит за свое преступление. Последний срок у него 24 года. У него разбой, реальное убийство. Ну, там сложная история на самом деле, но он действительно убил. Он реальный преступник, но тем не менее... Сложно так сказать, конечно, что он честный преступник, но он лучше, чем судья. Чем судья лучше, которая приговаривает людей, вот, допустим, которая дала мне 11 лет, она прекрасно знала, что судит невиновного человека, прекрасно знала. А он честно взял и пошел и убил, и он этого не скрывает. У него никого и ничего нет, он сидит с 15 лет, с малолетки. Он, еще будучи подростком, они ограбили какой-то киоск, попал на малолетнюю зону, ну а там же вообще, там очень жестко. Вот. И потом перешел во взрослое, и пошло у него. Он раскрутился там на другой срок, он на свободе. Ему сейчас 53 года, он на свободе был всего лишь полгода. Я с ним переписываюсь, я ему помогаю, ему до сих пор шлю посылки, он мне шлет письма, пишет: «Володя, мне осталось совсем немного, мне осталось 4 года до свободы». Ему, он действительно через 4 года освободится, я вот не знаю, что с ним делать. Но я чувствую ответственность за него там, но я ему сейчас помогаю, могу сказать, что ему там хорошо, потому что он ни в чем не нуждается, у него все есть, там конфеты, сигареты, все. По тюремным меркам он живет хорошо, ну, а на свободе, как вот, там, ну, надеюсь, как-то смогу его куда-то там устроить, там, на какую-то работу.
1: В самом конце разговора Владимир Переверзин рассказал авторам проекта «Азбука тюрьмы» о том, какие ему снятся сны.
0: Тюрьма, к сожалению, пускает, мне до сих пор снятся, я уже 7 лет на свободе, даже больше, мне до сих пор снится тюрьма, и вот я во сне оказываюсь в тюрьме, но это отдельная тема тюремной сны, я даже собираюсь рассказ написать. Вот я сейчас опять начал писать. Сон мне снится, что я нахожусь в тюрьме. Просыпаюсь, я вот прям в тюрьме нахожусь, и я понимаю, что я уже отсидел и попал в тюрьму опять за то же самое. И я пытаюсь записаться на прием к начальнику колонии, и я говорю: «Я уже за это отсидел, вы не можете меня опять второй раз за это держать? Я же отсидел свой срок, как же так?» Вот. И просыпаюсь. Этот сон мне снится постоянно. То есть я даже думал, может, к психиатру сходить. Я, кстати, ни разу не ходил. То есть, может быть, и зря. Я как-то вот сам привык справляться со своими проблемами. Тюрьма не отпускает, к сожалению. Вот кошмары снятся не только мне. Я разговаривал с другими. Тюрьма многим снится. Ну, раз в месяц у меня вот примерно такой же сон. Одинаковый сон.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет поэтесса, общественный деятель, член международного пен-клуба Алина Ветухновская.
2: «Зачем меня пугают зоной и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет». Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, экономическими. Экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте –

0: последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
4: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
5: Не вижу будущего у нашей страны.
6: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18 часов 32 минуты, затем в половине 10 вечера на средних волнах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 6 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия нанесла очередной удар по Киеву и Киевской области. Вновь много погибших и раненых. Командование ВСУ опровергает захват российскими войсками города Константиновка в Донецкой области. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести там переговоры об окончании войны. Рейтинги доверия Владимиру Путину продолжают снижение. Уровень экономического пессимизма в России достиг нового пика. Также сегодня. На чемпионате мира по футболу кипят страсти, спортивные и околоспортивные.
1: Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона.
2: 44-я механизована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
3: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
4: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
5: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади утримуємо населений пункт Костянтинівка.
6: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
7: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
0: Это был продемонстрированный на российских телеканалах в пятницу поздно вечером доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину о якобы полном захвате российской армии города Константиновка в Донецкой области, штурм которого начался еще в октябре прошлого года, и размещенные в ответ в социальных сетях Генеральным штабом ВСУ заявления представителей самых разных частей и подразделений украинских войск о том, что они остаются в Константиновке и продолжают удерживать позиции как внутри городской черты, так и на подступах к городу. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Герасимова, а также Владимира Путина о захвате этого, цитата, «стратегически важного населенного пункта», от которого, правда, мало что осталось, иронично предложил Путину встретиться в Константиновке, раз она, по словам Путина, полностью контролируется российскими войсками. Устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова Путин ожидаемо уклонился от этого предложения. Песков сказал, что если Зеленский хочет приехать в Российскую Федерацию, то пусть лучше приезжает в Москву. Доклад Герасимова Путину, одетому в военный камуфляж, состоялся в некоем вспомогательном командном пункте объединенной группировки российских войск, почему-то замаскированном и изнутри. Где находится этот командный пункт, сказать трудно. Путин, в свою очередь, говорил об успехах российской армии на всех, по его словам, направлениях, а также выступил с недвусмысленными угрозами в адрес европейских стран, оказывающих помощь Украине, по-видимому, намекая на возможность военных действий против них.
8: Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях. Хочу отметить, что в совместном заявлении некоторых лидеров ЕС от 7 июня 2026 года сказано, что они приветствуют новаторское, как они сказали, применение киевским режимом беспилотных технологий. Но в этой связи отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено. Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем.
0: Это был Владимир Путин. Он вновь несколько раз обвинил Украину в террористической деятельности против России, настаивая при этом, что российская армия бьет только по недавнему выражению Дмитрия Пескова военным и околовоенным объектам. Меньше чем через двое суток после этого заявления Путина последовал очередной массированный удар по Киеву и Киевской области, который привел к многочисленным жертвам, разрушению и повреждению многоэтажных жилых домов. В ходе атаки были применены почти 70 баллистических и крылатых ракет и более 350 боевых беспилотников. Утренний репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея Продайводы сегодня, увы, очень напоминал его репортаж в прямом эфире утром 2 июля, когда по Киеву был нанесен предыдущий российский массированный удар. Алексей вновь стоял у развалин разрушенного российской ракетой дома, но на этот раз не в Дарницком, а в Подольском районе Киева. Дарницкий район, правда, пострадал тоже.
9: В результате атаки снесло с 5 по 9 этажи. Повреждения также получили и соседние жилые дома, детский сад, гаражный кооператив. Ночью в этом районе горели автомобили. Жители разрушенного дома рассказывают, что взрывов было 2. Из уцелевших квартир спасателям удалось эвакуировать больше 30 человек. Некоторых смогли просто вывести из подъезда, а некоторых пришлось доставать из окон, так как лестничные пролеты просто обрушились. Одна из тех, кого с верхних этажей снимали с помощью кранов спасатели, а Александра, она говорит, что...
10: Очень тяжело. Нет русских. Бездомность.
11: Как вы себя чувствуете? Что у Киева с ранения, я вижу?
10: Да, да, такое, головой ударилось. Руки, нога и в спину. С ранения. Уже обработали, все хорошо.
11: Где вы были, когда все произошло?
10: В коридоре на 9-м, вон там, где дыра.
9: К разрушенному дому пришли жители соседних многоэтажек. Они ждут, когда станет известна судьба их знакомых и соседей. Так, например, Алена еще вчера переписывалась с подругой, и та рассказывала ей, что они с мужем купили новый телевизор. Сейчас пара не выходит на связь, а на месте их квартиры зияет дыра.
10: Она такая хорошая, ей тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже. Ми вже тут сидимо, чекаємо, поки дістануть. Тут і мама, і його родичі, чоловіка, бо в неї тут нікого нема. Всі чекають.
9: Сюда на место приехал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он заявил, что по городу повреждены или разрушены больше 10 многоэтажек в 5 районах Киева. Среди погибших, к сожалению, есть дети. Завтрашний день в городе объявили днем траура.
12: Ту цифру не можем назвать, потому что...
13: Точную цифру назвать пока невозможно, поскольку количество пострадавших и погибших, к сожалению, продолжает расти. Мы не исключаем, что под завалами могут оставаться люди. По предварительной информации, среди погибших есть дети. Очередной геноцид России. Другим словом это назвать нельзя.
12: Иным словом это назвать не можно.
9: Местные жители говорят, что прилет сюда случился через несколько минут после объявления в Киеве воздушной тревоги. Многие жители даже не успели спуститься в укрытие, причем в эти жилые кварталы. Российские ракеты падают уже не впервые. Некоторые окна в здешних домах и даже в этом доме до сих пор закрыты фанерой после предыдущих российских атак. Местные жители здесь на месте жаловались мэру, что в районе не хватает укрытий и что в подвалах люди вынуждены сидеть друг у друга на голове. К этой минуте известно об 11 погибших в Киеве. Больше 40 людей получили ранения. Еще один человек погиб в Киевской области, сообщают местные власти. В городе Вишневое, это пригород Киева, жители просят не выходить на улицу из-за риска наткнуться на взрывоопасные предметы, а в другом сообщении говорится, что людей предупреждают о риске повторной детонации.
0: Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продайводы. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно уже о 17 погибших в Киеве и в Киевской области. Владимир Зеленский, который на этой неделе направляется в Турцию, где завтра открывается саммит НАТО, вновь выступил с призывом к партнерам помочь Украине системами противовоздушной обороны и подтвердил, что Украина продолжит удары в глубине России и на оккупированных украинских территориях, стремясь парализовать российскую военную машину. Зеленский обвинил Путина во лжи и нежелании заканчивать войну. Мы обеспечиваем эффективность наших дальнобойных санкций против России, а также санкций средней дальности. Важно, чтобы наши люди в Крыму и на других оккупированных территориях Украины понимали, Цель Украины – сделать продолжение оккупации для агрессора максимально непосильным. И мы последовательно этого добиваемся. Отдельно отмечу наши операции, направленные против российской нефтяной отрасли. До какой-либо стабилизации им еще очень далеко, несмотря на попытки создать противоположное впечатление. Эту войну необходимо закончить. Только это может стать шагом к возвращению к нормальной жизни. Сегодня я хочу поблагодарить всех наших воинов, каждого и каждую, кто сражается за Украину, особенно на самых сложных направлениях – в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Продолжаются бои за Константиновку, которую Путин уже поспешил объявить своей. Однако очевидно, что он никогда не рискнет там появиться. На самом деле его мир ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом и резиденциями. В этом заключается одно из главных проявлений цинизма этой войны. Человек, который опирается лишь на свое ближайшее окружение, Москву и любимые резиденции, уничтожает все, до чего может дотянуться, и продолжает убивать даже собственных граждан, по меньшей мере 30 тысяч человек ежемесячно, только для того, чтобы единолично решать вопросы войны и мира.
14: Про мир и надаль.
0: Говорил президент Украины Владимир Зеленский. После ударов украинских беспилотников на всем южном берегу аннексированного Крыма и в Симферополе утром 6 июля не было света. В единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что отключение электроснабжения произошло из-за, цитата, повреждения высоковольтной линии электропередачи. Российские власти даже призвали жителей экономить заряд на мобильных телефонах. Украинские удары по объектам на территории аннексированного Крыма создали такую напряженность на полуострове, что там состоялись учения по предотвращению высадки украинского десанта в Крыму. При том, что военные аналитики называют такие учения бессмысленными, потому что сейчас бессмысленна сама идея высадки такого десанта. Этого мнения придерживается и Владимир Заболоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель портала Defense Express.
15: Десант от диверсионной вылазки отличается тем, что речь идет о подготовке, о захвате плацдарма. Для этого определенные силы должны быть доставлены, не потоплены в море и высажены на участок, который будет обороняться. И на этих учениях это все отрабатывалось. Дело в том, что не секрет, что в ВМС Украины нет десантных кораблей в составе. Есть один поврежденный средний десантный корабль, но это совсем другое дело. Это не говорит о том, что он будет высаживать крупный десант. Для высадки хотя бы бригады нужны определенные силы, нужны корабли сопровождения, нужны силы, которые проведут огневую подготовку, подавят оборону на берегу, которая вот строится непонятно исходя из чего. Ну, хочется им куда-то положить деньги, ну, пускай делят. Это они делают давно, кстати говоря, еще с 23-го года. Вот, они тогда начали рыть окопы, начали много чего там делать такого странного, чего, в общем-то, здравый смысл не воспринимает того, что они делали. Ну, сейчас продолжение, потому что они же должны что-то делать. Вот они и делают. А то, что мы на самом деле будем делать, знает только генеральный штаб, и слава богу, что все об этом не говорят, потому что военная тайна – это есть военная тайна. Как и любая, скажем так, тайна, она любит тишину. Поэтому говорить можно о чем угодно, они тем более собрали старых отставных, тех, кто знает только, что было в прошлом, или в позапрошлом, скажем так, в других войнах. Ну, у нас даже, если начинать с 22-го года, то очень сильно изменилась война, и средства поражения, и тактика, и все остальное. Поэтому также и десанты. Высаживать десант в Крым – это глупость. Ни одна война, ни разу ни один десант в Крым не высаживался. Начиная даже с той же Крымской войны 1854 года, десанта не было. Ведь флот союзников, который имел преимущество большое, он высадился в Балаклаве, и там никакого сопротивления никто не оказал. В армии, понимаете как, немножко в отличие от гражданских, цивильных, на украинской мове, якщо, приказали, они делают то, что им приказали, вот и все. Было принято решение где-то на каком-то высшем более уровне. Приняли решение, создали, выделили какие-то средства для этого, и все. Что-то украли наверняка, как это у них бывает. Ну, святое дело.
0: Это был украинский военно-морской эксперт, обозреватель портала Defense Express Владимир Заболоцкий. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Украинские мониторинговые телеграм-каналы написали о сегодняшней атаке ВСУ на НПЗ «Славнефть-Янос», который и ранее не раз подвергался ударам украинской армии. Предприятие по объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. В субботу был нанесен удар по нефтяному терминалу в Петербурге. Он загорелся. По подсчетам аналитиков газеты Financial Times, только в мае украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы 16 раз. Это рекордный месячный показатель с начала полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года российские НПЗ подверглись не менее чем 194 ударом, это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, Владимир Путин в качестве первоочередной ответной меры на эти удары назвал не усиление российских средств противовоздушной обороны, а решение расширить так называемые коридоры безопасности вдоль российских границ. Путин имел в виду Сумскую и Харьковскую области Украины. Он также выразил мнение, что успехи ударов ВСУ по российским НПЗ и другим объектам завышаются, что, по его выражению, даже играет на руку России.
16: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку, поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили. Но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку.
0: Говорил Владимир Путин, завышены успехи украинских атак на Россию или нет, но ограничения на продажу бензина в десятках российских регионов сохраняются, хотя кое-где ситуация несколько стабилизирована. На автозаправках по-прежнему многочасовые очереди. Севастополь, как я уже упомянул, остался сегодня без света, и рейтинг Владимира Путина, какие бы заявления он ни делал, продолжает снижаться. Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за прошлую неделю упал на 3,4% пункта и составил 73,3%. Рейтинг главы российского правительства Михаила Мишустина сейчас ниже 50%. И все это следует из результатов опроса вполне себе государственного российского учреждения ВЦИОМ. Зато экономический пессимизм в России достиг очередного пика. Об этом наш экономический обозреватель Максим Блант.
17: Уровень экономического пессимизма в России поставил абсолютный рекорд за 20 лет, ну или за все время наблюдений. Об ухудшении экономической ситуации рассказали 60% опрошенных. Предыдущий пик, ровно 50%, был зафиксирован весной 2021 года, после года пандемии, когда карантинные ограничения еще не были сняты. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, резкая смена настроений за год. В 2025 году про ухудшение экономической ситуации говорило всего 39% россиян, а в улучшение верили 48%, то есть россияне были настроены вполне оптимистично. За год число оптимистов сократилось до 27%, или на 21-процентный пункт. И тот же 21% россиян изменили свою оценку на ровно противоположную. Во-вторых, бросается в глаза поляризация. Начиная с 2016 года нейтральная оценка «ничего не меняется» упала с 41% до нынешних 9%. Любопытно, что соотношение оптимистов и пессимистов очень близко к тому, что демонстрируют опросы, которые проводятся по заказу Банка России. Там примерно от четверти до трети составляют те, кто зарабатывает больше, чем тратит, и, соответственно, выигрывает от высоких ставок. Примерно две трети регулярно жалуются на то, что им приходится экономить. Но идем дальше. Схожую картину рисует оценка собственного уровня жизни. Впервые за все время наблюдений число тех, кто говорит о снижении, перевалило за половину. Таких набралось 56%. Улучшается жизнь у 29% россиян. Изменения за год похожие. В 2025 году оптимистов было больше. Уровень экономического оптимизма – важный показатель, который влияет на потребительское поведение и стратегию. За примером далеко ходить не надо. Данные службы Гэллопа подкрепляются стремительным оттоком денег со срочных депозитов и вообще из банков. Помимо настроения, у этого процесса есть другие причины, вроде интернет-блокировок. Но избрасывать со счетов этот фактор не следует. Впрочем, если бы опросы фиксировали исключительно экономические настроения россиян, особой темы для разговора, может, и не было бы. В конце концов, процесс планового охлаждения экономики и ее возвращения к траектории сбалансированного роста действительно подзатянулся. Однако за минувший год резко упало доверие россиян к ключевым институтам. Если год назад 59% россиян считали средства массовой информации в стране свободными, то сейчас таких осталось только 34%. В честные выборы год назад верило 56% россиян, сейчас всего 40%. Даже доверие к армии рухнуло с 79% до 66%. И это самый низкий уровень с 2013 года. Причина лежит на поверхности, и, начиная с конца прошлого года, мы периодически об этом говорили. Энтузиазм, накрывший значительную часть российского общества после победы Дональда Трампа на президентских выборах и после его первых шагов в качестве американского президента, предвкушение скорого окончания войны, на условиях, о которых при Байдене нельзя было и мечтать в самых сладких снах, к началу этого года сменился горьким разочарованием. Причем у всех, от бизнес-элит и экономического блока правительства до тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, окончательно перестав понимать, за что они воюют и погибают. У россиян украли то, что можно было бы назвать победой, и надежду на возвращение прошлой жизни. Данные опросов службы Гэллопа, которые, повторюсь, проводились с марта по май этого года, говорят о том, что значительная часть российского общества деморализована. А события последних недель говорят о том, что тенденция только усиливается. И если исходить из того, что война, которая задумывалась как маленькая победоносная, была нужна Путину для консолидации общества на дрожжах ура-патриотизма, для повышения лояльности, которая давно заменила легитимность, то можно констатировать, что эту войну он лично проиграл. Поскольку уровень доверия и к правительству, и к выборам, и к армии, и к тому, что пытаются влить в уши россиян пропагандисты, упал ниже тех уровней, на которых эта война начиналась.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. 4 июля, в день, когда в Соединенных Штатах отмечалась 250-я годовщина со дня провозглашения независимости, Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные разговоры с американским президентом Дональдом Трампом. И, как стало известно, 8 июля на полях саммита НАТО в Турции состоится очередная личная встреча Трампа и Зеленского. Ну а помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в пространном комментарии по поводу разговора американского и российского президента, продолжавшегося, по словам Ушакова, 1 час 25 минут, нужно, правда, видимо, вычесть время работы переводчиков, подтвердил, что в Москве по-прежнему очень ждут специальных посланников Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера.
18: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Под принципиальными российскими подходами, по-видимому, он имел в виду все те же совершенно неприемлемые для Киева требования к Украине отказаться от территории, которые Россия объявила своими. Эти требования уже 2 года назад Владимир Путин объявил на коллегии Министерства иностранных дел России. При этом еще в пятницу газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что Уиткоф и Кушнер не собираются ехать ни в Киев, ни в Москву, пока для этого не будет весомого повода. Ради фотосессии они никуда ехать не хотят, заявили изданию источники, знакомые с ситуацией. Разговор Путина и Трампа, который был приурочен ко дню независимости Соединенных Штатов, состоялся, как утверждает Кремль, по инициативе именно американской стороны. Разговор, по словам Ушакова, начался с поздравлений Путина по поводу праздника, причем Путин, цитата, напомнил Трампу о вкладе России в становление американской государственности. Приблизительно в то же время, когда проходил этот разговор, бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, участвовал в траурных мероприятиях в Тегеране памяти убитого при американском ударе верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. И вот какое заявление сделал Медведев.
19: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого айатоллы Саида Али Хаменеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе и, я уверен, в конечном счете победит.
0: Это был заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Мероприятие памяти Али Хаменеи и членов его семьи продлятся до 9 июля, когда состоятся похороны. Ну и последняя сегодня тема. На чемпионате мира по футболу, где завтра завершается второй раунд плей-офф, ожидаемо кипят страсти, правда, не только спортивные. Накануне матча 1/8 финала между одной из хозяек чемпионата сборной США и Бельгии, Бельгийская Королевская Федерация Футбола выразила крайнее недоумение по поводу отмены дисквалификации получившего в прошлом матче красную карточку американского нападающего Флорина Балагуна. Федерация сообщила, что изучает все возможные шаги для защиты законных прав всех участвующих команд и соблюдения фундаментальных принципов честной игры. 2 июля в матче 1/16 финала между Соединенными Штатами и Боснией и Герцеговиной Балагун врезался в боснийского защитника и был удален. Как водится, некоторые эксперты посчитали наказание слишком жестким. Такое же мнение, кстати, выразил и сам Балагун.
20: Я думаю, что решать, конечно, должен арбитр, но я не считаю его решение правильным. Думаю, показать желтую карточку было бы справедливее.
0: Тем не менее, факт остается фактом. Красная карточка была в ходе матча показана, но ФИФА отменила дисквалификацию Балагуна, сославшись на положение дисциплинарного кодекса, который разрешает приостановку наказания. В данном случае оно приостановлено на целый год. Вообще, такой шаг — редчайший случай сам по себе, но, ко всему прочему, выяснилось, что в день принятия решения ФИФА по Балагуну его президенту Джанни Инфантино звонил никто иной, как Дональд Трамп. А после принятия спорного решения Трамп написал в социальных сетях: «Огромное спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили вопиющую несправедливость». Известно также, что Трамп и Инфантино связывают вполне дружеские отношения. Отмену дисквалификации американского игрока осудил даже Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Решение отложить автоматическую дисквалификацию на один матч после получения игроком красной карточки, фактически переведя ее в разряд условного наказания сроком на один год, пересекло красную линию, говорится в заявлении УЕФА, многие члены которые, по слухам, очень не хотят, чтобы Инфантино был переизбран президентом ФИФА на следующих выборах в 2027 году. Наверное, в таких обстоятельствах благородным было бы решение тренера американской сборной Маурисио Почеттино просто не выставлять Балагуна на матч с Бельгией. Но Почеттино уже открыто говорил, что считает красную карточку несправедливой. Все эти оставляющие неприятный осадок события, тут я говорю не как журналист, а именно как футбольный болельщик, не отменяют, к счастью, интересных и очень драматичных матчей. Вот как звучит победа в них. Два примера. Нападающий сборной Англии Харри Кейн, забивший, как оказалось, победный гол в матче 1/8 финала против Мексики и не где-нибудь, а на стадионе Ацтека в Мехико. Фрагмент послематчевого интервью, перевод, мне кажется, не нужен.
21: A crazy game. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been sitting there. I can't really talk. But all the occasion, the team, everything against us, we found a way.
0: А сборная Норвегии, выбив пятикратных чемпионов-бразильцев, уселась на поле. Ее лидер, забивший 2 мяча Эрлинг Холланд, бил в большой барабан, а футболисты и вслед за ними и счастливые болельщики скандировали уже ставшее культовым «Ро». Греби.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – писатель Александр Гейнис. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Гейнис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке. Кто такой настоящий рижанин?
1: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак – вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
0: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
1: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
0: Но цвет воды меняется.
1: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
0: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
1: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
0: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
1: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
0: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
1: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была Горбачевская перестройка в Дубчика.
0: И Чехословакия.
1: Чехословакия, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
2: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
1: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
2: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
1: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
2: Тоже, да.
1: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
2: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
1: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
2: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
1: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Что вы тут набрать? Короче говоря, запахи были Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот входите на наш базар, который лучший в Европе.
2: Вы имеете в виду центральный рынок?
1: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
2: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
1: Рига – это моя школа, мои университеты. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
2: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
1: А что... Это так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
2: Да? То есть портвейн пили вместе?
1: Конечно.
2: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
1: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла к соревнованию. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
2: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
1: Не здесь, конечно, а вон там.
2: Где? Вот прям под стенами собора?
1: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
2: А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
1: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть «Волжское вино» в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
2: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
1: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
2: Это Дом радио?
1: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку, и 41 год проработал на радио. Мог я думать, что это радио продлится на всю жизнь.
2: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
3: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что на нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество и национальное. Политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
2: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
3: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. Два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь, крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, вот такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Что все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Гейнисом.
2: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
3: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
2: но то почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
3: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
2: Он держит зал. Давайте уж согласимся, что он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
3: Я этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции, а
2: вот
3: не идеология.
2: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
3: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
2: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
3: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
2: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал: русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
3: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это на самом деле и непростительное упрощение. Знаете.
2: Но все-таки некоторые пытаются.
3: Еще как.
2: Шукшин, например, говорил: никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
3: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака или чудика, как он это называл.
2: И хама срезал.
3: Дело в том, что выбирается колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
2: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот это игра слов или я не знаю.
3: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями. Но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
2: Мертвые души.
3: Конечно.
2: Есть и в Америке... главный герой там Чичиков.
3: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой. Но... Остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит, да забору мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы.

0: Фантазии?
1: По-моему, да. Или, может быть, более поздние наслоения. Потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
0: А как вы познакомились с Петром Вайда?
1: Очень просто. Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
0: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
1: 3,5 года. В молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
0: Давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
1: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке, а если нет, улица не годится.
0: Она называется «Роза Наела». А первую любовь вы помните?
1: В чем?
0: Расскажите
1: моя
0: о ней.
1: Моя первая любовь в Израиле живет давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимым поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как это ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
0: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
1: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну, как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
0: Знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать, может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот. Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
1: Вот это есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я вот таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
0: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
1: Абсолютно. Того, я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару. Под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.

Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Во второй части нашей передачи мы продолжим разговор о Латвии, России и войне в Украине. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Начинал еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что...
3: Война началась, говорит пресс-секретарь Путина. Сам Путин рассказывает об успехах, но военные аналитики их не видят.
4: Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
3: Сторонники войны живут предвкушением революции. Чем для власти опасна потеря интереса к войне даже у самых ярых ее сторонников?
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на настоящем времени и «Радио Свобода». А вот так выглядит слом общественной устойчивости. Это термин, который использует политтехнолог Илья Грищенков. Он им объясняет графики лояльной Кремлю социологии. Если приглядеться, вы увидите, как фомовская оценка работы Путина опустилась на 1% ниже минимума за 5 лет. Вслед за рекордно низким одобрением правительства и растущей тревогой. А вот так тревога выглядит в реальной жизни. Это Омск, 2500 километров от границы с Украиной. Беспилотники. Страшно и опасно. Бомбежка ночами. Дроны до нас дошли. Каждый день бомбят города и заводы по России. Эти темы, именно в такой формулировке, волновали респондентов ФОМ даже больше, чем категория СВО в целом и успехи российской армии. Следом за этой формулировкой идет дефицит бензина и цены. Пресс-секретарь президента объясняет, что происходит.
2: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналась все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон.
5: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что тревога из-за войны и тревога из-за бытовых неудобств – это сигнал для власти. У общества запрос не на бодрые отчеты, а на возвращение чувства контроля. Людям нужно понимать, что государство видит проблему, называет ее своими словами и способно быстро вернуть нормальность. Но что государство дает взамен? Об этом сегодня мы и говорим.
6: 3 июля. Стены обтянуты маскировочными сетями. Владимир Путин заходит в помещение, которое на сайте Кремля обозначено как вспомогательный пункт управления войсками. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов отчитывается ему о захвате Константиновки.
7: Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
8: В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
6: Контроль российской армии над Константиновкой на следующий день опровергла украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину и вовсе встретиться в Константиновке, бои за которую идут уже более 8 месяцев. В том, что город Донецкой области полностью перешел под контроль России, сомневаются и военные эксперты. Военный журналист Сергей Услендер считает, что Константиновка в серой зоне.
9: Константиновка в серой зоне. То есть большинство осинт-аналитиков, вменяемых, даже, кстати, зетников, которые занимаются вот осинтом и картографией, относят практически всю Константиновку в серую зону. То есть там еще идут бои, там зона такого, как бы сказать, неуверенного контроля ни тех, ни других. Перемежаются позиции украинских военных с россиянами. Когда берешь что-то в кредит, отдать не можешь, ты что делаешь? Перекредитовываешься. Вот они этим и занимаются.
6: На фоне заявлений о якобы военных победах ситуация внутри России все больше приобретает черты кризиса. ВСУ за несколько месяцев нарастили удары вглубь страны. Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к очередям на заправках и спекуляциям топливом. Россия вынуждена импортировать недостающий бензин у других стран. Часть лояльных Кремлю комментаторов видит в сложившейся ситуации угрозу власти и открыто сравнивает нынешний кризис с предреволюционной ситуации 1917 года.
10: Чем в итоге заканчивалось? В 1917 году из-за отсутствия хлеба, которого на складах было завались, революцией. В 1985 антиалкогольная кампания Горбачева подготовила запрет КПСС после провала августовского путча в августе 1991 ГКЧП и укрепления власти Ельцина, который как раз пил по-взрослому, и к развалу СССР в декабре 1991 года. Тогда подогрели ситуацию табачным дефицитом.
6: Сравнивая текущий бензиновый кризис с прошлым дефицитом хлеба и прокремлевский публицист Николай Стариков.
4: Понятно, что противник наносит удары. Понятно, что там вывел из строя значительную часть наших мощностей по производству бензина. Все это понятно. Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
11: Которого было невероятное количество.
4: Ну, чтобы наши зрители понимали, голод в России начался во время гражданской войны. И не потому, что хлеба не было, а потому, что хлеб не перемещался из одной области в другую.
11: Были разрушены транспортные пути,
4: ну
11: разорваны.
4: И все, да.
11: Разрушена логистика.
6: Участник войны в Украине, писатель Захар Прилепин, также проводит параллели с гражданской войной, но снимает с власти ответственность.
12: Погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают двуручной пилой и уничтожают всех под это. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах.
6: Социолог Николай Митрохин утверждает, что предреволюционные нарративы сохраняются только в некоторых Z-каналах, чьи авторы не связаны прочными обязательствами с властью. Крупные проекты, если не могут себе позволить открыто критиковать захват в кредит той же Константиновки, то периодически используют обтекаемые формулировки.
7: Многим ситуация сильно напоминает какие-то процессы даже конца 16 года или начала 17 года. Z-авторы сейчас стараются в основном сдерживаться. Есть более мелкие как бы авторы, независимые, там, типа там Туренкова, как бы, которые продолжают активно развивать подобную риторику, и пока там не начались, условно говоря, аресты подобных деятелей, так сказать, скорее всего, как бы это и будет продолжаться.
5: Сегодня на события современности мы смотрим через призму истории. Нам в этом поможет историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
5: Корректно ли в сегодняшнем дне смотреть на ситуацию в России как на предреволюционное время, сравнивать ее с той эпохой?
13: Какие-то параллели, конечно же, напрашиваются с февралем 17 года. Затянувшаяся война, неудачи на фронте, огромные очереди. Ну, тогда в Петрограде это было за хлебом, а сейчас, как мы знаем, за бензином. Но, в общем-то, на этом все параллели и заканчиваются. Потому что даже и власть тогда тоже была такая невнятная в лице Николая II. Теперь Путин многих разочаровывает. Но для сравнения, например, на весь Петроград было 3000 жандармов. Почему вот власть не справлялась? Еще масштабные забастовки, чего и близко нету и не предвидится. И поэтому власть и попробовала использовать воинские части для наведения порядка, для разгона. А, например, солдаты Волынского полка убили своего полкового командира, отказались подчиняться и вышли и присоединились к смутьянам, получается, да, к забастовщикам. Встали на сторону народа. Ничего близко к этому нету сейчас. И десятки тысяч ОМОНовцев или росгвардейцев, которые находятся в больших городах, и у вас вот тоже этот был сюжет, когда там помахал рукой автозаку, и тут же выбегают садисты просто. Зверюги скручивают ни за что. Поэтому опасаться, что вот волна народного гнева, выйдут люди на улицу, сметут эту власть, и придет прекрасное временное правительство, а это было лучшее правительство в истории России, именно то временное, во главе с князем Львовым, прекрасные, честные, порядочные люди, ничего близко нет. Тогда и Дума тоже, кстати, действовала, и там была оппозиция. Смешно сейчас вот сравнивать, например, в Государственной Думе, но там это чередовалось, было 4 до революции, были большевики на каком-то этапе, меньшевики, которые клеймили, проклинали эту власть. Ну, Ленина там не было, он был в эмиграции. Но мы вот еще раз повторюсь, поэтому все остальные параллели так не работают. И здесь вот ожидать вот этой революционной вдруг какой-то ситуации не приходится.
5: Я сегодня пытался посмотреть, как государство вообще, насколько можно выяснить государственную позицию по революции 17-го года. Я смотрел на лектории Достоевский, это Российское военно-историческое общество, где Мединский публикуется, и Там лектор, не Мединский, другой лектор, но я не помню, как его зовут, он объясняет, почему тогда получилась революция, и проводит параллели с нынешним днем, и объясняет, что тогда кадеты раздували миф, что государство не справляется. Ну, то есть люди сидели в Государственной Думе и официально критиковали власть. Сейчас что-то похожее тоже слышно, но единственное отличие, которое мне видится, критикуют Силуанова, критикуют Набиуллину, могут критиковать и даже военных, тот же Герасимов, его тоже критикуют. Но никто не критикует лидера, никто не критикует Владимира Путина. Почему тогда можно было обвинять царя в том, что война идет неудачно, сейчас нельзя?
13: Вот наследие революции 905 года, когда вот прошла эта либерализация, Дума появилась, да еще и в окружении Николая II хватало таких либералов. Ну, с оговорками, конечно, в основном, конечно, там были монархисты. Ну, среди его родни люди, которые ходили, теребили. Надо что-то делать. Заговора прямого не было. Ну, вот вы сами и ответили на этот вопрос, потому что вот такая была Дума, где, да, можно было какие-то гневные речи произносить, рукоплескания. Но все это, конечно, при полуграмотном населении всей страны, все это было актуально только для Петрограда, но так как и там, так как столица там и была, в принципе, этого было достаточно, чтобы вот все эти события внутри столицы произошли. Сейчас представить что-то подобное в Москве немыслимо. Ну и вообще, в любом другом городе, еще раз повторюсь, потому что, что бы ни происходило, как бы ни рушился фронт у Путина, он не отправит всех вот этих хорошо экипированных, подготовленных, молодых, крепких, мордатых вот людей из Росгвардии туда вот спасать своих собственных генералов. Ничего подобного не происходит, потому что важнее вот держать под жесточайшим контролем любую улицу, любой переулок в Москве, в первую очередь. Поэтому иллюзий не питаю. И даже, ну, вот вдруг было бы 90% протестного настроения, да, вот, ну, вот 90% людей не одобряют. И что? Как они могут повлиять? Через выборы? Исключено. Там все заранее запрограммировано. Через какой-то уличный протест? Невозможно. А уж вооруженное восстание и вовсе немыслимо. Потому что, ну, для меня это тоже какой-то, ну, не то чтобы шок, но неожиданные последствия, потому что есть тысячи вооруженных людей, страшно недовольных происходящим, которых унижают, обижают, отбирают у них деньги. Но все, на что хватает их пассионарности, это записывать какие-то бесконечно челобитные к кому? К тому же Путину, ну или их родня. Вот спасите, помогите, вмешайтесь, как же так, нас обижают, а мы вот честные фронтовики. Поэтому нет.
5: Ну вот последняя история такая была, да, с человеком по имени Лунин. Но мне кажется, что и очень важно, что не звучит именно фамилия, кого они кого-то обвиняют, но даже если что-то вдруг и произойдет, то оно произойдет просто в воздух и в никуда. Но тем не менее, лояльные Кремлю политологи, люди, которые легально работают в России, обсуждают политику, отмечают, что теряется поддержка, причем с нескольких сторон, и поддержка со стороны того, как идет война, и поддержка со стороны, как устроена экономика в России. Если описать это одним словом, кажется, как будто бы Путин теряет эффект, который называется в политологии ралли вокруг флага. То есть, когда грозит какая-то беда, и люди собираются вокруг своего лидера. И я об этом эффекте, теряет ли его Владимир Путин, спросил перед эфиром политолога Дениса Грехова. На что Денис мне ответил, что масштабного эффекта не было ни в день начала полномасштабной войны, ни даже после того, как украинские военные зашли на территорию Курской области. Эффект ралли вокруг флага политологи наблюдали только у небольшой группы ярых сторонников войны. И эта же группа эффект сплочения сейчас теряет, и вот чем это опасно для власти, по словам Дениса Грекова.
14: С одной стороны, это, конечно, усиливает систему. Ну, то есть, рост вот такой аномичности делает путинский режим отчасти сильнее. Почему? Потому что власть-то прикладывается тогда индивидуально. Если у людей нет горизонтальной кооперации, то им трудно опереться друг на друга в противостоянии вот этому давлению системы. Но до определенной степени, потому что когда аномия превышает некий предел разумного, то люди становятся слишком, как это сказать, слишком эгоистичны, что ли. И в какой-то момент ими даже трудно становится управлять, потому что они, ну вот как это было в Советском Союзе, помните, когда царило двоемыслие, когда на словах-то все были согласны, но любая инициатива власти упиралась в такой молчаливый саботаж, даже не направленный против этой самой власти, а направлены исключительно на свои собственные интересы. Вот это вот циническое двоемыслие, характерное для Советского Союза, оно возвращается сейчас и в России, когда, что бы ни случилось, мы будем жить хорошо, с одной стороны. Да? А хорошо как? А вот как сможем, так и будем жить хорошо, как получится. И для этого люди, в принципе, как бы будут делать что-то, а любые властные инициативы будут неизбежно саботироваться. Почему? Потому что будет вот эта разница между тем, как нам жить хорошо, и тем, чего от нас хотят.
13: Ну, я вот не помню, как жилось в Советском Союзе, думаю, по понятным объективным причинам. Но, может быть, вы, Максим, помните и можете сказать, возвращается ли подобный эффект двоемыслия и саботажа в современную Россию?
15: Да он никуда, наверное, и не девался, он всегда так и присутствовал, и многим людям вообще нормально, это что такое искреннее лицемерие у них. Но еще раз могу только повториться, что сколько бы ни зрело недовольство, может быть, и голодать даже начнут, и без машин, без своих останутся, без благополучной жизни. Но, во-первых, есть мощнейший репрессивный аппарат, который пресекает мгновенно любое недовольство, а потом еще ментально у многих людей совершенно тоже искреннее представление о том, что все зло от НАТО, от проклятого Запада, от инопланетян, от звероящеров, от каких-нибудь. И поэтому во всем будут виноваты они. И само по себе, ну, я когда слышу, вот там битва между телевизором и холодильником, не выиграет. Все равно это никак не подействует. Еще раз повторюсь, потому что нет вообще никаких механизмов, как можно было бы повлиять на все происходящее. Кроме вот ворчания где-нибудь там между собой, где-нибудь на кухне. Да и то, здесь же власти сейчас шагнули гораздо дальше. Например, чем это было при развитом социализме, когда диссиденты были. Но единичные случаи, а так можно было смело анекдоты рассказывать про Брежнева. Теперь это рискованно. В том числе и потому, что опять вот какие-то есть удивительные, совершенно несопоставимые вещи, если при советской власти, я это застал, 70-е, 80-е годы, было позорно стукачом, да, как-то вот так себя позиционировать, рассказывать, проявлять, и если у кого-то была такая дурная репутация, могли не подавать руки, презирали. А теперь что мы видим? Я написал донос. Нет, я написал, а я первее донос написал. И это все превращается еще в такое массовое явление, ужасающее, вообще
13: жгающее. Большинство доносов писали люди там локализованно, там есть несколько фамилий самых известных доносчиков.
15: Сейчас в нынешней России?
13: Да.
15: Ну, неважно. Главное, что они открыто об этом говорят и гордятся. Все-таки трудно представить, что при советской власти в программе «Время» кого-то показали, доносчика, который бы этим гордился. Такого не было. А теперь, видите ли, это тоже в культ возведено. Поэтому самые печальные прогнозы, в том числе, что у этих людей прекраснодушных, которые недовольны происходящим, у них же запрос вовсе не на либерализацию, не на демократизацию, а на то, чтобы их благополучие не пострадало. Да и вообще, Путин-то какой-то уже старенький, не тот, слабенький, вокруг него какие-то коррупционеры, воры, и жесткой руки не хватает. То есть это вообще запрос на еще более суровую, страшную диктатуру, чем нынешняя.
13: Ну вот, продолжая вашу мысль о запросе, чего хотят от нынешней власти, мы посмотрели, чего сторонники войны, недавние сторонники, те, кто до сих пор поддерживает, те, кто разочаровался, чего они вообще хотят от власти, и собрали небольшой сюжет. Если коротко, они действительно хотят крепкой руки, они хотят решительных мер, и некоторые из них прямым текстом говорят, что им нужен Сталин. Давайте посмотрим сюжет об этом и о том, как вообще эта идея приживается или не приживается в России.
16: По известной формулировке, родившейся в эмигрантской среде еще в 70-е годы прошлого века, все мы вышли из сталинской шинели. Проверку Сталиным в публичной риторике проходят все российские руководители, Путин не исключение. Самое известное его высказывание в бытность премьером, когда было важно оставаться одним из первых лиц и готовиться к будущим выборам.
17: Очень много дискуссий в обществе и засады здесь вижу. Скажешь положительно, одни будут недовольны, скажешь отрицательно, другие.
16: И поэтому отношение к диктатору и его методам – это обязательно победа с одной стороны.
17: Но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли Великую Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута.
16: И репрессии с другой стороны.
17: Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата неприемлем.
16: Во времена так называемой СВО, которую пропаганда не раз сравнивала с Великой Отечественной, логично было бы вспоминать Сталина чаще. Но большая война с Киевом продолжается уже дольше войны с нацистской Германией, а сравнение нынешнего верховного главнокомандующего с тогдашним в Кремле явно не приветствуют.
18: Политические убеждения современной власти состоят в том, что наш главный враг внутри страны, это там типа гнилые либералы, которых мы будем троллить, гнобить там по всем возможным поводам. И вот чтобы как бы разозлить или там ущемить тех самых либералов, с которыми они борются, ну вот как бы давайте еще, то есть примем то, что ставит памятник Сталину, или вот давайте-ка мы его, их такую-то инициативу это самое, запретим.
16: Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, формально парламентской оппозиции, периодически призывает переходить к сталинскому стилю мобилизационного управления. А писатель Александр Проханов говорит о Путине как о назревающем Сталине. В Z-сообществе о Сталине вспоминают в контексте необходимой мобилизации общества. Крепкий порядок жесткой рукой. Иначе войну не выиграть.
19: Дилемма у нашего президента очень простая. Вот он сейчас, вот он к этому подошел. Либо ему стать человеком ран типа Ивана Грозного, Петра Первого или Сталина, либо дальше проводить эту политику, и дальше речь идет, может довести до того, что в стране может произойти то, что произошло в феврале 2017 года.
16: Некоторые фигуры позднепутинской эпохи, чуткие к политической моде, стали носить пиджаки а-ля сталинский френч и поддерживать установку памятников человеку, чьи монументы тихо снесли после государственного разоблачения культа личности.
18: Есть ползучий тренд в сторону сталинизации, но при этом сохраняется как бы вот система памятников, памятных мест и все прочее, связанное с репрессиями, там, от Бутова там, до многих других. Во многих местах, в некоторых местах, скажем так, памятники репрессиям стали сносить, но в основном недостроенные. И вот мы видим, в основном этот тренд касается городов Сибири. Вот. Но в целом ситуация неустойчива, но ухудшается.
16: Но официально риторика прежняя. Прошлой осенью на призыв Зюганова переименовать Волгоград в Сталинград Путин отозвался стандартным «пусть жители решают». Жители до сих пор явно ничего не решили. А формулировки президента про самого Сталина остались прежними, только в соответствии с текущим политическим моментом репрессии упомянуты в начале, а победа в конце.
20: Нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать.
13: Мы продолжаем разговор о современности через призму истории с Максимом Кузахметовым. Максим, почему же Путин так и не стал Сталином для своих самых ярых сторонников?
15: Ну, чтобы быть Сталиным, для начала надо начать убивать сталинистов, одержимых. Сталин в этом преуспел больше всех. Ну, кто бы еще переубивал такое количество сталинистов, которые на смерть, на расстрел шли, да, там, со словами «передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка с его именем на устах». Там же специально инструктировали даже расстрельные команды, что не надо вот это позволять им там выкрикивать, а то они дискредитируют. Они же враги народа. Они же признались во всем. Ну, как правило, под пытками. Ну, и здесь, конечно, Путину тогда надо было бы начать с них, с ближайшего окружения. Тогда бы все еще больше бы боялись. Потом новые репрессии. Потенциально он, наверное, к этому готов. Ну, вот против протестующих уличных. По белорусскому сценарию, почему я тоже иллюзий не питаю, и вдруг бы, если бы вот люди попробовали выйти на улицу, готов был бы, наверное, убивать и стрелять. Но так, в целом, до сих пор вот он все цепляется вот за какую-то европейскость в своем представлении. Я-то считаю, он давно с ума сошел. Он вообще неадекватный, не может вот причинно-следственные связи какие-то выстраивать. Но мы же видим, заговаривается, но какие-то вот осколки сознания все еще в его представлении важны для того, чтобы изображать такую легитимность. Как будто за него народ голосует, как будто народ его одобряет. И пока он не переходит к репрессиям таким совсем уж механическим. Или хотя бы по примеру Лукашенко, например, когда там оппозиционеры просто исчезали. Здесь вот Путин иногда переходит к убийствам, но пока что точечным. Ну а соответственно для вот такого глубинного народа, который искренне обожал Сталина, что порядок, он и должен быть такой, и кровавый. И для того, чтобы генералов каких-нибудь к стенке ставили, да и членов Политбюро не жалели провинившихся каких-нибудь. И еще показывали, как они каются, если надо было. Но этого у Путина близко нет, а поэтому он и воспринимается как такой недодиктатор. Вот, ну, неполноценный. Вот вы же там показали сейчас, да, вот этих пропагандистов, которые искренне недоумевают, что почему он не перейдет. Пусть с нас начнет, пусть вот мы примем вот эту вот смерть за вождя, за Россию-матушку, а он все как-то вот колеблется, не решается, мобилизацию никак не может такую настоящую, масштабную объявить. Ну, поэтому
13: Но только частичную.
15: Частичную. Поэтому риск вот для Путина присутствует, потому что запрос на жесткую власть есть. Но это, еще раз повторюсь, но это значит, вот кто-то...
0: Это может на кого-то, кто еще жестче.
15: Да, конечно же, кто вот тогда вот настоящий, вот это царь, да, вот чтобы как Иван Грозный на сковородах там жарил или медведем там на расправу бросал своих приближенных каких-то, вовсе не врагов. Или по сталинским вот этим лекалам процессы такие масштабные, чтобы стояли там, каялись, клялись в том, что больше никогда пощадите, помогите. Но я, да, работал на там британскую разведку, японскую, польскую разведку. Этого тоже нету. Ну и тогда чего удивляться, что Путин вот теряет свою популярность. Но это ничего не значит. Вот для того, чтобы революция произошла по образцу февраля 17 года, и чтобы потом еще отречение. Это Николай II такой слабенький оказался. Нет, от Путина такого дождаться невозможно.
0: А как же посадки, как же чистки среди тех же генералов? После президентских выборов многие политологи отмечают, что чуть ли не каждую неделю каких-то чиновников сажают, закрывают. Вот мы прошлую неделю заканчивали выпуском в пятницу. Для тех, кто нас в Ютубе смотрит, будет ссылка здесь где-нибудь на экране, подсказку можно посмотреть. Сажали менеджеров, предпринимателей, близких к Ротенбергам. То есть подбираются к ближнему окружению. Почему это не похоже на сталинские чистки?
15: Нет, это, я считаю, уже борьба в путинском окружении. Он над схваткой остается, когда одни подсиживают других. Это и раньше было. Какой-нибудь Улюкаев там, когда мог провиниться, его тоже вроде бы репрессировали своего верного, как совершенно ни разу не оппозиционера. Но это исключительно вот сведение счетов друг с другом, подсиживание. Потому что Шойгу-то вот на свободе, несмотря на все свои вот чудовищные промахи, воровство, мошенничество, никуда он не делся. Еще будет ходить там с хмурым видом, Путина, конечно, будет одобрять. Но это массовому зрителю, избирателю, народу не нравится. Ну и что? Это все равно ни на что не влияет. Нет, может быть, Путин на каком-то этапе свихнется окончательно и вот перейдет просто к расстрелам там всех направо и налево. Удивляться не приходится. Еще раз повторюсь, там такие симптомы у него психического расстройства совершенно очевидные. Но это все только будет приближать смену вот одного такого диктатора травоядного, угу. Да, несмотря на чудовищную войну против Украины. Внутри-то России все-таки он пока еще такой, не бог весть какой,
0: деспот. В личной риторике Путин, скажем, осуждал Сталина за репрессии. Он на прямых линиях говорил открыто, что это не должно никогда повторяться. Но, тем не менее, есть некоторые шаги, которые подсказывают, как будто бы он делает противоположное. Или не делает. Как вам кажется, как историку, Путин пытается подражать Сталину или он ищет что-то другое?
15: Чего только Путин не говорил. Чего только он не путал, не врал, потом говорил взаимоисключающие вещи совершенно и никогда не признавался, да, вот это была моя ошибка, но теперь я осознал и понял, что пенсионный возраст все-таки надо повышать. Ничего подобного никогда не происходило. Поэтому он пытается подражать, но он даже для себя-то не определился, кем он хотел бы быть больше, Николаем Первым или Петром Первым или Иваном Грозным, или лучше Сталином, и все вот мечется между ними, и все это принимает такие карикатурные формы. Ну вот, там вы показали сюжет, когда он в военной форме, а выглядит как будто какой-то убогий старенький охранник из «Пятерочки» пришел вот зачем-то куда-то.
0: В рыболовном.
15: Ну, например, да, в рыболовном костюме. А внутри, а камуфляж внутри у них, например, а не снаружи. Тоже вот, ну, глупо все, не посоветовали с какими-то специалистами, которые могли бы изобразить. Может, раньше, пока он был вменяемый и мог там на самолете полететь или там в подводную лодку забраться, было получше. А теперь и это все не работает. Но сочувствовать не будем, конечно же, Путину и подсказывать. Но еще раз повторюсь, а для массового вот такого обывателя все это разочарование и запрос на такого собирательного условного Геркина Стрелкова, который фронтовик, который кровью добивался побед, который знает, как правильно воевать, а теперь еще и он жертва, жертва оговора. Вот пусть, и Путин его же не убил еще, вот пусть выпустят и Гиркин, ну, может быть, не буквально он, но все это будет по образцу Германии, например, межвоенной, когда вот слабость власти, Веймарская республика, путч, а потом все равно нацисты приходят, потому что фронтовик, потому что Гитлер воевал и все объяснил, начал опять-таки изнутри же, это все пятая колонна, это все враги среди нас, но в его случае там евреи были. Поэтому здесь я с ужасом жду, когда миллионы людей охотно поддержат вот этот вот запрос на навести порядок со всякими предателями, со всякой пятой колонной.
0: Но здесь, кстати, непонятно и где пятая колонна, некоторые публицисты еще и шестую успели найти. Но это в комментариях пообщаемся со зрителями, поскольку заканчивается у нас уже время. Я вас благодарю за то, что нашли время на нас и на наших зрителей. И мы сегодня рассуждали о том, Логично ли проводить параллели с историей столетней давности? Откуда возник запрос на революцию в тех кругах, которые поддерживают войну и поддерживают Владимира Путина? Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы нашли, какие у вас появились вопросы или остались. И мы с вами продолжим общение в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 6 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия нанесла очередной удар по Киеву и Киевской области, вновь много погибших и раненых. Командование ВСУ опровергает захват российскими войсками города Константиновка в Донецкой области. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести там переговоры об окончании войны. Рейтинги доверия Владимиру Путину продолжают снижение. Уровень экономического пессимизма в России достиг нового пика. Также сегодня. A crazy game. We had to fight. На чемпионате мира по футболу кипят страсти, спортивные и околоспортивные.
4: Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона.
5: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
6: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
7: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
8: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади утримуємо населений пункт Костянтинівка.
9: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
10: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
3: Это был продемонстрированный на российских телеканалах в пятницу поздно вечером доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину о якобы полном захвате российской армии города Константиновка в Донецкой области, штурм которого начался еще в октябре прошлого года, и размещенные в ответ в социальных сетях Генеральным штабом ВСУ заявления представителей самых разных частей и подразделений украинских войск о том, что они остаются в Константиновке и продолжают удерживать позиции как внутри городской черты, так и на подступах к городу. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Герасимова, а также Владимира Путина о захвате этого, цитата, «стратегически важного населенного пункта», от которого, правда, мало что осталось, иронично предложил Путину встретиться в Константиновке, раз она, по словам Путина, полностью контролируется российскими войсками. Устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова Путин ожидаемо уклонился от этого предложения. Песков сказал, что если Зеленский хочет приехать в Российскую Федерацию, то пусть лучше приезжает в Москву. Доклад Герасимова Путину, одетому в военный камуфляж, состоялся в некоем вспомогательном командном пункте объединенной группировки российских войск, почему-то замаскированном и изнутри. Где находится этот командный пункт, сказать трудно. Путин, в свою очередь, говорил об успехах российской армии на всех, по его словам, направлениях, а также выступил с недвусмысленными угрозами в адрес европейских стран, оказывающих помощь Украине, по-видимому, намекая на возможность военных действий против них.
11: Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях. Хочу отметить, что в совместном заявлении некоторых лидеров ЕС от 7 июня 2026 года сказано, что они приветствуют новаторское, как они сказали, применение киевским режимом беспилотных технологий. Но в этой связи отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено. Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем.
3: Это был Владимир Путин. Он вновь несколько раз обвинил Украину в террористической деятельности против России, настаивая при этом, что российская армия бьет только, по недавнему выражению Дмитрия Пескова, военным и околовоенным объектам. Меньше чем через двое суток после этого заявления Путина последовал очередной массированный удар по Киеву и Киевской области, который привел к многочисленным жертвам, разрушению и повреждению многоэтажных жилых домов. В ходе атаки были применены почти 70 баллистических и крылатых ракет и более 350 боевых беспилотников. Утренний репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея Продайводы сегодня, увы, очень напоминал его репортаж в прямом эфире утром 2 июля, когда по Киеву был нанесен предыдущий российский массированный удар. Алексей вновь стоял у развалин разрушенного российской ракетой дома, но на этот раз не в Дарницком, а в Подольском районе Киева. Дарницкий район, правда, пострадал тоже.
12: В результате атаки снесло с 5 по 9 этажи. Повреждения также получили и соседние жилые дома, детский сад, гаражный кооператив. Ночью в этом районе горели автомобили. Жители разрушенного дома рассказывают, что взрывов было 2. Из уцелевших квартир спасателям удалось эвакуировать больше 30 человек. Некоторых смогли просто вывести из подъезда, а некоторых пришлось доставать из окон, так как лестничные пролеты просто обрушились. Одна из тех, кого с верхних этажей снимали с помощью кранов спасатели, а Александра, она говорит, что...
13: Очень тяжело. Нет русских. Бездомность.
14: Как вы себя чувствуете? Что у Киева с ранения, я вижу?
13: Да, да, такое, головой ударилось. Руки, нога и в спину. Ранение. Уже обработали, все хорошо.
14: Где вы были, когда все произошло?
13: В коридоре на 9-м, там, где дыра.
12: К разрушенному дому пришли жители соседних многоэтажек. Они ждут, когда станет известна судьба их знакомых и соседей. Так, например, Алена еще вчера переписывалась с подругой, и та рассказывала ей, что они с мужем купили новый телевизор. Сейчас пара не выходит на связь, а на месте их квартиры зияет дыра.
13: Такая хорошая. Ей тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже. Ми вже тут сидимо, чекаємо, поки дістануть. Тут і мама, і його родичі, чоловіка, бо в неї тут нікого немає. Всі чекають.
12: Сюда на место приехал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он заявил, что по городу повреждены или разрушены больше 10 многоэтажек в 5 районах Киева. Среди погибших, к сожалению, есть дети. Завтрашний день в городе объявили днем траура.
15: Точную цифру назвать пока невозможно, поскольку количество пострадавших и погибших, к сожалению, продолжает расти. Мы не исключаем, что под завалами могут оставаться люди. По предварительной информации, среди погибших есть дети. Очередной геноцид России. Другим словом это назвать нельзя.
16: Иным словом это назвать не можно.
12: Местные жители говорят, что прилет сюда случился через несколько минут после объявления в Киеве воздушной тревоги. Многие жители даже не успели спуститься в укрытие, причем в эти жилые кварталы. Российские ракеты падают уже не впервые. Некоторые окна в здешних домах и даже в этом доме до сих пор закрыты фанерой после предыдущих российских атак. Местные жители здесь на месте жаловались мэру, что в районе не хватает укрытий и что в подвалах люди вынуждены сидеть друг у друга на голове. К этой минуте известно об 11 погибших в Киеве. Больше 40 людей получили ранения. Еще один человек погиб в Киевской области, сообщают местные власти. В городе Вишневое, это пригород Киева, жители просят не выходить на улицу из-за риска наткнуться на взрывоопасные предметы. А в другом сообщении говорится, что людей предупреждают о риске повторной детонации.
3: Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно уже о 17 погибших в Киеве и в Киевской области. Владимир Зеленский, который на этой неделе направляется в Турцию, где завтра открывается саммит НАТО, вновь выступил с призывом к партнерам помочь Украине системами противовоздушной обороны и подтвердил, что Украина продолжит удары в глубине России и на оккупированных украинских территориях, стремясь парализовать российскую военную машину. Зеленский обвинил Путина во лжи и нежелании заканчивать войну.
17: Мы обеспечиваем эффективность наших дальнобойных санкций против России, а также санкций средней дальности. Важно, чтобы наши люди в Крыму и на других оккупированных территориях Украины понимали, цель Украины – сделать продолжение оккупации для агрессора максимально непосильным. И мы последовательно этого добиваемся. Отдельно отмечу наши операции, направленные против российской нефтяной отрасли. До какой-либо стабилизации им еще очень далеко, несмотря на попытки создать противоположное впечатление. Эту войну необходимо закончить. Только это может стать шагом к возвращению к нормальной жизни. Сегодня я хочу поблагодарить всех наших воинов, каждого и каждую, кто сражается за Украину, особенно на самых сложных направлениях в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Продолжаются бои за Константиновку, которую Путин уже поспешил объявить своей. Однако очевидно, что он никогда не рискнет там появиться. На самом деле его мир ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом и резиденциями. В этом заключается одно из главных проявлений цинизма этой войны. Человек, который опирается лишь на свое ближайшее окружение, Москву и любимые резиденции, уничтожает все, до чего может дотянуться, и продолжает убивать даже собственных граждан, по меньшей мере 30 тысяч человек ежемесячно, только для того, чтобы единолично решать вопросы войны и мира.
18: Про мир и надаль.
3: Говорил президент Украины Владимир Зеленский. После ударов украинских беспилотников на всем южном берегу аннексированного Крыма и в Симферополе утром 6 июля не было света. В единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что отключение электроснабжения произошло из-за, цитата, повреждения высоковольтной линии электропередачи. Российские власти даже призвали жителей экономить заряд на мобильных телефонах. Украинские удары по объектам на территории аннексированного Крыма создали такую напряженность на полуострове, что там состоялись учения по предотвращению высадки украинского десанта в Крыму. При том, что военные аналитики называют такие учения бессмысленными, потому что сейчас бессмысленна сама идея высадки такого десанта. Этого мнения придерживается и Владимир Заболоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель портала Defense Express.
19: Десант от диверсионной вылазки отличается тем, что речь идет о подготовке, о захвате плацдарма. Для этого определенные силы должны быть доставлены, не потоплены в море и высажены на участок, который будет обороняться. И на этих учениях это все отрабатывалось. Дело в том, что не секрет, что в ВМС Украины нет десантных кораблей в составе. Есть один поврежденный средний десантный корабль, но это совсем другое дело. Это не говорит о том, что он будет высаживать крупный десант. Для высадки хотя бы бригады нужны определенные силы, нужны корабли сопровождения, нужны силы, которые проведут огневую подготовку, подавят оборону на берегу, которая вот строится непонятно исходя из чего. Ну, хочется им куда-то положить деньги, ну, пускай делят. Это они делают давно, кстати говоря, еще с 23-го года. Вот, они тогда начали рыть окопы, начали много чего там делать такого странного, чего, в общем-то, здравый смысл не воспринимает того, что они делали. А сейчас продолжение, потому что они же должны что-то делать. Вот они и делают. А то, что мы на самом деле будем делать, знает только генеральный штаб, и слава богу, что все об этом не говорят, потому что военная тайна – это есть военная тайна. Как и любая, скажем так, тайна, она любит тишину. Поэтому говорить можно о чем угодно. Они, тем более, собрали старых отставных, тех, кто знает только, что было в прошлом или в позапрошлом, скажем так, в других войнах. Ну, у нас даже, если начинать с 22-го года, то очень сильно изменилась война, и средства поражения, и тактика, и все остальное. Поэтому также и десанты. Высаживать десант в Крым – это глупость. Ни одна война, ни разу ни один десант в Крым не высаживался. Начиная даже с той же Крымской войны 854 года, десанта не было. Ведь флот союзников, который имел преимущество большое, он высадился в Балаклаве, и там никакого сопротивления никто не оказал. В армии, понимаете, как немножко, в отличие от гражданских, цивильных, на украинской мове, якщо, приказали, они делают то, что им приказали, вот и все. Было принято решение где-то на каком-то высшем, более уровне. Приняли решение, создали, выделили какие-то средства для этого, и все. Что-то украли наверняка, как это у них бывает. Ну, святое дело.
3: Это был украинский военно-морской эксперт, обозреватель портала Defense Express Владимир Заболоцкий. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Украинские мониторинговые телеграм-каналы написали о сегодняшней атаке ВСУ на НПЗ «Славнефть Янос», который и ранее не раз подвергался ударам украинской армии. Предприятие по объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. В субботу был нанесен удар по нефтяному терминалу в Петербурге. Он загорелся. По подсчетам аналитиков газеты Financial Times, только в мае украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы 16 раз. Это рекордный месячный показатель с начала полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года российские НПЗ подверглись не менее чем 194 ударам, это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, Владимир Путин в качестве первоочередной ответной меры на эти удары назвал не усиление российских средств противовоздушной обороны, а решение расширить так называемые коридоры безопасности вдоль российских границ. Путин имел в виду Сумскую и Харьковскую области Украины. Он также выразил мнение, что успехи ударов ВСУ по российским НПЗ и другим объектам завышаются, что, по его выражению, даже играет на руку России.
11: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили. Но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку.
3: Говорил Владимир Путин, завышены успехи украинских атак на Россию или нет, но ограничения на продажу бензина в десятках российских регионов сохраняются, хотя кое-где ситуация несколько стабилизирована. На автозаправках по-прежнему многочасовые очереди. Севастополь, как я уже упомянул, остался сегодня без света, и рейтинг Владимира Путина, какие бы заявления он ни делал, продолжает снижаться. Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за прошлую неделю упал на 3,4% пункта и составил 73,3%. Рейтинг главы российского правительства Михаила Мишустина сейчас ниже 50%. И все это следует из результатов опроса вполне себе государственного российского учреждения ВЦИОМ. Зато экономический пессимизм в России достиг очередного пика. Об этом наш экономический обозреватель Максим Блант.
20: Уровень экономического пессимизма в России поставил абсолютный рекорд за 20 лет, ну или за все время наблюдений. Об ухудшении экономической ситуации рассказали 60% опрошенных. Предыдущий пик, ровно 50%, был зафиксирован весной 2021 года, после года пандемии, когда карантинные ограничения еще не были сняты. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, резкая смена настроений за год. В 2025 году про ухудшение экономической ситуации говорило всего 39% россиян, а в улучшение верили 48%, то есть россияне были настроены вполне оптимистично. За год число оптимистов сократилось до 27%, или на 21-процентный пункт. И тот же 21% россиян изменили свою оценку на ровно противоположную. Во-вторых, бросается в глаза поляризация. Начиная с 2016 года нейтральная оценка «ничего не меняется» упала с 41% до нынешних 9%. Любопытно, что соотношение оптимистов и пессимистов очень близко к тому, что демонстрируют опросы, которые проводятся по заказу Банка России. Там примерно от четверти до трети составляют те, кто зарабатывает больше, чем тратит, и, соответственно, выигрывает от высоких ставок. Примерно две трети регулярно жалуются на то, что им приходится экономить. Но идем дальше. Схожую картину рисует оценка собственного уровня жизни. Впервые за все время наблюдений число тех, кто говорит о снижении, перевалило за половину. Таких набралось 56%. Улучшается жизнь у 29% россиян. Изменения за год похожие. В 2025 году оптимистов было больше. Уровень экономического оптимизма – важный показатель, который влияет на потребительское поведение и стратегию. За примером далеко ходить не надо. Данные службы Гэллопа подкрепляются стремительным оттоком денег со срочных депозитов и вообще из банков. Помимо настроения, у этого процесса есть другие причины, вроде интернет-блокировок. Но избрасывать со счетов этот фактор не следует. Впрочем, если бы опросы фиксировали исключительно экономические настроения россиян, особой темы для разговора, может, и не было бы. В конце концов, процесс планового охлаждения экономики и ее возвращения к траектории сбалансированного роста действительно подзатянулся. Однако за минувший год резко упало доверие россиян к ключевым институтам. Если год назад 59% россиян считали средства массовой информации в стране свободными, то сейчас таких осталось только 34%. В честные выборы год назад верило 56% россиян, сейчас всего 40%. Даже доверие к армии рухнуло с 79% до 66%. И это самый низкий уровень с 2013 года. Причина лежит на поверхности. И, начиная с конца прошлого года, мы периодически об этом говорили. Энтузиазм, накрывший значительную часть российского общества после победы Дональда Трампа на президентских выборах и после его первых шагов в качестве американского президента, предвкушение скорого окончания войны, на условиях, о которых при Байдене нельзя было и мечтать в самых сладких снах, к началу этого года сменился горьким разочарованием. Причем у всех, от бизнес-элит и экономического блока правительства до тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, окончательно перестав понимать, за что они воюют и погибают. У россиян украли то, что можно было бы назвать победой и надежду на возвращение прошлой жизни. Данные опросов службы Гэллопа, которые, повторюсь, проводились с марта по май этого года, говорят о том, что значительная часть российского общества деморализована. А события последних недель говорят о том, что тенденция только усиливается. И если исходить из того, что война, которая задумывалась как маленькая победоносная, была нужна Путину для консолидации общества на дрожжах ура патриотизма, для повышения лояльности, которая давно заменила легитимность, то можно констатировать, что эту войну он лично проиграл. Поскольку уровень доверия и к правительству, и к выборам, и к армии, и к тому, что пытаются влить в уши россиян пропагандисты, упал ниже тех уровней, на которых эта война начиналась.
3: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. 4 июля, в день, когда в Соединенных Штатах отмечалась 250-я годовщина со дня провозглашения независимости, Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные разговоры с американским президентом Дональдом Трампом. И, как стало известно, 8 июля на полях саммита НАТО в Турции состоится очередная личная встреча Трампа и Зеленского. Ну а помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в пространном комментарии по поводу разговора американского и российского президента, продолжавшегося, по словам Ушакова, 1 час 25 минут, нужно, правда, видимо, вычесть время работы переводчиков, подтвердил, что в Москве по-прежнему очень ждут специальных посланников Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера.
0: Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
3: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Под принципиальными российскими подходами, по-видимому, он имел в виду все те же совершенно неприемлемые для Киева требования к Украине отказаться от территории, которые Россия объявила своими. Эти требования уже 2 года назад Владимир Путин объявил на коллегии Министерства иностранных дел России. При этом еще в пятницу газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что Уиткоф и Кушнер не собираются ехать ни в Киев, ни в Москву, пока для этого не будет весомого повода. Ради фотосессии они никуда никуда ехать не хотят, заявили изданию источники, знакомые с ситуацией. Разговор Путина и Трампа, который был приурочен ко Дню независимости Соединенных Штатов, состоялся, как утверждает Кремль, по инициативе именно американской стороны. Разговор, по словам Ушакова, начался с поздравлений Путина по поводу праздника, причем Путин, цитата, напомнил Трампу о вкладе России в становление американской.

0: мы и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе и, я уверен, в конечном счете победит.
1: Это был заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Мероприятие памяти Али Хамини и членов его семьи продлятся до 9 июля, когда состоятся похороны. Ну и последняя сегодня тема. На чемпионате мира по футболу, где завтра завершается второй раунд плей-офф, ожидаемо кипят страсти, правда, не только спортивные. Накануне матча 1/8 финала между одной из хозяек чемпионата сборной США и Бельгии, Бельгийская Королевская Федерация Футбола выразила крайнее недоумение по поводу отмены дисквалификации получившего в прошлом матче красную карточку американского нападающего Флорина Балагуна. Федерация сообщила, что изучает все возможные шаги для защиты законных прав всех участвующих команд и соблюдения фундаментальных принципов честной игры. 2 июля в матче 1/16 финала между Соединенными Штатами и Боснией и Герцеговиной Балагун врезался в боснийского защитника и был удален. Как водится, некоторые эксперты посчитали наказание слишком жестким. Такое же мнение, кстати, выразил и сам Балагун.
2: Я думаю, что решать, конечно, должен арбитр, но я не считаю его решение правильным. Думаю, показать желтую карточку было бы справедливее.
1: Тем не менее, факт остается фактом. Красная карточка была в ходе матча показана, но ФИФА отменила дисквалификацию Балагуна, сославшись на положение дисциплинарного кодекса, который разрешает приостановку наказания. В данном случае оно приостановлено на целый год. Вообще, такой шаг – редчайший случай сам по себе, но, ко всему прочему, выяснилось, что в день принятия решения ФИФА по Балагуну его президенту Джанни Инфантино звонил никто иной, как Дональд Трамп. А после принятия спорного решения Трамп написал в социальных сетях: «Огромное спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили вопиющую несправедливость». Известно также, что Трамп и Инфантино связывают вполне дружеские отношения. Отмену дисквалификации американского игрока осудил даже Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Решение отложить автоматическую дисквалификацию на один матч после получения игроком красной карточки, фактически переведя ее в разряд условного наказания сроком на один год, пересекло красную линию, говорится в заявлении УЕФА, многие члены, которые, по слухам, очень не хотят, чтобы Инфантино был переизбран президентом ФИФА на следующих выборах в 2027 году. Наверное, в таких обстоятельствах благородным было бы решение тренера американской сборной Маурисио Почеттино просто не выставлять Балагуна на матч с Бельгией. Но Почеттино уже открыто говорил, что считает красную карточку несправедливой. Все эти оставляющие неприятный осадок события, тут я говорю не как журналист, а именно как футбольный болельщик, не отменяют, к счастью, интересных и очень драматичных матчей. Вот как звучит победа в них. Два примера. Нападающий сборной Англии Харри Кейн, забивший, как оказалось, победный гол в матче 1/8 финала против Мексики, и не где-нибудь, а на стадионе Ацтека в Мехико. Фрагмент послематчевого интервью, перевод, мне кажется, не нужен. A crazy game. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been sitting there. I can't really talk. But all the occasion, the team, everything against us, we found a way. А сборная Норвегии, выбив пятикратных чемпионов-бразильцев, уселась на поле. Ее лидер, забивший 2 мяча Эрлинг Холланд, бил в большой барабан, а футболисты и вслед за ними и счастливые болельщики скандировали уже ставшее культовым «Ро! Греби!»

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Потому что начиналась еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что...
1: Война началась, говорит пресс-секретарь Путина. Сам Путин рассказывает об успехах, но военные аналитики их не видят.
2: Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
1: Сторонники войны живут предвкушением революции. Чем для власти опасна потеря интереса к войне даже у самых ярых ее сторонников? Здравствуйте, это «Лицом к событию» на настоящем времени и «Радио Свобода». А вот так выглядит слом общественной устойчивости. Это термин, который использует политтехнолог Илья Грищенков. Он им объясняет графики лояльной Кремлю социологии. Если приглядеться, вы увидите, как фомовская оценка работы Путина опустилась на 1% ниже минимума за 5 лет, вслед за рекордно низким одобрением правительства и растущей тревогой. А вот так тревога выглядит в реальной жизни. Это Омск, 2500 километров от границы с Украиной. Беспилотники. Страшно и опасно. Бомбежка ночами. Дроны до нас дошли. Каждый день бомбят города и заводы по России. Эти темы, именно в такой формулировке, волновали респондентов ФОМ даже больше, чем категория СВО в целом и успехи российской армии. Следом за этой формулировкой идет дефицит бензина и цены. Пресс-секретарь президента объясняет, что происходит.
0: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон.
1: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что тревога из-за войны и тревога из-за бытовых неудобств – это сигнал для власти. У общества запрос не на бодрые отчеты, а на возвращение чувства контроля. Людям нужно понимать, что государство видит проблему, называет ее своими словами и способно быстро вернуть нормальность. Но что государство дает взамен? Об этом сегодня мы и говорим.
3: 3 июля. Стены обтянуты маскировочными сетями. Владимир Путин заходит в помещение, которое на сайте Кремля обозначено как вспомогательный пункт управления войсками. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов отчитывается ему о захвате Константиновки.
4: Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
5: В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
3: Контроль российской армии над Константиновкой на следующий день опровергла украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину и вовсе встретиться в Константиновке, бои за которую идут уже более 8 месяцев. В том, что город Донецкой области полностью перешел под контроль России, сомневаются и военные эксперты. Военный журналист Сергей Услендер считает, что Константиновка в серой зоне.
6: Константиновка в серой зоне. То есть большинство осинт-аналитиков, вменяемых, даже, кстати, зетников, которые занимаются вот осинтом и картографией, относят практически всю Константиновку в серую зону. То есть там еще идут бои, там зона такого, как бы сказать, неуверенного контроля ни тех, ни других. Перемежаются позиции украинских военных с россиянами. Когда берешь что-то в кредит, отдать не можешь, ты что делаешь? Перекредитовываешься. Вот они этим и занимаются.
3: На фоне заявлений о якобы военных победах ситуация внутри России все больше приобретает черты кризиса. ВСУ за несколько месяцев нарастили удары вглубь страны. Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к очередям на заправках и спекуляциям топливом. Россия вынуждена импортировать недостающий бензин у других стран. Часть лояльных Кремлю комментаторов видит в сложившейся ситуации угрозу власти и открыто сравнивает нынешний кризис с предреволюционной ситуации 1917 года.
7: Чем в итоге заканчивалось? В 1917 году из-за отсутствия хлеба, которого на складах было завались, революцией. В 1985 антиалкогольная кампания Горбачева подготовила запрет КПСС после провала августовского путча в августе 1991 ГКЧП и укрепление власти Ельцина, который как раз пил по-взрослому. И к развалу СССР в декабре 1991 года. Тогда под разогрели ситуацию табачным дефицитом.
3: Сравнивая текущий бензиновый кризис с прошлым дефицитом хлеба и прокремлевский публицист Николай Стариков.
2: Понятно, что противник наносит удары. Понятно, что там вывел из строя значительную часть наших мощностей по производству бензина. Все это понятно. Но мне это удивительным образом напоминает февраль 2017 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
8: Которого было невероятное количество.
2: Ну, чтобы наши зрители понимали, голод в России начался во время гражданской войны. И не потому, что хлеба не было, а потому, что хлеб не перемещался из одной области в другую.
8: Были разрушены транспортные пути,
2: ну
8: разорваны.
2: И все, да.
8: Разрушена логистика.
3: Участник войны в Украине, писатель Захар Прилепин, также проводит параллели с гражданской войной, но снимает с власти ответственность.
9: Погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают двуручной пилой и уничтожают всех под это. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах.
3: Социолог Николай Митрохин утверждает, что предреволюционные нарративы сохраняются только в некоторых Z-каналах, чьи авторы не связаны прочными обязательствами с властью. Крупные проекты, если не могут себе позволить открыто критиковать захват в кредит той же Константиновки, то периодически используют обтекаемые формулировки.
10: Многим ситуация сильно напоминает какие-то процессы даже конца 16 года или начала 17 года. Z-авторы сейчас стараются в основном сдерживаться. Есть более мелкие как бы авторы, независимые, там, типа там Туленкова, как бы, которые продолжают активно развивать подобную риторику, и пока там не начались, условно говоря, аресты подобных деятелей, так сказать, скорее всего, это и будет продолжаться.
1: Сегодня на события современности мы смотрим через призму истории. Нам в этом поможет историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Корректно ли в сегодняшнем дне смотреть на ситуацию в России как на предреволюционное время, сравнивать ее с той эпохой?
11: Какие-то параллели, конечно же, напрашиваются с февралем 17 года. Затянувшаяся война, неудачи на фронте, огромные очереди. Ну, тогда в Петрограде это было за хлебом, а сейчас, как мы знаем, за бензином. Но, в общем-то, на этом все параллели и заканчиваются. Потому что даже и власть тогда тоже была такая невнятная в лице Николая II. Теперь Путин многих разочаровывает. Но для сравнения, например, на весь Петроград было 3000 жандармов. Почему вот власть не справлялась? Еще масштабные забастовки, чего и близко нету и не предвидится. И поэтому власть и попробовала использовать воинские части для наведения порядка, для разгона. А, например, солдаты Волынского полка убили своего полкового командира, отказались подчиняться и вышли и присоединились к смутьянам, получается, да, к забастовщикам. Встали на сторону народа. Ничего близко к этому нету сейчас. И десятки тысяч ОМОНовцев или росгвардейцев, которые находятся в больших городах, и у вас вот тоже этот был сюжет, когда там помахал рукой автозаку, и тут же выбегают садисты просто. Зверюги скручивают ни за что. Поэтому опасаться, что вот волна народного гнева, выйдут люди на улицу, сметут эту власть, и придет прекрасное временное правительство, а это было лучшее правительство в истории России, именно то временное, во главе с князем Львовым, прекрасные, честные, порядочные люди, ничего близко нет. Тогда и Дума тоже, кстати, действовала, и там была оппозиция. Смешно сейчас вот сравнивать, например, в Государственной Думе, но там это чередовалось, было 4 до революции, были большевики на каком-то этапе, меньшевики, которые клеймили, проклинали эту власть. Ну, Ленина там не было, он был в эмиграции. Но мы вот еще раз повторюсь, поэтому все остальные параллели так не работают. И здесь вот ожидать вот этой революционной вдруг какой-то ситуации не приходится.
1: Я сегодня пытался посмотреть, как государство вообще, насколько можно выяснить государственную позицию по революции 17-го года. Я смотрел на лектории Достоевский, это Российское военно-историческое общество, где Мединский публикуется, и там лектор, не Мединский, другой лектор, но я не помню, как его зовут, он объясняет, почему тогда получилась революция, и проводит параллели с нынешним днем, и объясняет, что тогда кадеты раздували миф, что государство не справляется. Ну, то есть люди сидели в Государственной Думе и официально критиковали власть. Сейчас что-то похожее тоже слышно, но единственное отличие, которое мне видится, критикуют Силуанова, критикуют Набиуллину, могут критиковать и даже военных, тот же Герасимов, его тоже критикуют. Но никто не критикует лидера, никто не критикует Владимира Путина. Почему тогда можно было, обвинять царя в том, что война идет неудачно, сейчас нельзя.
11: Вот наследие революции 905 года, когда вот прошла эта либерализация, Дума появилась, да еще и в окружении Николая II хватало таких либералов. Ну, с оговорками, конечно, в основном, конечно, там были монархисты. Но среди его родни люди, которые ходили, теребили. Надо что-то делать. Заговора прямого не было. Ну, вот вы сами и ответили на этот вопрос, потому что вот такая была Дума, где, да, можно было какие-то гневные речи произносить, рукоплескания. Но все это, конечно, при полуграмотном населении всей страны, все это было актуально только для Петрограда, но так как и там, так как столица там и была, в принципе, этого было достаточно, чтобы вот все эти события внутри столицы произошли. Сейчас представить что-то подобное в Москве немыслимо. Ну и вообще, в любом другом городе, еще раз повторюсь, потому что, что бы ни происходило, как бы ни рушился фронт у Путина, он не отправит всех вот этих хорошо экипированных, подготовленных, молодых, крепких, мордатых вот людей из Росгвардии туда вот спасать своих собственных генералов. Ничего подобного не происходит, потому что важнее вот держать под жесточайшим контролем любую улицу, любой переулок в Москве, в первую очередь. Поэтому иллюзий не питаю. И даже, ну, вот вдруг было бы 90% протестного настроения, да, вот, ну, вот 90% людей не одобряют. И что? Как они могут повлиять? Через выборы? Исключено. Там все заранее запрограммировано. Через какой-то уличный протест? Невозможно. А уж вооруженное восстание и вовсе немыслимо. Потому что, ну, для меня это тоже какой-то, ну, не то чтобы шок, но неожиданное последствие, потому что есть тысячи вооруженных людей, страшно недовольных происходящим, которых унижают, обижают, отбирают у них деньги. Но все, на что хватает их пассионарности, это записывать какие-то бесконечно челобитные к кому? К тому же Путину, ну или их родня. Вот спасите, помогите, вмешайтесь, как же так, нас обижают, а мы вот честные фронтовики. Поэтому нет.
1: Ну вот последняя история такая была, да, с человеком по имени Лунин. Но мне кажется, что... И очень важно, что не звучит именно фамилия, кого они кого-то обвиняют, но даже если что-то вдруг и произойдет, то оно произойдет просто в воздух и в никуда. Но тем не менее, лояльные Кремлю политологи, люди, которые легально работают в России, обсуждают политику, отмечают, что теряется поддержка, причем с нескольких сторон, и поддержка со стороны того, как идет война, и поддержка со стороны, как устроена экономика в России. Если описать это одним словом, кажется, как будто бы Путин теряет эффект, который называется в политологии ралли вокруг флага. То есть, когда грозит какая-то беда, и люди собираются вокруг своего лидера. И я об этом эффекте, теряет ли его Владимир Путин, спросил перед эфиром политолога Дениса Грехова. На что Денис мне ответил, что масштабного эффекта не было ни в день начала полномасштабной войны, ни даже после того, как украинские военные зашли на территорию Курской области. Эффект ралли вокруг флага политологи наблюдали только у небольшой группы ярых сторонников войны. И эта же группа эффект сплочения сейчас теряет, и вот чем это опасно для власти, по словам Дениса Грекова.
12: С одной стороны, это, конечно, усиливает систему. Ну, то есть, рост вот такой аномичности делает путинский режим отчасти сильнее. Почему? Потому что власть-то прикладывается тогда индивидуально. Если у людей нет горизонтальной кооперации, то им трудно опереться друг на друга в противостоянии вот этому давлению системы. Но до определенной степени, потому что когда аномия превышает некий предел разумного, то люди становятся слишком, как это сказать, слишком эгоистичны, что ли. И в какой-то момент ими даже трудно становится управлять, потому что они, ну вот как это было в Советском Союзе, помните, когда царило двоемыслие, когда на словах-то все были согласны, но любая инициатива власти упиралась в такой молчаливый саботаж, даже не направленный против этой самой власти, а направлены исключительно на свои собственные интересы. Вот это вот циническое двоемыслие, характерное для Советского Союза, оно возвращается сейчас и в России, когда, что бы ни случилось, мы будем жить хорошо, с одной стороны. Да? А хорошо как? А вот как сможем, так и будем жить хорошо, как получится. И для этого люди, в принципе, как бы будут делать что-то, а любые властные инициативы будут неизбежно саботироваться. Почему? Потому что будет вот эта разница между тем, как нам жить хорошо, и тем, чего от нас хотят.
1: Ну, я вот не помню, как жилось в Советском Союзе, думаю, по понятным объективным причинам. Но, может быть, вы, Максим, помните и можете сказать, возвращается ли подобный эффект двоемыслия и саботажа в современную Россию?
11: Да он никуда, наверное, и не девался, он всегда так и присутствовал, и многим людям вообще нормально, это что такое искреннее лицемерие у них. Но еще раз могу только повториться, что сколько бы ни зрело недовольство, может быть, и голодать даже начнут, и без машин, без своих останутся, без благополучной жизни. Но, во-первых, есть мощнейший репрессивный аппарат, который пресекает мгновенно любое недовольство, а потом еще ментально у многих людей совершенно тоже искреннее представление о том, что все зло от НАТО, от проклятого Запада, от инопланетян, от звероящеров, от каких-нибудь. И поэтому во всем будут виноваты они. И само по себе, ну, я когда слышу, вот там битва между телевизором и холодильником, не выиграет. Все равно это никак не подействует. Еще раз повторюсь, потому что нет вообще никаких механизмов, как можно было бы повлиять на все происходящее. Кроме вот ворчания где-нибудь там между собой, где-нибудь на кухне. Да и то, здесь же власти сейчас шагнули гораздо дальше. Например, чем это было при развитом социализме, когда диссиденты были. Но единичные случаи. А так можно было смело анекдоты рассказывать про Брежнева. Теперь это рискованно. В том числе и потому, что опять вот какие-то есть удивительные совершенно несопоставимые вещи, если при советской власти, я это застал, 70-е, 80-е годы, было позорно стукачом, да, как-то вот так себя позиционировать, рассказывать, проявлять, и если у кого-то была такая дурная репутация, могли не подавать руки, презирали. А теперь что мы видим? Я написал донос. Нет, я написал, а я первее донос написал. И это все превращается еще в такое массовое явление, ужасающее, вообще
1: пугающее. Большинство доносов писали люди там, локализованно, там их есть несколько фамилий самых известных доносчиков.
11: Сейчас в нынешней России?
1: Да.
11: Ну, неважно, главное, что они открыто об этом говорят и гордятся. Все-таки трудно представить, что при советской власти в программе «Время» кого-то показали, доносчика, который бы этим гордился. Такого не было. А теперь, видите ли, это тоже в культ возведено. Поэтому самые печальные прогнозы, в том числе, что у этих людей прекраснодушных, которые недовольны происходящим, у них же запрос вовсе не на либерализацию, не на демократизацию, а на то, чтобы их благополучие не пострадало. Да и вообще, Путин-то какой-то уже старенький, не тот, слабенький, вокруг него какие-то коррупционеры, воры, и жесткой руки не хватает. То есть это вообще запрос на еще более суровую, страшную диктатуру, чем нынешняя.
1: Ну вот, продолжая вашу мысль о запросе, чего хотят от нынешней власти, мы посмотрели, чего сторонники войны, недавние сторонники, те, кто до сих пор поддерживает, те, кто разочаровался, чего они вообще хотят от власти, и собрали небольшой сюжет. Если коротко, они действительно хотят крепкой руки, они хотят решительных мер, и некоторые из них прямым текстом говорят, что им нужен Сталин. Давайте посмотрим сюжет об этом и о том, как вообще эта идея приживается или не приживается в России.
13: По известной формулировке, родившейся в эмигрантской среде еще в 70-е годы прошлого века, все мы вышли из сталинской шинели. Проверку Сталиным в публичной риторике проходят все российские руководители, Путин не исключение. Самое известное его высказывание в бытность премьером, когда было важно оставаться одним из первых лиц и готовиться к будущим выборам.
14: Очень много дискуссий в обществе и засады здесь вижу. Скажешь положительно, одни будут недовольны, скажешь отрицательно, другие.
13: И поэтому отношение к диктатору и его методам – это обязательно победа с одной стороны.
14: Но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли Великую Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута.
13: И репрессии с другой стороны.
14: Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата, неприемлем.
13: Во времена так называемой СВО, которую пропаганда не раз сравнивала с Великой Отечественной, логично было бы вспоминать Сталина чаще. Но большая война с Киевом продолжается уже дольше войны с нацистской Германией, а сравнение нынешнего верховного главнокомандующего с тогдашним в Кремле явно не приветствуют.
10: Политические убеждения современной власти состоят в том, что наш главный враг внутри страны – это там типа гнилые либералы, которых мы будем троллить, гнобить там, по всем возможным поводам. И вот чтобы как бы разозлить или там ущемить тех самых либералов, с которыми они борются, ну вот как бы давайте еще, то есть примем то, что ставит памятник Сталину, или вот давайте-ка мы его, их такую-то инициативу это самое, запретим.
13: Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, формально парламентской оппозиции, периодически призывает переходить к сталинскому стилю мобилизационного управления. А писатель Александр Проханов говорит о Путине как о назревающем Сталине. В Z-сообществе о Сталине вспоминают в контексте необходимой мобилизации общества. Крепкий порядок жесткой рукой. Иначе войну не выиграть.
15: Дилемма у нашего президента очень простая. Вот он сейчас, вот он к этому подошел. Либо ему стать человеком ран типа Ивана Грозного, Петра Первого или Сталина, либо дальше проводить эту политику, и дальше речь идет, может довести до того, что в стране может произойти то, что произошло в феврале 2017 года.
13: Некоторые фигуры позднепутинской эпохи, чуткие к политической моде, стали носить пиджаки а-ля сталинский френч и поддерживать установку памятников человеку, чьи монументы тихо снесли после государственного разоблачения культа личности.
10: Есть ползучий тренд в сторону сталинизации, но при этом сохраняется как бы вот система памятников, памятных мест и все прочее, связанное с репрессиями, там, от Бутова там, до многих других. Во многих местах, в некоторых местах, скажем так, памятники репрессиям стали сносить, но в основном недостроенные. И вот мы видим, в основном этот тренд касается городов Сибири. Вот. Но в целом ситуация неустойчива, но ухудшается.
13: Но официально риторика прежняя. Прошлой осенью на призыв Зюганова переименовать Волгоград в Сталинград Путин отозвался стандартным «пусть жители решают». Жители до сих пор явно ничего не решили. А формулировки президента про самого Сталина остались прежними, только в соответствии с текущим политическим моментом репрессии упомянуты в начале, а победа в конце.
16: Нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать.
1: Мы продолжаем разговор о современности через призму истории с Максимом Кузахметовым. Максим, почему же Путин так и не стал Сталином для своих самых ярых сторонников?
11: Ну, чтобы быть Сталиным, для начала надо начать убивать сталинистов, одержимых. Сталин в этом преуспел больше всех. Ну, кто бы еще переубивал такое количество сталинистов, которые на смерть, на расстрел шли, да, там, со словами «передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка с его именем на устах». Там же специально инструктировали даже расстрельные команды, что не надо вот это позволять им там выкрикивать, а то они дискредитируют. Они же враги народа. Они же признались во всем. Ну, как правило, под пытками. Ну, и здесь, конечно, Путину тогда надо было бы начать с них, с ближайшего окружения. Тогда бы все еще больше бы боялись. Потом новые репрессии. Потенциально он, наверное, к этому готов. Но вот против протестующих уличных. По белорусскому сценарию, почему я тоже иллюзий не питаю, и вдруг бы, если бы вот люди попробовали выйти на улицу, готов был бы, наверное, убивать и стрелять. Но так, в целом, до сих пор вот он все цепляется вот за какую-то европейскость в своем представлении. Я-то считаю, он давно с ума сошел. Он вообще неадекватный, не может вот причинно-следственные связи какие-то выстраивать. Но мы же видим, заговаривается, но какие-то вот осколки сознания все еще в его представлении важны для того, чтобы изображать такую легитимность. Как будто за него народ голосует, как будто народ его одобряет. И пока он не переходит к репрессиям таким совсем уж механическим. Или хотя бы по примеру Лукашенко, например, когда там оппозиционеры просто исчезали. Здесь вот Путин иногда переходит к убийствам, но пока что точечным. Ну а соответственно для вот такого глубинного народа, который искренне обожал Сталина, что порядок, он и должен быть такой, и кровавый. И для того, чтобы генералов каких-нибудь к стенке ставили. Да и членов Политбюро не жалели провинившихся каких-нибудь. И еще показывали, как они каются, если надо было. Но этого у Путина близко нет, а поэтому он воспринимается как такой недодиктатор. Вот, ну, неполноценный. Вот вы же там показали сейчас, да, вот этих пропагандистов, которые искренне недоумевают, что почему он не перейдет. Пусть с нас начнет, пусть вот мы примем вот эту вот смерть за вождя, за Россию-матушку, а он все как-то вот колеблется, не решается, мобилизацию никак не может такую настоящую, масштабную объявить. Ну, поэтому
1: Но только частичную.
11: Частичную. Поэтому риск вот для Путина присутствует, потому что запрос на жесткую власть есть. Но это, еще раз повторюсь, но это значит вот кто-то...
1: Это запрос на кого-то, кто еще жестче, чем
11: да, ты. Конечно же. Кто вот тогда вот настоящий, вот это царь, да, вот чтобы как Иван Грозный на сковородах там жарил или медведем там на расправу бросал своих приближенных каких-то, вовсе не врагов. Или по сталинским вот этим лекалам процессы такие масштабные, чтобы стояли там, каялись, клялись в том, что больше никогда пощадите пощадите, помогите. Но я, да, работал на там британскую разведку, японскую, польскую разведку. Этого тоже нету. Ну и тогда чего удивляться, что Путин вот теряет свою популярность. Но это ничего не значит. Вот для того, чтобы революция произошла по образцу февраля 17 года, и чтобы потом еще отречение. Это Николай II такой слабенький оказался. Нет, от Путина такого дождаться невозможно.
1: А как же посадки, как же чистки среди тех же генералов? После президентских выборов многие политологи отмечают, что чуть ли не каждую неделю каких-то чиновников сажают, закрывают. Вот мы прошлую неделю заканчивали выпуском в пятницу. Для тех, кто нас в Ютубе смотрит, будет ссылка здесь где-нибудь на экране, подсказку можно посмотреть. Сажали менеджеров, предпринимателей, близких к Ротенбергам. То есть подбирается к ближнему окружению. Почему это не похоже на сталинские чистки?
11: Нет, это, я считаю, уже борьба в путинском окружении. Он над схваткой остается, когда одни подсиживают других. Это и раньше было. Какой-нибудь Улюкаев там, когда мог провиниться, его тоже вроде бы репрессировали своего верного, как совершенно ни разу не оппозиционера. Но это исключительно вот сведение счетов друг с другом, подсиживание. Потому что Шойгу-то вот на свободе, несмотря на все свои вот чудовищные промахи, воровство, мошенничество, никуда он не делся. Еще будет ходить там с хмурым видом, Путина, конечно, будет одобрять. Но это массовому зрителю, избирателю, народу не нравится. Ну и что? Это все равно ни на что не влияет. Нет, может быть, Путин на каком-то этапе свихнется окончательно и вот перейдет просто к расстрелам там всех направо и налево. Удивляться не приходится. Еще раз повторюсь, там такие симптомы у него психического расстройства совершенно очевидные. Но это все только будет приближать смену вот одного такого диктатора травоядного, да, несмотря на чудовищную войну против Украины. Внутри-то России все-таки он пока еще такой, не бог весь какой, деспот.
1: В публичной риторике Путин, скажем, осуждал Сталина за репрессии. Он на прямых линиях говорил открыто, что это не должно никогда повторяться. Но, тем не менее, есть некоторые шаги, которые подсказывают, как будто бы он делает противоположное. Или не делает. Как вам кажется, как историку, Путин пытается подражать Сталину или он ищет что-то другое?
11: Чего только Путин не говорил. Чего только он не путал, не врал, потом говорил взаимоисключающие вещи совершенно и никогда не признавался, да, вот это была моя ошибка, но теперь я осознал и понял, что пенсионный возраст все-таки надо повышать. Ничего подобного никогда не происходило. Поэтому он пытается подражать, но он даже для себя-то не определился, кем он хотел бы быть больше, Николаем Первым или Петром Первым или Иваном Грозным, или лучше Сталином, и все вот мечется между ними, и все это принимает такие карикатурные формы. Ну вот там вы показали сюжет, когда он в военной форме, а выглядит как будто какой-то убогий старенький охранник из «Пятерочки» пришел вот зачем-то куда-то.
1: В рыболовном.
11: Ну, например, да, в рыболовном костюме. А внутри, а камуфляж внутри у них, например, а не снаружи. Тоже вот, ну, глупо все, не посоветовали с какими-то специалистами, которые могли бы изобразить. Может, раньше, пока он был вменяемый и мог там на самолете полететь или там в подводную лодку забраться, было получше. А теперь и это все не работает. Но сочувствовать не будем, конечно же, Путину и подсказывать. Но еще раз повторюсь, а для массового вот такого обывателя все это разочарование и запрос на такого собирательного условного Гиркина Стрелкова, который фронтовик, который кровью добивался побед, который знает, как правильно воевать, а теперь еще и он жертва, жертва оговора. Вот пусть, и Путин его же не убил еще, вот пусть выпустят и Гиркин, ну, может быть, не буквально он, но все это будет по образцу Германии, например, межвоенной, когда вот слабость власти, Веймарская республика, путч, а потом все равно нацисты приходят, потому что фронтовик, потому что Гитлер воевал и все объяснил, начал опять-таки изнутри же, это что пятая колонна, это что враги среди нас, но в его случае там евреи были. Поэтому здесь я с ужасом жду, когда миллионы людей охотно поддержат вот этот вот запрос на навести порядок со всякими предателями, со всякой пятой колонной.
1: Но здесь, кстати, непонятно и где пятая колонна, некоторые публицисты еще и шестую успели найти, но это в комментариях пообщаемся со зрителями, поскольку заканчивается у нас уже время. Я вас благодарю за то, что нашли время на нас и на наших зрителей, и мы сегодня рассуждали о том, логично ли проводить параллели с историей столетней давности, откуда возник запрос на революцию в тех кругах, которые поддерживают войну и поддерживают Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы нашли, какие у вас появились вопросы или остались, и мы с вами продолжим общение в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – писатель Александр Гейнис. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Гейнис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке. Кто такой настоящий рижанин?
1: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
0: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
1: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую, недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
0: Но цвет воды меняется.
1: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
0: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
1: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
0: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
1: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
0: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
1: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии. Венгрия 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
0: И Чехословакии.
1: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя? Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
2: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
1: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
2: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
1: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
2: Тоже, да.
1: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
2: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
1: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
2: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
1: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот входите на наш базар, который лучший в Европе.
2: Вы имеете в виду центральный рынок?
1: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
2: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
1: Рига – это моя школа, мои университеты. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
2: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
1: А что? Это так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
2: Да? То есть портвейн пили вместе?
1: Конечно.
2: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
1: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла к соревнованию. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
2: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
1: Не здесь, конечно, а вон там.
2: Где? Вот прям под стенами собора?
1: Оттуда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
2: А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
1: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть «Волжское вино» в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
2: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
1: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
2: Это Дом радио?
1: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
2: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
3: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это были постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество и национальное. Политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
2: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
3: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. Два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь, крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор к Франко относятся к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, вот такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Гейнисом.
2: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
3: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
2: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни. Как вы говорили, нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
3: типа цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
2: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
3: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология, а у Путина реакции, а
2: вот
3: не идеология.
2: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
3: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
2: Ну, а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
3: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово, он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
2: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки... Продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
3: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле, и непростительное упрощение. Знаете...
2: Но все-таки некоторые пытаются.
3: Еще как.
2: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
3: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
2: И хама срезал.
3: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак, это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
2: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот
3: это
2: игра слов или я не знаю.
3: Анекдоты. И у Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян. Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
2: Мертвые души.
3: Конечно.
2: Есть и в Америке... главный герой там Чичиков.
3: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой.
2: Но...
3: остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забора мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
4: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернову. И это было такое тихое диссидентство.
3: Вы... я бы не сказал, что это... по-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время...
4: То есть это писательские фантазии?
3: По-моему, да. Или, может быть, более поздние наслоения. Потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
4: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
3: Очень просто. Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
4: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
3: 3,5 года.

0: так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
1: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
0: Еще бы.
1: Расскажите
0: моя
1: о ней.
0: Моя первая любовь в Израиле живет давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимым поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как это ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге, каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
1: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
0: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот, когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать, может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот. Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
0: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я вот таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
0: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару. Под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.

Свободный разговор. Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Во второй части нашей передачи мы продолжим разговор о Латвии, России и войне в Украине. Всего вам доброго!

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа»,

0: свободу круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Заправился и заглох навсегда.
4: Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Забрая поршня, прогорели в итоге на машине.
3: Из-за бензинового кризиса Россия снижает стандарты качества топлива.
5: В первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже.
3: Блокада Крыма. Будет ли ВСУ разрушать Керченский мост?
6: По Керченскому мосту решение о возобновлении военных перевозок пока не принималось.
3: Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
7: Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы – все это есть. Цены, конечно, ого-го как завышены.
3: Призраки мятежа.
8: Кремлю не удалось переломить ситуацию с времен пригожинского мятежа. В этом смысле мятеж Пригожина как бы продолжается.
3: Военного, обратившегося к Путину, задержали на 11 суток.
9: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Пошли, опусти, отдай. Не кусайся.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только.
0: Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
2: Мат, драка и очередь на автозаправке. Так выглядит топливный кризис в России. В стране, которая десятилетиями гордилась своими природными богатствами. Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
1: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
3: Вызывай полицию!
2: Эти кадры не просто бытовая сцена, а точная метафора сегодняшней России. И здесь невольно вспоминаются слова американского сенатора Джона Маккейна.
4: Послушайте, Россия – это бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, это коррупция, это государство, экономика которого в действительности зависит лишь от нефти и газа.
2: Тогда слова Маккейна казались язвительной, но точной метафорой сырьевой экономики России. Сегодня эта метафора уже устарела. Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство. Причина не только в дефиците топлива, но и в разрушенной инфраструктуре и оборудовании, которое Россия не может ни восстановить, ни заменить. Так выглядит цена экономики, построенной на нефти и иллюзии собственного технологического могущества.
5: 90%, если не больше, оборудования в этих установках – это оборудование западное и подсанкционное. Это оборудование ABB, Siemens, японские насосы и компрессоры. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить, но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями, не хотят делиться с ними такими чувствительными элементами, как катализаторы. И поэтому сейчас, мне кажется, красная черта перейдена, и Украина наращивает свои удары. Я думаю, что российскую нефтегазовую отрасль может спасти только массированный импорт, но это колоссальные средства.
2: За весной первую часть лета дроны ВСУ атаковали 7 крупнейших НПЗ страны. Выведены частично или полностью из строя ключевые заводы в Рязани, Кстово, Нижний Новгород, Москве, Капотня, Сызрани, Куйбышеве, Туапсе и Краснодарском крае. 2 неатакованных НПЗ в Омске и Иркутске. Возникает логичный вопрос, а что вообще осталось от хваленой российской нефтянки?
5: Омск и Иркутский НПЗ входят в десятку крупнейших. Они поставляют на рынок от 12 до 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но этого количества едва-едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, надо понимать, что логистика в России сильно устарела. Она подвергается тоже массированным атакам ВСУ. Значит, нефтеналивных цистерн для железной дороги не хватает. Железная дорога работает с очень сильным напряжением. И российское правительство не позаботилось перестройкой логистической системы.
2: Кстати, прошу обратить внимание на гигантскую очередь за бензином, снятую с помощью дрона в Чите. Впечатляет, правда? Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам под соусом гуманитарной помощи. Кремль судорожно ищет, где перехватить горючего. Смотрит на Минск и, конечно, на Дели. Индия – это вообще отдельный анекдот. Нью-Дели скупает российскую сырую нефть за бесценок, перерабатывает на своих заводах и теперь, похоже, готова продать ее обратно. Но уже в виде бензина и втридорога. Схема века. Но есть нюанс. Все дико боятся вторичных санкций, особенно американских. Как решить проблему? В Кремле нашли гениальный выход. Раз нельзя победить кризис, надо его засекретить. В эфире главный сказочник Кремля Дмитрий Песков.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Цены растут, добыть бензин теперь сложно по всей России. Да и понять, что заливают в бак, невозможно. Люди процеживают горючее через чулки или после так называемого 95-го везут автомобиль в сервис. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот топлива по стандартам Евро-3. Это устаревший экологический стандарт качества бензина с повышенным содержанием серы по сравнению с современным Евро-5. О том, как россияне уже испытывают на себе последствия низкокачественного бензина, в нашем сюжете.
7: О чем все про ставку и ставку? Ну, давайте, Александр Алексеевич, про бензин спросим. Куда интереснее, ей-богу.
8: Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов.
9: Вообще, с Эльвирой Записановной, когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договорились, что не будет вопросов про бензин.
8: Андрей Леонидович начал, не я.
9: Он провокатор.
7: Мы все договорились, что я спрошу об этом.
10: Александр Новак – это человек, который в правительстве отвечает за нефть и топливо. Заметно, что на финансовом конгрессе Центробанка он не очень хотел обсуждать ситуацию с бензином. Ну что ж, тогда обсудим мы.
11: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел. Это я к тому, что мне уже достали люди, когда говорят, что «Чего вы паникуете, бензина полно, всем хватит». Ну вот у меня нету бензина, я не могу заправиться.
10: В стране нарастающий дефицит бензина. И как это всегда бывает при дефиците, качество уходит на второй план. Потому что вам шашечки или ехать?
12: Все фильтры в песке, короче, вот в Татарстане. Бензин, чистоган, канистру залил, смотрите. Пятна какие плавают. Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Забрал поршня, прогорели в итоге на машине. Чистую, свежую канистру залили бензин. Тут я не знаю, как должен форсунки выдерживать. Вот такой нынче бензин в Татарстане, набережные Челны.
10: Да и проверить, какой бензин попадает в баки российских автолюбителей, невозможно.
13: Бензин, внизу вода и грязь. Видно вот здесь, где вода идет. Вот так вот это плавает бензобаки.
10: Цены растут. Еще вчерашняя цена 100 рублей за литр бензина в Туве была шокирующая. Но каждый день цена растет по разным регионам с астрономической прогрессией. В Севастополе уже по 260 рублей за литр, в Новосибирске по 120. А у перекупщиков, которые торгуют бензином через Telegram или Авито, до 400 рублей.
14: 10 литров 5 тысяч.
15: За 5 тысяч ты купил 10 литров?
14: Да.
15: 500 рублей литр. Я им говорю, не надо. Даже пацаны говорят, да, то, что это дорого.
16: Очень дорого.
15: Очень дорого, но это мажор, конечно. Но это пипец. Ну, по 150 же можно найти, да, если захотеть.
17: Ну, это в Евпатории только искать, но очень тяжело.
15: Но можно.
17: Да, можно найти, но очень тяжело найти.
10: На фоне этого всего государство находит решение. Нет бензина хорошего, разрешим плохой. Ну, что это значит? С 2016 года в России разрешен только бензин стандарт качества Евро-5. Это чистое топливо, максимум 10 миллиграммов серы на килограмм. В прошлом году, когда начались первые проблемы с горючим, правительство тихо разрешило некоторым НПЗ выпускать топливо с показателями Евро-3. Ну, то есть серы может быть до 150 миллиграммов, в 15 раз больше. Плюс октаноповышающие присадки, которые давно ограничивали. Какие именно заводы это делают – секрет, список закрыт. Тогда это прошло почти незамеченным, так как считалось, что плохим бензином будут обеспечивать военную технику. Но, как выяснилось, Евро-3 не спасает. 30 июня издание «Коммерсант» пишет: «Правительство подготовило проект постановления, по которому до июля 2027 года в России разрешат производить и продавать бензин Евро-2. Плюс импорт такого же низкокачественного топлива в бензине разрешат до 3% метанола. Что такое Евро-2? Это топливо из 90-х. Его запретили в России еще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад. Это опасно прежде всего для новых машин, и народ уже выкладывает видео чихающих машин в соцсети.
18: Ехал я с Краснодара в Москву, под Воронежем залил топливо, и машина встала в аварийный режим, клеманула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы. Сервис, говорят, турбину под замену, проверять сажевый фильтр и все остальное.
19: Слушайте, ну бензин явно уже не тот. Мы сегодня 3 часа с 12 до 3 на двух машинах отстояли с Егором на заправке. Заправили бензин, насколько возможно. И он улетает, как водичка. Ну явно не тот бензин.
10: Завирусился ролик, где мужчина заправляет канистру через капроновый чулок, а на чулке остаются бурые сгустки и куски непонятно чего. Это то, что должно было оказаться в его двигателе.
14: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то, что говорили по Евро-3.
10: Скоро россияне вообще перестанут понимать, что льют в их баки, потому что качество топлива на заправках в России фактически никто не проверяет. С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса. У Росстандарта нет данных о качестве топлива. А чтобы пресечь недовольство в соцсетях, власти объявили, что за распространение заведомо недостоверной информации, которая создает панику или угрожает общественному порядку, предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность. Это касается и информации про качество бензина, и его наличие. Такая паника в социальных сетях может вам обернуться штрафом до 1,5 миллиона рублей, ну а при тяжких последствиях до 5 лет лишения свободы.
16: Вот, все есть на Кубани бензин, сейчас вот бензовоз сливается, и все. А вы все говорили, нету бензина, все есть.
10: А вот кому все нипочем, так это владельцам «Жигулей», «Лады Калины», «Нивы», «УАЗика», «Пазика», карбюраторной классики, хоть Евро-2, хоть 76-й. Она создавалась под этот бензин. Ну и танкам, конечно, им вообще все равно, что в них заливают. Так что, если мыслить позитивно, Кремль наконец нашел способ пересадить россиян на отечественный автопром. Ни субсидиями, ни пошлинами, просто бензином, от которого все остальное ломается. Импортозамещение через топливный бак.
2: Возврат России к топливному стандарту Евро-2 из-за проблем на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах может обернуться серьезными последствиями для миллионов автомобилистов. Эксперты предупреждают, современные двигатели не рассчитаны на бензин с повышенным содержанием серы, а значит, экономия сегодня может обернуться дорогим ремонтом завтра. Чем грозит этот технологический откат российскому автопрому и владельцам машин, обсудим с предпринимателем и автоблогером Никитой Небылицким. Скажите, Никита, а вот какие автомобили пострадают сильнее всего? Новые иномарки, китайские машины или российские модели?
20: Понимаете, так сложно сказать, что сильнее всего пострадает. Просто смотрите, принцип очень простой. Современные китайские двигатели, это, так китайцы сами ничего не изобретают, это перелопаченные или не перелопаченные старые европейские двигатели. И более того, китайцы используют не самый удачный еще европейский двигатель. То есть они стянули вот этот международный двигатель, который использовал Peugeot и BMW, ЕП6 или ЕР6 он называется. И что самое главное, так они изначально разрабатывались под высокие экологические нормы, они горячие. Потому что для того, чтобы выхлоп был чище, рабочая температура двигателя, она выше. И эти двигатели имеют рабочую температуру не 80, как раньше имели двигатели, а порядка 100. Ну, там по-разному, там 98, 94, 100, ну, в общем, более горячий двигатель. Чем двигатель горячее, тем этот двигатель более склонен, во-первых, к детонации, а во-вторых, тем больше он повреждается от наличия в нем тетраэтилсвинца. То есть, и, кстати, и серы тоже. Потому что это попадает в сажевый фильтр по более высокой температуре. Или, вернее, не в сажевый фильтр, а в катализатор. Поэтому я думаю, что в первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже. И вообще то, что сейчас с топливом на рынке происходит, это крайне рискованная история. Потому что когда бензин начинает становиться дефицитом, его невозможно достать, его начинают покупать не только на бензоколонках, но еще и на спекулянтов в том числе. И люди, которые на бензоколонках торгуют, они тоже, они не вертикально интегрированная компания, это конкретные люди. А конкретные люди, имеют манеру, иначе бы тюрем не было, совершать мелкие крупные преступления.
2: А Индия и Казахстан, у них в России собирается или уже покупает бензин. У них есть эти стандарты Евро-2 или Евро-3? Или они уже давно ушли от этого и выпускают только 5,6?
20: Конечно, нет. Но на самом деле, я думаю, что в Индии бензин даже не Евро-5, а Евро-6, скорее всего. Я точно не знаю, но то, что он не ниже Евро-5, это точно. Да никто уже не выпускает Евро-2 бензин, такого просто не существует. В Европе Евро-5 бензина нет, только Евро-6. И другой запрещено продавать. Поэтому у них, конечно, нормальный бензин. В Казахстане тоже нормальный бензин. Просто вы масштабы сопоставьте. Количество, которое возможно купить в Индии и в Казахстане, вы же тоже, знаете, не стоят нефтеперегонные заводы пустые. которые не знают, куда им применить избыточные мощности. У них все это работает, они не могут продавать таких количеств, которых это нужно, чтобы компенсировать в России ее нехватку.
2: Ваш совет автолюбителям, вот теперь в этой ситуации, как себя вести, чтобы машина осталась целая, двигатель работал?
20: Слушайте, ну, тут очень сложно дать какой-то действенный совет, потому что пытаться заправляться на вертикально интегрированных компаниях и внимательно относиться к тому, что тебя продают. Но, знаете, эти вертикально интегрированные компании, ведь, во-первых, поди различишь, какая бензоколонка лукойловская, какая профраншиза в этом Лукойле. Это раз. Во-вторых, на них тоже люди работают, на этих бензоколонках, которые сетевые. И эти люди могут делать свой маленький гешефт. Поэтому тут какой-то тут непонятно, какой совет. Да, ну, нельзя в машину современную заливать евро-2. Вообще нельзя.
2: Ну, может быть, машину надо поставить на парковку и переждать это время? Ну, пока покататься на велосипеде.
20: Слушайте, можно «Жигули» купить, он еще и расходует мало. Я имею в виду «Жигули», вот «Жигули» классический. Не то, что мы называем «Гранту» сейчас «Жигулями», а вот прям классический «Жигули» пятерку. Вот ее, в ней нет никакого катализатора. Ее дешево чинить, к ней в любом кооперативном магазине, хоть и плохие, но запчасти продаются. Вот купил, ездишь, пока эти проблемы.
2: Никита, вам огромное спасибо за вашу экспертизу. Моим гостем был предприниматель, автоблогер Никита Небылицкий.
0: Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции. И это действительно серьезно. Наиболее, скажем так, уязвимое направление – это южный берег Крыма. Лесистая местность, плотная застройка. При плотной поддержке со стороны беспилотной авиации даже небольшие силы десанта могут очень осложнить нам обстановку в Крыму.
2: В студии Владимира Соловьева звучат тревожные прогнозы генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. При этом не до конца ясно, кого именно сильнее пугают разговоры о возможной наземной операции ВСУ. Самих участников эфира, зрителей или военных, которые становятся невольными адресатами этой риторики. Показательно, что армейская повестка все чаще звучит в тональности телевизионной тревоги, задаваемой эфирами ВГТРК, где и Соловьев, и другие ораторы все чаще говорят о всеобщей мобилизации. На этом фоне министр обороны России Андрей Белоусов как будто услышал пропагандистов и на неделе проинспектировал Черноморский флот. Чиновник заслужил доклады командования и наградил ряд военнослужащих.
21: Служу в России!
2: Очевидно одно. Москве все труднее контролировать полуостров, где назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов уже объявил режим ЧС. Дефицит топлива, перебои с электричеством, полупустые пляжи и многокилометровые пробки в сторону Керченского моста становятся признаками растущей нервозности на полуострове. Но о высадке десанта ВСУ говорить преждевременно. Военный эксперт Павел Лакичук.
22: Для того, чтобы наземную операцию провести в Крыму, нужно быть, опять же, на рубеже Армянской и Новоалексеевки. Пока я допускаю операцию по сбитию. У нас сейчас оборонная операция, которая предполагает сломить наступательный потенциал российской армии на юге. Вот, сначала отогнать их от Запорожья, от Орехова, от Гуляйполя, от Херсона. Потом будет другое время, будут другие силы, средства. Если у нас будет возможность освободить оккупированную часть Херсонской области или Запорожской области, подойти к Крымским перешейкам, то, очевидно, тогда встанет вопрос об освобождении Крыма. Опять же, с гуманитарной точки зрения это тоже включается.
2: О ситуации на полуострове более подробно с Павлом Лакичуком мы поговорим чуть позже. Гуманитарной катастрофы на полуострове пока нет. Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
23: 2 июля, на связи Севастополь. Сегодня собрались делать каши в автоклаве и тушенку, но я поняла, что у меня совсем нет круп.
24: Поэтому мы поехали в магазин пополнять свои стратегические запасы. Заодно решили проверить, действительно ли полки такие пустые, как сейчас пишут.
23: Итак, докладываю, мы заехали в ближайший супермаркет, и свет тут был. Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы, все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены. Идем дальше на крупы. Все крупы в изобилии, гречки только чуть меньше. Вот чего я никогда не понимала, почему в первую очередь разбирают именно гречку. Ведь есть столько классных круп. Нут, горох, перловка, булгур. Да, они чуть-чуть дороже, но зато можно разнообразить меню. Если есть одну гречку, неужели она вам не надоест? Да, цены заметно выросли, и это, конечно, не радует, но выбор есть. Поэтому сейчас, наверное, важнее покупать без паники и собирать запасы с умом, а не сметать с полок все подряд.
2: О том, как в Киеве реагируют на беды и проблемы жителей Крыма, нам рассказал бывший житель Севастополя, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Скажите, думают ли в Киеве о гражданах Украины в Крыму, которые оказались жертвами топливного и энергетического кризиса?
22: Конечно, думают. Дефицит продуктов, дефицит бензина, дефицит воды, дефицит электроэнергии. Это все большие проблемы. Но...
2: Не приведет ли дальнейшая блокада Крыма к гуманитарной катастрофе?
22: Первое, это не блокада Крыма. То, что делают сейчас силы обороны Украины, это логистический локдаун группировки сил российских войск на юге. Основная задача – сбить наступательный потенциал.
2: Блокада Крыма – это козырь для переговоров или военная операция по освобождению полуострова?
22: Для того, чтобы проводить операцию вторжения в Крыму, нужно быть, по крайней мере, на крымских перешейках. Пока задача сил обороны – это, наоборот, остановить российское наступление на Запорожском и Херсонском направлении. То, что происходит в Крыму, это не психологическая операция и не военная операция. Это следствие, это часть, составляющая часть военной операции по ослаблению наступательного потенциала группировки российских войск на Южном фронте.
2: По вашим наблюдениям, Павел, выводит ли российская армия какой-то контингент из Крыма?
22: Если говорить о том, что выводит ли она войска по Керченскому мосту туда, на Тамань, нет. Если говорить о том, что есть движение российских войск из Крыма на север, на Запорожское направление, на Херсонское направление, то это не выведение войск, это перемещение войск между пунктами постоянной дислокации в Севастополе, в Перевальном, ну и вообще 8-й армии соединения Феодосии. Они постоянно накапливают мобилизационный ресурс, там осуществляют его подготовку и дальше бросают на Херсон, на Запорожье, в мясорубку, где он снашивается.
2: Павел, скажите, что будет с Керченским мостом?
22: Пока, наверное, ничего не будет. Смотрите, почему я так говорю. Если мы говорим об южном Керченском вот этой артерии, она состоит из Керченского моста, точнее Керченского железнодорожного и Керченского автомобильного, из Керченской паромной переправы железнодорожной автомобильной перевозок военных грузов кораблями Черноморского флота. Так вот, Керченский мост выведен из этой игры еще в 2023 году ударами ГУРМО. Помните, когда горела, там обрушилась часть пролета, когда горели цистерны на железнодорожном мосту, тогда решением высшего политического руководства России было принято решение не перевозить по Керченскому мосту взрывоопасные и пожароопасные предметы. То есть обеспечение российской армии им не производится.
2: Все-таки я вернусь к вопросу о гуманитарной катастрофе. Если она наступит, вы допускаете, что Киев примет решение эвакуации мирного населения в Украину?
22: Я не думаю, что, первое, в Крыму наступит гуманитарная катастрофа. Второе, в Крыма добраться надо. И если какие бы решения в Украине не приняли по Крыму, они будут заблокированы Путина и его комарилей. Вспомните Мариуполь, эвакуация Мариуполя. Почему не осуществлялось? Потому что между Мариуполем и украинской территорией уже 100 километров было. Сейчас найти решение, как эвакуировать население Крыма на материковую часть Украины, без согласия Путина и его генералов невозможно. По крайней мере, пока мы не стоим где-то перед Каланчаком и Чаплиным.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти. На этом фоне издание «Сота Вижн» выходит на улицы Москвы, чтобы узнать, что сегодня о Крыме говорят столичные жители.
1: В курсе ли вы ситуации, которая сейчас происходит в Крыму?
3: Я думаю, что это паника.
4: Я не в курсе, не в курсе.
1: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
4: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
3: Чем это может все обернуться? А тут вариантов два. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас, Европа, расчленит на части. России тогда не будет.
21: А про Крым ничего не знаем, понятия не имею.
1: Неинтересно?
21: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу.
24: Нет, совершенно не знаю об этом.
1: Ну, вообще не в новостях, нигде.
3: Я стараюсь не смотреть ничего.
1: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
25: По телевизору, по радио слышал.
1: Другой, а что там говорят?
25: Не владею. Расскажите. Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженные ситуации, говорят.
1: Как думаете, насколько опасно все это?
25: Без понятия, я там не был.
2: Пока Кремль уверяет россиян, что ситуация на фронте под контролем, Украина продолжает менять правила войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, железнодорожным узлам и военной инфраструктуре в Крыму становятся все более системными. Полуостров постепенно превращается не в плацдарм для российского наступления, а в сложный для снабжения военный анклав. Можно ли говорить о реальной блокаде Крыма? Способны ли дальние удары ВСУ изменить ход войны? И почему, по мнению многих западных военных, именно разрушение российской логистики становится главным фактором давления на Кремль. Об этом поговорим с бывшим командующим армии США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. My first question. На фоне определенных успехов украинской армии в глубине территории России, видите ли конец горячей фазы этой войны?
26: Anytime soon?
27: Not anytime soon.
28: В ближайшее время точно нет. Очевидно, сейчас инициатива перешла на сторону Украины. Думаю, у России сейчас серьезные проблемы. И в Крыму, и на востоке Украины. К тому же удары по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России создают Кремлю вполне реальные трудности. Но если Кремль не считается с потерями, то Путин не остановится, пока его не остановят. Так что, на мой взгляд, все это еще будет продолжаться довольно долго.
2: Есть ли смысл сегодня разрушить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от России? Или мост надо сохранить, чтобы мирное население могло покинуть остров в случае гуманитарной катастрофы?
28: Я думаю, цель украинского генштаба – полностью изолировать Крым. Они уже нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту, поэтому россияне не рискуют перевозить по нему тяжелые грузы. Легковые машины и гражданский транспорт пока еще могут проезжать. Люди, как мы видим, все еще могут выехать. Но мост поврежден настолько, что, как мне кажется, использовать его для поставки топлива, воды или боеприпасов России уже очень сложно. Поэтому я считаю, что украинский генштаб уничтожит этот мост, когда сочтет, что для этого наступил подходящий момент. И, судя по всему, сейчас они пока не считают, что этот момент уже наступил.
2: Как скоро российская армия найдет противоядие против украинских дронов?
28: Это отличный вопрос. Честно говоря, меня удивляет, что им до сих пор не удалось этого добиться. Но Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям, дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку. В конечном счете, украинцы это прекрасно понимают. Россия со временем научится эффективнее защищаться от таких атак. Но будем надеяться, что к тому моменту будет уже слишком поздно.
2: Приближает ли конец войны топливный кризис в России?
27: Well, for sure,
28: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий. Но есть и другая сторона. Важно, что теперь сами россияне начинают ощущать последствия войны. До сих пор большинство из них были в значительной степени защищены от последствий этой, как я считаю, стратегической ошибки Владимира Путина. А теперь люди стоят в очередях за бензином, не могут, как раньше, поехать отдыхать в Крым. Видят дым и пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Все это показывает россиянам, что война против Украины имеет вполне реальные последствия. И думаю, это усиливает давление на Кремль и подталкивает его к завершению войны.
2: В Украине опять большая трагедия. Россия на этой неделе опять ударила по Киеву. Погибло уже 30 человек, десятки ранены, разрушены жилые дома и коммуникации. Путин специально бьет по гражданским объектам или ракеты бьют мимо цели?
28: Совершенно очевидно, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирному населению. Они делают это с самого начала войны. И здесь хорошо виден контраст. Если посмотреть, по каким целям бьет Украина, то это в основном военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и предприятия, производящие оружие. Такие удары не только соответствуют законам войны, но и гораздо эффективнее. История показывает, что атаки на мирных жителей редко приводят к решающему результату. Обычно они лишь вызывают еще большее возмущение и усиливают желание сопротивляться. Поэтому меня удивляет, насколько грамотно Украина выбирает свои цели. В то же время складывается впечатление, что российское руководство просто не может придумать, как изменить ход войны и перехватить инициативу. И уж точно убийства мирных жителей никак не помогут России достичь своих целей.
2: Скажите, где сегодня уязвимое место в российской армии?
28: Прежде всего, как я уже говорил, мне кажется, российскому руководству не хватает гибкости и воображения. Они продолжают действовать по тем же схемам, что и последние несколько лет, несмотря на огромные потери. Меня удивляет, что Россия до сих пор не смогла предложить более эффективный план действий вместо того, который снова и снова приводит к неудачам и большим потерям. Думаю, это во многом связано с тем, что российские руководители не готовы признавать ошибки и честно оценивать ситуацию. А без этого невозможно вовремя менять стратегию. Когда-то огромные размеры России были ее преимуществом. На протяжении веков страна могла отступать вглубь своей территории, изматывая армии противника, а затем уничтожать их. Но сегодня эта огромная территория стала слабым местом. Защитить все невозможно, а Украина уже продемонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии тысячи, полутора тысяч и даже 2000 километров в глубине России. Это действительно впечатляет. И Россия физически не способна прикрыть все объекты. Именно в этом и заключается ее уязвимость. Кроме того, думаю, внутри самой России происходят определенные процессы. Я не верю, что готовность российского общества бесконечно продолжать эту войну безгранична. И мне кажется, в Кремле это тоже понимают. Именно поэтому власти избегают полной мобилизации. Они знают, что ее последствия вызовут огромное недовольство. Поэтому перед Кремлем стоит сложная задача, где взять достаточно людей, чтобы продолжать войну. И еще один важный момент. России необходимо продолжать экспорт нефти и газа в Китай, Индию и другие страны, чтобы финансировать войну. Но сейчас украинские удары все сильнее разрушают российскую энергетическую инфраструктуру. Если Россия не сможет продавать достаточные объемы нефти и газа, у нее станет меньше средств на продолжение войны. Это еще одна уязвимость, по которой Украина сейчас наносит удары.
2: Если бы сегодня президент США попросил вас назвать один шаг, который способен ускорить окончание войны на условиях, выгодных Украине, что бы вы посоветовали сделать в первую очередь?
28: Я считаю, что стратегической целью Запада должна стать победа Украины над Россией. Даже администрация Байдена, несмотря на значительную помощь Украине, так и не заявила прямо: «Мы хотим, чтобы Украина победила». А ведь именно это должно быть официальной целью, потому что это отвечает интересам Запада. Президент Трамп, на мой взгляд, должен признать, что победа Украины и восстановление ее суверенитета в границах 1991 года отвечают интересам США и их союзников. Именно это должно быть нашей целью. И если бы такая цель была официально поставлена, это не только усилило бы поддержку Украины, но и стало бы очень мощным сигналом для Кремля. Весь Запад твердо намерен помочь Украине добиться победы.
2: Моим гостем был бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
5: Фюрер не способен принимать решений. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа Гитлера.
6: Вы отдаете себе?
5: Да.
2: Помните этот шедевр советского кино «17 мгновений весны»? Финал близок, Третий рейх трещит по швам, и тут глава гестапо Генрих Мюллер выдает базу. Вы, конечно, скажете: «Шакиров, прекрати, ваши исторические параллели не работают, это другое». Ну хорошо, давайте просто посмотрим, как ведет себя Владимир Путин сегодня. Он изо всех сил пытается внушить окружению, что его армия триумфально марширует по чужой земле.
7: А сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята, поджимают на всех участках боевого соприкосновения.
8: На всех.
7: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придет туда, куда нужно.
2: Видели эти разрезания воздуха руками? Так витиевато и мутно главнокомандующий убеждал молодых лейтенантов, что все идет по плану. А спустя пару дней новый бенефис – интервью Павлу Зарубину. Путин постоянно смотрел куда-то за спину придворного журналиста.
9: Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
2: Видимо, там висел очень важный заранее подготовленный текст. Президент монотонно перечислял названия сел и улиц. Хотел показать, что держит руку на пульсе.
9: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке.
2: Даже глядя на суфлер, Путин умудрился перепутать реки, поселки и их государственную принадлежность. Старый Оскол – это Россия, город в Белгородской области, а река в Украине называется просто Оскол. Глава Кремля буквально заблудился в трех соснах. А что по факту? За лето Украина незаметно вернула себе 40 километров Донецкой области. Французский осинт-аналитик Клеман Молен пишет, что больше года эта территория находилась под контролем российской армии. Украинские дроны летают тоже теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не говоря о других областях. Российские НПЗ горят один за другим. Проще посчитать те, что еще целы. В стране самый настоящий топливный кризис. Ну как тут снова не вспомнить Мюллера? Главнокомандующий, кажется, действительно заговаривается. На этом унылом фоне в конце июня всплыла еще одна показательная история. В сетях появился новый герой. Бывший доброволец и командир отделения разведки батальона имени Судоплатова Александр Лунин.
11: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.
2: Личность Лунина, признаться, темная. В прошлом у него была контузия и даже опыт пребывания в психушке. Об этом рассказали в своем расследовании журналисты «Инсайдера». Вернувшись с фронта, этот человек записал гневное видео, где рассказал, как обращаются с простыми солдатами их командиры.
8: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: Не обошлось и без угроз кремлевскому лидеру. Причем ролик был опубликован в годовщину Пригожинского мятежа.
8: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный Z-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
12: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
2: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые Z-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
13: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану. Мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь. Тактическая или стратегическая. Если нам соврали о таком, то возникает вопрос, что нам еще не говорят. Одна надежда на преемника. Может, хоть он правду нам скажет.
2: Следом за актером, словно сговорившись, подал голос крупный капитал в лице главы ВТБ Андрея Костина. Главный банкир страны на финансовом конгрессе Банка России прямо заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет».
14: Сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
2: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль Кремль тут же вспоминает 24 июня 23 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
0: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на 5-м году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
10: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, ну, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать.
15: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта уже недостижима.
0: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
16: Путин всегда боялся армию, он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там всех, кого можно было, там отстраняли. Там генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там и просто в отставку отправляли.
0: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
17: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось, просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго... Российская система власти проживет без военного переворота.
16: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места, и самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
0: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
4: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей, никакая Росгвардия вам не поможет заткнуть этих людей. Или если будет, например, опять же, массовая какая-то волна новой мобилизации, о которой сейчас ходят слухи, если он это начнет, то, опять же, матери и жены, которые будут стоять на пути вот этих вот всех товарищей, которые тащат военкомат людей, они, их тоже не подойдет Росгвардия, чтобы их разгонять.
0: Участники «Русской весны» оккупации Востока Украины в 2014 году, возможно, чувствовали в себе потенциал и на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
18: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и, ну, из нашей, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там стрелков, есть там какие-то там Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же, там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции там из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой на так называемой Донецкой республике.
0: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
18: Последний такой какой-то пример, когда армия действительно возмутилась, это был поход Пригожина, но это уже не армия, это, в принципе, ЧВК. Вот они были действительно могли бы стать субъектом силы, которая могла бы что-то сделать в России. Но их там тоже погасили, обманули, обыграли, в общем-то.
4: Есть другая, более серьезная сила на путинском фланге, которая ему очень серьезно угрожает. Это его же собственное непосредственно окружение, больше половины из которой настроено на то, чтобы войну закончить как можно скорее. А я имею в виду людей из непосредственного окружения Путина, из серии кооператива «Озеро» и каких-то ключевых олигархов, которые возглавляют сейчас тоже очень важные для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда и которая была вхожа в самый близкий путинский круг. Он как бы был ей обязан, потому что это его бывшие начальники по Питеру. А сейчас мы видим, что какая-то странная мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
0: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
4: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы, которого по административке куда-то уже уехал, и люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий, миллионных просмотров, означает, что эти ожидания есть и надежды.
0: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
2: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра «Ре Раша» Кирилл Рогов. Оценим с ним шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
1: Посмотрим. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. И мне кажется, в этот раз она зашла

0: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ПК, немало интересантов в той армии, которая сейчас воюет в Украине. Это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которая как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да, но они все равно, конечно, меньшинство.
1: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
0: Я думаю, что прямое повторение Пригожинского бунта это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним состояло тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина – это скорее знак, сигнал как бы того, что те, кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвует в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа негативно, резко негативно относящаяся к Путину и стоящая к нему в оппозиции.
1: То, что отдельные люди, типа артиста Гоши Куценко, стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
0: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то, ну, немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
1: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
0: Вы знаете, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
1: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра RareRussia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

Говорит радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 6 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия нанесла очередной удар по Киеву и Киевской области.

0: вновь много погибших и раненых. Командование ВСУ опровергает захват российскими войсками города Константиновка в Донецкой области. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести там переговоры об окончании войны. Рейтинги доверия Владимиру Путину продолжают снижение. Уровень экономического пессимизма в России достиг нового пика. Также сегодня. На чемпионате мира по футболу кипят страсти, спортивные и околоспортивные.
1: Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона.
2: 44-я механизована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
3: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
4: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
5: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади утримуємо населений пункт Костянтинівка.
6: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
7: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
0: Это был продемонстрированный на российских телеканалах в пятницу поздно вечером доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину о якобы полном захвате российской армии города Константиновка в Донецкой области, штурм которого начался еще в октябре прошлого года, и размещенные в ответ в социальных сетях Генеральным штабом ВСУ заявления представителей самых разных частей и подразделений украинских войск о том, что они остаются в Константиновке и продолжают удерживать позиции как внутри городской черты, так и на подступах к городу. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Герасимова, а также Владимира Путина о захвате этого, цитата, «стратегически важного населенного пункта», от которого, правда, мало что осталось, иронично предложил Путину встретиться в Константиновке, раз она, по словам Путина, полностью контролируется российскими войсками. Устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова Путин ожидаемо уклонился от этого предложения. Песков сказал, что если Зеленский хочет приехать в Российскую Федерацию, то пусть лучше приезжает в Москву. Доклад Герасимова Путину, одетому в военный камуфляж, состоялся в некоем вспомогательном командном пункте объединенной группировки российских войск, почему-то замаскированном и изнутри. Где находится этот командный пункт, сказать трудно. Путин, в свою очередь, говорил об успехах российской армии на всех, по его словам, направлениях, а также выступил с недвусмысленными угрозами в адрес европейских стран, оказывающих помощь Украине, по-видимому, намекая на возможность военных действий против них.
8: Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях. Хочу отметить, что в совместном заявлении некоторых лидеров ЕС от 7 июня 2026 года сказано, что они приветствуют новаторское, как они сказали, применение киевским режимом беспилотных технологий. Но в этой связи отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено. Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем.
0: Это был Владимир Путин. Он вновь несколько раз обвинил Украину в террористической деятельности против России, настаивая при этом, что российская армия бьет только, по недавнему выражению Дмитрия Пескова, военным и околовоенным объектам. Меньше чем через двое суток после этого заявления Путина последовал очередной массированный удар по Киеву и Киевской области, который привел к многочисленным жертвам, разрушению и повреждению многоэтажных жилых домов. В ходе атаки были применены почти 70 70 баллистических и крылатых ракет и более 350 боевых беспилотников. Утренний репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея Продайвады сегодня, увы, очень напоминал его репортаж в прямом эфире утром 2 июля, когда по Киеву был нанесен предыдущий российский массированный удар. Алексей вновь стоял у развалин разрушенного российской ракетой дома, но на этот раз не в Дарницком, а в Подольском районе Киева. Дарницкий район, правда, пострадал тоже.
9: В результате атаки снесло с 5 по 9 этажи. Повреждения также получили и соседние жилые дома, детский сад, гаражный кооператив. Ночью в этом районе горели автомобили. Жители разрушенного дома рассказывают, что взрывов было 2. Из уцелевших квартир спасателям удалось эвакуировать больше 30 человек. Некоторых смогли просто вывести из подъезда, а некоторых пришлось доставать из окон, так как лестничные пролеты просто обрушились. Одна из тех, кого с верхних этажей снимали с помощью кранов спасатели, а Александра, она говорит, что...
10: Очень тяжело. Нет трусов. Бездомность.
11: Как вы себя чувствуете? Что у Киева с ранения, я вижу?
10: Да, да, такое, головой ударилось. Руки, нога и в спину. Уже обработали, все хорошо.
11: Где вы были, когда все произошло?
10: В коридоре на 9-м, вон там, где дыра.
9: К разрушенному дому пришли жители соседних многоэтажек. Они ждут, когда станет известна судьба их знакомых и соседей. Так, например, Алена еще вчера переписывалась с подругой, и та рассказывала ей, что они с мужем купили новый телевизор. Сейчас пара не выходит на связь, а на месте их квартиры зияет дыра.
10: Она такая хорошая, ей тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже. Ми вже тут сидимо, чекаємо, поки дістануть. Тут і мама, і його родичі, чоловіка, бо в неї тут нікого нема. Всі чекають.
9: Сюда на место приехал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он заявил, что по городу повреждены или разрушены больше 10 многоэтажек в 5 районах Киева. Среди погибших, к сожалению, есть дети. Завтрашний день в городе объявили днем траура.
12: Точную цифру назвать пока невозможно, поскольку количество пострадавших и погибших, к сожалению, продолжает расти. Мы не исключаем, что под завалами могут оставаться люди. По предварительной информации, среди погибших есть дети. Очередной геноцид России. Другим словом это назвать нельзя.
13: Иным словом это назвать не можно.
9: Местные жители говорят, что прилет сюда случился через несколько минут после объявления в Киеве воздушной тревоги. Многие жители даже не успели спуститься в укрытие, причем в эти жилые кварталы. Российские ракеты падают уже не впервые. Некоторые окна в здешних домах и даже в этом доме до сих пор закрыты фанерой после предыдущих российских атак. Местные жители здесь на месте жаловались мэру, что в районе не хватает укрытий и что в подвалах люди вынуждены сидеть друг у друга на голове. К этой минуте известно об 11 погибших в Киеве. Больше 40 людей получили ранения. Еще один человек погиб в Киевской области, сообщают местные власти. В городе Вишневое, это пригород Киева, жители просят не выходить на улицу из-за риска наткнуться на взрывоопасные предметы, а в другом сообщении говорится, что людей предупреждают о риске повторно детонации.
0: Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продайвады. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно уже о 17 погибших в Киеве и в Киевской области. Владимир Зеленский, который на этой неделе направляется в Турцию, где завтра открывается саммит НАТО, вновь выступил с призывом к партнерам помочь Украине системами противовоздушной обороны и подтвердил, что Украина продолжит удары в глубине России и на оккупированных украинских территориях, стремясь парализовать российскую военную машину. Зеленский обвинил Путина во лжи и нежелании заканчивать войну. Мы обеспечиваем эффективность наших дальнобойных санкций против России, а также санкций средней дальности. Важно, чтобы наши люди в Крыму и на других оккупированных территориях Украины понимали, цель Украины – сделать продолжение оккупации для агрессора максимально непосильным. И мы последовательно этого добиваемся. Отдельно отмечу наши операции, направленные против российской нефтяной отрасли. До какой-либо стабилизации им еще очень далеко, несмотря на попытки создать противоположное впечатление. Эту войну необходимо закончить. Только это может стать шагом к возвращению к нормальной жизни. Сегодня я хочу поблагодарить всех наших воинов, каждого, каждого и каждую, кто сражается за Украину, особенно на самых сложных направлениях – в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Продолжаются бои за Константиновку, которую Путин уже поспешил объявить своей. Однако очевидно, что он никогда не рискнет там появиться. На самом деле его мир ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом и резиденциями. В этом заключается одно из главных проявлений цинизма этой войны. Человек, который опирается лишь на свое ближайшее окружение, Москву и любимые резиденции, уничтожает все, до чего может дотянуться, и продолжает убивать даже собственных граждан, по меньшей мере 30 тысяч человек ежемесячно, только для того, чтобы единолично решать вопросы войны и мира.
14: Про мир и надаль.
0: Говорил президент Украины Владимир Зеленский. После ударов украинских беспилотников на всем южном берегу аннексированного Крыма и в Симферополе утром 6 июля не было света. В единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что отключение электроснабжения произошло из-за, цитата, повреждения высоковольтной линии электропередачи. Российские власти даже призвали жителей экономить заряд на мобильных телефонах. Украинские удары по объектам на территории аннексированного Крыма создали такую напряженность на полуострове, что там состоялись учения по предотвращению высадки украинского десанта в Крыму. При том, что военные аналитики называют такие учения бессмысленными, потому что сейчас бессмысленна сама идея высадки такого десанта. Этого мнения придерживается и Владимир Заболоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель портала Defense Express.
15: Десант от диверсионной вылазки отличается тем, что речь идет о подготовке, о захвате плацдарма. Для этого определенные силы должны быть доставлены, не потоплены в море и высажены на участок, который будет обороняться. И на этих учениях это все отрабатывалось. Дело в том, что не секрет, что в ВМС Украины нет десантных кораблей в составе. Есть один поврежденный средний десантный корабль, но это совсем другое дело. Это не говорит о том, что он будет высаживать крупный десант. Для высадки хотя бы бригады нужны определенные силы, нужны корабли сопровождения, нужны силы, которые проведут огневую подготовку, подавят оборону на берегу, которая вот строится непонятно исходя из чего. Ну, хочется им куда-то положить деньги, ну, пускай делят. Это они делают давно, кстати говоря, еще с 23-го года. Вот, они тогда начали рыть окопы, начали много чего там делать такого странного, чего, в общем-то, ну, здравый смысл не воспринимает того, что они делали. Ну, сейчас продолжение, потому что, ну, они же должны что-то делать. Вот они и делают. А то, что мы на самом деле будем делать, знает только генеральный штаб, и слава богу, что все об этом не говорят, потому что военная тайна – это есть военная тайна. Как и любая, скажем так, тайна, она любит тишину. Поэтому говорить можно о чем угодно. Они, тем более, собрали старых отставных, тех, кто знает только, что было в прошлом или в позапрошлом, скажем так, в других войнах. Ну, у нас даже, если начинать с 22-го года, то очень сильно изменилась война, и средства поражения, и тактика, и все остальное. Поэтому также и десанты. Высаживать десант в Крым – это глупость. Ни одна война, ни разу, ни один десант в Крым не высаживался. Начиная даже с той же Крымской войны 1854 года, десанта не было. Ведь флот союзников, который имел преимущество большое, он высадился в Балаклаве, и там никакого сопротивления никто не оказал. В армии, понимаете, как немножко, в отличие от гражданских, цивильных, на украинской мове, если приказали, они делают то, что им приказали, вот и все. Было принято решение где-то на каком-то высшем, более уровне. Приняли решение, создали, выделили какие-то средства для этого, и все. Что-то украли наверняка, как это у них бывает. Ну, святое дело.
0: Это был украинский военно-морской эксперт, обозреватель портала Defense Express Владимир Заболоцкий. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Украинские мониторинговые телеграм-каналы написали о сегодняшней атаке ВСУ на НПЗ «Славнефть-Янос», который и ранее не раз подвергался ударам украинской армии. Предприятие по объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. В субботу был нанесен удар по нефтяному терминалу в Петербурге. Он загорелся. По подсчетам аналитиков газеты Financial Times, только в мае украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы 16 раз. Это рекордный месячный показатель с начала полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года российские НПЗ подверглись не менее чем 194 ударам, это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, Владимир Путин в качестве первоочередной ответной меры на эти удары назвал не усиление российских средств противовоздушной обороны, а решение расширить так называемые коридоры безопасности вдоль российских границ. Путин имел в виду Сумскую и Харьковскую области Украины. Он также выразил мнение, что успехи ударов ВСУ по российским НПЗ и другим объектам завышаются, что, по его выражению, даже играет на руку России.
16: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку, поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили. Но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку.
0: Говорил Владимир Путин, завышены успехи украинских атак на Россию или нет, но ограничения на продажу бензина в десятках российских регионов сохраняются, хотя кое-где ситуация несколько стабилизирована. На автозаправках по-прежнему многочасовые очереди. Севастополь, как я уже упомянул, остался сегодня без света, и рейтинг Владимира Путина, какие бы заявления он ни делал, продолжает снижаться. Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за прошлую неделю упал на 3,4% пункта и составил 73,3%. Рейтинг главы российского правительства Михаила Мишустина сейчас ниже 50%. И все это следует из результатов опроса вполне себе государственного российского учреждения ВЦИОМ. Зато экономический пессимизм в России достиг очередного пика. Об этом наш экономический обозреватель Максим Блант.
17: Уровень экономического пессимизма в России поставил абсолютный рекорд за 20 лет, ну или за все время наблюдений. Об ухудшении экономической ситуации рассказали 60% опрошенных. Предыдущий пик, ровно 50%, был зафиксирован весной 2021 года, после года пандемии, когда карантинные ограничения еще не были сняты. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, резкая смена настроений за год. В 2025 году про ухудшение экономической ситуации говорило всего 39% россиян, а в улучшение верили 48%, то есть россияне были настроены вполне оптимистично. За год число оптимистов сократилось до 27%, или на 21-процентный пункт. И тот же 21% россиян изменили свою оценку на ровно противоположную. Во-вторых, бросается в глаза поляризация. Начиная с 2016 года нейтральная оценка «ничего не меняется» упала с 41% до нынешних 9%. Любопытно, что соотношение оптимистов и пессимистов очень близко к тому, что демонстрируют опросы, которые проводятся по заказу Банка России. Там примерно от четверти до трети составляют те, кто зарабатывает больше, чем тратит, и, соответственно, выигрывает от высоких ставок. Примерно две трети регулярно жалуются на то, что им приходится экономить. Но идем дальше. Схожую картину рисует оценка собственного уровня жизни. Впервые за все время наблюдений число тех, кто говорит о снижении, перевалило за половину. Таких набралось 56%. Улучшается жизнь у 29% россиян. Изменения за год похожие. В 2025 году оптимистов было больше. Уровень экономического оптимизма – важный показатель, который влияет на потребительское поведение и стратегию. За примером далеко ходить не надо. Данные службы Гэллопа подкрепляются стремительным оттоком денег со срочных депозитов и вообще из банков. Помимо настроения, у этого процесса есть другие причины, вроде интернет-блокировок. Но избрасывать со счетов этот фактор не следует. Впрочем, если бы опросы фиксировали исключительно экономические настроения россиян, особой темы для разговора, может, и не было бы. В конце концов, процесс планового охлаждения экономики и ее возвращения к траектории сбалансированного роста действительно подзатянулся. Однако за минувший год резко упало доверие россиян к ключевым институтам. Если год назад 59% россиян считали средства массовой информации в стране свободными, то сейчас таких осталось только 34%. В честные выборы год назад верило 56% россиян, сейчас всего 40%. Даже доверие к армии рухнуло с 79% до 66%. Это самый низкий уровень с 2013 года. Причина лежит на поверхности, и, начиная с конца прошлого года, мы периодически об этом говорили. Энтузиазм, накрывший значительную часть российского общества после победы Дональда Трампа на президентских выборах и после его первых шагов в качестве американского президента, предвкушение скорого окончания войны на условиях, о которых при Байдене нельзя было и мечтать в самых сладких снах, к началу этого года сменился горьким разочарованием. Причем у всех, от бизнес-элит и экономического блока правительства до тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, окончательно перестав понимать, за что они воюют и погибают. У россиян украли то, что можно было бы назвать победой и надежду на возвращение прошлой жизни. Данные опросов службы Гэллопа, которые, повторюсь, проводились с марта по май этого года, говорят о том, что значительная часть российского общества деморализована. А события последних недель говорят о том, что тенденция только усиливается. И если исходить из того, что война, которая задумывалась как маленькая победоносная, была нужна Путину для консолидации общества на дрожжах ура-патриотизма, для повышения лояльности, которая давно заменила легитимность, то можно констатировать, что эту войну он лично проиграл. Поскольку уровень доверия и к правительству, и к выборам, и к армии, и к тому, что пытаются влить в уши россиян пропагандисты, упал ниже тех уровней, на которых эта война начиналась.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. 4 июля, в день, когда в Соединенных Штатах отмечалась 250-я годовщина со дня провозглашения независимости, Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные разговоры с американским президентом Дональдом Трампом. И, как стало известно, 8 июля на полях саммита НАТО в Турции состоится очередная личная встреча Трампа и Зеленского. Ну а помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в пространном комментарии по поводу разговора американского и российского президента, продолжавшегося, по словам Ушакова, 1 час 25 минут, нужно, правда, видимо, вычесть время работы переводчиков, подтвердил, что в Москве по-прежнему очень ждут специальных посланников Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера.
18: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Под принципиальными российскими подходами, по-видимому, он имел в виду все те же совершенно неприемлемые для Киева требования к Украине отказаться от территории, которые Россия объявила своими. Эти требования уже 2 года назад Владимир Путин объявил на коллегии Министерства иностранных дел России. При этом еще в пятницу газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что Уиткоф и Кушнер не собираются ехать ни в Киев, ни в Москву, пока для этого не будет весомого повода. Ради фотосессии они никуда ехать не хотят, заявили изданию источники, знакомые с ситуацией. Разговор Путина и Трампа, который был приурочен ко дню независимости Соединенных Штатов, состоялся, как утверждает Кремль, по инициативе именно американской стороны. Разговор, по словам Ушакова, начался с поздравлений Путина по поводу праздника, причем Путин, цитата, напомнил Трампу о вкладе России в становление американской государственности. Приблизительно в то же время, когда проходил этот разговор, бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, участвовал в траурных мероприятиях в Тегеране памяти убитого при американском ударе верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. И вот какое заявление сделал Медведев.
19: Мы скорбим вместе с народом Ирана в связи с трагической, мученической гибелью верховного руководителя и великого Аятоллы Саида Али Хаменеи и разделяем вашу скорбь. Но эта скорбь сплотила народ Ирана, который не поддался
20: тому давлению, которое было организовано Соединенными Штатами Америки и другими присоединившимися странами, выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечном счете победит.
0: Это был заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Мероприятие памяти Али Хамини и членов его семьи продлятся до 9 июля, когда состоятся похороны. Ну и последняя сегодня тема. На чемпионате мира по футболу, где завтра завершается второй раунд плей-офф, ожидаемо кипят страсти, правда, не только спортивные. Накануне матча 1/8 финала между одной из хозяек чемпионата сборной США и Бельгии, Бельгийская Королевская Федерация Футбола выразила крайнее недоумение по поводу отмены дисквалификации получившего в прошлом матче красную карточку американского нападающего Флорина Балагуна. Федерация сообщила, что изучает все возможные шаги для защиты законных прав всех участвующих команд и соблюдения фундаментальных принципов честной игры. 2 июля в матче 1/16 финала между Соединенными Штатами и Боснией и Герцеговиной Балагун врезался в боснийского защитника и был удален. Как водится, некоторые эксперты посчитали наказание слишком жестким. Такое же мнение, кстати, выразил и сам Балагун.
21: Я думаю, что решать, конечно, должен арбитр, но я не считаю его решение правильным. Думаю, показать желтую карточку было бы справедливее.
0: Тем не менее, факт остается фактом. Красная карточка была в ходе матча показана, но ФИФА отменила дисквалификацию Балагуна, сославшись на положение дисциплинарного кодекса, который разрешает приостановку наказания. В данном случае оно приостановлено на целый год. Вообще, такой шаг — редчайший случай сам по себе, но, ко всему прочему, выяснилось, что в день принятия решения ФИФА по Балагуну его президенту Джанни Инфантино звонил никто иной, как Дональд Трамп. А после принятия спорного решения Трамп написал в социальных сетях: «Огромное спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили вопиющую несправедливость». Известно также, что Трамп и Инфантино связывают вполне дружеские отношения. Отмену дисквалификации американского игрока осудил даже Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Решение отложить автоматическую дисквалификацию на один матч после получения игроком красной карточки, фактически переведя ее в разряд условного наказания сроком на один год, пересекло красную линию, говорится в заявлении УЕФА, многие члены которые, по слухам, очень не хотят, чтобы Инфантино был переизбран президентом ФИФА на следующих выборах в 2027 году. Наверное, в таких обстоятельствах благородным было бы решение тренера американской сборной Маурисио Почеттино просто не выставлять Балагуна на матч с Бельгией. Но Почеттино уже открыто говорил, что считает красную карточку несправедливой. Все эти оставляющие неприятный осадок события, тут я говорю не как журналист, а именно как футбольный болельщик, не отменяют, к счастью, интересных и очень драматичных матчей. Вот как звучит победа в них. Два примера. Нападающий сборной Англии Харри Кейн, забивший, как оказалось, победный гол в матче 1/8 финала против Мексики и не где-нибудь, а на стадионе Ацтека в Мехико. Фрагмент послематчевого интервью, перевод, мне кажется, не нужен.
22: A crazy game. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been sitting there. I can't really talk. But all the occasion, the team, everything against us, we found a way.
0: А сборная Норвегии, выбив пятикратных чемпионов-бразильцев, уселась на поле. Ее лидер, забивший два мяча Эрлинг Холланд, бил в большой барабан, а футболисты и вслед за ними и счастливые болельщики скандировали уже ставшее культовым «Ро». Греби.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: «Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
4: Она прекрасно знала, что судит невиновного человека. Прекрасно знала. А он честно взял и пошел и убил. И он этого не скрывает. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Биатлон состоял из бега на лыжах, и нужно было поразить цель снежками.
5: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». В основу моего подкаста легли рабочие материалы одноименного документального сериала, премьера которого прошла на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Главной составляющей «Азбуки тюрьмы» стали истории людей, которые провели время в заключении. У многих из них за плечами криминальное прошлое и большой опыт нахождения в неволе. Многие, наоборот, не могли предположить, что когда-нибудь окажутся за решеткой. Вот что по этому поводу говорит режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
6: Бывают несчастные случаи, в которых мы виноваты, которые приводят к тюремному заключению. Бывает какое-то дурацкое стечение обстоятельств, которое тоже к этому приводит, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, когда мы утверждаем, что каждый может оказаться, мы говорим скорее о том фатуме, который висит над всеми нами, и который каждый из нас может умереть в любой момент по очень разным причинам. Мы не можем себе предположить, по каким причинам. И мы не можем говорить про каждого умершего, сам виноват. Там бывает кирпич на голову упал, машина сбила, бывает сердце не выдержало или что-то еще. Также и с тюремным заключением возможно огромное количество очень разных обстоятельств, которые мы не можем предположить.
5: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин. В декабре 2004 года он был вызван к следователю для срочной беседы. Эта беседа касалась его работы с дочерними компаниями «ЮКОСа». Переверзин был сначала допрошен как свидетель, а потом сразу арестован как подозреваемый. Через неделю ему было предъявлено обвинение в хищении легализации денежных средств. На свободу Владимир Переверзин вышел через 7,5 лет.
4: Что не самое приятное, о чем я хотел рассказать, я когда освободился в 2012 году, то я был экзотом. То есть таких людей, которые только что освободились, их не было. Я был единственным. Меня смотрели как на экзотическое животное. А сейчас, к сожалению, уже кто только не пересидел. Да, и хорошая компания вот в этом фильме. У нас Толоконникова, Навальный, Радзинский и многие другие хорошие, уважаемые люди. Да, хорошая компания собралась. Но сидевших становится все больше и больше, к сожалению. уже считается посадить человека в порядке вещей. И никого, собственно говоря, этим не удивишь. К сожалению, вот эти пословицы, там, лес рубит, щепки летят, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, это чисто вот наши национальные особенности, потому что в других странах такого нет. Вот подумаешь, посадили, там, да, значит, а, значит, что-то было, нет дыма без огня. Даже вот такое встречается и среди моих каких-то знакомых. То есть там посадили, ну как же, значит, ей за что. Там даже были родственники по линии жены, которые, ну значит, что-то было за ним. Что-то, хотя все знали, я же на виду жил там. Образ жизни мой был всем известен. Формально меня посадили за хищение 13 миллиардов долларов. Ни много ни мало. Шутки шутками, да, но тем не менее это смешно, конечно, и кажется странным. Но это факт, за вот эту шутливую такую формулировку, идиотскую, да, я отсидел 7,5 лет.
5: По словам самого Владимира Переверзина, перед судом ему предлагали взамен на условный срок оговорить Михаила Ходорковского. И это при том, что во время работы в ЮКОСе Переверзин даже не знал Ходорковского лично. Вот выдержки из статьи Елены Кузнецовой, опубликованной в газете «Коммерсант» 1 сентября 2010 года.
7: Владимира Переверзина в белом свитере, очень похудевшего, вели милиционеры. К одному из них он был пристегнут наручниками. Ранее, рассказывал свидетель, стоя на трибуне, он работал в банке «Минотеп». Потом, уволившись оттуда, пошел на работу в ЮКОС. Владимир Переверзин сразу опроверг обвинения, предъявленные ему и наличествующие теперь в деле в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о том, что именно они устроили его в ЮКОС и давали ему указания. Господин Переверзин с трибуны обратился к Михаилу Ходорковскому, сказав, что рад наконец-то познакомиться с ним лично. Очень приятно. Он отметил, что лично Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не знал, никаких указаний от них не получал, тем более каких-то незаконных. Зато, заметил свидетель Владимир Переверзин, на него оказывали давление вовсе не его работодатели, а следователи. «Моя невиновность была очевидна, а мне предлагали взамен на условный срок оговорить Ходорковского и заявить, что я получал от него указания», — сказал он. Вскочившего прокурора Валерия Лахтина, требовавшего заставить господина Переверзина замолчать, попытался урезонить адвокат Константин Ривкин, заметив, что гособвинитель, видимо, беспокоится не просто так. На воре шапка горит.
5: На этом заседании присутствовали члены делегации Европарламента. Все они были шокированы давлением, которое оказывали на Владимира Переверзина следователи и государственные обвинители. Глава Комитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутала выразила восхищение мужеством Владимира Переверзина. Хейди Хаутала пыталась обратить внимание на действия российских следователей всего мирового сообщества.
4: Мне следователь говорил, все понимают. Когда я еще сидел, я же до последнего надеялся на оправдательный приговор. Ну нет ничего, пустота. Думал, все, меня освободят. А мне дали 11 лет. Меня вызывали один раз оперативники в изоляторе. Я поделился, я говорю, да меня же освободят, я освобожусь там. И мне говорит, какой тебя освободят? Тогда у всей следственной бригады будут проблемы. Думаю, нифига себе, какие проблемы. У меня там умер отец, меня лишили всего, а у следственной бригады будут проблемы. Им не дадут ордена, не дадут очередное звание. Вот все их проблемы. Со своим подельником, который отсидел больше меня, Володя Малаховский, мы после освобождения встретились. Но мы не знали друг друга, несмотря на то, что мы считалось там по приговору, что мы с ним вместе воровали эти 13 миллиардов, мы знакомы не были. Познакомились мы во время суда, и уже после освобождения мы встречались. Мы встречались в одном из кафе в районе парка культуры в Москве. Я говорю, Володь, вот ты представляешь, да, сейчас, вот если сказать окружающим, то мы сейчас сидим, два подельника, сидевших за захищение 13 миллиардов долларов. Скажут, да они из дурдома сбежали. Так вот, в дурдом-то надо сажать, кто особо опасен? Особо опасен следователь, который фабриковал это дело. Их много, и там целая бригада, целая команда. Причем эта команда... Ну, была очень многочисленная, она была отмечена правительством. Они получили ордена, медали. Это не какая-то не метафора, а они получили там, глава следственной группы получил орден за заслуги перед Отечеством. Мне стыдно за такое Отечество.
5: Режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров говорит, что в его фильме политика далеко не самый важный элемент повествования.
6: Мне было интересно не политическая составляющая этой истории, и мы в сериале ее, собственно, и не рассматриваем, а именно, ну, как бы человеческий опыт. Что это такое? Когда ты, ну, как бы из одной жизни оказываешься в жизни абсолютно другой, которой не был готов. И вот эта неготовность к этой жизни, она, ну, собственно, в каком-то смысле, тут есть и психотерапевтический эффект для всех, для нас.
4: Первое ощущение, что происходит все не со мной, то есть какой-то дурной сон, и я вообще считал, что вот-вот меня отпустят. Как же, я же ни в чем не виноват, я уверен в собственной невиновности. Вот сейчас вот разберутся. И ты, когда сидишь, с определенной периодичностью происходит рассмотрение вопроса о мере пресечения. То есть где ты должен сидеть, в СИЗО или в тюрьме, или дома. То есть, в принципе, я думаю, ну а чего ж меня в тюрьме-то держать? Меня же я в розыске не был. Мне позвонили, я пришел сам. А вот это вранье патологическое, вранье следователей, прокуроров, оно началось вот с самого начала, когда ты приходишь на суд, и прокурор говорит, он пытался скрыться, поэтому мы ходатайствуем держать его в СИЗО. Я говорю, да как же так, я пытался скрыться, если вы мне позвонили, я сам пришел. Я женатый, у меня семья, работа, зачем меня держать в тюрьме-то? Это абсолютно не нужно. Тем не менее, вот это вранье, оно с самого начала продолжалось, до последнего момента. Ну, шок. Шок, конечно, шок. Я был в шоке, ощущение, что это происходит не со мной, и дурной сон. Я долго не мог прийти в себя, я не мог понять, в чем меня обвиняют. Я примерно понял смысл обвинения где-то месяца через три, чего от меня хотят. Потому что там же настолько все шито белыми нитками, ну какие там 13 миллиардов. Я работал в компании, где все было регламентировано, расписано. Была юридическая служба, все там, каждый шаг был прописан и контролируемый. Поэтому там более такой формализованной компании, чем ЮКОС, наверное, и не было. Поэтому ну, шок, шок. Физически было плохо. Физически было плохо, и казалось, вот-вот-вот-вот, хотелось проснуться. У меня полное ощущение, что вообще это было все было не со мной. Я читаю как будто про другого человека. Думаю, господи, неужели это был я? Да. Тем не менее, это был я.
5: Как говорил герой романа Франца Кафки «Процесс», обращаясь к прокурору-инспектору, «Ищите смысл, отворите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят». Ровно о том же рассказывает бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
4: Тюрьма, на мой взгляд, конечно, своего рода такой как бы знаковый момент, где все, что происходит в стране, в тюрьме все принимает гипертрофированные формы. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими, и этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Например, там, да, все, меня осудили, мне дали 11 лет строгого режима, я приехал в колонию, строгого режима Мелехово, Владимирская область, где сидят не все же невиновные, там, да, есть либо рецидивисты, либо осужденные по особо тяжким статьям. Меня сажают, естественно, в самый тяжелый, самый режимный отряд. Там не вздохнуть и не чаю попить очень тяжело. То есть все это барак, 100 человек, все контролируется. Проводятся воспитательные мероприятия. Конкурс хоровой песни в колонии строгого режима.
8: Меня по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том.
4: Желающие спеть, записывайтесь. Я думаю, что за бред? Естественно, я никуда не записываюсь. Потом меня вызывает начальник отряда и говорит, Переверзин, вы почему не хотите петь? Я говорю, я петь не умею. Он мне говорит, это же, поймите, это же в ваших интересах. Если вы не будете петь, мы запишем, что вы не выполняете законные требования администрации и напишем вам взыскание. Я говорю, хорошо, я спою. После такой воспитательной беседы отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой. Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает. «Родительский дом, начало начал, Ты в жизни моей надежный причал, родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Это так все и происходило. То есть вот этот идиотизм, думаете, народ пел лучше, чем я? Еще хуже пели, чем я. Я поэтому и пою. Тем не менее, вот этот бред слушают тюремщики и оценивают. Мы заняли, кстати, второе место. Когда я сказал жене, что я пою в хоре, она говорит, ты что, с ума сошел? Она не поверила в этот бред. Тем не менее, этим бредом занимаются тюремщики, офицеры, которые получают высокую пенсию, высокую зарплату. И более того, у них выслуга год за полтора. То есть вот эти люди, я их многих людьми-то не могу назвать. То есть они уходят в 45 лет спокойно на пенсию. Здоровые мужики в звании, которые вот занимались вот такими странными вещами.
5: Лично мне эта история напомнила отрывок из повести Сергея Довлатова «Зона. Записки надзирателя». Тот самый фрагмент, где уголовники ставят спектакль «Кремлевские звезды», и вор-рецидивист в этой постановке исполняет роль Ленина.
9: Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал, затем его лицо озарилось светом исторического предвидения. Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь 70-х? В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.
5: Повесть «Зона» Сергея Довлатова впервые была издана в 82 году. Спустя 10 лет по мотивам книги вышел фильм «Комедия строгого режима». Роль рецидивиста Гурина, сыгравшего роль Ленина в картине, исполнил начинающий актер Виктор Сухоруков.
10: Нечеловеческая музыка. Но часто слушать ее не могу. Хочется глупости говорить и гладить по головкам.
11: А сегодня гладить никого нельзя! А надо было бить по головкам! Бить безжалостно! Бить, бить!
12: А ведь отбросы общества. Я про артистов.
5: Но если вам кажется, что история Владимира Переверзина про тюремные песнопения «Верх бессмысленности и абсурда» в духе произведений упомянутого уже Франца Кафки, то вы ошибаетесь. Вот еще один рассказ нашего героя. На этот раз про спортивную составляющую тюремной жизни.
4: Там же и спортивные какие-то мероприятия проводят. У нас проводился такой импровизированный биатлон. Биатлон состоял из бега на лыжах, и нужно было поразить цель снежками. Давали какие-то дровяные лыжи старые, вот была там аллея, по которой нужно было пробежать. Ну, зэков, опять же, там же их насильно фактически выгоняют. Ты не откажешься, а если ты откажешься, тебя действительно посадят в изолятор, придумают какое-нибудь взыскание. Я сразу, когда приехал в тюрьму, я решил, думаю, ну ладно, буду играть по их правилам, буду стараться выполнять законные требования. Дали мне какие-то эти лыжи, а я занимался лыжами полупрофессионально. У меня отец был тренером по лыжам, и я, конечно, с детских лет очень прилично катаюсь на лыжах. И я как вот по этой аллее, там на одном дыхании, как птица пролетел там. Все, конечно, были в шоке, зэки. Меня зауважали вся колония. Колония приглашала журналистов. Я попал в прессу, что бывший подельник Ходорковского. Вышла статья, один из журналистов написал статью в какой-то местной владимирской газете «Из Куршевеля в Мелехово». Вот эта статья была опубликована, это я потом уже узнал. Эта ситуация обсуждалась на коллегии в СИМ Владимирской области. Как же так вы допустили, что там Переверзин развлекается, на лыжах катается в колонии? Думаю, боже мой, какие они идиоты там. Безумие, безумие. Ну, при этом, да, там реально же пытают людей, убивают. То есть там все не только такие шутки происходят. Бывают и какие-то печальные истории. Вот. То, что зэков там, когда приезжает один этап, могут кого-то покалечить, избить. Это обычная практика. Обычная практика. То есть все серьезно.
5: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
13: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
14: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
13: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
14: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
13: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
15: Говорит Радио Свобода.
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
15: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Находясь в заключении, Владимир Переверзин начинает работу над своей книгой, которую он закончил уже на свободе. Книга называется «Заложник. История менеджера ЮКОСа». Она состоит из дневниковых записей и воспоминаний Переверзина о 7 с лишним годах, проведенных в неволе.
4: Все напоминает то, что происходит в России, в том числе и сейчас. Это парады, эти безумные какие-то вакханалии. У нас же там строили там перед победой там Рейхстаг, который опять штурмовали. Ну, когда-то там в прошлом году, перед Днем Победы, да, там где-то в Москве или еще где-то строили макет Рейхстага из фанеры, там, да, его штурмовали. То есть были такие вот исторические игрища. Ну, с другой стороны, когда президентом страны является, по сути, человек с менталитетом начальника колонии, естественно, он пытается превратить всю страну в колонию. И, в принципе, я вот очень прям вижу, что вот это вот колония.
5: Писатель Борис Акунин в своем отзыве о книге «Заложник. История менеджера ЮКОСа» напишет: «Долгих 7 лет Владимира Переверзина ломали-ломали, но так и не сломали. Из книги понятно почему. Хотя там нет ни пафоса, ни нравоучительных сентенций. Просто честный рассказ, временами даже смешной».
4: Праздники все носят грустный характер, к сожалению, в тюрьме. Но один из 7 дней рождений своих я запомнил относительно хорошо. То есть все это происходит, празднование происходит в бараке. А барак из себя представляет огромное помещение, где стоят 60 там, двухъярусных кроватей. Между ними есть некое пространство, которое называется проходником. Стоит тумбочка. Там вот зэк может, в принципе, присесть. Тащится туда обычные табуретки. На табуретке ставится чай, какие-то конфеты, какое-то печенье. То есть такой организуется импровизированный стол. И приглашаешь, ну туда можно пригласить там человек 6, которые могут сесть вот так вокруг этих табуреток. И ты празднуешь свой день рождения, попивая чефир. То есть чефир — это вот некий ритуал, который составляет, ну, неотъемлемую постоянную часть жизни заключенного. Я даже сейчас иногда могу себе позволить чефир попить, да, когда бывает как-то грустно. Ну вот, мы сидим, празднуем день рождения, я проставляюсь, угощаю весь барак, угощаю конфет. У меня не было никогда проблем, я могу сказать, что жил относительно хорошо и не нуждался в каких-то таких вот вещах обычно, в которых нуждаются заключенные. То есть я не нуждался в сигаретах, потому что я не курил. Вот. Ну, а всякие конфеты, еще какие-то такие ништяки, как говорят заключенные, в принципе, у меня были всегда. Вот. Поэтому я по возможности, ну, многим людям помогал. Наступает праздник. Один из моих приятелей тюремных, вот, как я его очень хорошо помню, Коля, уроженец Владимирской области, он сидел за убийство по 105-й статье. Вот мы с ним постоянно общались, потому что один ты не выживешь, все равно у тебя должен быть какой-то друг, семейник, да, с которым, условно говоря, ты, там везде очередь, там в туалет очередь, чай попить очередь, ты, там, чтобы вещи какие-то забрать, у тебя баул лежит в коптерке, там везде очередь, то есть один ты никуда и ничего, поэтому люди объединяются в семьи. То есть у меня был Коля этим был семейником. И он вот меня как поздравление говорит: «Вован!» Там пьет, вот, чефир, поднимает кружку. пьют все по очереди из одной кружки. Мне это страшно не нравится. Вот пускается кружка по кругу. Я стараюсь ее выкрутить так, чтобы не коснуться губами того места, где пили другие зэки. Поэтому вот я беру ее за ручку и выкручиваю. Вот пью вот именно там, где вот стоит ручка. Вот так. Вот. Потом я уже, скажем так, набрался достаточного авторитета, чтобы пить уже из своей кружки. Потому что если ты пьешь один отдельно от других, ну как бы это уже не канает. Получается, что ты как бы не уважаешь других. То есть отдельно другая каста заключенных вот, и пьет, и сидит. Вот. И мне этот Коля желает: «Вован, везет, был бы на воле, сейчас бы пьяный уже валялся». Мечтательно говорит он мне. И я говорю: «Коля, я же не пью». И он с недоверием мне говорит: «Как, совсем?» И я, вспоминая историю, которую он мне рассказывал, как его убийство произошло, как он убил человека, я вспоминаю, сколько он выпил, чтобы это сделать. Я говорю: «По сравнению с тобой вообще». Хотя я, как все, я, в общем-то, выпивал. То есть я мог там выпить, там, ну прилично, я там нормальный, здоровый мужчина. Вот. А у него было такое преступление серьезное. То есть он отрубил человеку голову в прямом смысле, без каких-то вот метафор. Он до сих пор, кстати, сидит. Это человек, я в книге о нем писал, он сидит с 15 лет, он сидит за свое преступление, последний срок у него 24 года, у него разбой, реальное убийство. Ну, там сложная история на самом деле, но он действительно убил. Он реальный преступник, но тем не менее, сложно так сказать, конечно, что он честный преступник, но он лучше, чем судья. Чем судья лучше, которая приговаривает людей, вот, допустим, которая дала мне 11 лет, она прекрасно знала, что судит невиновного человека, прекрасно знала. А он честно взял и пошел и убил, и он этого не скрывает. У него никого и ничего нет, он сидит с 15 лет, с малолетки. Он, еще будучи подростком, они ограбили какой-то киоск, попал на малолетнюю зону, ну а там же вообще там очень жестко. Вот. И потом перешел во взрослое, и пошло у него. Он раскрутился там на другой срок, он на свободе. Ему сейчас 53 года, он на свободе был всего лишь полгода. Я с ним переписываюсь, я ему помогаю, ему до сих пор шлю посылки, он мне шлет письма. Пишет: «Володя, мне осталось совсем немного, мне осталось 4 года до свободы». Ему, он действительно через

0: И вот я во сне оказываюсь в тюрьме, но это отдельная тема тюремной сны, я даже собираюсь рассказ написать. Вот я сейчас опять начал писать. Сон мне снится, что я нахожусь в тюрьме. Просыпаюсь, я вот прям в тюрьме нахожусь, и я понимаю, что я уже отсидел и попал в тюрьму опять за то же самое. И я пытаюсь записаться на прием к начальнику колонии, и я говорю, я уже за это отсидел, вы не можете меня опять второй раз за это держать? Я же отсидел свой срок, как же так? Вот, и просыпаюсь. Этот сон мне снится постоянно. То есть я даже думал, может, к психиатру сходить. Я, кстати, ни разу не ходил, то есть, может быть, и зря. Может быть, и зря. Я как-то вот сам привык справляться со своими проблемами. Тюрьма не отпускает, к сожалению. Вот кошмары снятся не только мне, я разговаривал с другими. Тюрьма многим снится. Ну, раз в месяц у меня вот примерно такой же сон. Одинаковый сон.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет поэтесса, общественный деятель, член международного пен-клуба Алина Ведухновская.
2: «Зачем меня пугают зоной и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет». Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными и политически, экономическими. Экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего в нашей стране.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
12: Начиналась еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что...
13: Война началась, говорит пресс-секретарь Путина. Сам Путин рассказывает об успехах, но военные аналитики их не видят.
14: Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
13: Сторонники войны живут предвкушением революции. Чем для власти опасна потеря интереса к войне даже у самых ярых ее сторонников?
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на «Настоящем времени» и «Радио Свобода». А вот так выглядит слом общественной устойчивости. Это термин, который использует политтехнолог Илья Грищенков. Он им объясняет графики лояльной Кремлю социологии. Если приглядеться, вы увидите, как фомовская оценка работы Путина опустилась на 1%

0: 5% ниже минимума за 5 лет. Вслед за рекордно низким одобрением правительства и растущей тревогой. А вот так тревога выглядит в реальной жизни. Это Омск, 2500 километров от границы с Украиной. Беспилотники. Страшно и опасно. Бомбежка ночами. Дроны до нас дошли. Каждый день бомбят города и заводы по России. Эти темы, именно в такой формулировке, волновали респондентов ФОМ даже больше, чем категория СВО в целом и успехи российской армии. Следом за этой формулировкой идет дефицит бензина и цены. Пресс-секретарь президента объясняет, что происходит.
1: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон.
0: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что тревога из-за войны и тревога из-за бытовых неудобств – это сигнал для власти. У общества запрос не на бодрые отчеты, а на возвращение чувства контроля. Людям нужно понимать, что государство видит проблему, называет ее своими словами и способно быстро вернуть нормальность. Но что государство дает взамен? Об этом сегодня мы и говорим.
2: 3 июля. Стены обтянуты маскировочными сетями. Владимир Путин заходит в помещение, которое на сайте Кремля обозначено как вспомогательный пункт управления войсками. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов отчитывается ему о захвате Константиновки.
3: Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
4: В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
2: Контроль российской армии над Константиновкой на следующий день опровергла украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину и вовсе встретиться в Константиновке, бои за которую идут уже более 8 месяцев. В том, что город Донецкой области полностью перешел под контроль России, сомневаются и военные эксперты. Военный журналист Сергей Услендер считает, что Константиновка в серой зоне.
5: Константиновка в серой зоне. То есть большинство осинт-аналитиков, вменяемых, даже, кстати, зетников, которые занимаются вот осинтом и картографией, относят практически всю Константиновку в серую зону. То есть там еще идут бои, там зона такого, как бы сказать, неуверенного контроля ни тех, ни других. Перемежаются позиции украинских военных с россиянами. Когда берешь что-то в кредит, отдать не можешь, ты что делаешь? Перекредитовываешься. Вот они этим и занимаются.
2: На фоне заявлений о якобы военных победах ситуация внутри России все больше приобретает черты кризиса. ВСУ за несколько месяцев нарастили удары вглубь страны. Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к очередям на заправках и спекуляциям топливом. Россия вынуждена импортировать недостающий бензин у других стран. Часть лояльных Кремлю комментаторов видит в сложившейся ситуации угрозу власти и открыто сравнивает нынешний кризис с предреволюционным ситуации 1917 года.
6: Чем в итоге заканчивалось? В 1917 году из-за отсутствия хлеба, которого на складах было завались, революцией. В 1985 антиалкогольная кампания Горбачева подготовила запрет КПСС после провала августовского путча в августе 1991 ГКЧП и укрепление власти Ельцина, который как раз пил по-взрослому. И к развалу СССР в декабре 1991 года. Тогда под грели ситуацию табачным дефицитом.
2: Сравнивая текущий бензиновый кризис с прошлым дефицитом хлеба и прокремлевский публицист Николай Стариков.
7: Понятно, что противник наносит удары. Понятно, что там вывел из строя значительную часть наших мощностей по производству бензина. Все это понятно. Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
8: Которого было неимоверное количество.
7: Ну, чтобы наши зрители понимали, голод в России начался во время гражданской войны. И не потому, что хлеба не было, а потому, что хлеб не перемещался из одной области в другую.
8: Были разрушены транспортные пути,
7: ну
8: разорваны.
7: И все, да.
8: Разрушена логистика.
2: Участник войны в Украине, писатель Захар Прилепин, также проводит параллели с гражданской войной, но снимает с власти ответственность.
9: Погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают двуручной пилой и уничтожают всех под это. Я говорю, сейчас ровно то же самое. происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах.
2: Социолог Николай Митрохин утверждает, что предреволюционные нарративы сохраняются только в некоторых Z-каналах, чьи авторы не связаны прочными обязательствами с властью. Крупные проекты, если не могут себе позволить открыто критиковать захват в кредит той же Константиновки, то периодически используют обтекаемые формулировки.
10: Многим ситуация сильно напоминает какие-то процессы даже конца 16 года или начала 17 года. Z-авторы сейчас стараются в основном сдерживаются. Есть более мелкие авторы, независимые, типа Пуленкова, которые продолжают активно развивать подобную риторику, и пока не начались, условно говоря, аресты подобных деятелей, скорее всего, это и будет продолжаться.
0: Сегодня на события современности мы смотрим через призму истории. Нам в этом поможет историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Корректно ли в сегодняшнем дне смотреть на ситуацию в России как на предреволюционное время, сравнивать ее с той эпохой?
11: Какие-то параллели, конечно же, напрашиваются с февралем 17 года. Затянувшаяся война, неудачи на фронте, огромные очереди. Ну, тогда в Петрограде это было за хлебом, а сейчас, как мы знаем, за бензином. Но, в общем-то, на этом все параллели и заканчиваются. Потому что даже и власть тогда тоже была такая невнятная в лице Николая II. Теперь Путин многих разочаровывает. Но для сравнения, например, на весь Петроград было 3000 жандармов. Почему? Власть не справлялась. Еще масштабные забастовки, чего и близко. Нету и не предвидится. И поэтому власть и попробовала использовать воинские части для наведения порядка, для разгона. А, например, солдаты Волынского полка убили своего полкового командира, отказались подчиняться и вышли и присоединились к смутьянам, получается, да, к забастовщикам. Встали на сторону народа. Ничего близко к этому нету сейчас. И десятки тысяч ОМОНовцев или росгвардейцев, которые находятся в больших городах, и у вас вот тоже этот был сюжет, когда там помахал рукой автозаку, и тут же выбегают садисты просто. Зверюги скручивают ни за что. Поэтому опасаться, что вот волна народного гнева, выйдут люди на улицу, сметут эту власть, и придет прекрасное временное правительство, а это было лучшее правительство в истории России, именно то временное, во главе с князем Львовым, прекрасные, честные, порядочные люди, ничего близко нет. Тогда и Дума тоже, кстати, действовал, и там была оппозиция. Смешно сейчас вот сравнивать, например, в Государственной Думе, но там это чередовалось, было 4 до революции, были большевики на каком-то этапе, меньшевики, которые клеймили, проклинали эту власть. Ну, Ленина там не было, он был в эмиграции. Но мы вот еще раз повторюсь, поэтому все остальные параллели так не работают. И здесь вот ожидать вот этой революционной вдруг какой-то ситуации не приходится.
0: Я сегодня пытался посмотреть, как государство вообще, насколько можно выяснить государственную позицию по революции 17-го года. Я смотрел на лектории Достоевский, это Российское военно-историческое общество, где Мединский публикуется, и там лектор, не Мединский, другой лектор, но я не помню, как его зовут, он объясняет, почему тогда получилась революция, и проводит параллели с нынешним днем, и объясняет, что тогда кадеты раздували миф, что государство не справляется. Ну, то есть люди сидели в Государственной Думе и официально критиковали власть. Сейчас что-то похожее тоже слышно, но единственное отличие, которое мне видится, критикуют Силуанова, критикуют Набиуллину, могут критиковать и даже военных, тот же Герасимов, его тоже критикуют. Но никто не критикует лидера, никто не критикует Владимира Путина. Почему тогда можно было обвинять царя в том, что война идет неудачно, сейчас нельзя?
11: Вот наследие революции 905 года, когда вот прошла эта либерализация, Дума появилась, да еще и в окружении Николая II хватало таких либералов, ну, с оговорками, конечно, в основном, конечно, там были монархисты. Ну, среди его родни люди, которые ходили, теребили. Надо что-то делать. Заговора прямого не было. Ну, вот вы сами и ответили на этот вопрос, потому что вот такая была Дума, где, да, можно было какие-то гневные речи произносить, рукоплескания, но все это, конечно, при полуграмотном населении всей страны, все это было актуально только для Петрограда, но так так как и там, так как столица там и была, в принципе, этого было достаточно, чтобы вот все эти события внутри столицы произошли. Сейчас представить что-то подобное в Москве немыслимо. Ну и вообще, в любом другом городе, еще раз повторюсь, потому что, что бы ни происходило, как бы ни рушился фронт у Путина, он не отправит всех вот этих хорошо экипированных, подготовленных, молодых, крепких, мордатых вот людей из Росгвардии туда вот спасать своих собственных генералов. Ничего подобного не происходит, потому что важнее вот держать под жесточайшим контролем любую улицу, любой переулок в Москве в первую очередь. Поэтому иллюзий не питаю. И даже, ну вот, вдруг было бы 90% протестного настроения, да, вот, ну вот, вот 90% людей не одобряют. И что? Как они могут повлиять? Через выборы? Исключено. Там все заранее запрограммировано. Через какой-то уличный протест? Невозможно. А уж вооруженное восстание и вовсе немыслимо. Потому что, ну, для меня это тоже какой-то, ну, не то чтобы шок, но неожиданные последствия, потому что есть тысячи вооруженных людей, страшно недовольных происходящим, которых унижают, обижают, отбирают у них деньги. Но все, на что хватает их пассионарности, это записывать какие-то бесконечно челобитные к кому? К тому же Путину, ну или их родня. Вот спасите, помогите, вмешайтесь, как же так, нас обижают, а мы вот честные фронтовики. Поэтому нет.
0: Ну вот последняя история такая была, да, с человеком по имени Лунин. Но мне кажется, что... И очень важно, что не звучит именно фамилия, кого они кого-то обвиняют, но даже если что-то вдруг и произойдет, то оно произойдет просто в воздух и в никуда. Но тем не менее, лояльные Кремлю политологи, люди, которые легально работают в России, обсуждают политику, отмечают, что теряется поддержка, причем с нескольких сторон, и поддержка со стороны того, как идет война, и поддержка со стороны, как устроена экономика в России. Если описать это одним словом, кажется, как будто бы Путин теряет эффект, который называется в политологии ралли вокруг флага. То есть, когда грозит какая-то беда, и люди собираются вокруг своего лидера. И я об этом эффекте, теряет ли его Владимир Путин, спросил перед эфиром политолога Дениса Грехова. На что Денис мне ответил, что масштабного эффекта не было ни в день начала полномасштабной войны, ни даже после того, как украинские военные зашли на территорию Курской области. Эффект ралли вокруг флага политологи наблюдали только у небольшой группы ярых сторонников войны. И эта же группа эффект сплочения сейчас теряет, и вот чем это опасно для власти, по словам Дениса Грекова.
12: С одной стороны, это, конечно, усиливает систему. Ну, то есть, рост вот такой аномичности делает путинский режим отчасти сильнее. Почему? Потому что власть-то прикладывается тогда индивидуально. Если у людей нет горизонтальной кооперации, то им трудно опереться друг на друга в противостоянии вот этому давлению системы. Но до определенной степени, потому что когда аномия превышает некий предел разумного, то люди становятся слишком, как это сказать, слишком эгоистичны, что ли. И в какой-то момент ими даже трудно становится управлять, потому что они, ну вот как это было в Советском Союзе, помните, когда царило двоемыслие, когда на словах-то все были согласны, но любая инициатива власти упиралась в такой молчаливый саботаж, даже не направленный против этой самой власти, а направлены исключительно на свои собственные интересы. Вот это вот циническое двоемыслие, характерное для Советского Союза, оно возвращается сейчас и в России, когда, что бы ни случилось, мы будем жить хорошо, с одной стороны. Да? А хорошо как? А вот как сможем, так и будем жить хорошо, как получится. И для этого люди, в принципе, как бы будут делать что-то, а любые властные инициативы будут неизбежно саботироваться. Почему? Потому что будет вот эта разница между тем, как нам жить хорошо, и тем, чего от нас хотят.
0: Ну, я вот не помню, как жилось в Советском Союзе, думаю, по понятным объективным причинам. Но, может быть, вы, Максим, помните и можете сказать, возвращается ли подобный эффект двоемыслия и саботажа в современную Россию?
11: Да он никуда, наверное, и не девался, он всегда так и присутствовал, и многим людям вообще нормально, это что такое искреннее лицемерие у них. Но еще раз могу только повториться, что сколько бы ни зрело недовольство, может быть, и голодать даже начнут, и без машин, без своих останутся, без благополучной жизни. Но, во-первых, есть мощнейший репрессивный аппарат, который пресекает мгновенно любое недовольство, а потом еще ментально у многих людей совершенно тоже искреннее представление о том, что все зло от НАТО, от проклятого Запада, от инопланетян, от звероящеров, от каких-нибудь. И поэтому во всем будут виноваты они. И само по себе, ну, я когда слышу, вот там битва между телевизором и холодильником, не выиграет. Все равно это никак не подействует. Еще раз повторюсь, потому что нет вообще никаких механизмов, как можно было бы повлиять на все происходящее. Кроме вот ворчания где-нибудь там между собой, где-нибудь на кухне. Да и то, здесь же власти сейчас шагнули гораздо дальше. Например, чем это было при развитом социализме, когда диссиденты были. Но единичные случаи, а так можно было смело анекдоты рассказывать про Брежнева. Теперь это рискованно. В том числе и потому, что опять вот какие-то есть удивительные совершенно несопоставимые вещи, если при советской власти, я это застал, 70-е, 80-е годы, было позорно стукачом, да, как-то вот так себя позиционировать, рассказывать, проявлять, и если у кого-то была такая дурная репутация, могли не подавать руки, презирали. А теперь что мы видим? Я написал донос. Нет, я написал, а я первее донос написал. И это все превращается еще в такое массовое явление, ужасающее, вообще
13: жгающее. Большинство доносов писали люди там локализованно, там есть несколько фамилий самых известных доносчиков.
11: Сейчас в нынешней России?
13: Да.
11: Ну, неважно, главное, что они открыто об этом говорят и гордятся. Все-таки трудно представить, что при советской власти в программе «Время» кого-то показали, доносчика, который бы этим гордился. Такого не было. А теперь, видите ли, это тоже в культ возведено. Поэтому самые печальные прогнозы, в том числе, что у этих людей прекраснодушных, которые недовольны происходящим, у них же запрос вовсе не на либерализацию, не на демократизацию, а на то, чтобы их благополучие не пострадало. Да и вообще, Путин-то какой-то уже старенький, не тот, слабенький, вокруг него какие-то коррупционеры, воры, и жесткой руки не хватает. То есть это вообще запрос на еще более суровую, страшную диктатуру, чем нынешняя.
13: Ну вот продолжая вашу мысль о запросе, чего хотят от нынешней власти, мы посмотрели, чего сторонники войны, недавние сторонники, те, кто до сих пор поддерживает, те, кто разочаровался, чего они вообще хотят от власти, и собрали небольшой сюжет. Если коротко, они действительно хотят крепкой руки, они хотят решительных мер, и некоторые из них прямым текстом говорят, что им нужен Сталин. Давайте посмотрим сюжет об этом и о том, как вообще эта идея приживается или не приживается в России.
14: По известной формулировке, родившейся в эмигрантской среде еще в 70-е годы прошлого века, все мы вышли из сталинской шинели. Проверку Сталиным в публичной риторике проходят все российские руководители, Путин не исключение. Самое известное его высказывание в бытность премьером, когда было важно оставаться одним из первых лиц и готовиться к будущим выборам.
15: Очень много дискуссий в обществе и засады здесь вижу. Скажешь положительно, одни будут недовольны, скажешь отрицательно, другие.
14: И поэтому отношение к диктатору и его методам – это обязательно победа с одной стороны.
15: Но индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли Великую Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута.
14: И репрессии с другой стороны.
15: Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата неприемлем.
14: Во времена так называемой СВО, которую пропаганда не раз сравнивала с Великой Отечественной, логично было бы вспоминать Сталина чаще. Но большая война с Киевом продолжается уже дольше войны с нацистской Германией, а сравнение нынешнего верховного главнокомандующего с тогдашним в Кремле явно не приветствуют.
16: Политические убеждения современной власти состоят в том, что наш главный враг внутри страны – это там типа гнилые либералы, которых мы будем троллить, гнобить там по всем возможным поводам. И вот чтобы как бы разозлить или там ущемить тех самых либералов, с которыми они борются, ну вот как бы давайте еще, то есть примем то, что ставит памятник Сталину, или вот давайте-ка мы его, их такую-то инициативу это самое запретим.
14: Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, формально парламентской оппозиции, периодически призывает переходить к сталинскому стилю мобилизационного управления. А писатель Александр Проханов говорит о Путине как о назревающем Сталине. В Z-сообществе о Сталине вспоминают в контексте необходимой мобилизации общества. Крепкий порядок жесткой рукой. Иначе войну не выиграть.
17: Дилемма у нашего президента очень простая. Вот он сейчас, вот он к этому подошел. Либо ему стать человеком ранг типа Ивана Грозного, Петра Первого или Сталина, либо дальше проводить эту политику, и дальше речь идет, может довести до того, что в стране может произойти то, что произошло в феврале 2017 года.
14: Некоторые фигуры позднепутинской эпохи, чуткие к политической моде, стали носить пиджаки а-ля сталинский френч и поддерживать установку памятников человеку, чьи монументы тихо снесли после государственного разоблачения культа личности.
16: Есть ползучий тренд в сторону сталинизации, но при этом сохраняется как бы вот система памятников, памятных мест и все прочее, связанное с репрессиями, там, от Бутова там, до многих других. Во многих местах, в некоторых местах, скажем так, памятники репрессиям стали сносить, но в основном недостроенные. И вот мы видим, в основном этот тренд касается городов Сибири. Вот. Но в целом ситуация неустойчива, но ухудшается.
14: Но официально риторика прежняя. Прошлой осенью на призыв Зюганова переименовать Волгоград в Сталинград Путин отозвался стандартным «пусть жители решают». Жители до сих пор явно ничего не решили. А формулировки президента про самого Сталина остались прежними, только в соответствии с текущим политическим моментом репрессии упомянуты в начале, а победа в конце.
18: Нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать.
13: Мы продолжаем разговор о современности через призму истории с Максимом Кузахметовым. Максим, почему же Путин так и не стал Сталином для своих самых ярых сторонников?
11: Ну, чтобы быть Сталиным, для начала надо начать убивать сталинистов, одержимых. Сталин в этом преуспел больше всех. Ну, кто бы еще переубивал такое количество сталинистов, которые на смерть, на расстрел шли, да, там, со словами «передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка с его именем на устах». Там же специально инструктировали даже расстрельные команды, что не надо вот это позволять им там выкрикивать, а то они дискредитируют. Они же враги народа. Они же признались во всем. Ну, как правило, под пытками. Ну, и здесь, конечно, Путину тогда надо было бы начать с них, с ближайшего окружения. Тогда бы все еще больше бы боялись. Потом новые репрессии. Потенциально он, наверное, к этому готов. Но вот против протестующих уличных. По белорусскому сценарию, почему я тоже иллюзий не питаю, и вдруг бы, если бы вот люди попробовали выйти на улицу, готов был бы, наверное, убивать и стрелять. Но так, в целом, до сих пор вот он все цепляется вот за какую-то европейскость в своем представлении. Я-то считаю, он давно с ума сошел. Он вообще неадекватный, не может вот причинно-следственные связи какие-то выстраивать. Но мы же видим, заговаривается, но какие-то вот осколки сознания все еще в его представлении важны для того, чтобы изображать такую легитимность. Как будто за него народ голосует, как будто народ его одобряет. И пока он не переходит к репрессиям таким совсем уж механическим. Или хотя бы по примеру Лукашенко, например, когда там оппозиционеры просто исчезали. Здесь вот Путин иногда переходит к убийствам, но пока что точечным. Ну а соответственно для вот такого глубинного народа, который искренне обожал Сталина, что порядок, он и должен быть такой, и кровавый. И для того, чтобы генералов каких-нибудь к стенке ставили. Да и членов Политбюро не жалели провинившихся каких-нибудь. И еще показывали, как они каются, если надо было. Но этого у Путина близко нет, а поэтому он и воспринимается как такой недодиктатор. Вот, ну, неполноценный. Вот вы же там показали сейчас, да, вот этих пропагандистов, которые искренне недоумевают, что почему он не перейдет. Пусть с нас начнет, пусть вот мы примем вот эту вот смерть за вождя, за Россию-матушку, а он все как-то вот колеблется, не решается, мобилизацию никак не может такую настоящую, масштабную объявить. Ну, поэтому
13: Но только частичную.
11: Частичную. Поэтому риск вот для Путина присутствует, потому что запрос на жесткую власть есть. Но это, еще раз повторюсь, но это значит вот кто-то...
13: Это просто на кого-то, кто еще жестче,
11: чем... Да, ты. Конечно же. Кто вот тогда вот настоящий, вот это царь, да, вот чтобы как Иван Грозный на сковородах там жарил или медведем там на расправу бросал своих приближенных каких-то, вовсе не врагов. Или по сталинским вот этим лекалам процессы такие масштабные, чтобы стояли там, каялись, клялись в том, что больше никогда пощадите, помогите. Но я, да, работал на там британскую разведку, японскую, польскую разведку. Этого тоже нету. Ну и тогда чего удивляться, что Путин вот теряет свою популярность. Но это ничего не значит. Вот для того, чтобы революция произошла по образцу февраля 17 года, и чтобы потом еще отречение. Это Николай II такой слабенький оказался. Нет, от Путина такого дождаться невозможно.
13: А как же посадки, как же чистки среди тех же генералов? После президентских выборов многие политологи отмечают, что чуть ли не каждую неделю каких-то чиновников сажают, закрывают. Вот мы прошлую неделю заканчивали выпуском в пятницу. Для тех, кто нас в Ютубе смотрит, будет ссылка здесь где-нибудь на экране, подсказку можно посмотреть. Сажали менеджеров, предпринимателей, близких к Ротенбергам. то есть подбирается к ближнему окружению. Почему это не похоже на сталинские чистки?
11: Нет, это, я считаю, уже борьба в путинском окружении. Он над схваткой остается, когда одни подсиживают других. Это и раньше было. Какой-нибудь Улюкаев там, когда мог провиниться, его тоже вроде бы репрессировали своего верного, как совершенно ни разу не оппозиционера. Но это исключительно вот сведение счетов друг с другом, подсиживание. Потому что Шойгу-то вот на свободе, несмотря на все свои вот чудовищные промахи, воровство, мошенничество, никуда он не делся. Еще будет ходить там с хмурым видом. Путина, конечно, будет одобрять. Но это массовому зрителю, избирателю, народу не нравится. Ну и что? Это все равно ни на что не влияет. Нет, может быть, Путин на каком-то этапе свихнется окончательно и вот перейдет просто к расстрелам там всех направо и налево. Удивляться не приходится. Еще раз повторюсь, там такие симптомы у него психического расстройства совершенно очевидные. Но это все только будет приближать смену вот одного такого диктатора травоядного, да, несмотря на чудовищную войну против Украины. Внутри-то России все-таки он пока еще такой, не бог весть какой,
13: деспот. В публичной риторике Путин, скажем, осуждал Сталина за репрессии. Он на прямых линиях говорил открыто, что это не должно никогда повторяться. Но, тем не менее, есть некоторые шаги, которые подсказывают, как будто бы он делает противоположное. Или не делает. Как вам кажется, как историку, Путин пытается подражать Сталину или он ищет что-то другое?
11: Чего только Путин не говорил. Чего только он не путал, не врал, потом говорил взаимоисключающие вещи совершенно и никогда не признавался, да, вот это была моя ошибка, но теперь я осознал и понял, что пенсионный возраст все-таки надо повышать. Ничего подобного никогда не происходило. Поэтому он пытается подражать, но он даже для себя-то не определился, кем он хотел бы быть больше, Николаем Первым или Петром Первым или Иваном Грозным, или лучше Сталином, и все вот мечется между ними, и все это принимает такие карикатурные формы. Ну вот, там вы показали сюжет, когда он в военной форме, а выглядит как будто какой-то убогий старенький охранник из «Пятерочки» пришел вот зачем-то куда-то.
13: В рыболовном.
11: Ну, например, да, в рыболовном костюме. А внутри, а камуфляж внутри у них, например, а не снаружи. Тоже вот, ну, глупо все, не посоветовали с какими-то специалистами, которые могли бы изобразить. Может, раньше, пока он был вменяемый и мог там на самолете полететь или там в подводную лодку забраться, было получше. А теперь и это все не работает. Но сочувствовать не будем, конечно же, Путину и подсказывать. Но еще раз повторюсь, а для массового вот такого обывателя все это разочарование и запрос на такого собирательного условного Гиркина Стрелкова, который фронтовик, который кровью добивался побед, который знает, как правильно воевать, а теперь еще он жертва, жертва оговора. Вот пусть и Путин его же не убил еще. Вот пусть выпустят и Гиркин, ну, может быть, не буквально он, но все это будет по образцу Германии, например, межвоенной, когда вот слабость власти, Веймарская республика, путч, а потом все равно нацисты приходят, потому что фронтовик, потому что Гитлер воевал и все объяснил. Начал, опять-таки, изнутри же. Это что пятая колонна, это что враги среди нас, ну, в его случае там евреи были. Поэтому здесь я с ужасом жду, когда миллионы людей охотно поддержат вот этот вот запрос на навести порядок со всякими предателями, со всякой пятой колонной.
13: Но здесь, кстати, непонятно и где пятая колонна, некоторые публицисты еще и шестую успели найти. Но это в комментариях пообщаемся со зрителями, поскольку заканчивается у нас уже время. Я вас благодарю за то, что нашли время на нас и на наших зрителей. И мы сегодня рассуждали о том, логично ли проводить параллели с историей столетней давности, откуда возник запрос на революцию в тех кругах, которые поддерживают войну и поддерживают Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы нашли, какие у вас появились вопросы или остались. И мы с вами продолжим общение в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – писатель Александр Гейнис. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Гейнис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке. Кто такой настоящий рижанин?
1: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак – вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
0: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
1: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую, недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
0: Но цвет воды меняется.
1: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
0: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
1: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
0: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
1: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
0: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
1: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии. Венгрия 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
0: И Чехословакии.
1: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя? Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию, меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
2: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
1: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын, человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами, что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
2: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
1: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
2: Тоже, да.
1: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
2: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
1: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
2: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
1: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Но я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот входите на наш базар, который лучший в Европе.
3: Вы имеете в виду центральный рынок?
1: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
3: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
1: Рига – это моя школа, мои университеты. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
3: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
1: А что? Это так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
3: Да? То есть портвейн пили вместе?
1: Конечно.
3: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
1: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла к соревнованию. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
3: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
1: Не здесь, конечно, а вон там.
3: Где? Вот прям под стенами собора.
1: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
3: А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
1: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
3: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
1: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
3: Это Дом радио?
1: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
2: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
4: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это были постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество и национальное. Политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
2: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
4: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. Два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь, крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор к Франко относятся к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, вот такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Гейнисом.
2: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
4: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
2: но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни. Как вы говорили, нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
4: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
2: Он держит зал. Давайте уж согласимся, что он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
4: Я этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции, а
2: вот
4: не идеология.
2: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
4: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
2: Ну, а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
4: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
2: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Чем? И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
4: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле, и непростительное упрощение. Знаете...
2: Но все-таки некоторые пытаются.
4: Еще как.
2: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
4: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
2: И хама срезал.
4: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак, это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? И не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
2: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот это игра слов или я не знаю.
4: Анекдоты. И у Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
2: Мертвые души.
4: Конечно.
2: Есть и в Америке... главный герой там Чичиков.
4: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой. Но... остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забору мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
3: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернову. И это было такое тихое диссидентство.
4: Вы... я бы не сказал, что это... по-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время...
3: То есть это писательские фантазии?
4: По-моему, да. Или, может быть, более поздние наслоения. Потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
3: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
4: Очень просто. Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь, его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
3: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
4: 3,5 года. А. Молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
3: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
4: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке, а если нет, улица не годится.
3: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
4: Еще бы.
3: Расскажите
4: моя
3: о ней.
4: Моя первая любовь в Израиле живет давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимым поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как это ни странно. Потому через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять.

0: И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть, на самом деле, роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это и вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать, может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот. Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
0: Вот это есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
0: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару. Под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.

«Свободный разговор». Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Во второй части нашей передачи мы продолжим разговор о Латвии, России и войне в Украине. Всего вам доброго!

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В параде Победы 2002 года ветераны Великой Отечественной не участвовали. Возраст. Их заменили другие ветераны – афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? С таким вопросом координатор программы обратилась к москвичам. Вот некоторые ответы. Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений. Помянуть, наверное, надо погибших. И все. А чё? Каждый участник должен быть на учете. Их осталось-то наперечет. Вспоминать ветеранов, награждать их, парад нужен. Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. На радио, везде надо давать такую маршевую музыку. Наверное, надо ориентировать такие празднества на молодежь, чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы их приводить к войнам. Голоса москвичей. В разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 7 мая 2002 года.
3: Вы слушаете «Радио Свобода».

0: Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
1: У микрофона Лев Ройтман. В предстоящем параде Победы ветераны Великой Отечественной войны участвовать не будут. Возраст. Вместо них пройдут ветераны других войн – афганской и чеченской. Что для вас главное в День Победы? Это вопрос Вероники Баде, нашего московского координатора, нескольким случайным прохожим. И вот ответы.
2: Самое первое, мне кажется, подключать молодежь, чтобы не терялась связь поколений.
3: Помянуть, наверное, надо погибших. И все, о чем?
4: Участники войны. Каждый человек должен быть на учете. Их уже осталось-то на перечет, наверное, да?
5: Вспоминать ветеранов. Их награждать надо. Парад, например.
6: Надо обязательно отмечать, чтобы все знали. И на радио, и везде надо давать эту вот именно такую маршевую музыку.
7: Наверное, надо в основном ориентировать такие празднества на молодежь. Чтобы они избегали тех ошибок, которые могли бы приводить вообще к войнам.
1: Голоса москвичей. А в нашем разговоре о смысле Дня Победы участвуют ветераны войны с фашизмом, правозащитник Елена Боннер и полковник в отставке Виктор Гаевский. С ними председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Продолжим через две минуты.
8: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
9: Каждый год, словно сезонное явление, исламские боевики предпринимают атаки на республики Центральной Азии.
10: Это очень странная оппозиция. Я не думаю, что мы так хорошо подготовлены для войны в горах, как они.
9: Власти обвиняют террористов во взрывах. Террористы обвиняют власти в преследованиях мусульман. Порочный круг.
11: Любой шарлатан может встать и сказать, вот этот человек радикальный исламист или фундаменталист.
12: Талибы – это раз. Узбекские исламисты – это два. И таджикские исламисты – это три.
9: Программа «Центральная Азия и Кавказ» в эфире по вторникам и четвергам в 6.40, 14.40 и 18.40, время московское. Ведущий Тенгиз Гудава.
1: Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Елена Георгиевна Боннер, коротко о вашей, так сказать, военной судьбе. Когда война закончилась, вам было 22 года, вы на фронт ушли добровольцем, были в медицинских службах, закончили войну инвалидом второй группы. О чем вы думаете сейчас, накануне Дня Победы?
13: Очень сложное чувство. Я не ощущаю это как праздник, скорее как потерю. Для меня всегда это и личная потеря. Мне кажется, что если бы не было Великой Отечественной, что вся моя жизнь была бы другой. Я потеряла любимого мальчика на этой войне. И несмотря на вполне сложившуюся жизнь, никогда его не забыла. И потом была вместе с ходом истории переоценка всего. Берлин, Венгрия, Чехословакия. Потом уже наши войны внутри, и Афганистан, и две Чечни. У меня странное отношение к нашей армии. С одной стороны, вот когда я видела грузовик, в котором едут мальчишки, молодые солдаты или призывники, меня всегда пронзало чувство боли и страха за них. Сегодня я уже не знаю. Я сегодня представляю нашу армию, это человек в черной маске. И что он делает, и зачем он делает, мне непонятно. Вот такое странное чувство. Конечно, я тоже поминаю друзей. У меня почти не осталось сверстниц, тех моих девочек, которыми я командовала, и которым очень тяжко приходилось в армии.
1: Спасибо, Елена Георгиевна. Та война с фашизмом, она в России, да и не только в России, затронула посемейно практически всех. Я родился во время войны. Мой отец под Берлином, он был танковым офицером, потерял две ноги, стал инвалидом. Затем это, возможно, спасло ему жизнь, потому что, как космополит, он был всего-навсего сослан в Казахстан. Ну, вот такое странное по-советски везение. Но теперь к Виктору Павловичу Гаевскому я представлю его несколько подробнее. Я сказал уже, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Так вот, Виктор Павлович, ведь ветеранов становится все меньше и меньше. Но я начал на личной ноте, вот и мой отец также, его нет больше в живых. Но есть и статистика очень холодная, может быть, и очень жестокая. Всего по России ветеранов войны остается не более 1% населения. В Москве еще в прошлом году официально были зарегистрированы 185 тысяч, а в этом году я уже вижу цифру 143 тысячи. Там колоссальная убыль. Чем занимаетесь вы, чего добиваетесь вы сейчас в вашем Московском комитете ветеранов?
14: Прежде всего, надо сказать, что в Москве сейчас участников Великой Отечественной войны осталось 120 тысяч. Это последние данные. Мы занимаемся помощью, поддержкой, консолидацией оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны. Мы посредством наших спонсоров помогаем им материально, морально, навещаем больных, ездим по местам боевой славы, особенно в Подмосковье, в других местах, в Сталинград, в Калужскую область, в Тверскую область, город Клин и так далее. Наши ветераны часто встречаются с молодежью, рассказывают ей о тех событиях правдиво, честно, без всяких купюр, прикрас и так далее. Елена Боннер говорит, что лучше бы ее не было и так далее. Но ведь надо иметь в виду, что мы не только спасли свою страну от фашизма, а так или иначе 12 стран мы помогли освободить от фашистов. Больше миллиона жизней отдали наши воины за освобождение Европы. Это тоже надо иметь в виду. И неизвестно, если бы мы не победили в Великой Отечественной войне, как коричневая чума распорядилась бы миром.
1: Спасибо, Виктор Павлович. Попутный вопрос. Кто вам способствует сейчас наиболее активно, наиболее деятельно в вашей ветеранской работе? И в чем ваши проблемы?
14: Активно нам способствует в нашей работе Комитет общественных и межрегиональных связей правительства Москвы. Он нам помогает и материально, и морально, консолидирует наши ветеранские организации. Проблем у нас много. Прежде всего, не хватает средств для функционирования нашего комитета и ветеранских организаций на уровне первичных соединений, объединений и так далее. Пенсия ветеранам Великой Отечественной войны, военная пенсия, гораздо меньше почему-то пенсии ветеранов, участников Великой Отечественной войны, получающих пенсию не по линии Министерства обороны, а по линии гражданских органов социального обеспечения. Там, ну уж наверняка, два раза в год повышается пенсия. У нас же 3 года военным пенсионерам не повышали пенсию. И поэтому многие пенсионеры влачат нищенский уровень жизни.
1: Спасибо, Виктор Павлович. Об этой проблеме, кстати, я не так давно читал интересную подборку писем ветеранов в еженедельнике «Аргументы и факты», но мы можем только упомянуть об этом. Помочь этой проблеме, конечно, не сумеем, но, быть может, нас слышат те, от кого зависит исправление этого абсурда, а, по сути дела, надругательство над реальной жизнью ветеранов. И Евгений Викторович Прошечкин, вы бывший депутат Московской городской думы, председатель Московского антифашистского центра. Елена Георгиевна Боннер и Виктор Павлович Гаевский – ветераны войны, но они больше в войне с фашизмом как будто бы не участвуют. А вы ветеран или вы активный участник войны с фашизмом?
15: Московский антифашистский центр в основном борется с современным фашизмом в Москве и не только. Конечно, в тесном взаимодействии и с ветеранами Второй мировой войны. Хотя по той причине, что если бы не их героическое сопротивление нашествию гитлеровских войск, то на месте Москвы, где мы сейчас сидим, по плану Гитлера, насколько я знаю, планировалось какое-то болото устроить, озеро, в общем, города бы нашего бы не было. Но у нас немножко другие проблемы. Нам возмущает то, что органы правопорядка, прежде всего прокуратуры, очень снисходительно относятся к современным фашистам, там, скинхедам и так далее. Дела уголовные возбуждаются больше всего как хулиганка и не более. Ну и мы докатились до того, что 15 лет в Москве, да и не только в Москве, в Петербурге, в других городах крупных России, идет совершенно открытая фашистская пропаганда. Власти попустительствуют, и вот мы пришли к тому, что в этом году практически на официальном уровне, да, со знаком минус, но тем не менее на официальном уровне 20 апреля в городе Москве, нашей столице, ну, чуть ли не праздновали день рождения Адольфа Гитлера. Тут многие бы переворачивались в местах, где они захоронены. Но, тем не менее, есть и некоторые радостные, если так можно выразиться, вести. Много лет назад, когда я еще вот депутатом был, я запустил через Московскую городскую думу федеральный закон о запрещении нацистской символики, как глубоко оскорбляющей жертвы народов, так сказать, Советского Союза и России. Так вот, наконец, по прошествии почти 5 лет, Государственная дума будет этот закон рассматривать. Вот председатель Платона Владимир Михайлович, Московской городской думы, недавно сказал, что он будет защищать этот закон в Государственной Думе. В Москве такой закон существует уже давно, правда, соблюдается не очень хорошо, но хоть формально есть. А вот в России, к сожалению, вот может в весенней сессии до летних каникул наша Дума примет. Хотя, конечно, это надо было делать уже давным-давно.
1: Спасибо, Евгений Викторович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». В нашей московской редакции гости Виктор Гаевский и Евгений Прошечкин. По телефону из Соединенных Штатов, из Бостона участвует Елена Боннер. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман. И Елена Георгиевна, когда вы слышите, в частности, то, что говорит Евгений Викторович, вы ведь москвичка, вы временно в Бостоне у детей, когда вы видите в Москве тех, кого, казалось бы, победили в 45-м году, что вы чувствуете?
16: Я чувствую просто безумную злость на руководство страны, которое всем обязана, и вся страна, именно ветеранам. И меня, наверное, неправильно поняли. Я никак не принижаю нашу великую победу. Но война с фашизмом продолжается. Я даже подумала, вы меня обидели. Сказали, что вот я в стороне. А мне кажется, вся моя жизнь – это борьба с фашизмом. Потому что защита прав человека – тоже есть именно это направление общественной жизни. Нельзя разорвать защиту ветерана, защиту от неправых преследований, защиту от вот этих якобы шпионских придуманных процессов. И нельзя забыть, что нам надо защищать тех мальчиков, нынешних солдат и тех, кому предстоит, от ужасной обстановки в армии, которая тоже близка фашизму. И защищать весь народ, как хотите, поймите это, от ведения неправедных войн. По-моему, это главный опыт Великой Отечественной, единственной праведной стране после праведной же Отечественной войны 12-го года.
1: Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович, как видите это вы?
14: Армия сегодня не по своей вине потеряла авторитет и превратилась в какое-то пугало, как говорит Елена Боннер. Это от политики руководства страны зависит. Ведь армия не снабжается современной боевой техникой, не обеспечивается всем необходимым для жизни, не говоря уже о боевой деятельности войск. Мы продаем прекрасную технику новейших образцов за рубеж, а новая техника в свои вооруженные силы не поступает. Вот ведь парадокс в чем. Наши солдаты работают на боевой технике времен Великой Отечественной войны. Позор для нашего руководства. Много разворовывается у нас. Тратится бесцельно. Бюрократический аппарат вырос до неузнаваемых размеров по сравнению с прошлым периодом. И по существу за 10 лет перестроечных реформ мы вот и добились этого, что армия потеряла авторитет, экономика находится в глубоком кризисе, и тех кардинальных мер, которые надо сейчас срочно принять для восстановления престижа страны на мировой арене, для восстановления авторитета армии, мы ничего не делаем. Наши ветераны войны, Великой Отечественной, стесняются даже одеть награды того периода. Над этими наградами посмеиваются некоторые, особенно молодежь. Мы мало занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Правительство в феврале 2001 года приняло программу патриотического воспитания граждан России на 2001-2005 годы. И что же? Ни разу правительство не проанализировало, как выполняется эта программа, как ведется патриотическая работа в войсках, среди гражданской молодежи, среди призывников и так далее.
1: Спасибо, Виктор Павлович. И Евгений Викторович Прошечкин, а с вашей точки зрения, как ведется эта работа по патриотическому воспитанию? Не является ли итогом этой работы, а, быть может, побочным продуктом, то, что Москва, например, дрожала 20 апреля в день рождения Гитлера. И, слава богу, благодаря тому, что милиция присутствовала на всех московских углах, во всех скверах и чуть ли не во всех подворотнях, ничего не произошло. Прошу вас.
15: К сожалению, у нас часто и органы власти, да и граждане наши, и молодежь, и не только молодежь, страдают, я бы сказал, таким извращенным патриотизмом, таким странным патриотизмом. Одним из примеров я назову – это антикавказская истерия, которая захватила не только Москву, но и другие города России. Ведь те, кто натравливает на людей другого цвета глаз, там, кожи или там, кто работает на рынке и так далее, говорят, что мы за великую Россию, за громадную державу, за традиции. Но позвольте, если вы своих граждан, которые не голубоглазые блондины, издеваетесь над ними, говорите, убирайтесь домой, то, собственно говоря, надо уйти с Кавказа, надо прекратить тогда антитеррористическую операцию, там как она называется, или войну, как хотите называйте. Но тогда рассыпается Россия, тогда, извините, в Татарстане тоже не только голубоглазые живут, в Башкортостане тоже не только блондины. И вот такая работа, топорная работа, она не только не помогает консолидировать Россию, сделать ее сильным, мощным государством, а наоборот разваливает. И вот такая-то топорная работа наших властей, и вот прокуратуру я уже, так сказать, касался, она приводит к обратным результатам, именно к тем, о которых мы только что говорили, о 20 апреля, как празднике, конечно, со знаком минус, в кавычках, дня рождения Гитлера в Москве, чего еще совсем недавно представить было даже сложно. Вот такие наши власти, вот такая у нас патриотическая работа, в кавычках.
1: Спасибо, Евгений Викторович. И Елена Георгиевна, прошу вас.
16: Ну, трудно завершить этот наш разговор, ведь он очень болезненный. Я все-таки поздравляю всех ветеранов Отечественной войны и с грустью думаю о том, что вместо них по Красной площади пойдут участники других войн.
1: Спасибо, Елена Георгиевна. Виктор Павлович Гаевский, когда вы видите скинхедов на улицах Москвы, где вы живете, когда вы видите их символику. Что испытываете вы? И, кроме того, когда вы читаете, а вы знаете об этом, я убежден, не только по газетным и радиосообщениям, о дедовщине, то есть о полнейшем внутреннем разложении армии. Что вы испытываете?
14: Горечь, разочарование. Когда мы воевали, то думали, победим фашизм и на земле своей действительно устроим рай, прекрасную, счастливую жизнь. Мы даже представить себе не могли, что по нашим улицам будет разгуливать молодежь со свастикой фашистской. Ведь мы против фашизма столько положили сил людских, материальных ресурсов. И сейчас мы ощущаем вот такой нюанс, такой всплеск отпрысков фашизма. Мне думается, что наше руководство в плане и патриотического воспитания молодежи, и отношения к ветеранам, которые бы были на переднем крае пропаганды наших лучших традиций российских, боевых, трудовых, мало используется это, мало отпускается средства на это. Да пусть даже не средства, пусть морально ветераны чувствовали себя бы уютно в этой стране. Ведь вы возьмите такую же Германию. Я служил там и знаю, что фашистские офицеры, те, которые служили в гитлерской армии, получают в 10 раз большую пенсию, чем мы, ветераны, победители фашизма. Разве это не парадокс?
1: Спасибо, Виктор Павлович. Ну что ж, 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Я думаю, что день окончательной победы над фашизмом еще не наступил. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, собравшись в нашей московской редакции, полковник в отставке, заместитель председателя Московского комитета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Павлович Гаевский и председатель Московского антифашистского центра Евгений Викторович Прошечкин, а по телефону из Бостона правозащитник Елена Георгиевна Боннер. Передачу из Праги вел Лев Ройтман, наш режиссер в Праге Юлия Ермолинская и московский координатор передачи Вероника Баде. Всего доброго.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Аутизм – слепота разума. У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка, никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Но, как сказал один психиатр, чудес у нас навалом, норма, вот что редкость. Аутист не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Ребенок-аутист не заинтересован в других. По выражению Ганса Христиана Андерсена, он уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Что же является причиной болезни? Говорят, что аутизм стимулируется комбинированными детскими прививками – но и эта гипотеза опровергается. Врачи далеки от лечения аутизма, но, кажется, близки к его пониманию. Но пока ученые пытались разобраться в природе и причинах, родители боролись с бедой сами, выбирая пути неисследованные, неподтвержденные, но иногда загадочно действенные. И все результаты, о которых вы услышите в программе, достигнуты самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей. Слепота разума. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 30 мая 2002 года.

0: What do you want?
1: Тантрум называется то, что вы слышали. Неконтролируемая вспышка раздражения, истерика. Вот вы видите на улице или в общественном месте ребенка, который кричит, бросается на землю и думаете, какой невоспитанный ребенок. Возможно, так оно и есть. Но очень может быть, что это аутист. Ребенок, которому чрезвычайно трудно освоить окружающий мир, который не может овладеть речью, и потому крик для него – единственный способ самовыражения. Ну, что тут можно сделать? Дети с психическими заболеваниями всегда были, есть и будут. Почему же в последние 2 года американские еженедельники, газеты и радиопрограммы залил поток материалов именно об аутизме? Читаем в журнале «Time» за 6 мая.
2: В одном только штате Калифорния за последние 15 лет число детей-аутистов выросло в 4 раза. И никто не знает почему. Еще 30 лет назад в Соединенных Штатах один такой ребенок приходился на каждые 10 тысяч детей. Сейчас на каждые 500, а в некоторых местах на каждые 150. Всего в Америке насчитывается 300 тысяч детей-аутистов, а вместе со взрослыми – миллион.
1: Инженер Темпл Грандин – одна из очень известных и очень немногих аутистов, почти переборовших свою болезнь. Она пишет.
3: Мне было 2,5 года, когда родители заметили странные симптомы. Я не говорила, я часами повторяла одни и те же движения, и я впадала в истерики. Высокие громкие звуки настолько действовали мне на нервы, что я нейтрализовала их, бешено качаясь в кресле качалки или уставясь на песок, который пропускала сквозь пальцы. Когда я начинала думать, я думала картинками. Речь давалась мне с таким же трудом, как неспособным людям дается иностранный язык. Чтобы понять речь, я должна была делать для себя перевод этой речи в цветное кино с титрами.
1: У аутистов нет воображения, поэтому такие дети никогда не играют с палочкой, делая вид, что это ложка. Никогда не имитируют других людей. У них могут быть яркие, даже экстраординарные способности. Помните сцену в фильме «Человек дождя», когда Реймон и его нормальный брат приходят в кафе? К ним подходит официантка, у которой на форменной блузке бирка с именем и фамилией. И Реймон говорит.
4: Салли Дипс, Дипс Салли, 4610192.
2: Салли Дипс, Дипс Салли, 470092.
5: Как ты узнал ее телефон?
2: Ты мне дал вчера читать телефонную книгу.
5: Ты запомнил телефонную книгу?
2: До буквы G.
5: До G? A, B, C, D, E, F, G?
2: Половину G. Гатси, Уильям Вашингтон Гатси.
5: Это здорово, Рэй?
2: Да.
5: Это мне нравится?
2: Да.
4: That's good, Ray. Yeah. I like that. Yeah.
1: Но, как сказал один психиатр, работающий с аутистами, чудес у нас навалом. Норма. Вот что редкость. Аутист, даже не с таким сложным случаем, как в фильме «Человек дождя», не в состоянии представить себе, что другой человек думает иначе, чем он. Поэтому эту болезнь прозвали «слепотой разума». Рассказывает сотрудник Центра аутизма из университета Эмори Юниверсити в Атланте, штат Джорджия, профессор МакГи.
3: С ними проводят классический опыт с 2 коробками. 2 ребенка, аутист и нормальный, смотрят через стекло, как девочка кладет в коробку шарик и выходит из комнаты. Тогда учитель перекладывает шарик в другую коробку. И 2 маленьких наблюдателей спрашивают, когда девочка вернется в комнату, где она будет искать свой шарик. Нормальный ребенок указывает на ту коробку, где девочка оставила шарик, где, естественно, и ожидает его найти. Но аутист показывает на другую коробку, потому что он знает, что шарик там. Аутист не может представить себе, что думает другой. То же касается и эмоций.
1: Вот что добавляет иммунолог из Гарварда доктор Мари Маккормик.
3: У меня есть поразительный пример особенностей аутистического мозга. Моя племянница, дочь брата, аутистка. Она знает моего мужа по фотографиям и узнает его на экране телевизора, где он довольно часто появляется в качестве лектора. Она сразу кричит: «Вот дядя Роберт!» Но когда он приходит в гости, она не знает, кто он такой.
1: Впрочем, как кажется, ребенок-аутист не заинтересован в людях. В какой-то момент он, по выражению Христиана Андерсена, уходит в свое королевство и крепко захлопывает за собой дверь. Рассказывает мать маленького Джордана, героя документального фильма, созданного BBC в аутистической школе The Option Institute в Массачусетсе. Фильм называется «Я хочу вернуть себе сына».
3: В 11 месяцев он был нормальным ребенком. Его развитие во многом превосходило среднее. И вдруг ни с того ни с сего он стал замыкаться в себе, отделяться от всех и от всего. Он начал жить в своем собственном мире, и казалось, что мы совсем ему не нужны.
1: Диагнозу аутизм всего 61 год. Американский психиатр Леопольд Кеннер дал это название, исходя из латинского авто – «сам».
3: Доктор Лео Кеннер был первым врачом, давшим определение аутизму в 1941 году в университете Джонса Хопкинса. Но ни он, ни нынешние ученые не знают причин заболевания. Есть гипотеза, что это заболевание генетическое, но она убедительно оспаривается. Бесспорно, число детей-аутистов очень выросло за последнее время. Какую роль играет то, что врачи стали отличать и выделять аутизм из других видов умственной отсталости, неизвестно. Но известно, что комитет по контролю за эпидемиями уже начал следить за этим заболеванием.
1: Года два назад бурно обсуждалась вероятность того, что в детях, предрасположенных к аутизму, болезнь стимулируется комбинированными детскими прививками. Но вот что говорит иммунолог доктор Маккормик.
3: Мы не нашли почти никаких данных, подтверждающих теорию о прививках. Скорее, дело в том, что аутизм часто проявляется как раз в том возрасте, когда эти комбинированные прививки делают. Генетическую природу тоже нельзя скидывать со счетов, потому что если аутизм обнаруживается у одного из близнецов, то в 70% случаев он вскоре обнаруживается и у второго близнеца. Кроме того, 90% аутистов – мальчики. К тому же последние исследования показали, что обычно аутизм начинается в самом раннем возрасте. Возможно, с рождения, даже если он проявляется на втором-третьем году жизни. Серьезность проблемы уже признана. Ученые всех специальностей этим занимаются. Мы далеки от излечения аутизма, но близки, я надеюсь, к его пониманию.
1: Но пока ученые разбирались и все еще разбираются в природе болезни, родителям надо было с ней бороться. Немедленно, сейчас. И они сами выбирали пути борьбы – малоизвестные, недоказанные, неподтвержденные научными исследованиями, но иногда загадочно действенные. И все победы над аутизмом, о которых вы услышите в этой передаче, достигнуты в первую очередь энергией, самоотверженностью, мудростью и смелостью родителей.

0: На волнах Радио Свободы передача «Аутизм. Слепота разума». Ведет передачу Марина Ефимова.
1: Когда Рону было 1.5 года, ему поставили диагноз «аутизм». IQ, коэффициент интеллекта, ниже 30. Нам сказали, что он безнадежен. Нам лучше отдать его в специальное заведение и забыть, что он у нас был.
0: Самария и Бирс Кауфманы – родители бывшего аутиста. Они были одними из первых, кто решил атаковать болезнь своим собственным крошечным гарнизоном. И среди сотен тысяч американских семей, которые сейчас борются с аутизмом, Кауфманы стали легендой.
2: Один из врачей хотел выказать участие. Он положил мне руку на плечо и сказал: «Умственно отсталый мальчик, я очень вам сочувствую. Ужасное горе». И я подумал: подождите его хоронить. Это мой сын, странный, удивительный ребенок. Я должен попытаться понять тот мир, в который он ушел. Мне дана редкая и замечательная возможность.
0: Свою ванную комнату Кауфманы переоборудовали в классную. Там не было окон, чтобы ребенок не отвлекался, и там было немного игрушек, которые лежали на высоких полках, так, чтобы ребенок вынужден был просить их, то есть употреблять слова. И в своих интенсивных по 75 часов в неделю занятиях с сыном они поначалу не противостояли его аутизму, а как бы присоединялись к нему, образно говоря, строили мост.
2: Многие считали, что мы имитируем Рона. На самом деле мы позволили ему быть нашим учителем, чтобы побыть вместе с ним в его мире. И медленно, шаг за шагом, он впустил нас в этот мир.
0: Сын Кауфманов Рон давно окончил престижный университет, его коэффициенту интеллекта может позавидовать любой из нас, и сам он совершенно не помнит своего аутистического прошлого. А его родители создали в городе Шеффилд, штат Массачусетс, специальную школу Autism Treatment Center of America, или The Option Institute. Эта школа работает по программе Кауфманов Sunrise, тут игра слов, по созвучию Sunrise одновременно восход солнца и воспитание сына. Но, в принципе, как можно учить ребенка, у которого мозг функционирует неправильно? Правда, известно, что даже нормальный человек использует свой мозг, кажется, только на 11%.
1: Я не уверена, что начинают работать новые участки мозга, но, судя по всему, дети научаются использовать обходные пути вместо тех, которые блокированы, повреждены или вообще бездействуют по каким-то причинам. И сейчас самое главное – то, что учителя и психологи сумели применить на практике теорию обучения и создать программы, которые детям реально помогают.
0: Вот что добавляет профессор Маги.
1: Программы, показавшие лучшие практические результаты, основаны на так называемой теории обучения. Между прочим, одним из основоположников этой теории был русский ученый Зайгацкий. Точно в этой сфере никто ничего не знает. Дело, скорее всего, в том, что в раннем детстве мозг, даже мозг поврежденный, является органом очень гибким, способным находить обходные пути, поддающимся тренировке, но только в случае очень интенсивной стимуляции. И поэтому, если дети с аутизмом не получают этой интенсивной стимуляции, их состояние редко улучшается.
0: Школа Sunrise имеет 3 программы – стартовую, полную и интенсивную, когда с семьей работает посменно 15 учителей, рассказывает директор школы Шон Фицджеральд.
2: Специфика программы Sunrise и метод, если хотите, подходить к каждому ребенку абсолютно индивидуально. Хотя, разумеется, у всех аутистических детей есть несколько одинаковых особенностей. Очень короткий период сосредоточенности, трудности с речью и, что может быть главное, трудности в общении с людьми. Один из первых признаков аутизма в ребенке – вы не можете поймать его взгляд. Первое, что мы делаем, это создаем у ребенка ощущение безопасного, уютного места и устанавливаем личные отношения с ним. Главная цель – вызвать его интерес. И тогда, наблюдая за ребенком, мы вырабатываем стратегию обучения. Главная идея нашей программы – сделать учителями самих родителей. Работая с ребенком, мы одновременно инструктируем и их. Аутистический ребенок предпочитает оставаться в своем мире, изолированным и загадочным. Но одновременно с этим он хочет иметь контакт с родителями. И поскольку родители первые, а поначалу единственные люди, с которыми он хочет иметь контакт, мы и используем их в качестве пускового двигателя в переходе аутистического ребенка из его мира в наш.
0: В другой школе, основанной на другом методе обучения, более, я бы сказала, дрессировочном, но тоже вполне эффективном, побывала моя коллега Рая Вайль.
1: АМОК – старейшая и самая большая школа аутистов в Нью-Йорке. Директор школы Фредерика Блаустин проводит меня по классам. В самом большом – 10 учеников, но больше классов, в которых занятия проводятся индивидуально. Мы заходим в один такой класс. Два учителя, два ассистента и 4 мальчика. Самый бойкий, 5-летний Николас, вызвался спеть песенку. Николас похвастался, что сегодня получил уже 2 браслета. Что за браслеты? Это награда за все хорошее, что мы делаем. Потом на эти браслеты можно купить в магазине вознаграждение, игрушки или вкусности всякие. Самое большое – это 5 браслетов. Когда я столько получаю, я счастлив. Фредерика Блаустин поясняет, что магазин вознаграждений – это ее идея, что он возник и существует благодаря пожертвованиям нью-йоркцев. Многие дети пришли, когда им было по 2-2,5 года. Самое главное – вовремя заметить, что у ребенка есть симптомы аутизма. Чем раньше их к нам приводят, тем больших успехов мы добиваемся. Дело в том, что 90% детей-аутистов – мальчики. Мальчики вообще начинают говорить позже, чем девочки. Но вот мальчику 3 года, он еще не говорит. Родителям трудно признать, что их ребенок отличается от других детей. Они успокаивают себя, дескать, перерастет. Да и отец его поздно заговорил, и дядя, и врач сказал, ничего страшного. Все это не оправдание. Родители просто обязаны такого ребенка проверить и установить точный диагноз. В школе Фредерики Блаустин 350 аутистов в возрасте от 2 до 22 лет. С ними работают 180 учителей. 3-летний Павлик здесь всего 2-ю неделю. С ним работает молодой учитель. Он держит в руках печенье. «Скажи ба», — говорит он мальчику, — «получишь кусочек печенья». Павлик смотрит на лакомство, с трудом произносит «ба» и получает вознаграждение. «Самое трудное — объяснить детям-аутистам, чего мы от них хотим», — говорит Джеффри Комдейл. «Они живут в своем мире, тяжело идут на контакт. Это постоянная борьба за малейшие достижения. Повторение, повторение. Иногда мы приходим в отчаяние. Требуются месяцы, годы, чтобы ребенок чему-то научился. Но через 2 года, когда они способны уже сами сходить в уборную, пользоваться ножом и вилкой, мы получаем такое удовлетворение, ни с чем не сравнимое. Не знаю, понимают ли это сами дети, но родители не знают, как нас благодарить. Боже, как вы этого добились?»
0: На всякий случай даю интернетные адреса обеих школ. Школа АМАК, AMAC. Адрес www.amac.org. И программа Sunrise, www.autismtreatment.com. Статистика, приведенная в журнале Time, не дает такого повода для оптимизма, как опыт обеих школ, о которых мы говорили. Она показывает, что состояние только 25% детей-аутистов удается улучшить обучением. 75% на него мало реагируют. Профессор Маги.
1: Насколько я знаю, статистика гораздо лучше. При раннем диагнозе от 35 до 50% детей удается вылечить, или во всяком случае довести их состояние до почти нормального. А если говорить об улучшениях после соответствующих занятий, то только 10% детей совсем не поддаются лечению. И это очень маленький процент.
0: Играет ли роль состоятельность родителей?
1: Безусловно. Все наиболее эффективные и известные программы стоят от 13 до 14 тысяч долларов в год. Иногда за эти программы платят школы, то есть штатное или федеральное правительство. Но далеко не все школы. Некоторые программы, как, например, калифорнийская в Лос-Анджелесе, стоят 80 тысяч в год. Мы изо всех сил пытаемся добыть стипендии для нашей программы, но их очень немного. Так что хорошее лечение доступно далеко не всем детям с аутизмом.
3: available to all children.
0: Нью-Йоркская школа AMAC, в которой побывала Рая Вайль, бесплатная. Таких теперь немало, заботами родителей и частных благотворительных фондов. Один из таких фондов – Maidstone Foundation, и в нем есть русский отдел. Телефон в Нью-Йорке 212-889-5760. Директор фонда Дункан Уайтсайд.
4: В Нью-Йорке сейчас много групп, принимающих Medicaid, полную страховку, которую правительство выдает детям-аутистам. 20 лет назад этого еще не существовало, но родители объединились и потребовали у правительства помощи. Была серьезная борьба, были суды, и потом произошла замечательная революция в этой сфере. Университеты создали ряд групп обучения, и штаты организовали много программ, за которые родители не должны платить.
0: Главными борцами за бесплатное лечение для всех детей-аутистов были матери. С одной из них, Моникой, побеседовал наш корреспондент Владимир Морозов.
5: Это было чудо. Это чудо. Теперь Стивен учится в 5 классе в обычной школе, но учитель занимается с ним индивидуально. Стивен может нарисовать карту США по памяти. Он чистит зубы, убирает кровать. Вы это понимаете? А ведь в 3 года он не говорил ни слова. Мой сын рос нелюдимым, агрессивным, мрачным. Общения практически не было. Он кусался, колотился головой об стену. Потом специалист стал работать с ним у нас дома по 10 часов в день. Я пригласила его после того, как сыну исполнилось 5 лет. Но кому по карману такое лечение? Я наняла адвоката, и он доказал в суде, что управление образования штата Массачусетс обязано платить за домашнее лечение и обучение детей с таким диагнозом. И вдруг она спросила: «Вы хотите поговорить с моим сыном?» Сам я вряд ли решился бы попросить. Алло.
6: Hello.
5: Стивен, какой предмет в школе тебе нравится больше всего?
6: Math.
3: I love math.
6: Love math. We are very smart children.
5: Я люблю математику. Мы очень сообразительные дети.
3: We are very smart children.
6: We are smelly smart.
3: We are very
6: smart children.
5: Стивену 10 лет. На его пути к нормальной жизни его мать полностью перевернула свою. Она бросила денежную работу в перспективной фирме, семья продала просторный дом с бассейном и переехала в такой, который вдвое дешевле. Моника стала специалистом по лечению детей, больных аутизмом. Мы просто учим их, как выжить в обычной жизни, понять, что принято, что нет. Эти дети иногда просто талантливы.
0: Может быть, потому что мой опыт материнства аутистический, пишет репортер журнала «Тайм» и мать 8-летнего аутиста Эми Гёнер. Я чувствую себя солидарной с этим миром больше, чем с нормальным. Когда моему сыну Нейту было 6, меня пригласили в его спецшколу на концерт. Мне не хотелось идти. Нейт не мог петь. Из его горла вырывались лишь высокие повторяющиеся звуки. Но я, скрипя сердце, пошла. Учитель музыки подошел к Нейту и начал петь песенку про поезд. Нейт слушал, улыбаясь. Потом опустил голову и, глядя на свои руки, начал тихенько подпевать. Арам-сам-сам, арам-сам-сам. И все остальные матери бросились вытирать мои неудержимые слезы. Я слушала песню Нейта в первый раз. Никакой аттестат с отличием, полученный нормальным ребенком, не дает матери того счастья и той надежды, какие дают первые слова, произнесенные в 5 лет ребенком-аутистом.
3: Good. Bye-bye.
6: Bye-bye.

0: На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Аутизм. Слепота разума». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
1: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.

0: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
1: Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
0: Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
2: В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
3: Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
0: Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
4: Андрей Шарый. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну,

0: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
2: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
6: Начинал еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что...
7: Война началась, говорит пресс-секретарь Путина. Сам Путин рассказывает об успехах, но военные аналитики их не видят.
8: Но мне это удивительным образом напоминает февраль 17 года, когда в Петроград не завезли черный хлеб.
7: Сторонники войны живут предвкушением революции. Чем для власти опасна потеря интереса к войне даже у самых ярых ее сторонников? Здравствуйте, это «Лицом к событию» на настоящем времени и «Радио Свобода». А вот так выглядит слом общественной устойчивости. Это термин, который использует политтехнолог Илья Грищенков. Он им объясняет графики лояльной Кремлю социологии. Если приглядеться, вы увидите, как фомовская оценка работы Путина опустилась на 1% ниже минимума за 5 лет. Вслед за рекордно низким одобрением правительства и растущей тревогой. А вот так тревога выглядит в реальной жизни. Это Омск, 2500 километров от границы с Украиной. Беспилотники. Страшно и опасно. Бомбежка ночами. Дроны до нас дошли. Каждый день бомбят города и заводы по России. Эти темы, именно в такой формулировке, волновали респондентов ФОМ даже больше, чем категория СВО в целом и успехи российской армии. Следом за этой формулировкой идет дефицит бензина и цены. Пресс-секретарь президента объясняет, что происходит.
6: Идет война, это настоящая война, вы знаете, почему война. Потому что начиналась все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон.
7: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что тревога из-за войны и тревога из-за бытовых неудобств – это сигнал для власти. У общества запрос не на бодрые отчеты, а на возвращение чувства контроля. Людям нужно понимать, что государство видит проблему, называет ее